0: Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра. В Екатеринбурге 8. В Красноярске 10 часов. В Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
3: О регионах.
2: Над Ленинградской областью сбили один беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в МАКС. По его словам, на всей территории Ленинградской области отменили беспилотную опасность. Жертв и разрушений нет. Также минувшей ночью беспилотную опасность объявляли в Таганроге. Глава города сообщала о работе сил ПВО и призвала жителей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.
3: О переговорах.
2: Американский лидер Дональд Трамп провел переговоры с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским. Они встретились в рамках саммита НАТО в Анкаре. Дональд Трамп обсудил с бывшим комиком конфликт между Киевом и Москвой. Он допустил введение американцами бесполетной зоны над Украиной в качестве гарантии безопасности. Президент США пояснил, что такой исход возможен после достижения соглашения о мире. Он заверил, что конфликт не возобновится, если стороны единожды заключат сделку. Следить за соблюдением договоренности между Москвой и Киевом будет Европа, заявил президент США. По его словам, Вашингтон готов с этим помочь. Глава Белого дома подчеркнул, что стороны уже добились существенного прогресса в регулировании конфликта. Он, кроме того, анонсировал новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сказал Дональд Трамп, диалог состоится после встречи с Зеленским. Американский лидер также сообщил, что между ними с Владимиром Путиным сложились очень хорошие отношения. Также президент США в ходе встречи признал, что глава киевского режима в контактах с Вашингтоном все чаще поднимает тему восстановления Украины и денег, чем вопрос завершения конфликта.
3: Об атаках.
2: В Бахрейне после объявления воздушной тревоги прозвучали несколько взрывов, сообщают СМИ. В МВД Бахрейна подтвердили включение сирены и призвали жителей следовать инструкциям службы безопасности. Позднее государственное телевидение сообщило, что ПВО страны прихватывает воздушные цели. Данных о последствиях взрывов пока. Одновременно силы противовоздушной обороны отражали атаку ракеты беспилотников, передает Генштаб Кувейта в соцсети X. Ведомстве предупредили, что звуки взрывов могут быть связаны с работой систем ПВО и призвал население соблюдать меры безопасности. Накануне 8 июля президент Трамп заявил, что, по его мнению, перемирие США и Ирана закончилось.
3: О пенсиях.
2: В России в следующем году намерены повысить все виды пенсии. Об этом заявил доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации управления человеческими ресурсами РЭО имени Плеханова Людмила Иванова-Швец в диалоге с РИА Новости. По словам эксперта, в 2027 году также произведут перерасчет пенсии военным и работающим гражданам. Сроки повышения выплат могут быть скорректированы. Так, в 2027 году вместо одной индексации 1 января предусмотрены два этапа. Повышения ожидаются в феврале и апреле. Планируется также перерасчет доплат для бывших шахтеров и летчиков.
4: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Миротворец Эрдоган и бунт на корабле. Как Киев сходу отверг план Трампа. Нашествие мадьяр на саммит НАТО. Венгрия снова блокирует оружейные поставки. И крупнейшие банки России, вопреки Эльвире, повышают ставки по вкладам. Об этих и других новостях в предстоящие полчаса. В Кремле прокомментировали удар Киева по «Голубому потоку» на фоне проведения саммита НАТО в Анкаре. Москва неоднократно обращала внимание турецких партнеров на очень опасную деятельность киевского режима и постоянные попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры, напомнил пресс-секретарь президента Песков.
5: Мы неоднократно обращали внимание наших турецких коллег на очень опасную деятельность киевского режима и постоянные попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры, связанные с перекачкой газа по Голубому и по Турецкому потоку. Мы считаем, что киевский режим постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы. Считаем это очень опасными проявлениями. Безусловно, принимаем максимальные меры для того, чтобы минимизировать опасность от этих атак. Но, конечно же, мы рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое внимание для того, чтобы предостеречь киевский режим от таких действий.
4: Ну, а на масштабном саммите НАТО в Анкаре разворачивается настоящая дипломатическая трагикомедия. Пока президент Турции Эрдоган старательно примиряет лавры главного посредника и горячо поддерживает мирные инициативы главного миротворца планеты Трампа, Киев решил устроить показательный демарш. Украинские власти демонстративно отвергли американский мирный план из 28 пунктов еще до личной встречи Зеленского с лидером США. И вместо того, чтобы хотя бы сделать вид, что они готовы к переговорам, киевские чиновники устроили ярмарку тщеславия. Посол в США Стефанишина вовсю хвастается атаками на российские города, а глава или Сибига украинских дел гордо заявляет, что им теперь вообще никакие разрешения союзников на удары по России не нужны, мол, теперь есть свое оружие. И свеженький контракт, вот прямо в среду заключенный с Германией в кожаной форме на производство дронов «Барс», так что теперь будут давить на Москву исключительно, мол, силой, а не уговорами. Откуда у Киева такая головокружительная уверенность в себе и как долго сам Трамп будет или сможет терпеть эти капризы на полях саммита? А главное, какие тайные гарантии от Европы заставляют киевских чиновников сжигать все мосты с американцами? С нами политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, член Общественной палаты России Владимир Шаповалов. На связи. Владимир Леонидович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Ну, что скажете? Театр геополитического абсурда?
6: Безусловно, и здесь прежде всего необходимо подчеркнуть, что, конечно, ни о какой реальной почве для бравады, для киевского режима речь, конечно, не идет. Он терпит поражение, и ситуация усугубляется. А по сути ведь в чем смысл вот этих вот явно оторванных от реальности заявлений, действий со стороны Сибиги, того же Зеленского. Ведь фактически у них нет пути назад. Они не... По сути, здесь нет иного выхода для Зеленского. Он является исключительно президентом войны, это понятно, и как только военные действия закончатся, он никому, даже раньше, я думаю, что того, как военные действия закончатся, он никому не будет нужен. Конечно, Украина не может без своих западных покровителей ничего. И вот эти заявления о том, что они, имея какое-то собственное оружие, и насколько это собственное, кстати, это нужно задать вопрос, могут ни у кого ничего не спрашивать, но это же абсурд, поскольку полностью на 100% Украина зависит от своих западных покровителей. Пустая бравада, попытка воздействовать на Трампа и игра, так сказать, в унисон с западноевропейскими союзниками в их попытке повлиять на те или иные решения и действия Трампа, скорее всего, она не принесет никакой пользы ни для киевского режима, ни для западноевропейских стран.
4: Ну, а как бы тем не менее, да, вот в долгую, что это? Они пользуются тем, что Трамп отвлечен на Иран, или считают, что Трампу недолго осталось командовать в США и командовать НАТО, или вот это то, о чем мы с вами говорим, да, какие-то новые возможности в эскалации позволяют им диктовать свои условия, да, террорист-экстремист Буданов говорит, что территориальный вопрос вообще, значит, обсуждаться не будет и так далее.
6: Конечно, первый пункт, о котором вы сказали, имеет колоссальное значение. Соединенные Штаты не смогли победить Иран, а по сути проиграли в иранской войне. И это очень сильно подкосило, на самом деле, авторитет Соединенных Штатов даже в отношении их сателлитов, то есть стран Запада. И они пытаются этим воспользоваться, пытаются надавить на Трампа в ситуации, в которой сам Трамп, в общем-то, чувствует себя неуверенно, и те заявления, которые он сегодня делал в отношении Ирана, они тому свидетельство. Трамп не может выпутаться из иранского болота для себя, и все больше в этом отношении Соединенные Штаты теряют позиции, оставаясь при этом, безусловно, самой мощной, крупной, сильной державой в западном мире, по сути, лидером западного сообщества. Тем не менее, Соединенные Штаты, ввязавшись в иранскую авантюру, очень сильно, так сказать, себя подставили в отношениях с западноевропейскими странами, которые этим пользуются, которые пытаются надавить на Соединенные Штаты. Это первое. Второе, конечно, это выборы. Безусловно, американские выборы также, так сказать, один из элементов этой ярмарки тщеславия, поскольку, по сути, не скрываясь, так же, как и на прошлых выборах, я имею в виду выборы 2024 года, западноевропейские либеральные элиты и примкнувший к ним Зеленский играли против Трампа. И сейчас они осмелели и в предвкушении поражения республиканцев на выборах 2026-го. Этот фактор также имеет достаточно большое значение.
4: Здесь ведь еще интересно, так называемое европейское единство, похоже, начинает трещать по швам. Сначала в чешских кулуарах разразился скандал, в делегациях самой Чехии глубокий раскол. Забавно, значит, они не могут договориться сами с собой. Пока одни представители Праги категорически отказываются дальше спонсировать Киев, другие яростно призывают Запад объединиться и нанести России некое стратегическое поражение. Масло в этот натовский огонь подлил и премьер Венгрии Мадьяр в очередной раз твердо подтвердил альянсу, что его страна поставлять оружие на Украину не будет. И ехидно напомнил, что Будапешт ограничится лишь гуманитарной помощью. Бинты пошлют. А чешские дипломаты, видимо, подерутся во время голосования на трибуне. Но в целом, возвращаясь к Зеленскому, занятно, что можем ли мы сказать, что мировой неонацизм, сконцентрированный сегодня именно в Киеве, начинает диктовать всем остальным, диктовать Трампу, что своим планом прям показательно его план сжигает и выкидывает в урну, показывает султану, что то же самое, значит, не надо ничего там диктовать нацистам, что делать, а будет диктовать, то голубой поток может не вот эта перекачивающая станция Краснодарская взорваться, а вообще как северные потоки взорвут. И все должны заткнуться и поставлять Киеву деньги и оружие.
6: Вы знаете, очень интересная ситуация. Это классический пример того, что называется «хвост виляет собакой». Вот этот хвост, киевский режим, который западные лидеры взрастили, и они, в общем-то, конечно, не рассматривали его в качестве самостоятельного субъекта, а считали, что он всегда будет действовать по их указке, на самом деле этот хвост дерзит западные собаки уже начиная с 2022-го. Давайте вспомним о том, как посол Украины в Берлине с говорящей фамилией Мельник дерзил прошлому канцлеру Германии Шольцу, называя его ливерной колбасой. И вот, собственно, с этой традицией все идет и продолжается и сейчас. Зеленский хамит всем. Виктору Орбану, Каролю Навроцкому, Турции, Дональду Трампу. И здесь возникает парадоксальнейшая ситуация. Как,
4: минутка,
6: мы уже, говорили о том, что Украина полностью зависит от Запада, но и Запад в какой-то степени зависит от Украины, потому что в его борьбе против России именно киевский режим является тем самым наконечником, который должен наносить удары по России. Поэтому они терпят вот эти выходки абсолютно хамского поведения в отношении западных представителей западных элит со стороны Зеленского.
4: Да, спасибо. Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, член Общественной палаты России. Здесь, знаете, вот этот саммит в Анкаре наводит на размышления и воспоминания о том, как же долго, мучительно и муторно мы пытались стать самими членами НАТО, войти в этот альянс, и как это не получилось, и к чему все это в итоге привело. Эльвира против всех. Зачем банкиры раздувают вклады вопреки ключевой ставке? Поразмышляем через пару минут.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Александр Камкин о разорении Европы из-за поддержки Украины.
9: Денег просто нет. Все, что могли отдать, уже отдали. Евросоюз столкнулся с очень сильными экономическими проблемами. Большинство стран Евросоюза сейчас вынуждены переходить в режим жесточайшей экономии. Даже та пресловутая милитаризация Европы, посмотрите, свернуты программы по строительству новых современных фрегатов военно-морского флота Германии. Свернут проект франко-германского истребителя 6-го поколения. Все средства бросаются на более легкие и более краткосрочные проекты в виде дронов-перехватчиков и так далее. Поэтому, если денег нет и неоткуда их взять, то есть с финансированием приходится сокращать, даже на словах, продолжая повторять как мантру «все для Украины».
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
7: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
4: Итак, восхитительная история в российском банковском секторе. Пока ЦБ уверенно снижает ключевую ставку, первая десятка коммерческих банков с завидным упрямством продолжает поднимать доходность по депозитам. Средняя максимальная ставка по трехмесячным вкладам уже пробила отметку в 13,3% годовых. Пытаясь силой мысли открыть вклад «Максимальный доход» без наличия самого дохода, далее Юрий Кораблев.
11: Крупнейшие банки страны, вопреки ожиданиям, повысили ставки по вкладам. Это произошло после того, как Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Обычно за таким шагом регулятора следует уменьшение доходности депозитов. Однако сейчас ситуация сложилась иначе. За последние 10 дней о повышении ставок объявили 6 кредитных организаций из 10 крупнейших. Среди них ПСБ, Совкомбанк, Банк Дом РФ, ВТБ, Альфа-банк и Газпромбанк. Коррекция составила от символических 0,02 до 0,8 процентных пункта. К 3 июля средняя максимальная ставка по вкладам на 3 месяца в топ-10 крупнейших банках достигла 13,35% годовых. Почему банки повышают проценты по депозитам? Спросили об этом инвестиционного стратега управляющей компании «Рекапитал» Сергея Суверова. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
12: Центральный банк в последний раз снизил ключевую ставку чисто символически на 25 базисных пунктов. Кроме того, Центральный банк не исключил повышение прогноза по средней.

0: выше, чем доходность банковских вкладов. Поэтому в связи с ростом доходности ФСЗ, я думаю, что банки тоже, в общем-то, и пересматривают ставки по депозитам.
1: Изменение условий по краткосрочным вкладам настолько незначительно, что клиенты вряд ли его заметят. Во многом это просто маркетинговая уловка, заявила радио «Комсомольская правда» советник председателя Ассоциации банков России Олег Иванов.
2: Это такая хитрая статистика. Что на самом деле произошло? И откуда берется эта информация о повышении ставки? Она считается, это средняя ставка по 20 крупнейшим банкам. Ну и грубо говоря, там, если посмотреть, то приблизительно с начала июля около 5 банков немножечко повысили ставки по трехмесячным депозитам. Приблизительно на 0,5%. В среднем по 20 банкам, если так все это посчитать и усреднить, то вот это повышение ставки это приблизительно 0,1%. Но я бы сказал, находчивый вкладчик, если он среди 20 крупнейших банков поищет, действительно он может найти такой на ближайшие 3 месяца хороший вклад со ставочкой, которая будет на 0,5% выше, чем в конце прошлого месяца.
1: Депозиты и накопительные счета сегодня остаются наиболее надежными инструментами для сохранения и приумножения средств, отметил Сергей Суверов.
0: Банковский вклад – это выгодный инвестиционный инструмент, потому что он позволяет сберечь деньги от инфляции, во всяком случае ставки депозитов превышают инфляцию. Но вложение в ОФЗ тоже является выгодным инструментом. Я уже сказал, что доходность по ОФЗ даже превышает доходность банковских вкладов. Поэтому вот даже вложение, может, не самое длинное, но в среднесрочном ФСЗ тоже является интересной инвестиционной возможностью. Ну и также я бы, может быть, увеличил вложение в иностранную валюту с учетом того, что падает цена российской нефти. И это может привести к ослаблению рубля вот во второй половине года. Поэтому, может быть, немножко стоит увеличить вложение в валюту.
1: Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что Банк России на предстоящем июльском заседании Совета директоров может рассмотреть вопрос повышения ключевой ставки. А если она сохранится на нынешнем уровне 14,25%, то это будет позитивно и хорошо. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Мировому рынку кофе и какао грозит мощный климатический нокаут, который рискует превратить утреннюю чашку бодрости в непозволительную роскошь. Климатологи вовсю бьют в набат из-за резкого усиления коварного природного явления Эль-Ниньо. Эта температурная аномалия принесла суровую засуху в Индонезию, ставя под удар местный урожай кофейных плантаций и какао-бобов. «Придется ли нам переходить на заваривание желудей?» – спросили у генерального директора ассоциации «Росчай-кофе» Рамаза Чентури.
4: Сейчас действительно в мире определенное беспокойство вызывает, во-первых, эффект супер Эль-Ниньо, который ожидается будет менять возможности сельскохозяйственные в разных регионах и странах мира. Этот эффект пока сложно предсказать, безусловно, насколько, так сказать, повлияет на те или иные возможности производства, но, тем не менее, вот это беспокойство, оно так или иначе сказывается на биржевых котировках, и мы видим, что цены на кофе, на бирже определенные давления испытывают от этих факторов и немножко подрастают. Однако, я хочу напомнить, что, например, за последние 2,5 года цены на кофе уже значительно поднялись до пиковых значений, которые мы наблюдали в прошлом году, после которых цены на кофе относительно снизились, хотя и оставались в высоком ценовом коридоре. И, соответственно, сейчас то, что мы наблюдаем по ценам, оно не превышает, я бы даже сказал, значительно отстает от тех пиковых значений, которые мы наблюдали в прошлом году. И жили уже в условиях высоких, супервысоких цен на кофе. Поэтому то, что мы сейчас видим по котировкам биржевым, это не пиковые значения, это относительное подорожание к той базе, которая была там в последние там, 3-4 месяца.
3: Суровый диагноз в России. Серьезно не хватает медицинских работников. Приблизительно 23 тысячи врачей и 63 тысячи специалистов среднего медперсонала, медбратьев и фельдшеров. Что делать по медицинским вузам? Искать врачей побежала Виталия Осипова.
5: кадровый голод в российской медицине. По данным Минздрава, в стране не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего медперсонала.

0: персонала – медсестер, фельдшеров. И хотя с начала года число резюме от медиков выросло на 20%, вакансий стало на 15% меньше. Причины – большинство соискателей уже работают и просто присматривают место с большей зарплатой и лучшими условиями. Медики – лидеры по переработкам. Сверхурочные на основном месте занимают почти 40% от нормы рабочего времени. Дефицит кадров есть везде, но в Москве он выражен слабее. Больше всего вакансий в медицинской сфере к этому лету опубликовали в столице, также в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Краснодарском крае и Татарстане. Сильно не хватает терапевтов, неврологов, хирургов, врачей УЗИ-диагностики, процедурных медсестер и стоматологов. Нехватка медиков наблюдается уже давно, и не только в России, говорят эксперты. Население всего мира постепенно стареет, а ухудшающаяся экология только добавляет работы врачам. Поэтому в мире даже сформировался так называемый пылесос, когда страны с более высоким уровнем жизни набирают медицинских сотрудников из бедных стран, создавая таким образом еще больший дефицит. И нашу страну это тоже коснулось, заявила радио «Комсомольская правда» директор Института экономики и здравоохранения Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Лариса Попович.
1: Старение населения, и экология, и обстановка вообще, как бы, она не способствует оздоровлению, плюс привычки населения не слишком здоровые. Потребность в врачах будет расти, и нужно быть, в общем, реалистами и понимать, что ни одна страна мира не может сказать, у нас достаточно врачей. Все хотят увеличить количество врачей, все жалуются, что не хватает в первую очередь специалистов по уходу на дому, потом не хватает медсестер, не хватает узких специалистов. Во всем мире, и во всем мире идет так называемый пылесос. Богатые страны приманивают врачей из бедных. Этот процесс в России тоже не обошел стороной.
0: Многие не идут работать в медицину из-за высокой нагрузки и ответственности, которые чаще всего несоразмерны уровню дохода и условиям труда. Еще одна из причин кадрового голода – выгорание и усталость у опытных специалистов, накопившиеся за время пандемии. Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию с дефицитом врачей? Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» говорит заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
2: Государству нужно выдерживать тот уровень объема подготовки медицинских работников, то есть не сокращать ни в коем случае ни бюджетные, ни коммерческие места в высших учебных заведениях и СУЗах, чтобы постоянно и органически подпитывать систему здравоохранения новыми кадрами. Лишь одной системой образования этот вопрос ни в коем случае решить нельзя. Я рад, что это понимают и на уровне Минздрава, и в регионах, потому что, по большому счету, вот если мы смотрим сейчас работа врача – это гораздо больше, чем работа врача. Это еще работа, дело производителя. Очень часто врач заменяет собой средний медицинский персонал, ну и так далее. То есть очень много неврачебной нагрузки лежит на медицинских работников, ну, в частности, врачей. Здесь как раз-таки и нужно искать основной эффект закрытия дефицита, на мой взгляд. Это и внедрение помощников, персонализированных помощников для врача, как на базе искусственного интеллекта, так и немедицинского персонала. То есть часть функций, конечно, нужно перекладывать на немедицинский персонал. Этим пользуются во многих странах мира, и достаточно эффективно этот немедицинский персонал закрывает те задачи, которые требуются медицинскому персоналу.
0: Чтобы исправить ситуацию, работодатели поднимают зарплаты. За год доходы терапевтов и акушеров выросли на 13%, санитаров – на 15%. При этом, как отмечают эксперты, зарплаты в медицине растут, но это не всегда компенсирует уровень нагрузки и ответственности. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Суслов о желании Европы победить Россию любой ценой.
5: Это очень, мне кажется, ярко и красноречиво свидетельствует об их целеполагании, которое заключается в том, чтобы бороться с Россией, чтобы пытаться Россию ослаблять, в идеале нанести России стратегическое поражение. А в Европе от этого еще не отказались. И здесь все методы хороши, даже несмотря на то, что тот терроризм, который они поощряют на Украине, уже приходит в их дом. Это в западной политике происходит не в первый раз. что недавно сказал министр иностранных дел Эстонии, господин Цахна, что залеты украинских дронов и даже падение украинских дронов на эстонской земле – это допустимый ущерб для того, чтобы продолжать бить по России этими самыми украинскими дронами, используя для этого эстонское военное пространство. То есть даже если терроризм, украинский терроризм по полной программе придет на европейскую землю, а это неизбежно, потому что зло всегда оборачивается против своих создателей. Это просто закон жизни. Так вот, даже несмотря на то, что терроризм придет неизбежно на европейскую землю, для нынешних европейских псевдоэлит борьба с Россией, используя этот самый украинский терроризм, это более важный императив по сравнению с этими издержками.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
3: О переговорах.
6: Американский лидер Дональд Трамп провел переговоры с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским. Они встретились в рамках саммита НАТО в Анкаре. Дональд Трамп обсудил с бывшим комиком конфликт между Киевом и Москвой. Он допустил введение американцами бесполетной зоны над Украиной в качестве гарантии безопасности. Президент США пояснил, что такой исход возможен после достижения соглашения о мире. Он заверил, что конфликт не возобновится, если стороны единожды заключат сделку. Следить за соблюдением договоренности между Москвой и Киевом будет Европа, заявил президент США. По его словам, Вашингтон готов с этим помочь. Глава Белого дома подчеркнул, что стороны уже добились существенного прогресса в урегулировании конфликта. Он, кроме того, анонсировал новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сказал Дональд Трамп, диалог состоится после встречи с Зеленским. Американский лидер также сообщил, что между ними с Владимиром Путиным сложились очень хорошие отношения. Также президент США в ходе встречи признал, что глава киевского режима в контактах с Вашингтоном все чаще поднимает тему восстановления Украины и денег, чем вопрос завершения конфликта.
3: Про НАТО.
6: В Анкаре завершился двухдневный саммит НАТО. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам мероприятия вручил политикам ЕС президента. Он подарил боевые пистолеты главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, председателю Евросовета Антонио Коште и лидерам европейских стран. Президента изъяли, уведомила газета «Политику». Как сообщает автор, пистолеты забрали представители службы безопасности главы Евросовета. Оружие будут проверять. Отмечается, что пистолеты содержат боевые патроны.
3: О мошенниках.
6: Туристы в Турции все чаще становятся жертвами мошенничества. Высокий сезон активизировались мошенники, специализирующиеся на обмане при бронировании отдыха, информирует туроператор из Водрума, член Ассоциации туроператоров Турции Акын Беке. Чаще всего туристы сталкиваются с фальшивыми объявлениями о размещении и теряют деньги после внесения предоплаты. Также туристы сталкиваются с обманом при аренде автомобилей, заменой забронированного номера на менее комфортный, дополнительные сборы и трудности с возвратом денег. Специалист призвал туристов пользоваться только проверенными площадками и выбирать лицензированные туркомпании.
3: О выплатах.
6: В России могут ввести денежные выплаты супругам, прожившим в браке более 50 лет. Размер выплат будет зависеть от количества детей и внуков пары. Такое предложение внес заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. При этом он подчеркнул, что золотым юбилярам семейной жизни нужно выдавать как федеральные, так и региональные выплаты. По его словам, полвека в браке – это пример для всех российских семей, особенно с учетом количества разводов и с учетом того, что это огромный вклад душевных и физических сил в создание своей семьи, воспитание детей. Он добавил, что считает целесообразным ввести материальное поощрение для тех семей, кто прожил в браке четверть века. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
7: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Топливный гороскоп. Заправка строго почетным и не более ведра в одни руки. Пять регионов, включая тотальный контроль на АЗС. Вечный круговорот ржавчины. Лады и Тойота снова возглавили рынок старья с пробегом. И чесотка пляжного периода. Отечественный водоем захватил зуд купальщика. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Не чешитесь. Система четных и нечетных номеров при продаже бензина. Там еще, в общем, поди разберись, такой топливный эксперимент. Похоже, стремительно переходит в стадию суровой реальности в Нижегородской области. Система продажи бензина вот по номерам официально вводится уже с 9 июля, то бишь четверга. Впрочем, нижегородские власти решили оставить лазейку для транзитных счастливчиков. Ограничения не коснутся заправок на скоростной трассе М-12, а также машин служб жизнеобеспечения и быстрого реагирования. В Липецкой области губернатор Артамонов тоже вовсю рассказывает о предстоящем введении схемы четной-нечетной. Ситуация там сложная из-за недозагрузок, видимо, на НПЗ. Есть суточный дефицит бензина. В общем, еще в ряде регионов нечто подобное планируют. Заправки ТБУЭЛ приостановили работу. Большая часть Лукойла пустует. Ну и водители, конечно, штурмуют Роснефть, где бензин есть. Но тоже, естественно, нагрузка-то увеличивается. Поэтому, в общем, все едут туда. С нами вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Ян, приветствуем. Снизит ли подобная норма нагрузки на АЗС, да, как бы тем, кто вот на длинные дистанции едет?
8: Ну, я полагаю, что от перестановки слагаемых суммы не меняется. Если человеку нужно проехать какое-то расстояние, то, соответственно, ему нужно соответствующее количество топлива. Вот. Но совершенно очевидно, что те, кто в магазин ездил на машине и может сегодня пройтись пешком, то он воспользуется этой опцией. Иногда, может быть, чет-не-чет заставит людей не заправляться впрок, и это будет сокращение, скажем так, очереди, как варианты. Но деваться некуда, мы должны принимать правила игры.
7: Как-то, может быть, там заранее что-то, ну, планировать? То есть там не создаст ли это, наоборот, сложности? Может, тем, кому не надо, поедут, на всякий случай заправятся, да? Тут как-то, ну, вот,
8: да. Знаете, к сожалению, там есть соответствующие поговорки. Если нужно топливо, то понятно, что его надо заправить впрок. Но сейчас это создаст какой-то еще дополнительный ажиотаж. Люди будут стоять в длинных очередях. И в результате ничего хорошего из этого не выйдет. Я полагаю, что все-таки нужно очень жестко пересмотреть свои поездки, их необходимость этих поездок. Может быть, в какой-то момент пересесть в общественный транспорт и подумать, что да, сегодня автомобиль, к сожалению, это предмет роскоши. Значит, будем экономить на эксплуатационных расходах. Ну вот надо это признать, смириться с этим и жить дальше, поэтому там, где развит общественный транспорт, это будет легче. Если это какие-то удаленные районы, с этим, конечно, будет сложнее. Вот. Но, тем не менее, если есть сейчас возможность заправиться, ну, наверное, кто-то заедет, заправится, но не всегда же у человека полный бак.
7: Да.
8: В общем, впрок-то все равно это будет сделать сложно. Вот важно очень планирование своих поездок. Трудности могут предстоять, и решаться они не за один день, они предстоят, наверное, на какое-то количество времени. Насколько это потребуется восстановление НПЗ, мне сложно об этом сказать, я в этой области не эксперт, соответственно, нужно с этим смириться и каким-то образом изменить свои планы.
7: Ну, а вот интересно, да, про там по возможности, вы говорите, граждан, да, пересаживаться на общественный транспорт. Ну, наверное, многие услышат и, в общем, как бы действительно понятно. С другой стороны, не получится ли так, что те, кто вот с пониманием, как это, да, принято говорить, относятся, они же потом вот им же, ну, в каком смысле, что вот начнут появляться перекупщики, которые вот по рукам не надо бить, да, которые могут там менять номера, может быть, подъезжая специально. Мы же видели вот эти кадры, когда наполняют целые грузовики вот этих емкостей. Да, вот мне надо, я хочу. Или вот эти ограничения в 30 литров должны здесь тогда помочь поработать?
8: Так они, эти ограничения, собственно говоря, есть. Где-то 20 литров, где-то 30 литров. Я вот попадал, где даже больше залили. Где-то возникает более высокая цена. По-прежнему действуют какие-то непонятные заправки. Я такие наблюдал. Вот сейчас я ехал был в Псковской области, ехал, соответственно, в Москву туда, ну, туда и обратно, да?
7: Да.
8: Я видел, как, да, действуют какие-то непонятные заправки со стоимостью 125 рублей за литр. неважно какого топлива, 95-й это или дизель. Ну, с дизелем несколько посвободнее, поэтому полегче как-то дышится. Вот. И да, очередей, соответственно, никаких не было. Да, к сожалению, неминуемо возникнут такие-то предложения, и у меня даже нет сомнений, что кто-то этими предложениями будет пользоваться. Другое дело, мы с вами до конца не уверены в качестве топлива еще в большем объеме, да, вот это вот то, которое будет разливаться с доставкой на дом, да, непонятно это, откуда оно появилось.
7: Да, вообще страшновато покупать, да, бензин, который, да. Ну, уже неизвестно, разбавленный, что так, это вообще тебе продают, да. Зачем? Ну, с рук имеется в виду.
8: И так не все идеально там в отношении к современным автомобилям, а если это будут все эти левые вещи, то шансов, что ваш автомобиль где-нибудь станет с серьезной поломкой, ну, весьма велик. А поломка, это не просто слово серьезное, да, она дорогостоящая. Поэтому я бы таких вещей опасался. Но ограничения... К сожалению, тоже они не дают на 100% каких-то гарантий, потому что, ну, что, ну, человек потратит свое время, залил 20 или 30 литров, потом приехал еще раз, залил 20 или 30 литров. И, в общем, это такая тоже история до бесконечности. Да. Никакого рецепта, я думаю, к сожалению, нету. Да, вот просто надо переждать это время. Ну, мы люди терпеливые, мы его, наверное, переждем.
7: Спасибо, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хейцер был с нами. Отечественный вторичный авторынок в очередной раз доказывает, что наши любители точно знают, что нужно делать в сложных ситуациях. В первом полугодии продажи подержанных машин по всей стране снова уверенно поползли вверх. Аналитики портала «Дром» подбивают итоги этой статистики и выясняют, что в абсолютной популярности народной любви по-прежнему три модели отечественной «Лады» и две легендарные модели японской «Тойоты». Почему так происходит и что будет дальше, выяснял Юрий Кораблев.
9: В первом полугодии россияне стали заметно чаще покупать автомобили с пробегом. По данным портала «Дром», продажи подержанных машин выросли больше, чем на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одной из главных причин такого роста аналитики называют высокие цены на новые автомобили. Для многих покупателей вторичный рынок остается более доступным вариантом, особенно если речь идет об иномарках и машинах с мощностью выше 160 лошадиных сил. После изменения ставок утилизационного сбора ввоз таких автомобилей сократился. На этом фоне интерес к уже ввезенным поддержанным машинам стал выше. Есть и другие причины роста продаж БУ машин, говорит автоэксперт «Комсомольской правды» Николай Мысин.
10: Люди начали понимать, что, ну, как минимум не вернутся западные бренды. Еще год назад это казалось кому-то вполне реальным и к делам довольно обозримой перспективы до ближайшего будущего. Потом, в общем-то, поняли мы, что не вернутся к нам западные марки. Соответственно, нет смысла ждать. А во-вторых, цены-то продолжают расти, ну, что подтверждает та же статистика. Значит, нет смысла и тянуть с покупкой, если такая возможность вдруг имеется. Есть какие-то активы, не знаю, депозиты лежат в банке. Кстати говоря, ключевой ставки постепенной, которая бьет по доходности депозитов, тоже один из факторов роста спроса, потому что люди стали выводить эти деньги из банков и вкладывать их, ну, в том числе в машины.
9: Самый быстрый рост показали китайские автомобили с пробегом. Их продажи увеличились почти на 50%. Хотя доля таких машин на вторичном рынке пока остается небольшой и составляет около 3%. Чаще всего россияне выбирали «Черри Тига», «Лифан X60» и «Хавел Джулион». Спрос на немецкие поддержанные машины вырос на треть. Модели с пробегом американских и других европейских брендов выбирали на 27% чаще. Продажи корейских марок выросли на четверть, японских – на 20% за год. Отечественные машины также стали продаваться лучше, их продажи выросли на 10%. Самыми популярными остаются «Лада Приора», «Лада Гранта» и «Лада Самара». Самый заметный рост показали «Лада Нива Легенд» и «Лада Нива Тревел». Эксперты советуют не откладывать решение о покупке машины. Если автомобиль нужен, лучше покупать сейчас. Завтра он будет дороже, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Вот что он сказал радио КП.
11: В общем и целом, правило, оно, к сожалению, сохраняется прежнее. Сегодня дороже, чем вчера, завтра будет дороже, чем сегодня. А каждый человек уже делает вывод, исходя из своей жизни, исходя из своих реалий. Может быть, у кого-то деньги лежат на депозите под хороший процент, он все равно сегодня не пойдет покупать машину, особенно если она у него относительно свежая. Есть другие паттерны поведения, когда у людей заканчивается депозитный период, они считают, что дальше лежать деньги на депозите невыгодно, а своя машинка уже пожилая, например, пошел, сдал ее в трейд-ин, добавил денег и купил новую. Поэтому каждый действует, исходя из своей парадигмы, а в целом машины будут дорожать.
9: Ранее Минпромторг представил статистику первого полугодия 2026 года по продажам новых автомобилей в России. Они увеличились на 12% и достигли 680 тысяч единиц. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
7: Чесотка пляжного периода. Российские водоемы захватил зуд купальщика. Об этом через пару минут.
12: Реклама. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
14: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
16: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Итак, летний отдых у воды в России внезапно приобрел отчетливый чесоточный оттенок. В стране резко выросло число заражений так называемым зудом купальщика. Официальный медицинский диагноз циркариоз зафиксирован уже как минимум в 8 регионах страны. Где-то жарко, где-то холодно, люди устали и хотят в любом случае окунуться. Пруды, озера вместо приятной прохлады там дарят микроскопических личинок паразитов, которые обитают на водоплавающих птицах и улитках, да и вообще где-нибудь. Стоит неосторожному купальщику зайти в теплую стоячую воду или где небольшой проток. Эти невидимые глазу существа атакуют его кожу, заставляя несчастных жертв пляжного сезона яростно чесаться прямо на полотенце. Как распознать первые симптомы, какие народные и медицинские средства спасут от невыносимого зуда. Все уже у самого чешется. И где в России еще можно искупаться без риска, познакомиться с фауной стоячих прудов, знает заслуженный врач России, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов, который подозрительно поглядывает на стакан с офисной кулерной водой. Андрей Анатольевич, приветствую вас.
17: Да, здравствуйте.
7: Много у вас там чешется сейчас?
17: Знаете, тут эта история про циркариоз такая немножко, конечно, преувеличенная, потому что мы знаем, что ежегодно эта история продолжается, потому что наши граждане купаются, как правило, чаще всего в водоемах, которые не для этого не предназначены. Это в лучшем случае проточные реки, в худшем случае какие-то там пруды, заводи, да, и не всегда не обращаются к врачу после того, как подхватили, будем так говорить, церкарии, вот эти чешутся, которые потом они все-таки лечатся, само все это проходит. История, наверное, не такая же прям глобальная. Сколько вот работаю врачом, столько знаю эти случаи.
7: А что делать?
17: А делать то, что говорят обычно. Не купайтесь в водоемах, которые не предназначены для купания. Да? Ведь обычно купаются в закрытых водоемах, где плавают утки, гуси, лебеди домашние. Да?
7: Коровы ходят.
17: Как раз и да. Коровы ходят, да, все верно. Которые выделяют с экскрементами личинки этих циркарий, они попадают на кожу, слава богу, что они не проникают глубже подкожно-жирового слоя, и достаточно, при вовремя начатых каких-то мерах, конечно, можно с ними вовремя побороться, и только эта история, соответственно, они же в теплой воде плавают, а в закрытых водоемах вода быстро нагревается, и поэтому мы об этом говорим каждый год рекомендуем, и каждый год мы получаем то, что вы сказали в начале нашего разговора, это там, где люди обращаются с циркариозом. Я бы не сказал, чтобы это заболевание серьезное, но, однако, все равно оно неприятное, и при отсутствии каких-то мер, когда это то, что нужно выйти из воды, обязательно искупаться под проточной водой, да, обработать кожу, если есть раздражение кожи противоаллергическими средствами, противовоспалительными средствами, потому что если это не делать, то вот как раз в результате расчесов может присоединиться бактериальная инфекция, тогда уже дело будет другой оборот принимать. А пока элементарно соблюдать меры предосторожности и, наверное, можно жить спокойно.
7: А это такой первый признак, да? То есть утка села на поверхность воды, надо бежать оттуда сразу.
17: Вы знаете, я бы так бы и сделал. Утка села, гусь плавает, да, там целые стаи, они бросаются. Знаете, когда бывает, в воду бросаются, кричат, гуси хлопают крыльями, бросаются. Надо из этого водоема бежать.
7: А еще вопрос. Во-первых, как бы, если случилось, то вот что, подорожник приложить?
17: Нет, если случилось, я же говорю, что нужно, во-первых, проточной водой искупаться, хотя бы там, не из этого же водоема, конечно.
7: Нет, если заразился уже, если все чешется,
17: что невозможно. А если заразился, то это антигистаминные средства противоаллергические, да, это различные антигистаминные лосьоны и мази, это гели там, например, алоэ вера очень хорошо снимает воспаление, это раствор пищевой соды снимает воспаление, ну и какие-то просто прохладительные компрессы, то есть взять в прохладной воде компресс, делать, приложить к этому участку, и, в общем-то, достаточно будет действенно. Но ведь если этого не сделать, может повыситься температура, потому что присоединяется воспаление, тогда уже я уже говорю, что тогда дело будет более серьезным, потому что будет и нагноение пораженных участков, и, соответственно, другие проблемы.
7: Андрей Анатольевич, еще новость. Сеченовский университет наш разрабатывает первые вакцины от аллергии на кошек и собак. Специалисты создали систему, тест-систему «Аллерго-чип». Проверяют аллергены и так далее. Как считаете, стало ли больше людей и вообще детей, в том числе, с такой аллергией на домашних животных? И вот про этот чип.
17: Вы знаете, я бы не сказал, что стало больше, потому что эта история имеет место быть, она тоже давнишняя, и иногда даже аллергии на шерсть кошки, собаки возникает не сразу, а через некоторое время питомец живет дома, да, мы видим обращение детей чаще всего с какими-то непонятными симптомами аллергии, потом, когда уже начинается обследование, а есть такие методы диагностики, когда можно выявить аллергии на шерсть кошки и собаки, поэтому, конечно, эта история хорошая, потому что иногда приходится прощаться с любимыми питомцами по разным причинам и куда-то их девать, потому что просто человек жить не может с аллергией, а у нас, могу сказать, были случаи тяжеленного ангионевротического отека, вплоть до анафилактического шока, когда у ребенка была тяжелая аллергия на шерсть кошки, и мы, в общем-то, спасли его пришлось достаточно к серьезным реанимационным мероприятиям прибегать. Поэтому эта история хорошая. Я надеюсь, что когда она все-таки уже будет задействована и войдет в обыденную нашу жизнь, то мы можем спокойно жить и содержать своих любимых питомцев и не беспокоиться.
7: Спасибо большое, Андрей Осипов, заслуженный врач России, главврач Домодедовской больницы. Кофейный апокалипсис. Мировому рынку утренней бодрости и сладкой жизни грозит серьезный климатический удар. Цены на кофе и какао по всему земному шару могут взлететь до небес. По данным климатологов, виной всему резкое усиление капризного природного явления Эль-Ниньо. Василий Воронин пытается разглядеть на кофейной гуще хоть какие-то намеки на скидки и умоляет индонезийские тучи пролиться дождем на плантации.
18: Усиление климатического явления Эль-Ниньо в Индонезии может спровоцировать рост мировых цен на кофе и какао. Об этом говорят климатологи. Продолжительное сохранение засушливых условий способно заметно сократить объемы производства этих культур в стране. А поскольку Индонезия – один из крупнейших мировых производителей кофе и какао, колебания в ее урожаях отражаются на глобальной конъюнктуре. При этом власти страны прорабатывают комплекс мер, позволяющий подготовиться даже к самым неблагоприятным сценариям. Эль-Ниньо, я напомню, представляет собой природное явление, связанное с аномальным повышением температуры воды в экваториальной зоне Тихого океана. Такая аномалия провоцирует масштабные климатические изменения. В одних частях света начинается засуха, в других – наводнение. Засушливые условия могут привести к снижению объемов производства и, как следствие, к росту мировых цен, заявил генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Ромас Чентурия. В разговоре с радио «Комсомольская правда» он рассказал, что в ближайшее время будет с ценами на кофе.
19: Сейчас действительно в мире определенное беспокойство вызывает, во-первых, эффект супер Эль-Ниньо, который ожидается будет менять возможности сельскохозяйственные в разных регионах и странах мира. Этот эффект пока сложно предсказать, безусловно, насколько, так сказать, повлияет на те или иные возможности производства, но, тем не менее, вот это беспокойство, оно так или иначе сказывается на биржевых котировках, и мы видим, что цены на кофе, на бирже определенные давления испытывают от этих факторов и немножко подрастают. Однако, я хочу напомнить, что, например, за последние 2.5 года цены на кофе уже значительно поднялись до пиковых значений, которые мы наблюдали в прошлом году, после которых цены на кофе относительно снизились, хотя и оставались в высоком ценовом коридоре. И, соответственно, сейчас то, что мы наблюдаем по ценам, оно не превышает, я бы даже сказал, значительно отстает от тех пиковых значений, которые мы наблюдали в прошлом году. И жили уже в условиях высоких, супервысоких цен на кофе.
18: В России кофе тоже подорожает вслед за мировыми ценами. Но произойдет это не сразу, продолжает Ромас Чентурия.
19: Мы, как известно, покупаем кофе за рубежом, то есть мы покупаем в странах, где выращивается этот продукт, мы 100% зависим от импортного сырья, но большую часть кофе перерабатываем, там, более 80% перерабатываем на территории России. У нас достаточно большие складские запасы, которые позволяют, опять же, спокойно пройти через сложные периоды, которые могут возникать при производстве и выращивании сельхозкультур. Да? Это, в общем, так сказать, позволяет нашей индустрии, позволяет сгладить, скажем так, какие-то сложные моменты. Ну и надо тоже понимать, что цены на кофе, которые складываются на бирже, они отражаются на реальных рынках потребления кофе, каким является Россия, ну, через 6-8 месяцев. Поэтому сегодняшняя цена на бирже пока никак не транслируется на продукцию, находящуюся в России и продающуюся в магазинах.
18: По итогам первой половины 2026 года суммарная стоимость поставок кофе из Бразилии в Россию сократилась на четверть в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком снижении отгрузок этого вида продукции из страны БРИКС стало известно из данных местной статслужбы. За отчетный период поставщики из латиноамериканского государства отправили в Россию кофе на сумму 171 миллион долларов. Речь идет об экспорте необжаренных зерен, содержащих кофеин. Достигнутый результат оказался минимальным с 2024 года. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
20: Реклама.
21: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
24: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин – встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
25: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
26: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
27: В Москве 7 утра, в Самаре 8, в Новосибирске 11 часов, в Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
28: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
29: О политике.
28: Дональд Трамп заявил, что после достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом Вашингтон может рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной в качестве гарантии безопасности. Такое заявление президент США сделал после переговоров с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Американский лидер также сообщил, что планирует провести новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что стороны, по его мнению, уже добились существенного прогресса в регулировании конфликта.
29: О конфликтах.
28: Дональд Трамп заявил, что Иран предложил заключить сделку после ударов США. Ранее американские военные отчитались, что поразили 90 целей в Иране, в том числе системы ПВО, склады ракет и беспилотников, военно-морские объекты и логистическую инфраструктуру вдоль иранского побережья. В Вашингтоне отметили, что операция направлена на ослабление возможностей Тегерана угрожать судоходству в Ормузском проливе. Корпус стражи Исламской революции, в свою очередь, заявил об атаках на американские базы в Кувейте и Бахрейне. В ночь на 8 июля между США и Ираном произошел один из самых масштабных обменов ударами с момента подписания перемирия. Поводом стала иранская атака на 3 коммерческих судна в Ормузском проливе.
29: Про визы.
28: Сербия сохранит безвизовый режим для россиян. Это заявил курирующий международное экономическое сотрудничество сербский министр Ненад Попович. Он отметил, что самолеты в Белград летают прямыми рейсами из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Сочи. А за первую половину этого года российские туристы вышли на первое место по количеству посещений Сербии.
29: О материнском капитале.
28: Мат-капитал в России проиндексируют с 1 февраля следующего года. Размер прибавки заранее в рублях не закрепляется, потому что расчет идет по фактической инфляции за 2026 год. Сейчас ориентир около 5,2%, рассказали в Госдуме.
29: О книгах.
28: Книжные издательства по итогам первого полугодия увеличили как продажи, так и доходы. У «Эксмо» прибыль выросла на 7,6%, у издательства «Альпина» на 6%. В то же время на рынок продолжают оказывать давление новые регуляторные требования и конкуренция с маркетплейсами, которая приводит к снижению продаж в классической рознице, пишет газета «Коммерсант». В целом, по итогам года эксперты ожидают роста всего рынка не более чем на 8%. Школьники из России завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по кибербезопасности. Российские старшеклассники привезли в страну 2 золота, серебро и бронзу и стали абсолютными чемпионами. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
29: Что будет? Честный взгляд на 9 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Трансляция идет на YouTube-канале «Нео Панкин». Ну и на нашем сайте radiokp.ru можете слушать там. Телеграм-канал «Панкин», если интересно. Но про тему сегодня. Тема необычная. Что самое экстремальное вы делали в жизни? Вот так стоит сегодня вопрос. Про экстрим хотим поговорить. То есть можно и про отдых экстремальный, тоже какой самый экстремальный отдых был в вашей жизни, ну или про какие-то экстремальные приключения. Может быть, вы попадали в экстремальные ситуации. Все, что связано с экстримом, пожалуйста, милости просим, звоните, рассказывайте про любые ситуации, связанные именно с экстримом. Экстрим, как мы знаем, ну, это то, что граничит примерно с опасностью для жизни. Экстрим! Хотя можно просто и про отдых. Друзья, просто про экстремальный отдых. А экстремальный отдых, как мы знаем, у россиян довольно популярен. Как это ни странно, не так давно аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру опрашивал пользователей и спрашивал, каким активными экстремальными видами спорта и отдыха увлекаются россияне. И, ну, там все, в общем-то, стандартно. Восхождение, трекинг, потом конные прогулки, да, конные прогулки, друзья, это тоже, оказывается, экстрим. Ну и, собственно, рафтинг, каякинг и другие. Это огромное количество. В пятерку востребованных активностей входят сноуборд, горные лыжи, полеты на самолетах и вертолетах. Короче, звоните, друзья, и рассказывайте обо всем, что связано с экстримом в вашей жизни. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Чичерина и смысловые галлюцинации на радио «Комсомольская правда». С этого и начинаем. Говорим про экстрим. Экстрим в вашей жизни. Отдых ли это или что-то другое? Может быть, просто попадали в экстремальную ситуацию? Пожалуйста, звоните, рассказывайте. Делитесь своими историями. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Пожалуйста, Маргарита из Ижевска. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Доброе утро, страна, доброе утро всем. У меня был... я сразу после того, как вы объявили тему, сразу вспомнила детство. Мне было лет, наверное, 12, и был велосипед. Старенький такой, ну, в общем, решила прокатиться на нем. И когда стала проезжать мимо школы, а там такая гора была и проезжая часть. И не сработали, представляете, тормоза у велосипеда. И я уже с закрытыми глазами, в общем, выезжаю вот на эту проезжую часть. А так меня спасло то, что время было, ну, такое, что транспорта было мало. А вот, и я чуть, в общем, так получилось, когда я выезжаю, даже сейчас у меня такие мурашки по коже, как я вспомнила все это, я выезжаю на проезжую часть, вот, и идет этот, грузовая машина идет, и как бы она пролетает, и тут же я, и тут, в общем, я не попала, вернее, ничего там, все было нормально.
0: Машина у вас не попала, вы имеете в виду?
1: Нет, то есть я ее не задела, эту машину, то есть она как бы проезжает, и я, в общем, в противоположную сторону еду и врезаюсь мощно в забор.
0: Забор, ну слава богу, что это, забор на самом деле.
1: Это было
0: без травм обошлось?
1: Обошлось, конечно, у меня было колесо восьмеркой.
0: Но колесо-то бог с ним.
1: Синяк был там где-то в районе глаза, где-то я помню. Ну, шла с разбитой коленкой и, в общем, шла уже пешком.
0: Ну, понятно.
1: Ну, это было...
0: У меня была похожая история. Я выехал, волгоградцы знают, на вторую продольную, тоже со склона. И, слава богу, не было потока машин. Очень повезло, на самом деле. Очень опасная
1: история. Но мы-то с вами... Да-да, но мы-то с вами здесь как бы... Вот у меня тормоза просто не сработали.
0: Та же история. Выехал на велосипеде на вторую продольную на оживлённую трассу. Спасибо за звонок. Спасибо.
1: Всего доброго.
0: И вам тоже. Вот вам, пожалуйста, друзья, отличная история для разгона. Давайте дальше. Сергей, Нижний Тагил. Здрасте.
2: Здравствуйте, Иван.
0: Здрасте.
2: Я уже ваш постоянный слушатель. 17 лет, студент первого курса, учился в Кургане. И студенческая группа пошла в туристический поход на Южный Урал.
0: О, тогда это было популярно.
2: А, да, это, значит, Сатка, городок, и дальше на автобусе, в горы. Получилось так, а это было, значит, ну, около 1 мая время. Так получилось так, что я отошел от своей группы, ну, не будем, там, не буду уточнять, что и как. В общем, я типа заблудился. Мы остановились на...
0: А время года и... еще раз уточните, я пропустил.
2: Около 1 мая было.
0: А, ну весна, ага.
2: Да, да, то есть мы 1 мая встречались с шариками, развешанными на березе, хороводом вокруг, демонстрация такая. В общем, все нормально, весело. Я, значит, оказался... Остановились мы около реки, на берегу реки. Кто, значит, рыбку ловит, кто в палатке храпит и так далее. А мы не особо были все знакомы, потому что однокурсы, первый курс, ну, сборная такая команда с разных групп, с разных потоков. Были старшие у нас, были младшие. Я пошел в лес в сторону, ходил, и понимаю, что надо возвращаться, но я не понимаю, в какую сторону. Потому что шум стоит со всех сторон. С одной стороны, значит, шумит река, где мы остановились, с другой стороны, ветер шумит верхушка деревьев. Я начинаю сначала суетиться, метаться вроде бы туда-сюда. Потом, ну, у меня это в характере такое есть, остановился, понимаю, так, стоять. Если я сейчас буду метаться, я могу конкретно заблудиться. А признаваться, то есть кричать «Ау, караул!» Что-то я как-то стесняюсь. Ну, в смысле, звать на помощь.
0: Так.
2: Я, значит, хожу, смотрю, значит, где-то кочки. Ну, вроде бы болото не должно здесь быть. Ну, что-то так. Походил. Принимаю решение. Нет, Ну, а в итоге-то я удалился далеко довольно-таки, потом, когда выяснилось. Соображаю, что надо делать. Значит, такое решение. Значит, я вспоминаю местность, по которой мы проходили до этого. Должны быть какие-то примечательные места, скалы, например, там. Я выбираю дерево потолще и повыше. Значит, смотрю, это или пихта, или ель, что-то такое. И вспоминаю, после нескольких метров от земли не было ни одного сучка. И я, значит, как, знаете, как на столб, когда лезут за призом на масленицах. Как можно выше прыгаю на эту елку, скажем, и вот так вот руками, ногами обхватывая, ползу вверх, добрался до первых сучков, потом дальше по ним, как по лестнице. Я забираюсь на самый верх, на самую-самую макушку. Я помню, что я ее обхватил руками, и меня ветер мотает буквально, ну, чуть ли не метр, наверное, влево и вправо. Мне страшновато, но тут уже работают мозги. Я, значит, сидя верхом на самом, на верхушке этой елки, смотрю по сторонам и нахожу глазами скалу, по которой мы проходили. Она очень запоминающейся формы такой. Я запоминаю взглядом направление на нее, спускаюсь вниз по дереву. Спускаться было еще тяжелее. Не теряя, ну, как бы направление, стараюсь не сбиться. И потом иду прямо по памяти этим курсом, какой я запомнил. И точно я выхожу на берег этой самой реки, вижу эту скалу, выхожу на берег этой реки, и потом спускаюсь по течению. Минут 40 у меня заняло это путешествие, и выхожу на наш лагерь. Ну, люди также храпят в палатках, кто-то ловит рыбку, никто даже понятия не имеет.
0: Не подозревали, а вы могли заблудиться. Понятно, да.
2: Вот так вот я вышел, это было довольно-таки. Но это было не единственное, конечно, много еще что можно вспомнить.
0: Отличная история, спасибо большое. Друзья, идем к перерыву. Звоните, пожалуйста, рассказывайте про экстремальные истории и случаи из вашей жизни. Ну и про отдых, конечно. Эти истории не обязательно должны быть связаны с опасностью или с риском для жизни. Хотя, пожалуйста, любые истории, экстрим равно позвонить в эфир. Позвонить просто 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Пожалуйста, берете телефон, набирайте, хотя у многих уже записано, но, и слава богу, запишите этот номер еще раз. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира студии радио «Комсомольская правда». Сейчас послушаем новости, рекламу, ну и, конечно, все остальное, что идет во время перерыва. После этого продолжим наш эфир. Трансляция, я напоминаю, на YouTube. Подключайтесь к трансляции там, ну или на нашем сайте radiokp.ru. Рутюб и ВКонтакте добавятся чуть позже, уже в рамках большого эфира в 8 часов.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Я слушаю
3: рекламу.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран. Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 9 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Что самое экстремальное вы делали в жизни, пожалуйста? Ну или что экстремальное происходило в вашей жизни? Экстрим – это либо на отпуске, либо в жизни. Пожалуйста, может быть, просто связанные с опасностью ситуации. Ну, назовем их, условно говоря, экстремальными, да, связанными с экстримом. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Виктор из Москвы, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
0: Здрасте.
8: В общем, у меня была такая экстремальная ситуация, которую я не предполагал, что будет. Мне было 4 года. Мы в Омске получили, отец получил как строитель квартиры, и построили 5-6 пятиэтажек. Я 4 года, одет как пингвин. Раньше шубы такие были детские, шапки с помпонами огромные, такие мохнатые. Я познакомился с соседкой девочкой, и мы играем в магазин. Зима, холодно, отец с бригадой ушел на работу, я вижу, как они уходят. И, играя с девочкой в магазин, я говорю: вот смотри, вон красная тряпочка висит, давай я тебе ее принесу. И побежал в валенках, маленький, как комок такой. И потом что-то происходит, я чувствую, что я мокрый весь полностью, прихожу, не помню как, домой, и мне мама рассказывает: в общем, я провалился в колодец, это было ограждение, красный флажочек, тряпочка, я провалился в колодец в 3 кольца, и, потеряв валенок, я вылез по скобам. 4 года, на мне этот тулуп, шапка мокрая вся, холодный, декабрь месяц, 4 года. Вот я домой дошел, меня мать отхлестала, потом запихала в отцовский кальсон, и я уснул. Смотрю одним глазом, она стоит на подоконнике с 5-го этажа, подняв ножку так это, ну, так,

0: Далее. Ирина, Приморский край. Ирина, говорите.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте, здрасте. Пожалуйста.
1: Я хотела вам рассказать про свое свадебное путешествие.
0: О, свадебное путешествие.
1: 91-й год, июль месяц, мы с друзьями поехали в свадебное путешествие. Оно заключалось в том, что наш друг должен был отвезти нас в верховье реки, там оставить нас на островке. И мы вдвоем с друзьями, еще вторая семья с нами была. И мы там остались на несколько дней.
0: Проще на Мальдивы поехать, не судьба, да, куда-нибудь.
1: Это был 91-й год, Иван.
0: Ну и что, некоторые ездили.
1: Мы должны были там остаться, провести весело время, рыбалка, загорать. Так. Но это было очень экстремально, потому что лодка от нас уехала. В тот же день начался прилив воды, а мы были на острове. И ребята ночью наши щупали палатку так, чтобы она у нас не уплыла. Когда мы утром встали, то все кострище, все это было в воде. Одна наша палатка так, в общем, оставалась еще на земле. Начали мы переплавляться на берег. Там трава была выше нашего роста. Ну, чуть-чуть так подкосили. Поставили там палатку. Ну, по дороге, когда мы еще переплавлялись, у нас была небольшая лодка. Мы ее, естественно, прокололи. Ну, в общем, это тоже была отдельная история. Потом, когда мы туда перебрались, там были комары размером, наверное, с пчел. Очень большие. Потом приехал этот товарищ за нами, говорит, ну что? Мы говорим, да, все нормально, мы тут перебрались уже, приезжай еще через несколько дней. А у него что-то случилось с лодкой, и вместо того, чтобы приехать за нами через 3 дня, он приехал за нами через неделю, у нас закончились все продукты, остались только мука и, ну, и вода из речки. И у нас ребята делали, они выпускники Дальневосточного торгового института, технологи, и вот они делали лепешки, их можно было есть только вот со сковородки, иначе были очень твердые, иначе. В общем, весело было.
0: Ну, вот зато запомнили на всю жизнь. Разве такое забудешь? Прекрасно. Спасибо. Далее. Степан из Щелково. Здравствуйте, Степан.
2: Доброе утро.
0: Доброе.
2: У меня вот какая была ситуация. Те далекие начала 90-х я проживал еще в Республике Армения. Я, жена и 3-летний сынишка поехали к близким знакомым в отпуск в город Сухуми, это Абхазия. На поезде из Еревана в Сухуми приехали, 2-3 дня отдохнули, на 3-й день начался грузино-абхазский конфликт. Грузия вторгается в Абхазию, мы под обстрелами. За пару дней те россияне, которые были в Сухуми и вообще в Абхазии, были вывезены, в том числе российскими войсковыми кораблями из Сухуми в Россию. Но мне-то туда не надо, мне надо в обратном направлении. А в обратном направлении мост, который соединял железнодорожную Абхазию с Грузией, был подорван. И вот мы там застряли вплоть до конца моего отпуска под обстрелами, под бомбежками. Потом только удалось нам чудом... Да, не было, тогда же не было сотовой связи. Не могли даже сообщить родственникам, что мы живы, потому что почта, магазины, все было разграблено и не работало. И вот чудом мы на каком-то катере из Сухуми в Батуми перебрались. Там поездом до Тбилиси, из Тбилиси в Ереван. Вот вернулись вот с такими приключениями. Вот, собственно, такой отпуск экстремальный.
0: Спасибо, спасибо, отличная история. Ну, хорошо, что все хорошо закончилось, так или иначе, для вас. Да, могло бы закончиться иначе, конечно. Далее, Евгения из Белгорода. Евгения, да, Евгения, Белгород.
3: Доброе утро.
0: Здрасте.
3: Здравствуйте, Иван. Ну, я, как услышала тему передачи, сразу подумала, это про наш город.
0: Ну да, хотелось, вот, в принципе, да. Можно просто рассказать о том, как вы там живете.
3: Да, да, да, у нас это будни. Так что, если кому не хватает экстрима, к нам, в Белгородскую область. Сейчас и на маршрутках опасно ездить. Вот последние дни в маршрутке стали беспилотники влетать. Об этом мало говорят, поэтому крик души, наверное, какой-то. Ну и так, живем в экстриме.

0: каждый день. И так пятый год. И ждем, когда будут какие-то изменения, да. Поэтому тут больше, наверное, крик души какой-то. Экстрим, думаю, услышала. Вот экстрим прям про наш город. Особенно приграничье. Там я не знаю, как люди живут, бедные. Поэтому сложно, сложно.
1: Спасибо. Спасибо, что позвонили. Далее. Олег из Москвы.
2: Ой, доброе утро.
1: Здрасте.
2: Да. Ой, слушайте, я сначала подумал, как, какие истории из детства, да, люди рассказывают. Хотя бы, да, не какие-то такие экстремальные. Ну,
1: так у вас что за история?
2: Извините, про войну там, да, все так, конечно. Слушайте, я скорее, знаете, вот мне что-то везет. Я вот второй раз, может быть, всего лишь попытался позвонить и дозвонился. Давайте я скорее... Вот велосипедная история, да, она скорее смешная. Давайте, да, я вот именно экстрим, да.
1: Видимо, много экстрима в вашей жизни, выбираете, сидите,
2: не,
1: да?
2: Не, давайте, да. Город Чекалин, он самый маленький город России, да, я там все детство провел. Там есть еще лесогородок. В общем, дорога, ну, 45, наверное, вряд ли, ну, короче, очень наклонная. Асфальтированная дорога прекрасная абсолютно, но блин, ближе к концу желобок сантиметров 10-15, там то ли проводили что-то, то ли что-то такое, в общем, такая ямочка, ну, продольная, поперечная в смысле. А я на велосипеде, десна, я маленький, десна или какая-то, где ты стоишь на педалях. На педалях ты стоишь, на педалях ты даже до сиденья не дотягиваешься. И вот и на этом моменте на скорости прекрасной, а тормоза только ножные, и ты соскакиваешь, и простите, пожалуйста, то, что у тебя между этим ногами, ты падаешь на это, и ты пытаешься их поймать, а там ты обратно. Вот как вот девушка первая рассказала, забор. Перед тобой забор, у меня выбор. Ну какой, я просто заваливаюсь на правый бок, и все, все, что у меня было справа, все, я стал колени, бок, и пыль. Вот, ну, блин, ну, такой экстрим, да. Ну, слава богу, я, что истории такие...
1: Слава хорошо, богу, что поймали то самое во время полета-то. Спасибо. Спасибо большое за звонок. Телефон прямого эфира, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Сегодня мы говорим про экстрим. Под экстримом понимают совершенно разные истории и ситуации. Звоните и рассказывайте. Может быть, экстрим на отдыхе, а может быть, конечно, и в других жизненных обстоятельствах. Пожалуйста, еще раз номер телефона. 8 800 200 ровно 9702. Реклама, новости, анонсы пройдут, как обычно, быстро, хотя перерыв сейчас в середине часа традиционно большой, тем не менее он пролетит незаметно. Для вас никуда не переключайтесь, оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Напоминаю про трансляции YouTube-канал «Неопанкин», ну, в чате, кстати, можете свои истории писать, либо на сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир».
3: «Что будет?» Честный взгляд на происходящее вокруг. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
4: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
3: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».

0: назвал отличием.
1: Лысая?
2: Лысая сопка, да.
1: А, лысая сопка. Понятно. Хорошо. Спасибо большое. Далее. Рина из Подмосковья. Марина. Марина. Марина из Подмосковья. Пожалуйста, алло. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Иван. Хорошая у вас передача. Мы сегодня... Вот как раз мужчина рассказывал про Камчатку. И мы со временем... Ну, сейчас мне лет много, а в свое время где-то лет 30 там, с хвостиком я туда поехала путешествовать с группой. Приехали туда, и нам там, значит, заявили, что, к сожалению, гидов нет, много понаехало иностранцев, отдали нашего гида иностранцам. И, в общем, вы что хотите, типа там 5-6 дней, то и делайте в Петропавловске-Камчатском. Но мы на океан съездили, на сопку в городе, значит, залезли на рынок, а что делать такое время? Я пошла, думаю, ладно, сейчас на телевидении там местном найду знакомых, они мне скажут, что делать. Пошла, мне ребята, значит, говорят, ну ладно, такая ситуация. Вы, значит, ездите в аэропорт, здесь можно доезд местным самолетом, может долететь туда-обратно, там очень красиво. Ну, если что, вы, значит, билетов не будет, вы сядьте на автобус, доедете до Мячино туда-сюда, опять посмотрите. Выйдете там на одну сопку, залезьте, значит, посмотрите то да сё, значит, потом на автобусе вернетесь. Ну, в аэропорт мы приехали, билетов нету, народ там на мешках, и как всегда. Значит, я пошла к начальнику аэропорта, передала там привет от всяких разных своих. Он говорит, ладно, сейчас мы вам, значит, вызвал знакомых, ну, своих сослуживцев. Они нас привели к самолету, значит, там что-то сказали, и как раз немцы стояли в очереди, они говорят, так раз, два человека из очереди вышли, мы, значит, сели и полетели над сопкой, значит, над вулканом полетали. А по дороге ко мне в этом на телевидении прицепилась вторая журналистка. Ну, я хотя бы была одета там в сапогах, собралась в куртке яркой, там, с рюкзаком, со спичками на всякий случай. Она как была в таких балетках, вот кожаные, плетеные, в джинсах и такая короткая курточка в конце августа. И ничего с собой, в общем, даже сумочки типа. О, она прицепилась, возьмите меня с собой, возьмите себя с собой. Ну хорошо, слетали, сели обратно, а дальше что? Поехали на этот вокзал. Автобус. Значит, ну купили билет на автобус. А трасса одна доезда, там 500 километров. Вот, значит, поехали на этом автобусе, доехали до крайней точки. Ну, что там, вышли, он обратно через какое-то время, через час или что-то едет. Ну, мы пошли, болото там, люди сидят, собирают клюкву, типа, значит, что делать? Ну, я полез, сказали на сопку, значит, на сопку. Вот молодой человек вам рассказывал про медведя, да? Вы на эту сопку заберитесь, там что, как растет. А она, значит, ладно, хорошо, на сопку слазили, автобус не идет. Вокруг обошли, там, 3D.

0: дома, типа, стояла тогда, они говорят, вы дальше не ходите, медведи. Ну, что делать? Думаем, ну, ладно, пойдем, тут вот, дорога одна, солнце светит, погода хорошая, значит, как прогуляемся. Ну, и пошли близко там, ну, буквально там метры. Идет КамАЗ, останавливается, КамАЗ говорит, ребят, девчонки, а вы что тут делаете в тайге? А там по радио каждый раз объявляют на Камчатке, Петропавловск, группа пошла в тайгу, заблудилась и поиски. Найти не могут. Вот, значит, мы говорим, ну, вот так и так. Нам, значит, сказали, они говорят, хотите, мы, значит, едем, значит, там, в общем, по делам своим, мы вас с собой возьмем, будем вести вам, рассказывать, показывать, ну, высаживать, дела делать, потом приезжать, вас забирать. Ну, мы что, две москвички чокнутые? Мы говорим, хотим, конечно, поехали. И вот, значит, мы ездили там дня три или чего, они нас, значит, возили, идите туда, там горячие источники, мы купались, и вернетесь сюда, мы здесь заберем. Вот так мы, значит, и ездили. В конце концов, доехали до этого Эсса, там красота! Рыба по этим рекам, нерест идет там, ну, в общем, это самое, скалы. И когда мы приехали туда, это был конец августа, типа начало сентября, там олени и снег идет. И все вот эти вот иностранцы с рогами и так далее, ничего не ходит. Вот эта машина могла за несколько дней там одна. Ну, значит, побывали, едем обратно, возвращаемся уже. И, значит, доехали, но не так же, тоже туда-сюда, а у нас уже там самолет или что, сказали, еще прилетаете, тут придет круизный лайнер, ребят с телевидения, мы вас на лайнер свозим. Я думаю, вот мне на Камчатке нужен круизный лайнер. Значит, и, значит, едем уже обратно, нас подобрали, и уже где-то километров там за 40, это считается близко, говорят, они говорят, да... Вся Камчатка глядит, как две москвички, типа дуры. Вообще безо всего. Пошли, значит, в тайгу. И все ждут. Значит, съедят вас медведи или не съедят? Пропадете вы или нет? Значит, мы так сидим, уже притихли, потому что журналистка была, это вообще чудо в перьях, конечно. Я хоть это, со спичками. Он говорит, ну вот здесь... Ичигирский заповедник с медведями уже там километров за 40 или что ли до Камчатки. Пойдете? Я говорю, пойдем. Значит, а это везде идет. Значит, это самое. Он говорит, ну ладно, давайте выходите. А я говорю, они огня боятся, у меня коробок спички есть. Значит, сама они, говорит, боятся. Ну ладно, высадил нас, а вся трасса знает, следит, что здесь две москвички чокнутые, значит, безо всего. Значит, поэтому останавливались те, кто были. Вот, мы выходим, там под кустик бросили мой рюкзачок там с чем-нибудь. Значит, спички взяли и пошли. Ну, по дороге такой, уже между полей, между сопок, туда, внутрь, вглубь от магистрали. Ну, не магистрали, а трасса. А так вверху там были, на вышке смотрели все. Ой, ой, красота. Кто не был, обязательно съездите за любые деньги. Вот, значит, ну лучше с экскурсоводом, с группой и так далее.
1: Спасибо большое. Спасибо, благодарим за звонок. Далее. Игорь из Тамбова, прошу вас.
2: Здравствуйте, у меня такая история, Иван. Где-то 83-й год, вот так, прошлого века, возвращаюсь с работы в ночную смену, последний троллейбус, льет ливень, идет, ну, подъезжаем к остановке, заходит молодой человек, пытается зайти с большим радиоприемником, тогда такая мод была, с приемниками ходили, у кого громче, у кого там сильнее свист, то ты самый крутой. Ну, хватается за поручень и пытается зайти, и он начинает лупить током. Ну, я с разбега так не сильно бью пинком, но не помню, куда попал. Но он падает в грязь, а троллейбус стоит. Он опять пытается зайти. Опять хватает его, опять начинает лупить током. Я думаю, мать, знаешь, что такое настырный? Я посильнее стукнул. Он опять падает в грязь. Думаю, мать, знаешь, когда же дверь закроется, троллейбус уедет. А троллейбус опять стоит. Ну, он третий раз схватился, его опять начинает лупить током. Ну, тут я уж примочил ему как надо, добежал до водителя, пока он там в грязи ковырял. Говорю, дверь закрывай, поехали. Ну, он дверь закрыл, и мы так счастливо уехали. Но потом в ночную смену, когда я возвращался, я по другой улице ходил пешком. А то, думаю, встретить-то вот так вот не поймет, за что я его бил.
1: Спасибо. Спасибо. Перерыв у нас, друзья. Сейчас 2 минуты, быстро послушаем новости, рекламу. и анонсы. После этого продолжим наш эфир, наш разговор. Что самое экстремальное вы делали или пережили в жизни? Пожалуйста, звоните, рассказывайте.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио.
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
5: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Президент США Рональд Рейган почти ничего не решал без согласия своей жены Нэнси. А та, в свою очередь, постоянно консультировалась с астрологом. Как минимум по вопросам организации передвижений президента, времени начала пресс-конференции или обращений к Конгрессу. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Что будет? Честный взгляд на 9 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Что самое экстремальное было в вашей жизни? 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Артем из Москвы. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Здрасте.
7: Далекий 98-й год. Меня жена забеременела. Я ее отправил на сохранение. 10 дней она лежала. Я вот время, как обычно, загулял. Ее подружкой, ну, зажигали. Пришло время ехать за ней. Я ее забрал с роддома. Ну, как обычно, там небольшой столик. И пришла ее эта подруга ко мне. Ну, домой. Как бы я хочу посмотреть. Моя супруга начала кормить грудью. Мы с ней вышли покурить в подъезд. И здесь прямо перед дверью, как бы дом трехэтажный, хрущевка. И как бы выход на чердак здесь такой. Ну, прямо вот дверь открываешь, и мы ставим, короче, курим. И она стоит, курит, подруга. Я ее за грудь потрогал, мне что-то прям так захотелось. И, ну, и получилось так, что я с ней стаскиваю джинсы до колена и вхожу в нее. И получается у нас, короче, половой акт. Когда я закончил, у меня холодный пот прошиб, что я сделал. Она же, жена, супруга, в любой момент могла, ну, выйти и все. Все увидеть. Это просто трэш какой-то.
1: И это самая экстремальная история, да, в вашей жизни? Вы решили в эфир позвонить и поделиться ей, да?
7: Ну, да.
1: Ну, в принципе, да. Под категорию подходит. Спасибо большое. Ну, не могу сказать, что я когда особенно рад этому звонку, вообще как бы за традиционные ценности и прочее, прочее, прочее. Но, тем не менее, за откровенность пятерка. Далее. Дмитрий из Нижнего Новгорода. Слушаем вас.
8: Здравствуйте, Иван, здравствуйте, слушатели. Значит, ситуаций много было в жизни экстремальных. Ну, вот вспомнилась одна, где-то тоже давнишний, наверное, 2007-2006 год. Поехали в отпуск на Алтай с супругой на рафтинг. Опыта у обоих ноль. Ну, из опыта на лодке, на резину и катались там по нашей, по Волге на рыбалке. Все, значит, опыта ноль. Поехали на Алтай на рафтинг.
1: Просто ну, это давайте объясним, кто не знает, сплав на надувной лодке по горной
8: да,
1: реке.
8: Категорийная река Катунь. Значит, там сложности какие-то. Потом, как потом уже. Больно-то мы и не вникали. В общем, ладно, дело не в этом. Значит, приехали туда. У нас группа 9 человек на этом рафтинге. Подразумевалось, у нас будет страховка на двойке катамаране, где 2 человека. То есть гид с помощником должны были нас там сопровождать. И если кто выпадет из рафта, подбирать и все прочее. Значит, 2 должно быть гида. Один гид оказался такой, скажем, любитель выпить с первого же дня. Мы еще спрашивали первого, который более-менее нормальный. А как он, говорим, будет нас там помогать, спасать? Да вы, говорит, не переживайте. Все нормально будет. На рафтинге никто еще здесь не переворачивал. Все нормально, все будет. В первый же день гиду посадили. Девушка тоже опыта ноль. В первый же день эту девушку смыло с этого, с двойки, со страховочной. Подобрали. Ладно, все нормально. Дальше. 4 дня мы сплавлялись. Все вроде там более-менее присмотрелись. Жутко, конечно, но ничего. Ну, дело в том, что в последний день вот этот наш рафт, все 8 человек вместе с гидом, в одном из порогов мы переворачиваемся. Я первый выплыл из-под него, никого нет. Минут 5, ни одной каски, никого. Все под рафтом, впереди еще один порог. А порог это как вот в стиральной машине, кто знает, кто сплавлялся, или ну, представление, чтобы иметь. То есть там вообще все гудит, кипит, бурлит, никого нет, жены нет. И вот я там жути натерпелся, думал, все, каюк, жена плавать не умеет, паника. И гляжу, только каска всплывает, первая голова. Это моя супруга. И у меня такое было облегчение, вот я на всю жизнь запомнил. Ну, сразу скажу, все, слава богу, без жертв обошлось. Все выплыли, до финиша дошли. Двое, конечно, нахлебались, их пришлось маленько откачивать, они позеленели так капитально. Вот запомнился этот случай.
1: Отлично, спасибо. Спасибо. Слава богу, что все закончилось хорошо. Далее. Никита из Москвы. Слушаем вас.
9: Добрый день, Иван.
1: Да, здрасте.
9: Как-то мы с вами было дело уже общались. В прошлом я ваш бывший коллега отдел информации комсомолки. И вот была такая история. В 80, не помню, каком году было 60-летие СССР, и надо было нам сделать полосу о том, как здорово живут малые народности при Советском Союзе. Но мне выпали вепсы. Это народность значит, финской группы, самый север Питерской, Ленинградской области. Но пока я туда допилил, это отдельная история. И человек, который единственный, который мне в этой деревне смог значит, проэкскурсоводить и рассказать вообще что-нибудь вразумительное, была библиотекарь местная. Все остальные у них был ванный день. Вот ходили, она мне рассказала, говорит, ну вот ваш автобус, значит, вам ехать обратно. Мы приходим на автобусную остановку, тьма кромешная, говорит, автобус уже ушел полчаса назад, здрасте, пожалуйста. А добраться там, да, там на перекладных 35 всяких населенных пунктов, пока ты до Питера доберешься, там я там до сих пор живу. Он говорит, ну давай пешком. Я говорю, куда пешком? Вот тут тропинка, вот через болото, но ты не волнуйся, это только слово болото, а тут вот эта местность, и да. Представляете себе сцену. Тьма, глаз колит, север же. Болото, мертвые сосны, пики вот эти стоят. Встает луна над соснами. А мне нужно успеть там в одно место, чтобы сесть на автобус. Я, ничего же не видно. И вдруг такой тихий протяжный вой откуда-то из сосен этих мертвых доносится. Иван, вы бы видели, как я чесанул по этой дорожке, вообще не глядя.
1: Представляю. Так.
9: Вот. Я вам должен сказать, что на автобус я успел.
1: Слава
9: Больше
1: Богу.
9: С такой скоростью я никогда не бегал. Но полоса получилась хорошая, отдел информации был отмечен.
1: Ну, слава Богу, слава Богу. Спасибо за звонок. Далее Олег из Москвы, прошу вас.
10: Алло, здравствуйте, Иван, здравствуйте, страна. Я, в общем, в армии служил когда. Я служил на УАЗике, возил командира части. И вот к командиру части приехали его друзья, генералы там, в общем, какие-то, еще что-то. И он говорит, давай, в общем, в выходной на стрельбище поедем, шашлыки там, еще такое. Ну, хорошо, они сели ко мне в УАЗик, в машину в выходной. Поехали мы, в общем, на стрельбище. Они шашлык пока ели. Ну, я думаю, с машиной поковыряюсь там. Открыл мотор, почистил все. Все закончилось. Они, в общем, ко мне в УАЗик потом садятся, ну и поехали назад. А там надо было через лес ехать 5 километров до части. Я завожу машину, она не заводится, вообще не заводится. В общем, аккумулятор посадил. Они говорят, ну давай мы тебя толкнем. Начали машину толкать, УАЗик этот. Толкают, толкают, и все равно не заводится, даже не схватывает. А я потом руку в карман сунул, они все аж вспотели уже, наверное, ну 200 метров меня толкали. А я потом смотрю, а у меня в кармане бегунок от этого, от трамблера лежит.
1: Так.
10: Я, то есть, когда разбирал, я его почистил, и пока не ставил, просто положил в карман его. Я из машины выхожу и не знаю, как его поставить, чтобы они не заметили, что они просто так сейчас...
1: Да, иначе, иначе страшно думать о последствиях, да, так.
10: Ну, в общем, ладно, я начал ковыряться сначала там стартер смотреть, еще чего-то. Потом, в общем, это, открыл незаметно, поводкнул этот бегунок туда, закрыл. Ну и говорю им, давайте еще раз попробуем. Но они начали толкать, она раз и завелась. Так мне потом благодарность даже сделали за то, что я так справился с этим, с поломкой. В общем, вот такая история.
1: Спасибо. Отличная, кстати, история в завершении нашего сегодняшнего с вами разговора. Далее перерыв, а после этого мы вернемся уже в рамках большого эфира.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама.
1: Лето.

0: спиртного – это на 44 сотых литра меньше, чем в прошлом году, следует из статистики Росстата. Настолько низкое потребление до этого было в 97-98 годах. Лидеры по трезвости – традиционно регионы Северного Кавказа, абсолютный минимум в Ингушетии и Чечне, при этом больше всего алкоголя пьют в Свердловской области.
1: Обо всем.
0: В США впервые за 100 лет выпустят не круглую монету. Она будет в форме колокола. Выпуск посвящен 250-летию основания Соединенных Штатов, сообщила пресс-служба Монетного двора. Самой популярной в истории стала монета в честь Статуи Свободы. Ее выпустили в 1986 году. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
3: Доброе, бодрое утро, как сказал бы мой коллега Дмитрий Иванов. Всем привет.
4: Я серьезно так говорю? Я говорю доброе, бодрое утро.
3: Ну, ты, наверное, прогрессируешь.
4: Антон Раньше Киф, по-другому было. Дима Иванов в студии. У нас четверг, 9 июля.
3: Да, а где июль, собственно? Непонятно, остался в сентябре.
4: Почему?
3: Дождик, прохлада.
4: Так бывает.
3: Угу. Удивительно и неожиданно.
4: Ничего неожиданного. Смотрите прогнозы заранее на разных порталах и будете в курсе происходящей погоды.
3: Главный синоптик Псковской области Дмитрий Иванько. Почему именно так твою фамилию назвал, я не знаю. Чтобы тебя не узнали, видимо.
4: Потому что дома Иванов.
3: Дома Иванов, да. Но это такой локальный мем, даже я его начал забывать.
4: Не, мы с Катей помним.
3: Да?
4: Да.
3: Но у вас какие-то свои пересечения.
4: 100%. Итак, вот уже проскочила почти треть июля, а это значит, что когда будет половина июля, это середина лета.
3: Да, это экватор. Пока что маленький июль.
4: Маленький июль?
3: Да, ну это как среда, маленькая пятница. Пока еще маленький. И потом будет кульминационный июль.
4: В общем, с математикой у тебя, я понял.
3: Да это давно было понятно. Поэтому я писал сочинение. Я все цифры писал буквами.
4: В математике? На экзаменах по математике ты писал сочинение?
3: Да.
4: Нормально.
3: Угу. Например, я писал фантазии доктора Ландау. Ну, у меня были такие, например, сочинения.
4: Почему? Почему так рано начался этот абсурдный юмор?
3: Наверное, потому что мы не виделись больше недели.
4: Да?
3: Ну, где-то так.
4: А, ну и ладно, еще бы столько же. Ну, вообще, сегодня день фантазии и юмора, и кто, если не мы, должны сегодня вести эфир, поэтому празднуем этот замечательный день.
3: Да. Сколько раз за эфир прозвучит слово КВН? Очень интересно.
4: Там и фантазия, там и юмор. Давай его будем называть как-то по-другому.
3: Клуб веселых и находчивых?
4: Нет. Ну, в смысле, чтобы он не звучал многократно.
3: Так.
4: Мы будем называть его утеплитель.
3: Телевизионный проект.
4: Нет, просто вообще заменим слово полностью по смыслу, чтобы не подходило ни синониму.
3: Утеплитель?
4: Да.
3: Ну, хорошо.
4: Тут просто первое, что на ум пришло. Ну, когда на стены посмотрел.
3: А если в какой-то момент слушатели поймут, что мы говорим про какой-то утеплитель, в котором мы играли с тобой, мы не обидимся, если они переключатся.
4: Не переключайтесь, мы меняем слово, как в игре «Сто к одному».
3: Тоже давно не смотрел, надо достать кассету и перемотать на нужный фрагмент.
4: Как-то тяжело.
3: Да это нормально.
4: Потому что я опять напал на сериал и, видимо, не выспался.
3: На какой?
4: Отечественный.
3: Какой?
4: «Радар».
3: Не знаю такой.
4: Я почему-то вместо одной серии посмотрел 4 или 5, а надо спать.
3: Ну, у тебя слишком хорошо настроен «Радар» на отечественные сериалы, поэтому...
4: Я подписан на нормальные сервисы, да.
3: На какие? Тебе уже звонят, ты...
4: Ну, да,
3: с работы. Надо продлить подписку.
4: С работы, да. Подпишись или выйди.
3: Подпишись или умри. Так бы звучал постапокалиптичный какой-нибудь постер к сериалу, где подписчики должны были оставаться до конца,

0: каком-нибудь сервисе, если ты не подписываешься, не продлеваешь подписку, тебе нужно скрываться от сотрудников, которые работают в этом секретном сервисе.
1: Загнул. Давай лучше рассказывай,
0: где был. Роману Стивена Кинга.
1: Что видел, где был?
0: А, про выходные?
1: Ну, наверное. А уже что, четверг? Ну, все равно.
0: Да.
1: Про предстоящие, про прошедшие.
0: Про прошедшие. Да, просто как-то не довелось обсудить ни с кем. Мы с Катей в машине чуть-чуть поговорили про это. Был фестиваль, большая дискотека одной известной радиостанции, ВТБ-арена. Это стадион «Динамо», получается. Ты был на стадионе «Динамо»?
1: Нет.
0: В Москве? Вот. А мне получилось побывать. Дело в том, что мы были сразу на двух площадках, то есть я был как блогер на пресс-зоне, и у меня была возможность выходить еще на площадку, где работает СМИ, делает подсъемы. Это где-то примерно возле фан-зоны, ну, неподалеку. Выступали разные звезды, где-то до 30 человек.
1: Ну, например, ВВН Бенд был.
0: Блин, Васю не пригласили. Но была песня про Васю от Валерия Сюткина. Сюткин, кстати, очень классный человек.
1: А кто еще был? Для понимания просто, концепции.
0: Стас Михайлов, Татьяна Картукова, Иванушки, дискотека «Авария», Юлиана Караулова, Зиверт, Анастя.
1: Ну ладно, ты так вот начал с Сюткина, там блок такой сильный выдал, что я думал, как тебя туда вообще занесло.
0: А я просто написал девушке, которая там очень давно работает, и мы когда раньше снимали там разные сюжеты, согласовывали их, эта девушка до сих пор там работает, и я подумал, что почему бы не приехать туда еще раз. Взял с собой команду, в общем-то мы приехали на машине, пришли, все сняли. Сюжет еще не готов, к сожалению, потому что...
1: Команду, ну не Луки же энергию.
0: Нет, к сожалению, но иначе они бы там развернули матч какой-нибудь, это же стадион. Мы приехали с командой, все сняли в субботу, но, к сожалению, пока еще не выпустили, видимо, хороша ложка к обеду, или как там, мне не запомнить, дорога ложка к обеду. А Лена еще не смонтировала, потому что немного своих работ и монтажей, и мы ждем, когда релиз все-таки нагрянет. Надо еще это видео согласовать, но я согрешил чуть-чуть и выпустил маленький-маленький такой рилсик. Я думаю, что никто не обидится. Пускай он будет в качестве тизера. Там маленькое-маленькое интервью со Стасом Михайловым. Не ВКонтакте. Я у него спрашиваю про компьютерные игры. Это очень забавно. Я не знаю, кто-нибудь когда-нибудь спрашивал про него. У него про это. Но, по крайней мере, это было забавно. Как он ответил, как ты думаешь?
1: А что ты спросил?
0: Я ему сказал, что его стиль напоминает GTA. Я говорю, какая...
1: В смысле образ?
0: Да, да. Какой трек вы бы хотели услышать в компьютерных играх? То есть в какой компьютерной игре вы бы хотели услышать свой трек?
1: Подводки с тут весны.
0: Да. Он говорит, я не знаю компьютеры. Я решил ему помочь. Я говорю, что ваша песня хорошо звучала бы в Mortal Kombat, потому что там можно совершить бруталити. Он такой поворачивается, я даже не знаю, о чем он говорит. И слава богу, что такое он ответил и ушел в итоге. Представляешь, не знаешь, человек, что такое Mortal Kombat.
1: Прошло столько лет. После стольких лет всегда. Вот просто Антон Киф мепку делает.
0: Конечно. Этот стиль надо продвигать и добивать этим людей, чтобы они наконец-то поняли, с кем они имеют дело. Да там много разных фрагментов было интересных. Забавных. У меня удалось взять интервью у 10 исполнителей из 30 примерно. Двое из них немножко улизнули из-под моей камеры. А так в целом, думаю, что все получилось. Все, что хотели. Главное, что звук записался, потому что мы в декабре ездили на корпоратив псковский, и там звука не случилось. К сожалению, пришлось озвучивать этот сюжет самостоятельно. А в этот раз хорошо, что не пришлось. И что самое главное, я встретился лицом к лицу со своими главными кумирами детства, дискотека «Авария». Потому что я скупал их все кассеты, я вырезал все их статьи из журналов и вклеивал отдельно в тетрадочку. Вот это была, конечно, мега встреча для меня. Жаль, что не было Николая Тимофеева, но он уже 100 лет назад ушел из этой группы. Но хотя бы Рыжов и Серов мне попались. И это тоже очень достойно.
1: А я в тетрадочку вырезал новости футбольные и разных там игроков, фотографии из газет. Вот такая история. У каждого свои тетрадочки.
0: И до сих пор ты это делаешь?
1: Нет. Сейчас тетрадочки, видимо, тактически у Луки Энергии есть. И они по ним без поражений прошли половину сезона, с чем их снова можно поздравить. Я всю неделю это делаю. В понедельник с Катей мы это обсуждали. Вчера, значит, в программе «Наш спорт» я это подводил итоги, обсуждал. Поэтому еще раз. Просто ребята в отпуске, их сказали, на эфиры пока нет, пускай отдыхают. Вот такая история.
0: Вот пока Лук Энергия играет, они...
1: А пока в отпуске.
0: Они теряют свои шарфы из предыдущей коллекции.
1: Почему теряют? Они же для распространения не созданы, почему потерять?
0: Они созданы для распространения?
1: Конечно.
0: Я думал, это как, знаешь, музейная реликвия, которая где-то находится.
1: Нет, это для болельщиков. Все
0: под стеклом.
1: Сувенир. Это роза.
0: Все в порядке тогда, хорошо. Вот. Если я когда-нибудь стану футбольным болельщиком, я обязательно очень сильно попрошу себе шарф. И буду в нем ходить. И буду я...
1: Брать интервью у Стаса Михайлова, если только в нем.
0: И буду я Белла ходить.
1: Будешь только если вот на своих проектах его носить, тогда тебе дадут. А так уже второй раз дорожка не работает. Нужно чем-то заманивать.
0: Пусть так. Буду визуально отображать в своих роликах. Что еще рассказать?
1: 8.13, великолепное время.
0: Две минутки, как раз вот я закончу эту тему. В общем-то, мы весь день были на ногах, получили просто огромное количество хороших эмоций. Для меня позабытых, для кого-то это дебютные эмоции, потому что в последний раз у меня такое было в качестве суррогата в 23-м году, потому что мы ездили на живой завтрак на бригаду, там было вот чуть-чуть совсем всего вот этого. Буквально вот мне не хватило количества артистов и культовости артистов. А вот по-настоящему последний раз был в 19-м году на дискотеке 80-х, как раз-таки от той же самой радиостанции. И вот сейчас они вернулись, но с современными исполнителями, добавляя туда ретро такую струю. И очень клево, что некоторые артисты просто даже согласились не на пресс-зоне давать интервью, а кого-то я вылавливал просто в коридоре. Например, с Юлианой Карауловой мы хорошо пообщались. Это было наше третье интервью, начиная с 2017 года. Каждый раз она такая, молодец, не отказывает.
1: Тебе надо рубрику и новый формат блога «Ретро-струя».
0: Да, или «Сквозь годы», там, например.
1: Нет, «Ретро-струя». Это ты вообще шаришь за...
0: За «Ретро-струю»?
1: Нейминг.
0: Да.
1: Похоже, что нет, если начал подбирать.
0: Ну, надо подбирать, вдруг что-то еще поприкольнее появится.
1: Не появится.
0: А так ретро-струя, ну, как будто бы вот немножко смахивает на поход в поликлинику чуть-чуть. Есть такое, да?
1: Там же, это глубинное название сразу.
0: Абсолютно
1: глубинное. Потому что ретро — это возрастные исполнители.
0: Главное, чтобы эта глубина не достигла дна.
1: Почему? Чем тебе город не нравится? Пускай все приедут, выступят.
0: Хотя бы Алексей Потехин, который там был хедлайнером год назад на дне города.
1: Да?
0: Угу.
1: Круть. А мы прервемся на паузу.
2: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторские кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги». Антон Киев, Дима Иванов в студии. Мы продолжаем наш четверговый эфир «Утро с той ноги». И повторяю название программы как мантру.
0: Пусть это запомнят и нам дадут премию.
1: Какую?
0: Ну, например, лучшее шоу, где есть название «Утро».
1: Угу, нормально.
0: Я тоже нормально. Так считаю.
1: Лучшее шоу Луки ФМ, где есть название «Утро». Чтоб наверняка.
0: Ага.
1: Тебя с такого разносит?
0: Чуть-чуть.
1: Тебя сейчас подпорвало.
0: Не разнесло, не-не-не.
1: Ну, подпорвало. Ну, подпорвало. Чуть-чуть. Пробоина.
0: Только-только-только начинается еще. Новости из мира шоу-бизнеса.
1: А при чем тут Анатолий?
0: А когда я сказал?
1: Только-только-только.
0: А, есть даже песня какая-то.
1: Есть, но не развивай. Анатолий.
0: Угу. Ну, там более полное имя.
1: Более короткое.
0: Более короткое? Толь?
1: Ка.
0: А. Это коррекционные эфиры, я считаю. То есть, ну, они неполноценные.
1: Так, ты ищешь новости?
0: Я их видел своими глазами.
1: Ты их создаешь.
0: Да.
1: Ну что можно сказать? Полным ходом завершается уже почти скоро чемпионат мира. Ура, многие могут сказать, потому что невозможно его смотреть в такие периоды времени. Но еще и Уимблдон параллельно теннисный идет. Как-то я хотел на него красиво перейти. Ты там что-то говорил, я хотел про Уимблдон. Ну да ладно, про звезд, наверное, что они все посещают этот турнир, да, чемпионат мира посещают. Да, вот. И что у нас? Яник Синер, Новак Джокович. Это полуфинал Уимблдона мужского, а также какой-то неизвестный мне британец Ферри против Александра Зверева. И вот это две пары полуфиналистов. Скоро узнаем победителя. А в футболе сегодня начинается раунд четвертьфиналов.

0: А когда он завершится?
1: Он завершится 19 июля.
0: А это скоро, на следующей неделе, что ли? В воскресенье?
1: Ну да, да, да, где-то там, там за рекой.
0: Круто.
1: Есть река.
0: Ну какая-то есть, наверное.
1: Получается двуречье.
0: Двуречье.
1: Ты нашел?
0: Что искал? А я мог и не искать, я же говорю, я своими глазами видел.
1: Ну давай, давай.
0: Да, просто вот эта неделя, она актуальна в плане такого громкого события, которое происходило на ВТБ-арене. И я сейчас накидал три таких новостей, которые я видел своими глазами. Наверное, возможно, это кто-то обсуждал, но в любом случае это интересно. Первое. Вышел на сцену Егор Крид. Подносит микрофон
1: вот к рту. Вот это новость.
0: Уже, смотри.
1: Подносит микрофон к рту.
0: Да.
1: Еще одна новость. Одна мощнее другой.
0: Он оказался включен.
1: Ой-ой-ой.
0: И говорит, дадуте. Я заболел. Ребята, ну приходите на мой концерт. И играет песня его «Невеста». Знаешь, да? Тут «Моя невеста». И почти всю песню он направляет микрофон в зал, чтобы все за него это пели. Потом он еще раз извинился и ушел. Потом мне знакомая скидывает из его ТГ сообщение.
1: С предыдущего концерта у него все то же самое. И каждый концерт у него так выглядит.
0: Примерно, да. Заболел жестко. Приехал на фестиваль, чтобы не подставлять никого и не подводить тех, кто меня ждал. Вышел на сцену, ничего не слышал в ушах. Пытался петь как-то, несмотря на то, что я всегда пою вживую. Сейчас я зря это сделал. Несмотря, он раздельно написал. Просто лажал, и горло еще хуже стало. Сори, хотел как лучше. Не болейте и берегите себя. Пост собрал 5000 сердечков и 36 коричневых эмодзи. Ну, про каких коричневых,
1: понял,
0: да.
1: Я понял. Всего-то? Это что за портал такой? Где?
0: Его личный.
1: Его личный, да, так где мало.
0: 48 557 подписчиков.
1: Из 48 тысяч 5 тысяч сердечков.
0: Ну, там еще 1500 эмодзи, где плачущий.
1: Ну, ладно, и 18 тысяч просмотров. Ну, СММ, поработайте.
0: А в Великих Луках много хороших СММщиков, кстати.
1: Я не про Великих Лук, нас слушают везде.
0: В том числе и на ВТБ-арене.
1: Да.
0: А вот это такая первая новость. Я считаю, что выступил плохо, мог бы и не выходить.
1: Егор Крид заболел, понятно. Угу.
0: Да.
1: Новость. Вот это новость.
0: Что есть.
1: Да.
0: Говорится, чем богата, тем и рада. Это российский шоу-бизнес, детка. А следующая новость, опять же, увиденная мной. Ольга Бузова пришла на костылях в Сваровске.
1: Костыли Сваровски?
0: Да. И вот она приходит в окружении своей свиты, ей помогают дойти до пресс-зоны.
1: То есть она тоже заболела? Что-то с ногами?
0: Что с ногами,
1: или
0: да.
1: С головой?
0: С головой не знаю, вроде говорила разумные вещи. Стояла, отвечала на вопросы журналистов. Я стоял где-то рядышком и видел, что ее помощница держит костыли. Я подхожу к ней, естественно, с камерой. Добрый вечер, скажите, а сколько стоит костыли Ольги Бузовой? Я вам не скажу ничего. Причем это было максимально высокомерно сказано. Я говорю, так, наверное, такое роскошество нельзя прятать. Скажите, сколько это? Нет, я вам ничего не скажу. И как можно максимально лениво надо отвечать журналистам, чтобы они отстали, наконец, с такими вопросами.
1: Такими вопросами. Ты думаешь, много таких, как ты?
0: Ну, по крайней мере, подходили все к Ольге, а я подошел к администратору, ее спросил. У администратора не брали интервью, кстати. Не понимаю, чего она так ерепенилась. Новое слово. А что сказала Ольга? Она сказала, что повредила ногу, и вот у нее суббота фестиваль, а в воскресенье ВК-фест в Питере, он уже прошел. А с понедельника я иду на восстановление. Это
1: прям идет на своих двоих.
0: Да, или ползет, как в конце субстанции.
1: Мне так кажется, не посмотрел.
0: Да.
1: Угу. А ты заспойлерил, ну и все.
0: Ну там просто ползет. А что ползет и как, я не скажу.
1: Субстанция.
0: Ну, какая-то субстанция, да. Ну, по крайней мере, это современное поп-культурное явление, и в целом можно посмотреть. Точно какие-то впечатления останутся. И третье, не знаю, новость это или нет, но всегда на фестивале происходят какие-то моменты, связанные с организационными элементами. И в тот момент, когда нам обещали одних артистов, но появляются немножко другие. Тоже интересно, как они это все делают, как они это все согласовывают, потому что был заявлен, например, Григорий Лепс, который даже изначально записывал видеооткрытку, что будет попурри, я приду, надеюсь, вам понравится.

0: нравится, мои самые лучшие песни и так далее и тому подобное. И в итоге Лепс не приезжает, вместо него ставит Татьяну Картукову. Да, Татьяна Картукова выходит...
1: И поет попурри Лепса.
0: Да. Попурри Эминема, там, это было бы максимально удивительно. Выходит Картукова и поет просто на пустой сцене песню «Матушка-Земля» без сопровождения танцевальной группы какой-либо, без сопровождения музыкантов, просто чистенько, под минус, без бэков. Я думаю, что это было какое-то просто срочное задание, ей позвонили: «Татьяна, Лепс не приедет, надо сейчас вот быстро приехать на ВТБ-арену, спеть свой самый главный хит». Скорее всего, мне кажется, это так было. А почему отказал Лепс, я не знаю.
1: Потому что Егор Крид заболел. Он должен был поддержать его.
0: А они вроде бы друзья, насколько я знаю.
1: Ну, не знаю. Я просто докручиваю твои новости. За тебя.
0: Пока Лепс бежал в библиотеку.
1: Пока Лепс бежал в библиотеку поддерживать Крида.
0: Да, искать книги, как излечить эту болезнь.
1: Излечить Крида. Это просто всемирно известное братство четырехбуквенных фамилий.
0: Всемирно известное древнее проклятие.
1: Нет, они просто... Это братство четырехбуквенных фамилий.
0: Угу.
1: Они все стоят за каждую из букв. Каждого.
0: Еще древний певец Юджио Кридус обратил нашу древнюю Русь в музыкальное проклятие, чтобы там выступали странные
1: иди
0: артисты.
1: Иди отсюда, уходи с этого пути, это не туда, это не надо. Кридусов мы всех там и оставили.
0: Окстисто.
1: Окстиесто.
0: Тиесто — это уже другой исполнитель. Диджей скорее. А это вот такие три новости. То, что я сейчас вспомнил из увиденного мною лично. Поэтому сегодня такое считаю, что эксклюзивно для всех слушателей Луки FM. Новости не из интернета, а вот то, что...
1: Из головы Антона Кифа. Далее вас ждет гороскоп такого же формата.
0: Но то, что я увидел, то и рассказал, собственно.
1: Молодец.
0: Может, у тебя какие-то вопросы есть?
1: Чем заболел Крид? Ты не беспокоился?
0: Почему? Простуда какая-то, наверное.
1: Какая-то простуда.
0: Но у него нос был заложен, во-первых.
1: Так.
0: Он поэтому сказал: «Да, дуди». Он вот так вышел.
1: А, я думал, это он мем какой-то повторил тысячелетней давности. Ты так это подал, я так это считал.
0: Но он сказал так примерно, да.
1: Ну, он типа просто хрипло сказал.
0: Да, да. Ну и так это прозвучало просто. Баста закрывал фестиваль. Плохо выступил, считаю. Ключ? Баста?
1: Ну, закрывал фестиваль. Ну, на двери там вот это все.
0: Ну, если комплекс, только да. Ну и ворота эти, которые на ВТБ.
1: Хотя почему, как он мог закрывать этот комплекс, если он с другой организацией из этой сферы больше связан?
0: Из организации «Газгольдер»? Или ты про какое?
1: Mm-mm.
0: А, то, что он банк другой какой-то рекламирует?
1: Да.
0: А, я понял.
1: Закрыл арену.
0: Да.
1: И открыл...
0: Счет.
1: Да.
0: Он спел две песни, которые знают все.
1: Татьяны Картуковой или Лепса?
0: Три песни он спел.
1: Лепса?
0: Да нет. А хотя у него были ли совместные песни с Лепсом? Нет, не помню. «Выпускной», «Моя игра» и «Сансара» он закончил.
1: Три песни Лепса. Вот это звучит просто как название. Ну ладно.
0: Угу. В общем-то, что я хочу сказать. Выглядел Василий так себе, спел он так себе. И какой-то он неподготовленный вышел. Хотелось бы вот в качестве какого-то красивого финала увидеть что-то более достойное, наверное. А тут как будто бы он немного и слегка небрежно отнесся к этому выступлению.
1: Не было ли ощущения, что выступал Нагано?
0: Нет.
1: Нет?
0: Но Нагано, он же более такой дерзкий человечек. А, образ его. А так в целом... Ну, Василий вышел просто какой-то мужчина средних
1: Причем
0: лет.
1: Причем вышел даже... Нет ли ощущения, что вышел Василий Вакуленко, а не Баста?
0: Вот именно Василий Вакуленко, да. И даже не в образе Баста. Нет, в целом нормально. Просто есть придирки к некоторым исполнителям. Там уже не помню кто. Там кто-то просто плохо спел. Кому-то просто звукорежиссер не отладил нормально звук на выступление. Кстати, там еще одну штуку вспомнил. Выступала Люся Чеботина. Она спела две песни. И
1: а сколько еще?
0: Три надо было. Там было три заявлено. У меня был лайнап выступления, кто за кем идет. И вот, значит, я сейчас жду. Я стоял возле фан-зоны. Я ждал, что после «Забывшего» она споет А вот эта песня у нее про каблук. У меня большой каблук. И тут раз, ей что-то говорят в ухо, и она такая: так-так-так, ребят, мы не успеваем, к сожалению, исполнить третью композицию, а мы так настроились, мы так готовы были уже войти в это музыкальное русло. К сожалению, всем хорошего настроения, классного вечера, до свидания. Взяли и убежали со сцены.
1: Вот, и у нас тоже не хватает времени на еще новости оттуда, поэтому будут отсюда.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Активисты движения «Первых» в Великих Луках совместно с родителями стали участниками мастер-класса «Герб моей семьи». Он прошел в рамках всероссийской акции «Рядом с родными», посвященной Дню семьи, любви и верности. Дети и взрослые узнали историю возникновения герба, познакомились с правилами его создания. Семьям было предложено придумать и создать свой герб, отразить в нем увлечения и семейные традиции. Участники создали свой уникальный символ, вложив в него свои главные ценности. Краеведческий музей приглашает школьников на увлекательные и познавательные квесты по средам. 15 июля пройдет мероприятие под названием «Ориентир славы». 22 июля будет посвящено Петру Первому и его славным делам. А 29 июля участникам предложат погрузиться в мир увлечения академика Виноградова. Квесты рассчитаны на группу не менее 6 человек и проходят при условии хорошей погоды. Новый циклон «Бернадет», который принесет ливни до 50 миллиметров за сутки, приблизился к границам России 8 июля. Пока его облачные поля успели накрыть только Прибалтику и крайний запад России. Больше всего небесной влаги достанется Калининградской и Псковской областям. Метеорологи сообщают, что над Европейской Россией возникнет огромный регенерирующий суперциклон. Предыдущие ливни покажутся жителям региона мелким дождиком. Например, на центральной области за выходные может выплеснуться до 3/4 июльского объема влаги.
2: О валютах.
3: Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90, юань 11,21.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Доброе
0: утро.
1: Бодрое утро. Я не знаю, что это было за зарисовка.
0: Но у тебя немножко батарейки как будто сажаются, и надо немного подзарядить.
1: Может быть, может быть. А как мне их подзарядить еще? Конечно, вспомнить что-нибудь про воздухоплавание.
0: Например, как же?
1: С доски в соседнем кабинете, где наши коллеги с ВТРК работают, так. Живут и действуют, трудоспособничают, так сказать, существуют, осуществляют рабочую деятельность. С доски стерли мое напоминание. Не только мое напоминание было, а немножечко так расчерикано достаточно много, что было написано, нарисован шарик, написано «шары, они близко», и количество дней до встречи воздухоплавателей, там было где-то порядка 350 дней, и все, стерли, нету напоминания.
0: Мне кажется, ты просто слишком часто здесь появляешься. Может, от тебя люди устали.
1: Там, в принципе, этот блок стерли, очистили всю доску. Понимаешь, все, придется заново рисовать.
0: А теперь ты столкнулся с культурой отмены.
1: Да, но кто не столкнулся с отсутствием воздухоплавания, так это Кунгур, потому что там сейчас проходит Кубок России по воздухоплавательному спорту. И как бы я об этом не рассказывал во всех программах, в той частности сегодня в программе на большом воздушном шаре, тем не менее, спорт он такой, он быстро меняется. Утром такие результаты, вечером уже такие результаты. Поэтому можно немножечко подвести предварительные итоги. Там заруба на 33 пилота идет. И удивительный факт, Псковскую область никто не представляет.
0: Вообще никто.
1: Печалька. Ну, так сложились обстоятельства, да, у нас сейчас ситуация непростая, до Кунгура путь не близкий. Тульскую область представляет Екатерина Чевжик, она там выступает, по сути, единственная, кто отдувается за нашу, ну, не область, за Великие Луки, да, наверное, так, ментально, скажем, но не по протоколам. А еще Андрей Чижов в таком же формате, он пока пятый после трех полетов, но там вверху такая заруба. Иван Миняйло и Сергей Латыпов, это вообще вау, это старые добрые отечественные форматы зарубы разных двух топовых абсолютно пилотов. Рядом Олег Снитков там же, но он немножечко уже по очкам отстает чуть больше. Поэтому будет интересно посмотреть. Это результаты после трех полетов. Я думаю, что к программе на большом воздушном шаре у нас будут уже какие-то результаты. Полет номер 4. И еще эти полеты планируются. Еще эти полеты будут. До 11 июля мероприятие там проходит. И красивое завершение наверняка. В общем, все новости более оперативно в сообществе воздухоплавания Великие Луки. Оно же адресная строка Balloon Cup. Это не англицизм, это адрес.
0: Хорошо. Нормально.
1: Вот, такие вот все там крутышки, такие там красивые пейзажи. Я туда не поехал.
0: Ну, ты там был несколько лет назад.
1: В 22-м году уже давно.
0: И планировал в этом, но не получилось.
1: Угу.
0: Расстроился?
1: За результат некий, да.
0: А то, что там тебя нет?
1: Это восполнимая потеря. А вот участие в том, куда я хотел, и результат уже невосполнимо.
0: К сожалению, это
1: потому
0: печально.
1: Что на будущий год уже то, что планировалось по возрастным ограничениям некоторым пилотам, не будет уже доступно. Вот.
0: Вот это да.
1: Вот это поворот в Кунгур.
0: Ну, такие слегка меланхоличные новости сегодня.
1: Конечно.
0: А будут ли еще какие-то?
1: Да все, я там про все? Что-то про теннис. Я, как я про шары забыл, я вот не понял.
0: А о них ты всегда помнишь?
1: Да.
0: Естественно.
1: Пока на доске написано. Сегодня стерли, видишь, и забыл. Вот такая вот ветка памяти.
0: А тебе Александр не говорит, что ты сюда приперся?
1: Какой Александр?
0: Ну, тот самый.
1: А там, когда
0: Александр
1: я, туда,
0: я.
1: Когда я туда захожу, его еще нет.
0: Так может, он истер?
1: Может, он истер.
0: Да. А вдруг это сделал Вадим? И под его обаятельной улыбкой скрывается...
1: Настоящий стиратель.
0: Стиратель-злодей.
1: Ну, это вряд ли.
0: Просто я его звал на эфир, клиповое мышление. Серьезно.
1: Да я помню, а он, ты говорил.
0: Да, он отказывается. Но это, мне кажется, это был бы флеш-рояль.
1: Ну, а как? Как это? У многих восприятие, что... Я же не медийный человек. Зачем меня куда-то медиить?
0: А вот ты как раз-таки интересно.
1: Ты так не дозвался и одного водителя.
0: Потому что у меня даже контактов нет с этими водителями. А с Вадимом есть. Я его почти каждый день вижу. В общем, вот так. А есть какие-то интересные праздники сегодня? Как ты думаешь?
1: Ну, день юмора и фантазии. Фантазии
0: день юмора и фантазии. Ну, у тебя как работает фантазия? Хорошо? Или ты более такой
1: сегодня,
0: бытовой, практичный
1: сегодня,
0: человек?
1: Сегодня не очень.
0: Почему?
1: Ну, как-то вот не раскочегаривается у меня голова сегодня, поэтому не знаю. Ну, а что, юмор, он такой, он разный. Иногда хорошо, иногда плохо. Вот. Это что, это там можно, тут не можно, вот и все.
0: Но у меня фантазия лучше всего работает на вечерних эфирах, а вечерние эфиры мы, к сожалению, не ведем.
1: Получается, если подойти к этому математически, у тебя не работает фантазия. Ну, потому что ты как бы говоришь то, чего нет,
0: да.
1: И там у тебя есть хорошо работающая фантазия. Но нету подтверждения этому. Значит, это ты так красиво съехал.
0: Но я утром еще зомби, поэтому...
1: А, я вспомнил, почему я хотел про Уимблдон поговорить.
0: Почему?
1: Потому что сегодня день тенниса.
0: Отлично.
1: Вот, и все вывихнутые плечи, всем желаю их вылечить. и себе наконец-то сходить к врачу, потому что с января месяца нельзя так затягивать, если вас хоть немного что-то беспокоит. Вот. А это я так в теннис и падл поиграл.
0: А, ну и посмотреть фильмы «Король Ричард» и «Претенденты». Два фильма вот этих посмотреть.
1: Неотвратительно современные.
0: А какие тогда посмотреть?
1: «Уимблдон».
0: Это фильм так называется?
1: Да. Зачем что-то выдумывать? Там Кирстен Данст, если не ошибаюсь.
0: А я не выдумываю.
1: Я тоже не выдумываю.
0: А ты смотрел те фильмы, которые я перечислил?
1: Нет, не хочу даже.
0: Почему?
1: Потому что неинтересная история. А, «Борг против Макенроя». Посмотрите еще, конечно, вот если про теннис. Вот это хорошее. Это вот тебе, как сказать, на уровне спорта, на уровне тенниса было какое-нибудь величайшее противостояние в шоу-бизнесе, чтобы две звезды параллельно существовали и боролись, кто из них круче, типа.
0: Да.
1: Например.
0: А, например, выпуск сразу двух альбомов в один день, 2007 год, «50 Cent против Канье Уэста».
1: А так вот, кроме одного альбома, у них противостояние прям эпохальное какое-то по длине всей карьеры?
0: Нет, было другое эпохальное противостояние. Jay-Z против NASA.
1: NASA?
0: NAS. Ну, не космическое.
1: NAS? Что он против NAS имеет?
0: Культовый рэпер американский NAS.
1: NAS?
0: Угу. Не знаешь такого?
1: Нет.
0: Ну, это очень известный.
1: Очень человек. Культовый, да?
0: Ну, он уже в возрасте, ему больше 50 лет.
1: Ну, это прям, короче, культовое противостояние. Это как, угу, как Месси и Роналду.
0: Да, примерно.
1: Ого.
0: Сейчас все нормально.
1: А Jay-Z прям такой топ был?
0: Да, очень.
1: А Майкл Джексон?
0: А Майкл Джексон?
1: А Эминем?
0: И Эминем тоже. Ну, у Эминема было противостояние просто со всеми людьми, мне кажется. С определенными субкультурами, я бы так сказал. Не с отдельными людьми. А, ну или, например, Эминем против Моби. 2002 год.
1: Ну, какие-то не эпохальные. В общем, Борг против Макенроя — это слом тенниса, в принципе, как вида спорта, как культуры, и два абсолютно разных по типажу и характеру персонажа. Непобедимый, холодный скандинавский Борг, Бьорн Борг, и Макенрой, которого играл Шайа Лабаф, такой безбашенный американец, который принес эмоции и психоз какой-то в теннис, после чего он начал тоже меняться, что может быть эмоциональным, а не вот этим джентльменским таким спортом. Ти-ти-ти. Вся карьера построена на великом противостоянии. Потом они после карьеры прекрасные друзьяшки, чуть ли там не свидетелями на свадьбах друг у друга были.
0: Какого года фильм?
1: Я думаю, где-то в районе 10-х.
0: Нормально. Ну, посмотрю как-нибудь. Ну,
1: но это нет, тебе, видишь...
0: Шайа Лабаф хорошо играет.
1: Тебе это не интересно, потому что ты спортивности не оцениваешь, а там именно величие спортивности противостояние.
0: Mm. Не, ну Марти великолепный, я считаю. Хотя он там не совсем про
1: тоже
0: спорт.
1: Тоже ни о чем.
0: Ты посмотрел?
1: Да.
0: Мне очень понравился фильм. А чем тебе не понравился?
1: Подавать как спортивную драму и вообще...
0: Не, ну если оставить какие-то
1: нет,
0: жанровые
1: шел,
0: рамки.
1: Я шел смотреть по жанровым рамкам. Мне
0: серьезно?
1: Это не было бы. Что мне шел мне смотреть? Я его в пустыне жду, какой год, когда его там в песках Аракиса закопают. Вот что мне интересно.
0: Да, не, клево. Я такое наслаждение получил. Вот там реально кино смотришь и не знаешь, что дальше произойдет. Мне очень
1: прикольно.
0: Да.
1: Хорошо быть тобой.
0: Там Тайлер, The Creator, еще снимается. Мне было приятно на него посмотреть. Это один из любимых артистов моих. Это афроамериканский рэп-исполнитель, который сыграл друга Тимоти Шаламе в фильме, который на машине его возил. Да.
1: Ну вот, даже актеров не набрали.
0: Там была еще актриса, которая вернулась в кинематограф спустя 5 лет.
1: Ну, ты видишь, какими ты вообще околофильмовыми какими-то штуками оцениваешь, типа, и вот это возвращение, это легенда там рэпа. А где кино? Вот вопрос. Не знаю.
0: Не-не, классное кино в целом.
1: Обычно. Вообще очень мощно поданное, пропиаренное и без особой какой-то глубины. Я даже не глядя могу сказать, что Майкл, наверное, вот он лучше сразу.
0: Так это разные фильмы.
1: Ну, но он лучше, и все. Ну, потому что ты стал заложником маркетинга, мне кажется, очень сильно. Потому что ты клиповое мышление, когда и кто у тебя в гостях.
0: А просто, видишь, вкусы-то разные. Например, вот ты смотришь Нолана, и ты говорил про фильм, как он где, инверсия происходит.
1: Довод.
0: Довод, да. Мне вообще не понравился фильм.
7: Я не скажу, что он меня восторга тоже не вызвал. Просто это я... Да вот...
0: Ты говорил, что ты несколько раз его пересматривал. Ну,
7: потому что ноланские фильмы надо по нескольку раз смотреть.
0: Я там скучал каждую секунду просто. Мне не понравилось вообще. Я поэтому говорю, что дело вкуса.
7: Из выдающихся у него, наверное, начало и
0: конец.
7: Интерстеллар, да.
0: А конец у нас после рекламы.
8: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
9: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
12: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
0: В студии Антон Великолепный и Дима Падал.
7: Ну, кстати, может быть, да, Антон более великолепный, чем фильм «Марти Великолепный». Потому что даже на IMDb 7.8, на Кинопоиске 7.2.
0: Нормально.
7: Это просто вот фильм-середняк. Ну, как это, кассовый середняк, потому что если он прям крутой, он за 8 далеко.
0: Не, просто настроение определенное было. Я еще смотрел такое, давай, давай, Марти, мочи. Ну, это было, не знаю, вот для меня как такие, знаешь, американские горки. Просто поймал волну, и мне было хорошо.
7: Просто пошел по заголовкам аннотаций. Омерзительно полное дно. Спортивная форма под заказ, это что-то тоже не оттуда уже. Ну, такой.
0: Не, мне часто нравятся фильмы противоречивые, обвинён которые ругают.
7: Обвинён в осквернении памяти, легенды пинг-понга.
0: Ну вот, например, «Субстанцию» многие хейтят, а мне понравилось.
7: А я пока не посмотрел. Вот там, понимаешь, там...
0: Нет, тебе не понравится.
7: Почему?
0: Ну ты будешь гнобить этот фильм, мне кажется, всеми силами.
7: Я его уже совсем не хочу смотреть как художественное кино. Я хочу сугубо посмотреть игру актеров.
0: А как кино?
7: Я думаю, что это будет вторично. Сюжет, игра актеров, вызовы актеров, вот это актрисы. Потому что у меня в голове предварительно сидит, я даже не смотрел целиком ни разу этот самый, как его называют,
0: Тизер?
7: Трейлер. Так что у меня прям в целом, я даже начинал, у меня минут 5 посмотрено, наверное.
0: «Субстанция»?
7: Да, как ее там начинают сливать, что-то там, типа, старая, там ее надо куда-то выгнать.
0: Ну да, да.
7: Какая там реклама она какую-то снимала или что-то
0: там
7: такое.
0: Там Деннис Куэйд играет злого босса.
7: Ой, листают, там же вот просто какие-то грешники 6.7, да?
0: Ой, не, грешники мне не понравились.
7: 6.7 это там, где Оскара взяли, да?
0: Да, главный герой взял Оскар.
7: Ну да, и фильм за 6.7, ну нормально.
0: Ну, оценка, кстати, справедливая. Вот с этим я согласен, потому что если прям углубляться, то я ожидал гораздо большего, а получил просто какую-то обертку, в которой нет конфетки. К сожалению. Поэтому я взял, пересмотрел «От заката до рассвета» и очень сильно порадовался за то, что все-таки...
7: Что пересмотрел.
0: То, что в 90-х был как раз-таки вот золотой кинематограф, как раз-таки, который мне по душе. А чего говорить еще о других праздниках? Вот, например, День моды сегодня отмечается 9 июля. Отмечаешь ли ты День моды так, как это делаем?
1: Как это делаешь ты? Нет.
0: Я и мое сообщество.
1: Какое твое сообщество?
0: Сообщество.
1: Мода, мода «Великие луки».
0: Да. «Лики луки и фэшн».
1: И что, сколько подписчиков в этом сообществе?
0: Нисколько. Мы без подписчиков. Мы слишком нишевый продукт.
1: Нишевая мода.
0: Ну вот какое у тебя отношение к моде? Ты следишь?
1: Ну что такое мода? Начни с вопроса. В смысле следишь?
0: Самому себе?
1: Следишь зачем? За теми вот, кто там ходит изолентой, замотаны все гениталии и по подиуму идут. Вот за этой модой.
0: Не, за
1: обычной. И причем это делается в процессе показа прямо за этим подиумом. Что-то он там, ну вот это, что это вообще?
0: Ну это больше провокация и контент.
1: Это очень модный модельер какой-то там. Я вот щелкал какой-то фэшн, что-то там, ТВ, не ТВ, когда были, ну что...
0: Ну, разные бывают показы.
1: Все показы примерно одинаковые. Дайте мне просто ежедневную одежду какую-то. Вы понимаете, что вы тут ее сейчас показали, через 10 лет реально в ней все ходят. Вот эти драные коленки без одежды. Только коленка драная.
0: Да не, много носибельной одежды, ты просто мало смотришь.
1: Ну, может, мне проще в магазин сходить, посмотреть носибельную одежду, чем показ.
0: Ну, и там неплохо.
1: Вот, поэтому в этом плане не слежу, конечно.
0: Просто если хочется иметь насмотренность, то, конечно, надо много вот смотреть всяких таких контент.
1: Надо много магазинов смотреть, да.
0: Мудбордов так называемых. Быть подписанным на разных людей, которые этим занимаются. Короче говоря, там целая история. Это если прям хочется углубляться.
1: Я помню твои статьи, когда ты просто хейтил весь город за то, что он не умеет одеваться и ничего не чухает в моде.
0: Не чучу.
1: Да.
0: Ну, это да, лет 6 назад где-то выходила такая статейка.
1: А потом этот человек говорит про надменность администратора Ольги Бузовой.
0: А там другое, там уже про вежливость. Там можно было как-то и пошутить, я считаю, для кадра.
1: Можно все-таки было как-то и помолчать для статьи.
0: А мы, артисты, я считаю, должны быть в кадре.
1: Какие мы?
0: Всегда активными и готовыми ответить интересно и креативно. Поэтому я не понимаю, почему многие... еле лыком вяжут.
1: А, ты про это? Я думал, какие мы артисты, да. В смысле, про моду. Меня типа в свой кружок этот
0: Не заманивай.
1: Модный.
0: Не, вот какое у тебя вообще отношение к
1: Никакого
0: моде?
1: Никакого вообще. Ну, то есть, что это за такое? Что это за субстанция такая?
0: Подбираешь ли ты себе какой-то некий определенный стиль? Вот,
1: нет.
0: Например? Меняешь ли ты гардероб, обновляешь ли ты каждый сезон, например?
1: Нет.
0: Добавляешь какие-то
1: детали? Я придумал себе фишечку изумительную просто. Всем рекомендую, если есть возможность. Ну, как... А вещь, как вы правильно... Короче, шмотка, одежда. В месяц что-то обновить. Вот одну там что-то. Штаны, рубашку, ботинки. Ну... И так у тебя 12 каких-то обновлений за год для твоего повседневного гардероба. Вот хоп, и у тебя, в принципе, оно не залеживается.
0: Но это достойная инвестиция. Главное потом куда-то девать старые вещи.
1: Куда? В помойку. Потому что у меня они долго не ходят.
0: Ты
1: поэтому
0: в помойку выкидываешь?
1: Я не хожу на модные показы. Я хожу повседневно. У меня футболки улетают вообще за полгода все.
0: А куда, в смысле, не улетает?
1: Ну, потому что я люблю черное очень часто носить, но оно превращается в бурое, поэтому все.
0: Бурое?
1: Бурое уже не поносишь.
0: Ну, ладно. Ну, не знаю.
1: Особенности физиологии, возможно, но тем не менее.
0: Возможно. Не, максимум бывает, что принт слезает с определенным количеством стекля.
1: Вы не носите одежду в таких условиях, которую я... Мне надо всего себя тафтом 3 погоды обнести, наверное, в 4 слоя. Тогда, может быть... Я же говорил...
0: Ты же не шахтер.
1: Ну, я не шахтер. Я такой человек, который может идти по городу просто...
0: И перелезть через забор
1: на совещание. Потом, о, надо перелезть через забор. О, тут идет гонка через бездорожье. Надо залезть поближе, посмотреть, уйти по колено в эту грязь. Там случайно, не случайно. Я вот так белые кеды почему не ношу. Были у меня такие. На Кураж съездил.
0: Кураж, я помню.
1: Да, и вот
0: они, белых кедок на
1: они перестали белыми быть очень быстро. Очень быстро. Как их там называют? Вот моя инвестиция в моду была. Я тогда конверсы какие-то взял, вот эти вашинские, типа модные. Вот были белые, стали бурые. Моментум.
0: К Кстати, был какой-то период, когда продавались грязные рваные кеды за очень большие деньги. По-моему, бренд назывался Golden Goose. Ну и там что-то несколько тысяч долларов они стоили. А, ну что, 9 июля, август. Почему август?
7: Потому что июль. Кого день будет проверять на прочность?
0: Я уже смотрю просто туда, в будущее. День проверит на прочность. Главное не поддаваться давлению со стороны, действовать медленно и хладнокровно.
7: Угу. Овны, понимание верного направления сегодня придет не через анализ, а прямое ощущение внутренней правды.
0: Тельцы, сегодня может появиться развилка, когда нужно будет выбирать между двумя путями.
7: Близнецы, посвятите время самоанализу, и вы сможете найти ценные для себя открытия.
0: Раки, сегодня стоит снизить ожидания, быть предельно честными со своими единомышленниками.
7: Львы, обращайте внимание на идеи и мысли, они могут открыть что-то важное для ваших целей.
0: Девы, сегодня вы можете отчетливо осознавать свои мировоззренческие рамки.
7: Весы, настало время отпустить то, что уходит, попытка удержать старое обойдется вам слишком дорого.
0: Скорпионы, невысказанное в отношениях, сегодня потребует признания, не уклоняйтесь от этого, даже если тема кажется неудобной.
7: Стрельцы, утро может принести новые вызовы, и вам надо предпринять конкретные шаги. Шаги, а не просто давать обещания.
0: Козероги, попытка делать все по правилам сегодня даст обратный эффект. Позвольте себе выйти за рамки привычной схемы.
7: Водолеи, ваша инициатива поможет решить то, что давно ждало своего часа.
0: Рыбы, если утром возникнет напряжение в общении, вероятно, на следующий день вы сможете уладить недопонимание.
7: И пусть этот день принесет счастье, терпение, любовь, добро и свет.
0: Я считаю, что
7: это сильно пафосно вышло.
0: Я считаю, правильное напутствие. Тем более выходные, как всегда, обещают быть летними, солнечными и немножко прохладными.
7: Да?
0: Да, я, кстати, веду юбилей. Поэтому в следующие будни вернусь с интересной информацией какой-нибудь веселой.
7: Это здорово, это круто. А на сегодня это все. Всем пока-пока, слушайте Луки ФМ.
0: Все, всем пока.
13: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
14: Будем, но констатируем. Ну, может,
15: да, давайте порадуемся чуть-чуть за то, что их увольняют. И то хорошо.
14: Радоваться не будем.
15: А что нет-то? Давайте либо пожалеем, либо порадуемся. Ну, в общем и целом, через 8 месяцев, у нас 30 секунд, коротко скажите. Вы говорите, дорожная карта будет подписана, да, зеленый коридор некий. Это будет что значить все-таки? Боевые действия это продолжатся будет... или все, мир?
14: Боевые действия будут приостановлены, и начнется разговор, во-первых, о мировой безопасности, в первую очередь ядерной.
15: Спасибо. Марат Баширов, политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. Телеграм-канал обязательный к подписке, политджойстик. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Перерыв в начале следующего часа. Вернемся и продолжим.
16: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
17: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
18: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
19: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
20: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
21: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
20: Все подробности на сайте grillohota.rf.
21: «Мираторг».
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
3: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
5: О терроризме.
4: ФСБ заявила о срыве попытки беспрецедентной серии терактов в отношении российских военных объектов и военнослужащих. Согласно заявлениям спецслужбы, Украина планировала совершить теракты на объектах военной инфраструктуры, в том числе на одном из ведущих предприятий ВПК, а также в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны в Москве. По подозрению в подготовке покушения на сотрудника Минобороны задержана 25-летняя россиянка. По версии ФСБ, она по заданию украинских спецслужб сняла квартиру в столице для исполнения теракта. Сама девушка должна была уехать на Украину.
5: О вооружениях.
4: Производство ракет «Патриот» на Украине займет годы из-за сложности технологий и зависимости от поставок из США, пишет Bloomberg. Для запуска потребуется создать новую цепочку поставщиков, закупить специальное оборудование и подготовить персонал. А предприятие придется защищать от российских ударов. Аналитики считают, что безопаснее разместить такое производство в Польше. Ранее Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре допустил передачу Украине лицензии на выпуск ракет «Патриот».
5: О вирусах.
4: В Конго число умерших от Эбола достигло 600. Об этом сообщает Министерство связи и по делам СМИ республики. В больницах и медицинских изоляторах под наблюдением находится 750 пациентов. Нынешняя вспышка лихорадки Эбола началась 15 мая на востоке Конго. Эпицентр находится в конголезской провинции Итури.
5: О бизнесе.
4: В России рестораны сокращают меню и упрощают рецептуру из-за роста издержек. На фоне дефицита поваров, подорожания продуктов и роста других расходов, рентабельность бизнеса продолжает снижаться, несмотря на увеличение выручки. В этих условиях владельцы заведений вынуждены искать баланс между экономической эффективностью и ожиданиями гостей, оптимизируя ассортимент и рецептуры без существенного повышения цен, пишут «Известия».
5: Об инициативах.
4: В России хотят доплачивать золотым юбилярам семейной жизни за детей и внуков. В общественной палате предложили ввести денежные выплаты супругам, прожившим в браке более 50 лет. При этом размер выплат будет зависеть от количества детей и внуков пары, но не менее одного минимального размера оплаты труда. Причем выплаты должны быть как федеральные, так и региональные.
5: О спорте.
4: Сегодня на чемпионате мира по футболу пройдет 28-й игровой день. В рамках четвертьфинала в 23 часа по московскому времени запланирован матч Франция-Марокко. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
5: Что будет? Честный взгляд на 9 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
15: Продолжаем эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал группы «Радио «Комсомольская правда». Чаты работают. Пишите, пожалуйста, через полчаса мы с вами опять пообщаемся снова. Микрофон включен во время больших перерывов, напоминаю в очередной раз. Так что и в разделе комментариев постфактум можно писать жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Все это мы учитываем. Знаете, что интересного сказал, среди прочего, вчера Трамп в разговоре с Зеленским? Что между русскими и украинцами нет большой разницы. Я уж не знаю, по-моему, это либо троллинг был, либо по незнанию он это сказал. Ну, это не подумал, что называется. Но как можно было еще сильнее уколоть, обидеть, ну, текущий киевский режим, скажем так. Ну, даже не знаю. Сейчас спросим мнение эксперта на этот счет. Евгений Минченко к нам присоединяется. Евгений Николаевич, вас приветствую. Здравствуйте.
23: Доброе утро.
15: Сейчас я даже вот ваш титр правильно произнесу. Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Все, Евгений Николаевич, так. Вы как думаете, это троллинг был или он по незнанию это сказал?
2: Ну, я не исключаю, что ему донесли концепцию одного народа. Вот, и, в общем,
15: подожди, идея... какая-то концепция... То есть он сыграл на руку таким образом Владимиру Путину, я правильно понял? Если, ну, если про концепцию одного народа.
2: Ему Путин нравится. Очень многим американцам Путин нравится. Это такой символ человека с несгибаемой волей. И там достаточно вспомнить у человека, который там часто смотрит какие-нибудь американские сериалы или американские фильмы, что там регулярно темы. Но, типа, ты со мной не связывайся, у меня там воля, как у Владимира Путина. Вот. Да, даже свежий вот этот фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Ло. То есть, я не знаю, они там, может быть, пытались агитку снять, но Путин в исполнении Джуда Ло-то там тоже симпатичный на самом деле. С ну, такой очень себе на уме. С приматом национальных интересов, действительно, с сильными волевыми качествами.
15: Стоит посмотреть фильм «Кремлевский волшебник», да?
2: Да, я советую. Он вроде не запрещен у нас пока.
15: Ну, в любом случае, в интернете-то можно.
2: Да, ну, Джуд Ло, на мой взгляд, очень много провел такой актерской работы. Я-то, ну, как бы достаточно давно изучаю Владимира Путина, там, с 98-го года, когда мне один мой товарищ сказал: вот, видишь, нового директора ФСБ назначили. Я говорю: да, они у нас тут меняются уже. Там, как-то. Он говорит: не-не-не, этот очень серьезный. Ты за ним понаблюдай. Вот. И, ну, вот есть не такие особые там повадки Владимира Путина. Манера ходить, манера держаться, манера смотреть. Там очень много Джуд Ло подсмотрел.
15: А в остальном вот эта история, она имеет отношение к действительности или нет? Это просто, ну, некая интерпретация, а главное там это, собственно, не, ну, слушайте, там, «Кремлевский волшебник».
2: Ну, во-первых, там волшебства не видно, непонятно, а где там волшебство-то такое вот особое, там, которое исполняет герой Пола Дано, который, кстати говоря, на мой взгляд, очень слабо играет, при том, что один из любимых моих актеров. А во-вторых, ну, много откровенного брать, ну, там, например, про тех же самых снайперов в 2014 году, когда на Майдане в Киеве. Когда там этот журналист говорит: ну, это же вы там этому герою полукремлевскому чиновнику, это же вы управляли снайперами на Майдане, тот ему показывает руки, ну, елки-палки, ну, известно уже, кто там привел этих снайперов, кто конкретно ими управлял, там был такой Андрей Пару, потом глава Совета национальной безопасности и обороны Украины. То есть это была очевидная провокация. Собственно, те, кто это все организовывал, стреляли и по Берку, там, и по митингующим, этим, по участникам Майдана, ну, как там, по восставшим. Вот. Поэтому, ну, конечно же, это очень, очень странно. Но если, ну, или там это русское, у них представление, русская девушка обязательно должна ходить в шапке. Вот она ходит в шапке везде, там, в помещении, в ночном клубе и так далее.
15: Это бред какой-то. У нас, видите, да, не запрещено же женщинам в шапке-то ходить. Ну, может, не снимать, в отличие от джентльменов. Да, может быть, они этот момент просто учитывали. Что касается Пола Дано, не зря его, видите, недавно Тарантино критиковал. А вообще, лучший фильм с его участием – это «Нефть». Всем рекомендую посмотреть. Фильм «Нефть» очень хороший, и Пол Дано там очень хороший. Насчет будущего у вас какие мысли? Вот коллега Марат Башаров, он считает, что через 8 месяцев можно сказать, что все это будет идти к завершению или уже закончится. У вас какие мысли? Более пессимистичные, может, наоборот, оптимистичные?
2: Большой.
15: Куда-то пропал, да,
2: Евгений? Ну, пока я...
15: О. Все, вы вернулись, продолжайте, пожалуйста.
2: С вами? Да.
15: Да-да. Слышим.
2: Марат Фатович, я считаю, потому что пока скорее это ситуация оппозиционного тупика, я бы так сказал. Вот. Это что ж такое?
15: Сейчас попросим сейчас коллег переподключить, и жизнь наладится, друзья. А вообще вот Евгений Николаевич не так давно у себя в телеграм-канале написал, что Зеленский, цель Зеленского, если мы посмотрим на наших соседей, на братскую Беларусь, то вот у Зеленского цель спровоцировать переворот в Беларуси. Сейчас этот момент обязательно обсудим, крайне любопытный, но мы уже можем наблюдать, что после того, какой вояж устроил Лукашенко, собственно, он сначала съездил к Владимиру Путину, причем не просто приехал, уехал, да, все-таки, по-моему, там двое суток они о чем-то разговаривали, и это секрет, о чем конкретно никаких новостей не просачивалось в СМИ. А далее Лукашенко полетел в Китай и о чем-то тоже долго и плодотворно разговаривал с Си Цзиньпином. Тоже любопытно. И после этого, обратите внимание, вся эта история с работающими, существующими, или не работающими ретрансляторами, которые наводят российские беспилотники, якобы или не якобы, не знаю. Вот, она куда-то делась. Все, Зеленский прекратил. Сначала он угрожал. И после всех этих, значит, поездок Лукашенко прекратил. Тоже любопытный момент. Чуть попозже, сейчас вот нам Минченко вернется, через пару мгновений обязательно обсудим. А, ну вот, Евгений Николаевич, вы снова с нами, получается, да? Вы пропадали про 8 месяцев. Уточните, пожалуйста, коротко, и дальше пойдем.
23: Ну, пока ситуация оппозиционного тупика, связанная с тем, что, ну, там, быстро, грубо говоря, Донбасс освободить, видимо, не получается. Ну и даже, допустим, мы решили, там, наши войска решили эту задачу, освободили Донбасс. Надо же еще, чтобы другая сторона с этим согласилась. А логика может быть, ну окей, вот вы добились этой конкретной военной цели, давайте дальше воевать. В ситуации безграничного тыла, по которому российская сторона не может бить и Украины, и перехода войны в стадию ударов ракетами и беспилотниками, ну, я так понимаю, ту сторону не очень волнует судьба мирного населения Украины, не очень волнует, а что там с ними будет, им просто нужна эта территория как плацдарм для атак. Ну, а война, в общем, не такая уж и дорогая, получается, для тех же самых европейцев. Вот, и именно поэтому они себе ставят 2030 год. Вот, до момента, так сказать, их уже вступления в эту ситуацию. И я пока не вижу с нашей стороны очевидного ответа на этот стратегический вызов. Возможно, он есть, просто с нами, с вами не делятся.
15: Очень жаль. Интересно, почему с нами не делятся, да? Несправедливо.
23: Ну, военная тайна, там, может быть, это какая-то суперстратегия, которая предполагает использование элемента неожиданности. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь.
15: И что касается Лукашенко, его поездок, вот вы у себя просто написали, что Зеленский хочет спровоцировать переворот в Беларуси. Я что-то признаков переворота там не наблюдаю в Беларуси, совсем наоборот. Но, тем не менее, после того, как Лукашенко съездил к Путину, съездил к Си, можно ли говорить, что Зеленский провалился с вот этой своей идеей раскачать ситуацию там?
23: Ну, во-первых, идея давняя, и она, в общем-то, там в меню сохраняется. Я так понимаю, концепция переворота предполагалась следующая. Удары по НПЗ минским, которая дает там порядка 30% доходов бюджета, там, ну, по годам может колебаться, там, не знаю, сколько сейчас, но примерно такая доля. Вот. Удар по критически важной военной инфраструктуре. На этом фоне, как считают, я так понимаю, планировщики этой операции, возникает недовольство Лукашенко, что втянул войну, а основным, так сказать, мотивом на протяжении всех этих лет у Лукашенко было, вот видите, там воюют, а мы не втягиваемся. Вот. Ну, а дальше вот этот вот белорусский легион, который входит на территорию Беларуси, якобы надежда на то, что белорусские силовики не будут оказывать сопротивление. То есть, вот, я так понимаю, схема такая. Насколько они там адекватно оценивают настроение жителей Беларуси, но мы видим по тому, что происходит сейчас с Россией, ну, явно, что настроение не против власти, а против тех людей, которые наносят удары.
15: Давайте сделаем перерыв. Евгений Мельченко с нами, президент коммуникационного холдинга Мельченко Консалтинг.
8: На происходящее вокруг.
9: Реклама. Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
11: и хорошего настроения.
9: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
11: Ура! Идем в атмосферу!
12: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
24: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
26: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». «Комсомольская правда». Радио.
27: Что будет? Честный взгляд на 9 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
15: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Евгений Мельченко, политолог, президент коммуникационного холдинга Мельченко Консалтинг. Евгений Николаевич, тут Вячеслав Володин. На закрытой части пленарного заседания Госдумы пожаловался на утечку информации о досрочных премиях депутатам. Вчера действительно ведомости писали, и просочилась информация о том, что получат какую-то большую премию депутаты. Вообще, ну, скажем так, кризисное время, а депутатам премию вообще в любом случае, это вброс или не вброс, в любом случае это, ну, согласитесь, выглядит как-то не очень, да, премии депутатам, которые вроде бы и так неплохо живут, ну, жаловаться на жизнь, которым точно не приходится, и вот еще и премии. Я даже не знал, что, оказывается, депутатам какие-то премии положены, если честно, ведь положены, причем немалые, судя по всему.
23: Ну, вы знаете, эта дискуссия, она имеет многовековое измерение, а именно, надо платить депутатам. Нет, или не надо?
15: Платить-то надо, конечно, любая работа должна быть оплачена.
23: А дальше вопрос, сколько? Я просто, понимаете, настолько долго живу, что я еще помню ситуации 90-х, начала 2000-х, когда при небольших депутатских зарплатах по кабинетам, в общем, не очень стесняясь, ходили люди, ну, например, представители отдельных нефтяных компаний, и раздавали доллары в конвертах.
15: Вот, за лоббирование было какое-нибудь, да?
23: Да, да, да, за голосование там по конкретным законам, причем, ну, были и обратные истории, то есть там товарищи из ЮКОСа, конкретно Леонид Невзлин, моему товарищу очень хорошему, депутату Госдумы на тот момент, когда тут там как-то неправильно проголосовал, сказал ему, ну, что парень, так сказать, ты, видимо, очень серьезно воспринял это дело, тут же поехал и купил себе бронированную машину. Вот. То есть, в общем, нравы были те еще. И, соответственно, есть одна логика. Допустим, кто там, по-моему, Сергей Михайлович Миронов в свое время говорил, типа, а давайте пусть у нас зарплаты, депутаты получают зарплату среднюю по стране. Вот. Пусть вот, живут на среднюю зарплату и... тогда будут ближе к народу. Это одна логика, а другая логика, пусть зарплата будет достойная, чтобы не было соблазна получать взятки, ну или как минимум там, подрабатывать, искать какие-то дополнительные источники дохода и так далее. Ну вот, вот эта развилка, она существует. Действительно, у нас депутат по статусу приравнен к федеральному министру. Как правильно заметил Вячеслав Викторович, у министров зарплаты сильно побольше, чем у депутатов.
15: Да. Евгений Николаевич, момент такой. Первое. Леонид Незлин, иноагент. На всякий случай приговорим, проговорим это, напомним. Ну и приговорим тоже. Что касается зарплат, вот сейчас у депутатов какая там зарплата? 450 или сколько?

0: наверное, все-таки меняет с точки зрения соблазнов, хотя я, опять же, согласен с тем, что когда нам в свое время говорили, что вот это богатый человек, он воровать не будет, это была ловушка, потому что воровать не будет честный человек. Вот, с одной стороны. С другой стороны, ну, лучше, когда у человека голова не болит о каких-то там совсем уж очевидных бытовых проблемах. Вот. Но самое главное, что меня, например, волнует как избирателя, может быть, я не типичный избиратель. Ну, мы же с вами платим зарплату вот этим депутатам, правильно? И у меня другой вопрос. Сколько они там получают? Там бывают, там, например, руководители крупных компаний получают зарплаты вообще заоблачные, и ну, вот, зато они дают эффективность. Вопрос, чтобы они на эти деньги хорошо работали. Понимаете? Когда, там, к примеру, вот сейчас с утра открываю новости, ЛДПР собирает подписи под о защите семей. Я думаю, подождите, ребята, вы парламентская партия, у вас парламентские выборы, и вы вместо законы занимаетесь сбором подписей под мнением. Но у вас вообще-то есть трибуна, вас уже выбрали, и вы претендуете на то, что вас еще и избрали. Как бы, почему вы этим-то занимаетесь? Вот. То есть вопрос в том, чтобы действительно у депутатов было первое понятное представительство интересов избирателей, в том числе, может быть, их как конкретных групп, поэтому у нас несколько партий. Это там партия, там, скажем, больше в сторону бюджетников, это больше в сторону частного бизнеса, это в сторону больше молодежи. Ну, как бы логично, да, потому что всегда надо уравновешивать интересы людей, ну, там, элементарно, там, говорят, давайте защитим семьи. Окей, давайте. А как быть с теми людьми, у которых нет семьи? А у нас...
1: От чего их защищать, скажите, пожалуйста?
0: От кого? Слушайте, но это... Я не буду вдаваться в критику тех или иных популистских высказываний, но я бы сказал так, что ключевой момент... Это чтобы ну, депутаты действительно использовали те возможности, которые у них есть. Они у них на самом деле немало. И по внесению законов, и по голосованиям, и по тем же самым депутатским запросам. Хотя, опять же, еще одна дилемма, там, одну мы с вами назвали, многовековую дилемму, там, платить, не платить депутатам. Если платить, там много или там какой-то минимум. Ну, или там достаточно. Да. А другая дилемма, насколько должен быть независим отдельный депутат, или его должна партия ставить в очень четкий коридорчик. Сейчас у нас уклон в сторону того, чтобы партийное руководство и руководство комитетов, в общем-то, было более влиятельным, чем отдельные депутаты, там ограничили возможности отправки депутатских запросов, сложнее стала процедура выдвижения отдельных законов, но, с другой стороны, тоже это можно понять, потому что, ну, уже, честно говоря, подзамучили этими историями, в Госдуме заявили, да, когда один, так сказать,
1: у себя депутат... в телеграм-канале депутат что-то написал, в Госдуме заявили, да.
0: Ну, или там вышел с какой-то законодательной инициативой, которая гарантированно будет провалена, но люди волнуются. Поэтому, ну, понимаете, всегда надо искать какой-то баланс и между интересами, и в рамках процедур, ну, чтобы повышать эффективность.
1: Так нынешняя зарплата, она оптимальная, как считаете? Вот эти там, по-моему, 450, я просто перестал следить в какой-то момент. Я помню, что было где-то столько, вот, 450 тысяч.
0: Понимаете, это все очень относительно. Для кого-то эта зарплата вообще незаметна. Ну, там человек занимался бизнесом, пришел в Госдуму, для него это не важно. Для кого-то это очень важно. Там человек, например, содержит еще там семью. Опять же, у кого-то есть квартира в Москве, у кого-то ее нет. Но им дают какое-то там жилье. Не очень комфортное, кстати. Я был в этом доме на Олафо-Пальме депутатском. Вот. Тоже, понимаете, это все очень и очень...
1: А что, есть депутаты, у которых нет жилья в Москве, да?
0: Ну, я так понимаю, что есть определенно. Ну, как бы там, например, известная же была история, не помню, в этом созыве или в предыдущем, что есть вот этот вот фонд жилья, а предыдущие депутаты не хотят выезжать. Они уже

0: не депутаты. И он говорит, ну, ребят, у вас же служебное жилье, покиньте, пожалуйста. Он говорит, ну, вот пока не можем. Были такие истории. Вот, поэтому, ну, и, например, жить там несколько месяцев в гостинице, это не очень комфортная история. Те люди, с которыми это случалось, я думаю, вам тоже подтвердят.
1: Ну, хорошо, ладно, с депутатами разобрались, дай бог им здоровья всем депутатам. Что касается грядущих парламентских выборов, я что-то, честно говоря, не вижу никакой активности по этой части. Вот с чем это связано? До этого, ну, какая-то предвыборная все-таки, там, сколько лет назад, в 2000-м, когда выборы были постоянно? 4 года назад, да?
0: В 2021-м, 5 лет,
1: да, точно, 5 лет. Какая-то активность была, а сейчас она куда-то делась. Куда она делась? Почему? Собственно, все как-то тихо под ковром проходит.
0: Ну, нет, Иван, я с вами не согласен. То есть, я бы сказал так, что кампания в этом году поздняя, началась она буквально вот-вот, но, тем не менее, все парламентские партии провели предвыборные съезды. У кого-то более удачные, как, например, у «Единой России», у «Новых людей». У кого-то менее удачные, как там у ЛДПР или у эсеров, у кого-то серединка на половинку, как у коммунистов, которые, на мой взгляд, съезд провели достаточно бодро, но вот там была вот это вот неоднозначное высказывание Геннадия Андреевича Зюганова о том, что вообще-то хорошо бы у людей вклады конфисковать и направить на... Потом опровергали. Причем, ну вот, на мой взгляд, плохой такой звоночек для коммунистов, что больше за них партия власти заступалась, чем они сами как-то отбивали.
1: 30 секунд, есть, Евгений Николаевич.
0: Ну, в общем, я думаю, с каждым днем она будет все выше и выше.
1: Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Благодарим за выход. Впереди перерыв, новости, реклама и анонсы. Микрофон будет работать, так что, пожалуйста, пишите свои вопросы в Ютьюбе, канал «Неопанкин», Рутюб и ВКонтакте, канал группа «Радио Комсомольская правда». Сейчас поговорим, а после этого вернемся и продолжим эфир. Не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политик и предприниматель Виктор Бут об игнорировании международных юридических норм на Западе.
4: Что мы наблюдаем последние 10 лет процесс? Во-первых, мы говорим о правовом каком-то статусе. А о каком праве мы с вами говорим? Международное право полностью выкинуто, будем так говорить, на задворки истории. Про него уже никто не упоминает. Совбез ООН превратился просто в какой-то декларационный клуб, мнение которого, в принципе, уже никому не нужно и не важно для начала любых боевых действий. Даже Женевская конвенция не работает ни во время проведения СВО со стороны украинских формирований, не как и сама Америка, например, при последних ударах по Ирану. А я уже не говорю про Израиль и то, что он делает и в Газе, и на юге Ливана, и при ударах на Бейрут.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Активисты движения «Первых» в Великих Луках совместно с родителями стали участниками мастер-класса «Герб моей семьи». Он прошел в рамках всероссийской акции «Рядом с родными», посвященной Дню семьи, любви и верности. Дети и взрослые узнали историю возникновения герба, познакомились с правилами его создания. Семьям было предложено придумать и создать свой герб, отразить в нем увлечения и семейные традиции. Участники создали свой уникальный символ, вложив в него свои главные ценности. Краеведческий музей приглашает школьников на увлекательные и познавательные квесты по средам. 15 июля пройдет мероприятие под названием «Ориентир славы». 22 июля будет посвящено Петру Первому и его славным делам. А 29 июля участникам предложат погрузиться в мир увлечения академика Виноградова. Квесты рассчитаны на группу не менее 6 человек и проходят при условии хорошей погоды. Новый циклон «Бернадет», который принесет ливни до 50 миллиметров за сутки, приблизился к границам России 8 июля. Пока его облачные поля успели накрыть только Прибалтику и крайний запад России. Больше всего небесной влаги достанется Калининградской и Псковской областям. Метеорологи сообщают, что над Европейской Россией возникнет огромный регенерирующий суперциклон. Предыдущие ливни покажутся жителям региона мелким дождиком. Например, на Центральной области за выходные может выплеснуться до 3/4 июльского объема влаги.
2: О валютах.
5: Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90, юань 11,21.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 9 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ в отставке, председатель Центрального исполкома Организации офицеры России. Александр Георгиевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Новости, которые сейчас идут на ленты, ФСБ сорвала попытку Киева и его западных кураторов совершить беспрецедентную серию терактов в России. Вот те скромные тезисы, которые сейчас распространяются, в том числе по лентам и лучшим телеграм-домам, такие. Из главного. Киевский режим планировал теракты с использованием дронов на объектах военной инфраструктуры. Далее. В Москве готовился теракт против высокопоставленного военного Минобороны. Пособницей украинских спецслужб оказалась россиянка, она задержана. Куратор из спецслужб Украины имитировал влюбленность в женщину-агента в Москве, обещал после совершения теракта против высокопоставленного российского военного продолжить романтические отношения на Украине. Эта самая пособница приготовила в Москве съемную квартиру для исполнителя сорванного теракта против офицера Минобороны, сама должна была уехать на Украину. Пособница Киева помогла украинским спецслужбам дистанционно из Украины следить за местом проживания в Москве высокопоставленного офицера Минобороны России. В арендованной квартире она установила видеокамеры для ведения наблюдения за адресом проживания и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину. Спецслужба Украины использует сдаваемое в аренду жилье для подготовки к совершению терактов в России, предупреждает ФСБ. Да, ну быть повнимательнее, конечно, тем, кто сдает квартиру в Москве, это первый момент. А далее, на что следует нам всем обратить внимание? Давайте к рекомендациям. К людям обратимся в очередной раз. Я понимаю, что это из серии почти что бесполезно, но тем не менее. Потому что сколько мы говорим, а тем не менее люди попадаются на часто элементарные какие-то уловки. Тут, конечно, история посложнее. влюбилась девушка в мужика, такое случается. Но вот иногда просто по телефону разводят и, скажем так, доводит до того, что человек идет и совершает убийство. Я вот всегда думаю, как это вообще возможно? Как им это удается? Есть у вас ответ на этот вопрос?
8: Ну, дело в том, что люди, которые идут на сотрудничество, они совершают главную ошибку во время первого контакта. Как говорил Булгаков, не разговаривайте с незнакомыми. А многие люди, так сказать, испытывая дефицит внимания, так сказать, готовы поговорить, порассуждать, послушать и так далее, и так далее. Вот это вот первый шаг к созданию атмосферы доверия. А в данной ситуации, вот мы про эту девушку говорим, я всегда вспоминаю слова из песни «Женщины доверчивее, чем люди». И вот в данной ситуации это уже не первый случай, когда с помощью таких вот уловок дальнейших перспектив устройства семейной жизни женщины попадаются. Вспомните, ведь все преступления, которые были совершены в отношении там, Татарского, Дугина, и, вот, в данном случае, это все связано именно вот с такими, с привлечением дам для устройства совместной жизни. Но вообще, конечно, что нужно сказать? Вообще эта тема будет нарастать, и мы должны быть готовы к тому, что, в общем-то, усилия специальных служб Украины будут повышаться. Причем надо сказать, что повышаться их даже в данной ситуации интересует даже не столько качество, сколько количество. Потому что всегда чем больше будет, так сказать, привлечено людей к сотрудничеству, тем, так сказать, наверное, будет и выше процент совершения этих преступлений. Ну, вы задали вопрос по поводу того, что делать. Ну, знаете, первое, я уже сказал, что не разговаривайте с незнакомыми. А второй момент, мы прекрасно должны понимать, что это относится к категории очень скрытых, латентных преступлений. И вот многие такие операции, они проводятся многозвенно, многоступенчато. В данном случае вот эту даму, как я прочитал в интернете, ее готовили в течение 2 лет. То есть привлекали к сотрудничеству, готовили, располагали формированию ее устойчивого убеждения необходимости совершения тех или иных действий. Ну и, как следствие, вот ФСБ ее разоблачило. Ну, в общем-то, это не новый прием. Это были во все времена. Во все времена работы с агентурой, такой со стороны противника и приема, в принципе, ничего нового тут нет. Единственное, что, как мы уже понимаем, это в эту сферу, эта сфера начинает использовать информационные технологии, и это уже немножко, так сказать, серьезнее, потому что личные контакты, которые бывали раньше во время подготовки человека к вербовке, они всегда, так сказать, были очень чреваты разоблачением.
1: Тут еще такой момент. У нас и так невысокий уровень доверия к друг другу, скажем так, в России нынче. И, ну, определенно надо вот это состояние менять, потому что, ну, прямо скажем, мы, русские, становимся не очень-то общительными. С другой стороны, вы совершенно правы. Общаться, тем более, с незнакомыми вообще нынче не то что вредно, сколько опасно. Так как же быть, где золотая середина? Есть у вас ответ?
8: Ну, золотая середина, наверное, в первую очередь в работе самих специальных служб, которые, как я уже не раз говорил, они сейчас меняют свою формы и методы работы, тактику проведения оперативных мероприятий, что дает возможность раскрывать. Ведь обратить внимание, наверное, если посмотреть цена-качество, то мы увидим с вами, что число предотвращенных преступлений значительно выше, чем число совершенных преступлений. Хотя надо сказать, что и даже вот те совершенные преступления, которые имели место быть, они, в общем-то, очень высокой тяжести. Убийство высокопоставленных начальников Министерства обороны, совершение терактов против объектов инфраструктуры, это все как бы вызывает. Но факт остается фактом. Мы вряд ли чем сможем помочь по специальным службам, потому что, как я уже сказал, все это делается очень латентно. И белые такие пушистые дамы, они, в общем-то, бывают более опасны, чем человек, высказывающий какие-либо жесткие высказывания в отношении государства и власти и в отношении самой ситуации. Знаете, как говорят всегда, значит, моя мать говорила всегда, что бойся собаку не ту, которая лает, а которая молчит. Вот мне кажется, что сегодня противник умело использует возможности скрытного влияния и воздействия на индивидуалов. Вы знаете, вот для того, чтобы выйти на одного человека, им приходится наверняка перелопачивать сотни людей. Потому что человек, который не хочет быть завербован, вы его никогда не завербуете. А если человек идет на контакт, а я уже сказал, что это, в общем-то, как правило, люди, обладающие дефицитом внимания, то они начинают с ним работать достаточно долго. При этом определяют вообще, какую задачу перед ним поставить. В данной ситуации, вот для этой дамы, они выработали довольно, так сказать, широкий спектр совершения преступлений от убийства, скажем, поставленного военного до сбора информации по нашему потенциальному и так далее. И так далее. Это, конечно, очень такой, прямо скажем, специфический вопрос, который мы с вами вряд ли в процессе радиопередачи сможем, так сказать, исчерпывающем объеме изложить.
1: Александр Георгиевич, у меня такой вопрос, но, может, я излишне гуманен, но, тем не менее, вопрос этот задам. Большое количество подростков попадаются в руки украинских мошенников, и не только мошенников, но спецслужбы использовали. Помните, что и 14-летние поджигали там релейные шкафы, и даже поджигали, допустим, вертолеты. Были истории, эти люди, эти ребята уже сидят в тюрьме, бывают наказания, они совсем молоденькие. И вот вы сказали фразу, и я хочу вот вокруг нее далее вести разговор, что если человек не хочет быть завербованным, ты его не завербуешь. А что касается подростков? Вот вы, смотрите, их посадили, и я вот думаю, мне почему-то подсознательно, ну просто потому что это подростки, хочется, чтобы их простили в большинстве своем. Может, я не прав, конечно, но тем не менее, вот на эти ситуации вы как смотрите?
8: Я смотрю так, знаете, иногда лучше одному человеку дать в бубен и выпустить его, чем, так сказать, он будет париться на нарах и при этом станет закваренелым уголовником. Вы знаете, дети, которые находятся на таких детских зонах, очень часто стараются попасть там в зону взрослую. Это такая общая тенденция, и вот сотрудники ФСИН могут это подтвердить. Но мне кажется, что здесь надо не только разбираться с самими этими детьми, надо разбираться и с родителями. И мне кажется, должна быть взаимная ответственность и ребенка, и его родителей. Ну и, конечно, должно проводиться тщательное исследование, расследование того коллектива, где этот человек находится. Школа, так школа, колледж. Поэтому мне кажется, что вот эту тему мы упускаем. Мы, так сказать, рассматриваем только наказание персонажа в конце цепочки. А надо смотреть все условия, при каких условиях формировалась эта личность. Вообще надо заметить, что и подростки, они, так сказать, больше подвергаются влиянию, потому что их очень легко взять на слабо. Плюс ко всему мы должны просто иметь в виду, что наши подростки очень много определенных категорий, она вообще склонна такой к постоянному вандализму. И мы с вами прекрасно видим, так сказать, во что превращают эти вандалы наши электрички, превращают, так сказать, подъезды, ну и так далее. И так далее. Поэтому я думаю, что здесь и это тоже тема, с которой надо заниматься очень серьезно. Но опять-таки ответственность должна быть взаимная и у подростка, и у его родителей, и у школы.
1: И вот у нас минута, и было предположение, что, ну, в силу того, что до разной степени преступления доводят людей, вот кого-то подталкивают к убийствам даже. Скажите, пожалуйста, какой-то гипноз используется этими мошенниками или этими представителями украинских спецслужб, или все-таки нет, там все простая психология? 40 секунд.
8: Я же уже сказал, что вообще в основном это люди, которые испытывают дефицит, обладают синдромом дефицита внимания. И, конечно, вот такое влияние со стороны специальных служб или тех людей, которые с ними разговаривают, оно дает возможность использовать вот этот синдром для того, чтобы привлечь подростка к этим вещам. Больше внимания надо подростками заниматься. Не белыми и пушистыми, а всеми остальными. Как у нас сейчас очень привыкли, там форумы, какие-то круглые столы. Делом надо заниматься, делом. Заниматься надо индивидуальной работой с каждым подростком.
1: Спасибо. Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ в отставке, председатель Центрального исполкома Организации офицера России. Благодарим за выход.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
9: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами
10: ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
11: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты и Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 9 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. На связи Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО. Юрий Альбертович, здрасте.
12: Здравствуйте.
1: ПВО – это ключевое. Смотрите, что, среди прочего, как бы было обещано Зеленскому на саммите НАТО в Анкаре. Там Трамп сказал, ну, чтобы не жаловались, чтобы не просили, надо бы им лицензию выдать на производство ракет для систем «Патриот». Ну, это как раз вот по вашей части ПВО. И начали писать об этом многие, что на самом деле лицензия лицензии, однако до дела-то может дойти аж через несколько лет, потому что даже с лицензией это такая сложно производимая продукция. А мы-то тут поначалу все испугались, но теперь у Украины будет сколько угодно вот этих самых ракет-перехватчиков против наших ракет. Пожалуйста, вам слово.
12: Ну, вы знаете, я бы сказал, что здесь не все так просто. Лицензия позволяет, по сути, да, производить ракеты. Но, конечно, вот активную головку самонаведения, двигатель, там еще целый ряд ключевых элементов Украина, естественно, производить не сможет. Это очень высокие и сложные технологии. Им просто придется получать это все из Соединенных Штатов Америки. Уже на сегодняшний день Украина заключила соглашение. Это соглашение подписано непосредственно с Германией на поставку 600 ракет «Патриот». В Германии и в Румынии строится фабрика Lockheed Martin, которая будет производить эти ракеты, ракеты «Патриот». И непосредственно в Германии завод должен будет запущен где-то либо в конце этого года, либо в начале следующего. Мощность вот его где-то так же, примерно 700 ракет. Хотя сама Lockheed Martin на сегодняшний день в год производит вот 700-750 ракет, не более. Кроме того, в Румынии строится еще один завод. Ну, тот завод, наверное, будет построен либо в 27-м, а может и в 28-м году. Но, скорее всего, все-таки в 27-м. И я полагаю, что так как Украина прекрасно понимает, что если построить завод на ее территории, этот завод будет нами обнаружен и уничтожен. Мы помним «Рейнметалл», которая заявляла о том, что будет 8 заводов на территории Германии. Показали один завод, который ремонтировал немецкую технику и старую советскую технику, и все на этом закончилось. Прилетела соответствующая ракета из России, завод перестал функционировать. А вот на территории Румынии они могут построить цех. То есть вот тот завод, который строится, там дополнительный цех построить, вывесить украинский флаг, и сборка будет происходить непосредственно на румынской территории, но якобы вот совместное предприятие Украины и Соединенных Штатов Америки, и таким образом легализовать это производство, обезопасить его и добиться того, что, в общем, на определенный момент это будет удовлетворение потребностей тех Украины, о которых постоянно заявляет Зеленский. Но еще раз хочу сказать, это будет позже. А вот до момента пуска завода 600 ракет зафрахтованы, соответственно, в Германии. И таким образом проблема поставок ракет «Патриот» может быть решена, за исключением одного момента, если мы не начнем изолировать не только районы боевых действий, о чем я часто рассказываю и говорю о том, как мы изолируем. Вот сейчас пытаемся, ведем, точнее, наступательное действие с целью изоляции Славянско-Краматорской агломерации, ее обескровления, изматывания и последующего освобождения. Вот такую изоляцию надо делать всей Украине. Пока мы к этому не перейдем, у нас будут большие проблемы, они будут постоянно возрастать. Вот сейчас компания Firepoint объявила о том, что они модернизировали свой дрон FP-1 до такого уровня, что он теперь способен пролететь расстояние 3400 километров. Раньше он летал 1600. То есть почти больше, чем в два раза. Это указывает на то, что модернизация будет идти постоянно, а дальность, которую он теперь пролетает, сравнима с баллистическими ракетами средней дальности. И, естественно, в таких условиях нам, конечно, сейчас достаточно сложно бороться с подобного рода дронами. Почему? Потому что американская компания Venture, она спутник, имеет 10 спутников, эти спутники ведут регулярную разведку над нашей территорией. 15 оборотов делает каждый спутник, то есть примерно через 15 минут идет обновление информации. Причем информация идет в режиме онлайн. То есть вот украинские дроноводы прямо на планшет со спутником, минуя всякие узлы связи, там, штабы и так далее, прямо на планшет получают ту информацию, которая касается квадрата их деятельности. То есть таким образом мы переместили зенитно-ракетные комплексы, поменяли конфигурацию с таким расчетом, чтобы противник не знал, где они находятся, а через 15 минут уже картинка есть. И очень сложно обеспечить скрытность в этих условиях, скрытность размещения систем ПВО. А противник, используя вот такие дроны, как FP-1 с дальностью 3400 километров, они облетают наши комплексы. До Омска 2500, у него 900 километров запаса. Вот эти 900 километров можно спокойно использовать для того, чтобы лететь по точкам, где нет населенных пунктов вообще крупных, и нет систем противовоздушной обороны, и долетать туда, куда, собственно говоря, в общем-то, мы и не ожидали, что они долетят. То есть, таким образом, я бы сказал, что американцы, с одной стороны, заявляют о мире, а с другой стороны, фактически поддерживают эскалацию. И Трамп прямо сказал, да, это эскалация, вот то, что касалось НПЗ, он сказал, да, это эскалация, но вообще-то эта эскалация может привести к миру. И таким образом вот это вот мир через эскалацию – это абсолютно, на мой взгляд, сумасшедшая идея, потому что кончится тем, что нам придется отвечать тактическим ядерным оружием. А это уже эскалация будет другого уровня и другого
1: масштаба. А Песков же заверил. Песков же вот дал интервью какой-то швейцарской газете, сейчас не помню, как она называется, и сказал, что Россия точно не будет страной, которая развязала Третью мировую войну, и ядерку мы, насколько я понял с его слов, применять не планируем. Ну, только в случае какой-то экстраординарной угрозы. И этой экстраординарной угрозой, видимо, не считается. Вот и все.
12: Ну, вы знаете, вообще вот в феврале 1917 года на различных станциях, которые находились рядом с Петроградом, стояли эшелоны, забитые хлебом. Там просто навалом хлеба было. Было организовано все таким образом, чтобы эти эшелоны до Питера не дошли. В результате начался марш пустых кастрюль, когда женщины вышли 23 февраля, 8 марта, соответственно, по новому стилю отсюда два праздника, которые были потом сделаны, чтобы не отмечали начало февральской революции. И таким образом женщины вышли с этими кастрюлями из-за голода. Потому что невозможно было, в общем-то, в Петрограде найти какие-то продукты. Хотя продуктов, я еще раз хочу сказать, было навалом. И закончилось, мы знаем чем, февральская революция. Вот сейчас то, что происходит, противник делает все для того, чтобы вызвать недовольство внутри нашей страны. И это недовольство закончилось февральской революцией. При этом, ну, не февральская, а подобием февральской революции.
1: Понятно, революция.
12: И при... Да, революция, да. И при этом, посмотрите, когда это происходит. Это происходит перед выборами в Государственную Думу. Соответственно, это тоже политическая акция. Это ведь не просто так. И все это поддерживается теми же самыми Соединенными Штатами Америки, которые, с одной стороны, заявляют о том, что они за мир и готовы с нами фактически развивать там экономические связи и многое-многое другое. Но при этом, в общем-то, проводят ту же политику, которую и европейцы. По сути, нанести России стратегическое поражение, разделить ее и забрать природные ресурсы, как это они сделали в Венесуэле. Ведь Буш и начал в свое время кампанию, поддержал кампанию на Украине антироссийскую. Почему? Потому что нужно было забрать ресурсы России для того, чтобы можно было развивать искусственный интеллект. Мы с вами уже не раз говорили, искусственный интеллект требует гигантского количества электроэнергии. Один дата-центр забирает столько же электричества, сколько средний город. И поэтому нужны природные ресурсы, нефть, газ, редкоземельные металлы. Это все есть в гигантском, в огромном количестве в России. И, соответственно, Россия в данном случае, кто будет захватит Россию, тот будет иметь преимущество в развитии искусственного интеллекта. А развитие искусственного интеллекта по манифесту компании Palantir подразумевает даже его возможность его контроля над ядерным оружием. То есть с помощью искусственного интеллекта американцы планируют, в общем-то, победить ядерную державу. И таким образом они рассматривают его как более сильный довод и более серьезный аргумент, чем развитие ядерной триады. Поэтому на сегодняшний день две страны в этом вопросе лидируют – это США и Китай. И отсюда, в общем, такие, собственно говоря, серьезные запросы и потребности в области энергетики. И отсюда смена вот курса, который мы наблюдаем, Трампа в отношении России. Потому что уже можно прямо сказать, что и на встрече в «семерке», и, соответственно, на встрече в Анкаре американцы практически заняли проукраинскую позицию. И мы должны, в общем-то, делать соответствующие выводы и заниматься тем, чтобы осуществлять мобилизацию, ну, в косвенном смысле слова.
1: Я понял, да. Технологическую, да. Вы имеете в виду.
12: Да, да. Именно перестраиваться и психологически, и перестраивать экономику более быстро, и совершенствовать, самое главное, совершенствовать систему ПВО. Это важнейшая задача. Жуков говорил так. Кто не может отразить удар с воздуха, того ждет поражение.
1: Спасибо. Юрий Кнутов, АН-эксперт, историк войск ПВО, Иван Панкин был здесь, остался доволен. Все будет хорошо, друзья, до завтра.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
13: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
14: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллион. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
15: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О терроризме.
15: ФСБ сообщила, что сорвала беспрецедентные по масштабу и степени угрозы теракты, которые собирались провести спецслужбы Украины в Москве. Преступления планировались на объектах военной инфраструктуры, в том числе на одном из ведущих предприятий ВПК, а также в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны в Москве. Пособницей украинских спецслужб оказалась 25-летняя россиянка. Она задержана. По версии следствия, девушка по заданию координатора арендовала квартиру в столице и установила там скрытые камеры. Сама она планировала сбежать из страны через Турцию. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. В дальнейшем к обвинению может добавиться и статья о госизмене.
2: О происшествии.
15: Обнаружила тело, предположительно, второй девочки, пропавшей в Туве. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете по республике. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ближайшее время следователи проведут процедуру опознания. О пропаже двух подруг 12 и 13 лет стало известно 1 июля. Они вышли из дома около 6 вечера, направились к Енисею и не вернулись. Расследование продолжается.
2: О наводнениях.
15: В Гиргибильском районе Дагестана объявлен режим ЧС из-за подтоплений, сообщила местная администрация. В нескольких селах уровень воды в реках продолжает повышаться. Ранее в Дагестане прошли сильные дожди. Из-за непогоды случились массовые перебои с электроснабжением. Без света оставались 48 населенных пунктов. Была разрушена магистральная линия газопровода, проходящая через село Маали. Специалисты ведут работы по восстановлению газоснабжения. Из-за паводков и селей в Дагестане эвакуировали более 100 человек.
2: О болезнях.
15: Число новых случаев рака в мире может вырасти почти на 70% к 2050 году с 20,5 до 35 миллионов в год, говорится в докладе ВОЗ. Основными факторами риска остаются курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни и ожирение. При этом доступ хотя бы к минимальному лечению онкологических заболеваний обеспечивают только 39% стран, а показатели выживаемости сильно зависят от уровня доходов и места проживания.
2: О ценах.
15: В России подешевели сезонные овощи, входящие в борщевой набор. Картофель, капуста и лук с начала года потеряли в цене около 22-30% по сравнению с прошлым годом. Свекла подешевела почти на 22%, морковь осталась на прежнем уровне. Тепличные огурцы и помидоры слегка подорожали в пределах 3%.
2: О погоде.
15: В Москве сегодня до плюс 22, кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах возможна гроза. В Петербурге плюс 22, облачно и небольшой дождь. Ирина Самойлова, служба информации.
13: Рекламно-информационная программа.
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
16: Ну, бывает же так, вот накатит какая-то мысль, какое-то желание перемен, захочется купить машину.
17: Может, обычно быть, накатывает тоска.
16: Не новую. Это как у женщин, понимаешь, вот когда у женщин какие-то проблемы, она что делает? Она идет в магазин.
17: Ну, а когда...
16: Надежный, чтобы что-нибудь купить.
17: На мужика накатывает тоска, он... Наверное, другими вещами начинает заниматься. Не будем сейчас об этом говорить. Но уж точно не магазин за машиной.
16: Ну как? Ты же можешь не в магазин за машиной.
18: Другой магазин.
16: В магазине дорого, блин.
17: В магазине дорого. Хорошо.
16: Ты идешь
17: к соседу.
16: На какой-нибудь вторичный рынок. Вот, смотришь на темно-синий универсал. 16-летний, 1,8 под капотом. Значит, он палка. Это я свою машину описываю на всякий случай. И ты понимаешь, ну как бы у тебя есть возможность оценить эту машину визуально, с точки зрения того, как она выглядит. Вопросы еще возникают по поводу того, собственно, а насколько родной тот цвет, в который она выкрашена. А что у нее там под капотом? Ну, ты же не специалист.
17: Ты знаешь, глядя на 16-летний автомобиль, я вряд ли буду думать, родная краска или не родная. Она стопудово не родная.
16: Хорошо.
17: Вот скажи мне, пожалуйста, ты сколько раз перекрашивал свой 16-летний автомобиль?
16: У меня не крышина, только крыша.
17: Вот видишь, у меня тоже.
16: Так вот, если с цветом все более-менее просто, если состояние салона мы как-то можем оценить визуально, то что там под капотом творится, что там в ходовой, ну как бы мы же не специалисты, мы не умеем. В связи с этим мы в этой программе сегодня с утра мы говорим о том, как, собственно, выбрать машину и какие подводные камни у нас могут возникнуть на пути на вторичном рынке. У нас на связи Павел Матвеев, автоподборщик из Тюмени, автор группы ВКонтакте «Матвеев Автоселекшн». Павел, здравствуйте.
17: Павел, доброе утро.
18: Здравствуйте, ведущие, здравствуйте, радиослушатели. Всех рад слышать.
16: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Михаил, здравствуйте.
19: Доброе утро.
16: И Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Сергей, привет.
20: Серег, привет.
21: Доброе утро.
16: Так, все формальности соблюдены, собственно. Давайте всерьез о том, ради чего мы здесь собрались. Павел, скажите, вы сколько лет автоподбором занимаетесь?
18: 8 лет, с 18-го года.
17: И как вас угораздило?
18: Объясню ситуацию. В 18-м году решил приобрести себе автомобиль и столкнулся на рынке, что творится, сколько, как много подстав. Это скрученные пробеги, это машины после ДТП, которые выдают их за хорошие автомобили. Вот. И решил помогать людям, понял, что сейчас это важно, человеку надо честную информацию по технической части, по юридической, и вот как бы занимаюсь.
17: Павел, простите, но тем не менее, в моей голове живет такая картина, что любым делом нужно заниматься, имея определенный навык, компетенции и знания. У вас, вы чем до этого занимались? То есть, видимо, вы не просто так с улицы пришли и решили заниматься, у вас есть какие-то компетенции в этом вопросе?
18: Наверное. Работал на СТО, есть представление по технической части. Плюс ко всему, с СТО уволился, пошел дальше выше. Работал эндоскопистом. Это те люди, которые проверяют работу после сварщиков. Швы сварочные. Как бы ходил с прибором, проверял все, смотрел, как бы это сварочные швы, резервуары, сосуды, как бы вот в этом направлении двигался. И как бы да, вот и потом столкнулся с покупкой своего автомобиля и понял актуальное направление для себя.
17: Да, вот. Кстати, по поводу покупки того самого своего автомобиля в 2018-м, вы в результате его как выбрали-то? С помощью какого-то человека или своими силами?
18: Знаете, вот ситуация раньше как была. Допустим, надумали покупать автомобиль, и звали человека, который более-менее разбирался, там, допустим, какой-то дядя Вася, довёршил дядю Васю, пошли посмотрим, машину хочу купить. И вот так вот с друзьями собрались и как бы пересмотрели кучу вариантов и нашли самый лучший с честным пробегом, чистый по ДТП и по технической части лучший.
17: Скажите, а вот по вашему ощущению, рынок подержанных автомобилей 2018 года, такого вполне себе успешного, наверное, с точки зрения вообще продаж автомобилей в России. И нынешний рынок, вот тот зоопарк, который у нас происходит, сильно отличаются? И какие главные различия между тем рынком бэушных автомобилей и сегодняшним?
18: Ситуация вот в этом направлении максимально нестабильна. Если раньше было больше хороших автомобилей на рынке. Раньше люди брали машины, так сказать, не по площадке электронной, там, Дром, Автору, а как-то по знакомству, по журналы на тот момент были, вот и из рук в руки такие. И было как-то поинтереснее все это заниматься. Знаете, чего не было? Диагностик не было, толщиномеров не было. Люди не умели этим всем пользоваться. Машина понравилась, все, глаза загорелись, купил. Потом уже человек понимает, что купил засаду.
17: А нынче? Но нынче-то выбор меньше.
18: Нынче, знаете, какая ситуация? Если машина хорошая появляется, люди ее махом перекупают. В основном перекупщики. Много, очень много. Вот, знаете, есть определенные регионы в России, где вот каждый второй автомобиль кручен пробег. И выдают его как за новый, можно сказать, да. Много с этим сталкивался.
16: Гонка вооружений, короче говоря. То есть мы с вами, заботимся о том, чтобы машина была максимально честной, нанимаем автоподборщиков. Те люди, которые пытаются заработать на нас с вами деньги нечестным способом, нанимают специалистов, которые все глубже и глубже залезают в мозги автомобилей, все технологичнее и технологичнее замазывают следы ДТП. Ну, короче говоря, мы с вами, вот обычные люди, мы уже не сможем купить нормальную машину на рынке, это вот единорог, это какая-то случайность, статистическая погрешность. Человек, обычный человек, пришедший на вторичный рынок, он не в состоянии подобрать себе машину.
17: Павел,
16: я правильно понимаю?
17: Много людей сейчас пользуются услугами автоподбора?
18: Много, очень много, да. Сейчас люди поняли, что данное направление можно доверить человеку, но, опять же, автоподборщик, подборщику рознь. Есть такие вот моменты, что такие сетевики есть на площадке Авито. К примеру, звоню я этому сетевику, он занимается автоподбором. И объясняю ситуацию. Хочу машину, год, пробег, то есть критерии, ему говорю. Он говорит, все хорошо, понял. Начинает искать в Санкт-Петербурге, сам находясь он в Москве. Вот нашел машину и звонит. Этот человек звонит автоподборщику в Питер. И говорит, иди посмотри машину, и, соответственно, тот, кому позвонили первому, он зарядил свою сумму. И этот человек, который зарядил свою сумму, он уже, соответственно, сумма меньше падает. И тот человек, который едет по-настоящему осматривать автомобиль, он уже его смотрит вот не так, как вот
17: не так
18: нету...
17: Пристально. Не так пристально.
16: Да, не за те деньги.
17: Ну, он смотрит на тот бюджет, который ему, собственно, выделили на это. Ну, выделили 3 копейки. Я посмотрю на 3 копейки.
18: Да, если тому человеку выделили 10 тысяч рублей, он зарядил, а он тому автоподборщику предлагает за 3 тысячи. Съездишь, посмотришь, и так уже, и да, и, соответственно, на 3 тысячи информации минимум.
17: Михаил там проклевывается. Михаил, вы хотели что-то добавить?
19: Да ничего особо умного. Автоподборщик с пониженной мотивацией, это называется.
17: Да-да-да. Точно. Павел, в этой связи, мне кажется, очень важно для нас, для всех понимать вообще, что входит в понятие автоподборщика. То есть, что вы должны сделать, чтобы вами были довольны те, кто покупает бэушные автомобили?
16: На всякий случай, у нас минута до конца этой четверти. Часом.
18: Смотрите, автоподбор – это в первую очередь кузов. На наличие каких-то ДТП, открытых дефектов под кузовщиной. Второе – это диагностика. Смотришь по блокам скрученные пробеги, какие-то ошибки, сохраненные, замороженные. Это вот в основном на немцах. Вот. Потом что? Ходовая часть, механика, это коробка двигателя. И еще забыл, самое основное – это юридическая чистота. Да, потому что очень много автомобилей по России в обременениях, в каких-то залогах, и это все как бы вот и покупаешь автоотчет на площадке там автору, и нету каких-то информации, а есть определенные базы, где все это можно проверить.
17: Хорошо, Михаил, я думаю, что напомнить надо, прежде чем уйдем на перерыв, кое о чем.
19: А важным я хочу напомнить о следующем, что Павел здесь появился не просто так, а потому что мы дружим с ним. В смысле, наша компания «Супротек» с ним сотрудничает, и была очень рада вот пригласить сюда. Заинтересуетесь, где Павла искать, если вдруг вам нужен автоподбор. Можно поискать его ВКонтакте, а можно позвонить, например, нам в компанию «Супротек» 8 800 200 ровно 0661. Мы напомним, подскажем, где взять хорошего автоподборщика.
17: Две минуты паузы. Павел Матвеев, автоподборщик из Тюмени, автор группы ВКонтакте «Матвеев Автоселекшн» и Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». У нас в студии Сергей Соловьев, ведущий клинический консультант «Супротек». Он здесь есть, он, правда, помалкивает, но он здесь есть. Поверьте мне, я его вижу. А Диму тоже вижу.
16: Вернемся.
17: Он тоже есть.
16: Через две минуты.
2: Программа «Мой автомобиль». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
20: Реклама. Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
21: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
22: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
16: А еще есть китайские машины. Вот. На российском рынке, на вторичном рынке, ну, в общем, китайские машины появились уже в достаточном количестве для того, чтобы говорить о том, насколько они востребованы и насколько они вообще живые, в принципе. Говорим об этом с Павлом Матвеевым. Это автоподборщик из Тюмени, автор группы ВКонтакте «Матвеев Автоселекшн». Вместе с нами еще Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек», и Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Всем еще раз здрасте. Кирилл, привет.
17: Дим, здорово.
16: Вот. Павел, китайские, ну, их же кто-то покупает на вторичке? Они же кому-то нужны?
23: Слушайте, вот я не так давно сам себе задавал вопрос, кто берет эти машины. Все мои клиенты, всех переубеждаю от этих машин, всех. И
16: почему?
23: Всех, кого переубедил, все рады. Объясняю. Обратите внимание на электронных площадках, где продают машины, вот даже дрон. Взять популярный автомобиль «Хавал Трулен». Машина, двигатель 1.5, турбовый двигатель, но машина, как вам сказать, ну, не зарекомендовала себя хорошо. Люди продают ее после пробега 40 тысяч километров. Вот ни одной нету, чтобы, допустим, до 40, там, 30-35, после 40 машина начинает, ну, так сказать, сыпаться. Проблема начинается с турбиной его, этого автомобиля, и люди избавляются. После 40-50 тысяч вот начинаются вот эти проблемы с этими автомобилями, да. По поводу «Черри» тоже. У меня есть три клиентки, и все девушки. Одна взяла «Чинган», другая «Черри» и другая «Манджаро», «Джили». У одной проблемы с коробкой, у другой проблемы с электроникой, у другой проблемы с двигателем. Двигатель уже третий месяц ждет.
17: Это у двигателя какой модели?
23: У «Манджаро».
16: Фига себе.
17: Это тот самый двигатель, который, в общем-то, они разрабатывали вместе с «Вольво».
16: Простите, пожалуйста, Павел, а вы несете какую-то ответственность как подборщик?
23: Конечно, безусловно. Я даю гарантию клиенту на предоставление юридической чистоты по техническому плану. Да, обязательно.
0: И в этой связи вы можете, ну, предположим, перед вами трехлетка какая-нибудь китайская, тот же Джили Манджаро, вы можете с уверенностью сказать и сказать на год вперед, предлагая это клиенту, что вот за год с ней ничего не случится?
23: Знаете, если честно, я даже посоветовать этот автомобиль не могу.
16: Ладно, а вообще, с какими мыслями нужно идти на вторичный рынок сейчас? О чем стоит думать покупателю, когда он заходит с деньгами в попытке купить машину с пробегом?
23: Ну, в первую очередь, наверное, нужно подумать на юридическую чистоту.
16: Простите, вы имеете в виду вот этот грандиозный скандал, когда таможня начинает предъявлять претензии на утильсбор машинам, которые были ввезены, там, допустим, в 23-м году, в 24-м?
23: Да, да. Плюс обременение по машине, наличие ДТП каких-то, это самое, можно сказать, основное бывает, потому что так покрасят, ну ни к чему не придерешься. А через год эксплуатации автомобиля, смотря в каких регионах, начинает разрушаться лак, соответственно, трескается шпаклевка и как бы пошло-поехало.
16: Скажите, пожалуйста, а шпаклевка под толщиномер в последнее время довольно распространенное явление. Я часто слышу в интернете следы вот этого явления. Люди говорят, бывает шпаклевка под толщик.
23: Ну нет, есть другое. Не по толщик, а есть допустимая толщина шпаклевки. Ну, в моем случае до 300 микрон, скажу вам так. Вот. Mm-hmm. Кто-то берет как бы...

0: Менеджеры нам говорят, да о, это вообще шедевр, это не машина, это переделанный там шаттл, челнок там, но переделанная в эту машину. Но мы в восторге, все красиво, машина шоколадная, конфетка. Уговорил.
1: Ага.
0: Ладно, хорошо.
1: Уболтал, черт,
0: да,
1: языка.
0: Да, уболтал языка ты, ну вот, купили, все в порядке, машина ездит. Мы на ней 6 лет отъездили, вообще без проблем.
1: Подожди, я-то ждал какой-то грустной,
0: да,
1: развязки.
0: Да, так вот, дальше грустная развязка. Решили мы эту машину поменять.
1: После,
0: ну, надоело жене, да, надоело.
1: Ага.
0: Ну, слабенькая, хочет чего-нибудь повеселее, ну вот там и... Она на ручке была, я все-таки ее уговорил на автоматическую коробку, но он говорит, ну, давай, говорит, менять. Поехали к механику к нашему, ну, там действительно парень-специалист, вот, ну, он эту машинку покрутил, повертел, он говорит, да, она разбита была в усмерть, эта машина, нет, говорит, восстановили вам ее хорошо, но она была разбита просто, говорит, в тотал, ну, вот.
1: Ее склеили. Разбита кузовня.
0: Да, кузовня. Ее склеили более-менее, покрасили, хорошо покрасили. Поэтому она у нас сверху-то красивая.
1: Ага.
0: А когда ее на подъемник-то подняли, так там даже вариться не к чему. Там уже все сгнило снизу. В итоге продали мы эту машину за бесценок на восстановление, на запчасти практически. Потому что там уже и выварить никак не получалось. Ну, не к чему варить там. Это дешевле ее продать и что-то другое купить, но чем вываривать.
1: Павел, если бы в той ситуации вот эти товарищи, которые купили сей автомобиль, к вам бы обратить, ну, к любому автоподборщику, вы бы смогли бы предотвратить подобный результат?
2: Безусловно, да. Я бы отговорил, сразу бы показал бы все моменты клиенту, да, это, и знаете, вот, слушая ситуацию, можно сказать, каждый вот третий, четвертый автомобиль вот в такой именно ситуации. Так и есть, да. Ничего удивительного.
0: Ну, здесь я бы хотел добавить, что действительно, машина, может, и была она и бита, и все остальное. Но вот я говорю, 6 лет мы, в общем-то, ездили. Ну, лампочка там перегорит, да, где-нибудь.
1: Да, но после 6 лет эксплуатации этого автомобиля, это он превратился в хлам.
3: Ты рассчитываешь на то, что ты его продашь.
1: Его ликвидность нуль.
0: Да,
1: ну, фактически.
0: Да, да. То есть мы ее продали в полцены за то, что мы бы могли за нее выручить, если бы она была нормальная.
1: Mm-hmm.
0: Это первая история. Вторая история вообще была какая-то, ну, не сумасшедшая, а какая-то волшебная, что ли. Была маленькая машинка у жены первая. Тоже она пригнана была, ну вот, понятное дело, иномарка. Катались, решили продать, поехали делать оценку. К специалистам диагностику, говорят, а она у вас битая была. Мы говорим, какая битая? Ну вот здесь, по России, только жена на ней ездила. Не, она говорит, там была битая. Но сделано хорошо, так что здесь так не определить.
1: Нет,
0: если бы,
1: слушай,
0: мы не просветили.
1: Битая это,
0: да.
1: Это одно, как, видимо, очень серьезно битая.
0: Нет, крыло заднее просто было.
1: Ну,
0: бита.
1: Это фигня какая.
0: Да,
1: не,
0: но они определили. Мы, говорит, определили, что она была битая.
1: Ага.
0: У них было оборудование. Но, говорит, сделано шикарно. Это не у нас. Делали там. Поэтому здесь претензий нет. Мы, в общем, даже и цену скидывать не будем. Ну, оценивали машину.
1: Угу. Ну, Михаил, такая вот у нас ситуация. Есть еще время?
3: 2,5 минуты до конца.
1: Хотел Михаила вовлечь в наш интереснейший разговор. А компания вообще Супротек чувствует на себе, как живет вторичный рынок автомобильный? Ну, я имею в виду, клиентов-то больше становится?
4: Я хотел сказать, что Сергей Соловьев, который сейчас вас радовал историями, является техническим консультантом компании «Супротек», но не занимается вопросами автоподбора. В этом он не специалист. Он специалист по состоянию внутренних агрегатов и их восстановлению. Что касается вторичных автомобилей, то мы как компания не занимаемся продажами, покупками, там, каким-то серьезным мониторингом рынка, но последние, можно сказать, там годы, пару лет, заметили существенное изменение отношения автовладельцев, которые приобретают вторичный автомобиль, да? Потому что к нам за нашей продукцией автохимии часто приходят, когда уже есть. А последние вот пару лет стало все больше появляться людей, которые приобрели там вторичные автомобили. Они сразу к нам звонят и приезжают там в наши фирменные магазины и спрашивают, а что сделать, чтобы обработать машину пока с ней она еще работает нормально, да, пока не выползли какие-то сложности, трудности, и вообще как бы поддержать ее после всей ее предыдущей жизни у предыдущего хозяина. Нас-то это очень тешит, этот подход человека, да, когда возникает вопрос о профилактике. У автовладельцев меняется немножко взгляд на машину и взгляд на то, как за машиной надо ухаживать. Не тогда, когда с ней случилась проблема, а тогда,

0: когда проблем еще нет, и можно заняться профилактикой и решить все это гораздо дешевле. Так что если вы приобрели, кто-то из слушателей, да, машину вторичную или даже новую, потому что ее тоже лучше профилактически обрабатывать нашими средствами, то обращайтесь, пожалуйста. На сайте suprotec.ru написан наш телефон 8 800 200 ровно 0661. Мы расскажем, как обработать автомобиль с самого начала и до самого конца, чтобы продлевать ресурс, пока еще есть что продлевать, пока не отвалилось, не заржавело и так далее.
1: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». А еще вместе с нами...
2: Павел Матвеев, автоподборщик из Тюмени, автор группы ВКонтакте «Матвеев Автоселекшн».
1: Пауза будет чуть длиннее, чем предыдущая. Но мы вернемся через 5 минут.
3: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Друзья, будущее наступило. Радио уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Ошибка большинства – просто терпеть. Терпеть, когда ночью постоянно встаешь по нужде, а тяжесть внизу живота не отпускает. Днем ходишь злой, раздраженный, срываешься на всех. Терпеть, когда в голове одна мысль – где туалет? Из-за этого замыкаешься в себе, на все вечная отговорка. Устал, никуда не хочу, побуду дома. Мир сужается до размеров квартиры. А причиной всему – предстательная железа. Верните себя настоящего. Попробуйте Солютем Про, созданный в Израиле для поддержания здоровья простаты. Получите Солютем Про в подарок. Просто позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Солютем Про содержит экстракты растений, которые являются важным питанием для простаты. Они участвуют в поддержании ее естественного размера, в стимуляции работы мочеточников и уменьшении воспалительных процессов простаты. Все протекает естественно и легко. Перестаньте терпеть. Позвольте себе наслаждаться жизнью, чтобы отговорка «устал», «никуда не хочу» превратилась в «поехали, я готов». Солютем Про – формула, которая помогает вернуть себе активность и полноту жизни. Получите Солютем Про в подарок. Просто позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 10:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Вчера губернатор Михаил Ведерников в Москве встретился с федеральными коллегами по вопросу поставок бензина. Отмечается, что подобные проблемы возникли не только в регионе, но и во многих других субъектах страны. При этом, по словам главы региона, есть осторожный оптимизм. Ожидается, что объемы поставок топлива могут увеличить. Работа в этом направлении продолжится. Региональные власти изучают опыт Орловской области по организации продажи топлива. Однако полностью копировать принятые там решения не планируют, поскольку ситуация и особенности регионов отличаются. В Великих Луках состоялось торжественное открытие обновленного пространства местного отделения движения первых в рамках реализации регионального проекта «Флагманы возможностей». К участникам церемонии обратились почетные гости, депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина и начальник управления образования городской администрации Виктория Крюкова. Новое пространство станет точкой притяжения для всех активных, творческих и целеустремленных ребят. Там активисты движения смогут создавать и реализовывать свои проекты, предлагать идеи, собирать команды, учиться и участвовать в мероприятиях. Юные представительницы Великолукской спортивной школы номер 3 примут участие в первенстве России по велосипедному спорту. Соревнования по шоссе в формате многодневной гонки пройдут с 9 по 15 июля в Пушкинских горах. Спортсменкам предстоит преодолеть 5 сложных этапов. Маршруты отличаются перепадами высот и требуют от гонщиц не только выносливости, но и тактического мастерства. В состязаниях примут участие юниорки 17-18 лет и девушки 15-16 лет.
3: О валютах.
6: Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек, юань 11 рублей 21 копейка.
3: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации Радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Так все-таки, еще раз, список мыслей, список, скажем так, тревог, с которыми нужно заходить на вторичный рынок автомобилей. Во-первых, техническое состояние, что там происходит под капотом, что происходило в предыдущей жизни того автомобиля, на который упал ваш глаз. Нужно знать, что там скрыто. И, собственно, на сегодняшний момент обычному человеку со всем этим хозяйством не разобраться. Ну и да, юридическая чистота. Собственно, поэтому мы здесь, в этой студии, в этой программе разговариваем с Павлом Матвеем. Это автоподборщик из Тюмени, автор группы ВКонтакте «Матвеев Автоселекшн». Еще вместе с нами Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Друзья мои, в предыдущие 1/4 часа начали говорить о том, как «Супротек» работает на вторичном рынке.
2: Как «Супротек» работает с автомобилями со вторичного рынка?
0: Да, «Супротек» не работает на вторичном рынке. На вторичном рынке работает Павел Матвеев, автоподборщик из Тюмени.
1: Павел, к вам вопрос, собственно. А вы сами в своей личной практике рекомендуете какие-то средства автохимии владельцам свежекупленных автомобилей?
9: Да, рекомендую. После не так давно попал в одну ситуацию. Было в прошлом году такая ситуация, что одна приятельница попросила меня перегнать автомобиль с города Пермь до города Нижневартовск. По пути 2000 километров. Вот, забрали мы этот автомобиль, и у меня была такая, ну как сказать, я все машины, которые подбирал, перегон, заливал трехкомпонентную присадку, моющая присадка для топливной системы. И так получилось, что забрали этот автомобиль Kia Rio. На автомобиле был замят бак. Вмещалось туда топливо не 45 литров, а 27 всего лишь. Oh. Соответственно, добавляю я эту присадочку. Концентрация уже не та. Концентрация. И у меня разрушился катализатор. Доехал я до Уфы, там буквально километров, наверное, 600. Я доехал, у меня машина перестала ехать вообще. Катализатор развалился, забил глушитель, соответственно, все это насосало в цилиндры, натворило там делов, задиров. Вот. В Уфе приехал на СТО к ребятам, кто занимается вот удалением катализаторов. Удалили мне, тут же я сделал эндоскопию. И как бы была очень печальная ситуация по цилиндрам. В каждом цилиндре были серьезные задиры. Был стерт хон заводской, а ехать еще дальше, еще 1500 километров на север гнать машину. Каждые 300 километров я заливал по 800 грамм масла. Представляете, это космический расход масложор.
2: Угу.
9: Что делается дальше? По приезду мы уже в пути, мы уже начали с этой приятельницей искать двигатель, были готовы уже его поменять. В голову такая мысль залезла: дай-ка поменяю масло и залью Супротека. Поменял масло, залил более погуще масло, погуще и Супротека. Буквально, наверное, через неделю приятельница поехала в Воронеж к родителям. Я ей звоню, когда она уже была на месте. Ну скажи, что там, как по маслу-то? Много доливала? Слушай, может быть, от силы грамм 100, наверное, на всю дорогу. И я понял, что присадка действительно работает. И начал дальше углубляться во все это дело. И понял, что работает она, где трение и температура. Вот там ей место как бы.
2: Смотрите, вот этот случай, который вы рассказали с Kia Rio, это, ну, стечение обстоятельств. Случилось это потому, что там с баком были проблемы и так далее, и так далее. И вам пришлось пользоваться присадкой, чтобы решить эту проблему. А вообще, вот если не происходит подобных приключений, стоит обрабатывать двигатель бэушного автомобиля?
9: Да, конечно, однозначно всем рекомендую данную присадку. Были ситуации такие, что девушка одна поехала покупать машину в салоне. Получается, что пробег на самом деле на нем 400, а ей продали с пробегом 200. Да, соответственно, в поршневой была беда, задиры, не было фона. Да, порекомендовала ей состав Супротек, действительно помог, убрал масложор. Плюс ко всему, знаете, есть еще такие автомобили, которых технические недостатки самого завода. Вот взять Kia Sportage 3-го поколения, с 10 по 16 год. На пробеге уже 30 тысяч, уже есть задиры. Уже. Потому что отсутствовали масляные форсунки, которые дополнительные. Вот. Потом уже следующее поколение их добавили, и как бы все, избавились от проблемы. Да. Тоже помогал Супротек неоднократно. Вот. Именно в 3-м поколении с Sportage'ей. Вот как бы так.
1: Ну, понятно. Мы все в курсе того, что после покупки машины на вторичном рынке нужно поменять все технические жидкости. И неважно, что там говорит продавец, будь это частник, будь то это автосалон, неважно, по большому счету, после покупки меняем все технические жидкости и в профилактических целях еще и обрабатываем по кругу все это хозяйство. Ну, просто потому что ты не знаешь, что происходило с этой машиной в ее предыдущей жизни. Я правильно понимаю?
9: Ну, так и есть, да. Мы не знаем, где она обслуживалась, как она обслуживалась. Есть, знаете, такие автовладельцы, которые покупают машины и как бы стараются сэкономить. Машина вроде дорогая, хорошая, а стараются сэкономить. Купить подешевле топливные и масляные фильтра. С фильтрами вообще шутить нельзя, особенно на немцев. Там может это привести к тоталу двигателя.
2: Павел, скажите, ну вот вы приводили примеры разных случаев, когда дребосоставы помогали. Что, они всегда помогают? То есть абсолютно в любой ситуации?
9: Были такие ситуации, что приехал человек на эндоскопию ко мне. Начали осматривать. Автомобиль был Kia Optima. Как бы довольно-таки, ну, не вторая машина. Ситуация была, тоже был нарушен хон, были задиры в каждом цилиндре. Я посоветовал Супротека. Посоветовал Супротека, но у него как бы и дым там был, там у него, если честно, засада была с двигателем серьезная. Посоветовал попользоваться этой присадкой, как бы привел свои примеры, как это все сработало. Человек буквально, наверное, я не знаю, через неделю-две звонит: да ты понимаешь, автомобилю стало хуже, твоя присадка не помогла и тому подобное. Нет, он как бы не везде это все помогает, но есть моменты, где вот, ну, по-настоящему, да, вот есть критическое такое время, где вот можно залить и можно спасти движок.
2: Сережа, а вот что там случилось? Почему стало хуже-то?
10: Бывают такие ситуации, что вот у машины, если уже поршневая изношена, она жрет масло.
2: Ага.
10: Расход масла есть, образуется кокс, нагар, смола, да? И поршневая сама нашлифовывает вот эту вот грязь.
2: Ага.
10: Трибосостав при обработке, чтобы начать строить поверхность, ему нужно снять окись металла. То есть он вычищает трущиеся пары до металла, снимая кокс, нагар, вот эти
2: увеличивая
10: все смолы.
2: Зазоры фактически.
10: Да, он снимает вот эту грязь.
2: Да, зазор но потом же должно нарастить.
10: Так потом нарастит. Надо дальше проходить обработку. Обработка в три этапа. Пройдите три этапа обработки. Он снял грязь, он восстановит то, что изношено, и в итоге расход уйдет. А люди начинают паниковать, первую баночку залили, первая баночка, она, в принципе, вычищает двигатель, вот именно трущиеся пары, от грязи, которая на них находится. И строят уже непосредственно вторая. Люди заливают баночку, у них расход увеличился, вы мне все сломали. Так если вы лечитесь таблетками, вы что, одну таблеточку съели, и вам тут же помогло? Нет, вам нужно курс пропить этих таблеток. И здесь точно такая же ситуация.
0: Я бы хотел здесь добавить, что это как раз бьется с тем, что мы говорили в предыдущем части о том, что применять трибосоставы наши, ну и вообще всякую автохимию, лучше всего в профилактических целях, когда есть уже ярко выраженная проблема, причем застарелая, там давно идет дым из машины, давно горит масло и так далее, есть шанс, что там уже критический износ, и машину уже просто так добавками не спасти, о чем у нас честно написано в каждой инструкции. Бывает и такое. Но звоните нам, пожалуйста, обращайтесь к нам, рассказывайте про ваши проблемы. Мы можем практически на основании нашего опыта уже заранее предсказать, с какой вероятностью могут помочь наши присадки или не могут помочь, и надо ехать на диагностику и ремонт. 8 800 200 ровно 0661, напомню я, сайт Супротек.ру.
2: Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек. Павел Матвеев, автоподборщик из Тюмени, автор группы ВКонтакте «Матвеев Автоселекшн». И Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании, у нас в студии. А мы вернемся через пару минут.
3: Программа «Мой автомобиль». Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Александр Камкин о разладе между Польшей и Украиной.
12: На самом деле отношения Польши и Украины изначально строились по принципу «пан холоп». Польше нужна Украина, но не нужны украинцы. Сейчас ситуация дошла до того даже, что несколько оставшихся МиГов-29, которые Польша собиралась передать киевскому режиму, было принято решение утилизировать. Так не достанешься ж ты никому, как писал русский классик. Действительно, та оголтелая нацификация, которую проводит режим Зеленского, носясь как со списанной торбой с этими гробами преступников, устраивая некий такой пантеон, как пародию на Арлингтонское кладбище в Соединенных Штатах, это очень сильный удар по польской национальной идентичности, которая во многом строится вокруг Волынской резни, с одной стороны, и доминирование Польши в Восточной Европе в 17 веке. И нужно понимать, что в отличие от многих других европейских государств, историческая память является не просто наследием духовным, но и политическим инструментом, инструментом политической борьбы среди различных противоборствующих групп внутри польского политического класса. И поэтому, кто первый закричит о том, что оскорбили великий польский народ, тот сразу набирает политические очки. Поэтому, ну, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе можно, наверное, говорить, что отношения Украины и Польши сильно испорчены.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
13: Реклама. Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
14: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобиль оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
15: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только про... «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Магия. Даже старый корейский двигатель, как он назывался, G4KD, вот этот проблемный, у которого форсунки масляные изъяли из экономии, а потом вернули в связи с тем, что постоянно задирал этот двигатель. Даже старый корейский G4KD легко и непринужденно можно привести в норму, в человеческое состояние, в заводское практически состояние. Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжулов.
1: Вместе с нами Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек», Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», а еще Павел Матвеев, автоподборщик из Тюмени, автор группы ВКонтакте «Матвеев Автоселекшн». Вот Павел рассказывал в одной из предыдущих четвертей истории о том, как корейский двигатель залили «Супротек», и он поехал, перестал дымить, перестал жрать масло. Что случилось, Серега?
10: Трибосостав, он имеет такую особенность, он может запустить процессы восстановления металлических деталей. То есть, ну, в общем, это природа, это химия и физика. Природа так работает, она так живет. Мы просто используем этот эффект и довели его до коммерческого использования, чтобы он помогал автолюбителям. Дело в том, что трибосостав может восстановить любую трущуюся пару. Он запускает процессы, которые позволяют притянуть частички металла, которые взвешены в масле, да, в то место, где уже есть износ, где повышенный зазор, где появляется вибрация, и в этом месте под действием давления и температуры вот, начинает назад эти частички металла, которые притягивает трибосостав, они назад туда навариваются, наковываются, восстанавливая поверхность. И еще один немаловажный плюс, что сама поверхность получается очень мелкопористая, она очень хорошо удерживает масло именно на самом пятне контакта, где сопрягаются две трущиеся пары. Это снижает коэффициент трения, то есть уменьшается износ, увеличивается ресурс, а за счет более плотной масляной пленки, хотя бы в той же самой цилиндропоршневой группе, да, более плотная масляная пленка между стенкой кольца и стенкой цилиндра, вот, улучшает гидроплотность, снижается расход масла, увеличивается компрессия, ну, соответственно, машинка становится побойчее.
1: Скажи, пожалуйста, а это даже в том случае, если катализатор влетел в цилиндры?
10: Да нет, ну, смотря сколько, и смотря сколько он всосал, цилиндры всосали этой пыли с катализатора, это первое, и сколько ездили на этом двигателе, сколько его убивали, потому что если там уже мертвое все, то мы восстановить не можем там. Если умерло, так умерло, хранить надо.
1: Но попробовать можно.
10: Попробовать можно, безусловно, потому что очень многие уже собирались покупать контрактные двигатели. Мы говорили, так подождите двигатель, вы успеете купить, там выкинуть 150 тысяч. Попробуйте малой кровью, 5 тысяч всего надо. И вы сможете попробовать восстановить двигатели. Помогало и восстанавливали движки, и дальше ездили на них, насколько хватит. Если регулярно использовать наш трибосостав, неограниченное количество.
1: Вопрос к Павлу. Павел Матвеев, автоподбор из Тюмени, автор группы ВКонтакте «Матвеев Автоселекшн». Вот вы рассказывали о том, что вот этот катализатор полетел в цилиндры в связи с тем, что вы использовали топливную присадку на вот той машине, которую гнали из Тюмени на север.
16: Да.
1: А зачем?
16: Зачем? Знаете, вот она уменьшила. Я вот заметил для себя, проезжал первые 300 километров и замечал пробег. Допустим, был, ну, 9 литров. 9-10 литров. После использования присадки, моющей было какое-то, вот, ну, как сказать, она на подрыв реагировала лучше, плюс расход уменьшался, это 100%. На литр полтора расход уменьшался прям вот точно. Вот, и в каждой своей автомобиле, вот, которые были в перегоне для клиентов, я заливал вот эти приставки трехкомпонентные, да. Один компонент получается, на один бак. И понял для себя, что есть получше состав, это изгашка Супротек. Эффект тоже заметил. Когда забираю машину, я делаю эндоскопию, смотрю состояние цилиндров и клапанов. На клапанах существует такая масло, ну как сказать, шуба из нагара такая, и на клапанах, и на цилиндре. После присадки ГА, проехав километров, ну, наверное, 500-600, может быть, чуть больше, это все удалялось и исчезало. Двигатель становился чистым, клапана чистенькие, цилиндр там, не цилиндр, поршень там чистый становился.
1: Серёж, тогда вопрос. Вот эта трехкомпонентная присадка, которая убила катализатор из-за передозировки. Предположим, гипотетические случаи. Действительно, та машина, о которой идет речь, в нее вместо вот этой трехкомпонентной чистящей топливной присадки залили Супротек. Передозировка не приведет вот к таким последствиям, как разрушение катализатора, как в том случае, о котором мы говорим?
10: Нет, не приведет, потому что, как правило, катализатор разрушается, когда увеличивается температура выхлопных газов. Температура выхлопных газов увеличивается, может, только из-за того, что был использован промотор горения, ну, октан-корректор, грубо говоря, который повышает температуру в камерах сгорания. За счет повышения температуры в камерах сгорания чистится сама камера сгорания и дальше. Но все это, конечно, вылетает дальше на катализатор и его прожигает. Это, в принципе, самый распространенный и основной момент разрушения катализатора.
1: Значит, передозировка.
10: Передозировка просто, да, слишком сильно увеличилась, и увеличила температуру и сожгла катализатор.
1: Топливные присадки СГА, СДА.
10: СГА не содержит никаких октан-корректоров, потому что возиться с претензиями насчет прожженных там выпускных коллекторов никому не охота, поэтому она содержит только чистящие и смазывающие присадки, которые улучшают характеристики топлива в этом направлении. Потому что топливо у нас достаточно сухое, и современные системы впрыска, там Common Rail на дизеле или там непосредственный прямой впрыск на бензине, они не очень хорошо его перемалывают. Грубо говоря, выхаживают только гарантийный срок. Потом начинаются проблемы. Для того, чтобы они правильно работали, их нужно чистить и смазывать постоянно. У нас есть в продаже очистители, конкретно очистители топливной системы, которые выносят грязь, всю грязь из топливного оборудования, с топливной аппаратуры полностью до камер сгорания все очищает. А присадка улучшает характеристики топлива, чтобы оно было как можно более удобоваримым для двигателя.
1: И передозировка, она не грозит прожигом катализатора?
10: Нет, не грозит. У нас переливали просто выброшенные деньги.
2: Там... То есть плюсов тоже никаких?
10: Да, там плюс литр расти не будет, если там вы перельете кучу целую. Топливо размножаться не начнет, все равно машина свое возьмет, но топливная аппаратура будет защищена. Вот, ударов, там, некачественного топлива.
2: Тут,
10: или
2: видишь,
10: грязи.
2: На мой взгляд, большая проблема при использовании вот СГА в бензин, что ты должен на этом флакончике проехать, ну, литров 40 точно. То есть ты залил флакончик в бак, и пока у тебя минус 40 литров не будет, ты бензин доливать не должен.
1: А у нас сейчас лимит 30-40 литров.
2: То есть, чтобы не размывать этот состав.
10: Ну да, не разбавлять.
2: Понимаешь, в чем проблема, да?
10: Да, то есть выкатывать бак. А многие не любят, только до полбака ездят.
0: Бывает ограничение по 20 литров в один бак, не больше. Бывает привычка заправляться по полбака, а не целый. Бывают баки разного размера. Все не имеет принципиального значения. Не надо вымерять там с точностью 1 мл на 1 литр. Можно добавить на полбака целый флакончик СГА, а на следующие полбака не добавить, например. Так сказать, чередуя, приблизительно поддерживать нужную концентрацию. У нас на коробке даже написано, что при первом использовании рекомендуется сразу два флакона заливать, для того, чтобы чуть-чуть поэффективнее прочистить те отложения, которые уже имеются в топливной системе. Так что передозировка здесь совершенно... На самом деле, вот как Павел заметил, главное, что дает присадка, это чистку топливной системы, нормализацию распыла, что дает экономию. литр, полтора, вот то, что Павел сказал. И у нас еще много таких отзывов от реальных потребителей, которые говорят, что расход топлива сокращается. Конечно, он сокращается по-разному на разных машинах, но, тем не менее, даже пол-литра, даже литр на 100 километров сегодня может быть вполне актуальным. У нас присадки продаются на многих автозаправках, кстати, на больших сетях по всей стране. В наших фирменных магазинах, конечно, их можно приобрести со скидкой в 10%. А сейчас у нас действует еще акция с промокодом, связанным с радио «Комсомольская правда». Если вы приезжаете в наш фирменный магазин и говорите «Я услышал про вас на «Комсомольской правде», то вы получаете 20% скидку, что на топливные присадки, что на триботехнические составы наши. Если магазина нашего фирменного рядом нет, то можно тот же самый промокод реализовать и в интернет-магазине suprotecshop.ru. Вводите там его и оформляете заказ с 20% скидкой на все наши товары. Ссылки на интернет-магазин, на все телефоны есть на сайте suprotec.ru. Так что если где-то там что-то потеряли, заблудились и не понимаете, как эту скидку можно получить, то просто позвоните 8 800 200 ровно 0661. Ответим на любые вопросы. Даже с подбором автомобиля помочь попытаемся.
1: Павел?
16: Присадка СГА, это вообще, как бы у меня, это мой фаворит. У меня всегда она в машине, 2-3 упаковочки всегда лежит. На заправках в «Газпроме» всегда она есть. И при эндоскопии клиенту показываю, ну, на экране, что творится с клапанами. И показываю, начинаются вопросы типа, а где ее взять, а как она выглядит, а как купить. Я достаю из багажничка коробочку, вот два флакончика продаются на заправочке, заливаешь и поехал. И рекомендую всем желательно, вот залил и куда-нибудь на дальничок такой небольшой, километров 100-150 вот проехать-то, чтобы вот по-настоящему был эффект движок горячий, чтобы вот это все как вычистилось, вот эта вся сажа.
2: Павел Матвеев, автоподборщик из Тюмени, автор группы ВКонтакте «Матвеев Автоселекшн», и Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», а также Сергей Соловьев, ведущий технический консультант «Супротек», были у нас в студии. Пока-пока.
0: Всем спасибо.
10: Спасибо.
16: Спасибо, до свидания.
1: Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «НПТК Супротек», ОГРН 106-784-715-2273. Город Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литера, помещение 14, стен 459-460-461, офис 105.
3: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
17: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
3: «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
3: О терроризме.
7: В Москве задержали 25-летнюю россиянку, подозреваемую в пособничестве подготовке крупных терактов. По данным ФСБ, девушка была завербована украинскими спецслужбами еще в 2024 году. С ней через мессенджер связался куратор, который имитировал романтические отношения. Он обещал девушке продолжить их на Украине после выполнения задания. Их целью были объекты военной инфраструктуры и высокопоставленный сотрудник Минобороны. Девушка сняла квартиру, установила скрытые камеры и следила за военным, передавая видео на Украину. После этого она хотела сбежать из страны через Турцию. Сейчас против нее возбуждено дело о приготовлении к теракту. Позже могут добавить статью о госизмене.
3: О расследованиях.
7: В Тыве нашли тела двух пропавших девочек. 13-летние подруги вышли из дома в Кызыле еще 1 июля и не вернулись. На следующий день на берегу Енисея обнаружили их мобильные телефоны и обувь. Спасатели развернули масштабные поиски. Тела подруг нашли сегодня на берегу реки у села Сукпак. На месте работает следственная группа.
3: О вирусах.
7: В Конго число умерших от Эболы достигло 600. Об этом сообщило Министерство связи и по делам СМИ республики. В больницах и медицинских изоляторах под наблюдением находится 750 пациентов. Нынешняя вспышка лихорадки Эболы началась 15 мая на востоке Конго. Эпицентр находится в конголезской провинции Итуре. Власти страны связали рост заболеваемости со штаммом Бундибугио, вакцин и лекарств от которого нет. Ситуация осложняется вооруженным конфликтом в стране.
3: О стихийных бедствиях.
7: Мощный шторм обрушился на Калининград. Порывы ветра достигали 34 метров в секунду, а волны в Балтийском море поднимались до 5 метров. Сильнее всего пострадали прибрежные районы, в том числе и Зеленоградск. Там оказались разрушены пляжная инфраструктура и несколько прибрежных кафе. Сильный ветер ломал деревья, повреждены машины и линии электропередачи. Власти ввели режим повышенной готовности и призвали жителей и туристов не выходить к морю. Как пишут СМИ, это был самый мощный шторм в Калининградской области за последние 50 лет.
3: Обо всем.
7: Школьник из Москвы, набравший на ЕГЭ по математике 99 баллов, решил пересдать экзамен. Александр считает, что готов на все 100 баллов, а 99 вышло из-за глупой ошибки. Теперь же он надеется, что будет внимательнее и получится сдать на максимум. Помимо профильной математики, Александр сдавал русский и физику, а для поступления он выбрал МФТИ. Еще больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
18: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Возгорание на промышленном объекте. Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. Удар по Ставропольскому краю. Иллюзия сделки. Почему Тегеран ответил на заявление Трампа ракетным залпом? И коварная любовь из мессенджера. Как наши спецслужбы сорвали масштабный теракт против Минобороны? Об этих и других новостях не только из мессенджера в предстоящие полчаса. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над нашими регионами, в том числе над Азовским морем. Более 70 украинских дронов. Регионы перечислять нет смысла. Крым, акватория Азовского моря, Московский регион, юг и так далее. Один беспилотник ликвидировали в Ленинградской области, в Ростовской более 20. Три над Калужской областью. 14 беспилотникам не дали долететь через Новгородскую область. Все сообщают губернаторы. Ну вот также произошло возгорание на промышленном объекте в Ставрополье. В Ставропольском крае на предприятии огонь усиливается, уже дошел до резервуаров с горючими материалами. Подробности у нашего корреспондента на Северном Кавказе Ева Ткаченко. С нами. Ева, здравствуйте, вам слово.
19: Здравствуйте. Сегодня в Ставрополе во время беспилотной опасности ближе к утру произошел прилет на производственное предприятие в хуторе Вязники Шпаковского округа, и загорелось промышленное предприятие. К утру пожар только усилился, и огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. Пострадавших по предварительным данным сейчас нет. На месте уже начали работать экстренные службы. Обо всех событиях сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. И на данный момент из-за того, что огонь начал распространяться, людей уже вывезли из опасных мест и разместили в пунктах временного размещения. Сейчас пожар продолжают тушить. И данных о том, что возгорание уже ликвидировано, пока что нет. Так что мы ждем и смотрим за развитием событий.
18: А в, ну, про промышленные предприятия известно, насколько масштабное, насколько сложно его тушить. Там есть ли рядом жилые дома, эвакуация, может, какая-то, или помощь людям нужна? Вот в этом смысле как обстановка?
19: Да, людям окажут необходимую помощь. Их уже вывезли из территорий, которые находятся особенно близко с промышленным предприятием. Пока что пожар продолжают тушить, но нет угрозы распространения на жилые дома.
18: В целом, на вот, когда речь идет, ну, не знаю, сообщают о нефтебазах, это всегда сложно тушить, когда, впрочем, любое промышленное предприятие, где есть резервуары, а здесь, вот, насколько мы понимаем, информация о резервуарах с горючим материалом подтверждается губернатором, да, и у вас как, насколько частые вот в регионе налеты последнее время, как реагируют службы, специальные службы, люди, работает ли уже отлаженная система оповещения?
19: Да, система оповещения у нас очень хорошо отлажена. Губернатор края моментально предупреждает жителей и о введении режима беспилотной опасности, и о том, когда случились какие-то прилеты. В последнее время случаи немного участились, но все находится под контролем. Пожары моментально по возможности ликвидируют. Вот. Но в основном под угрозой находился Невинномысск из-за обилия промышленных предприятий. На Ставрополье в целом не слишком часто такое происходит.
18: Не слишком часто, да, но вот в такие прилеты, к сожалению, фиксируются. Спасибо, Ева. Корреспондент «Комсомольской правды» на Северном Кавказе Ева Ткаченко. Но еще раз скажем, вот по этой информации, в целях безопасности жителей домов соседней улицы с предприятием перевезли, организованы пункты временного размещения. Да, конечно, вот, ну, когда говорят, что это не влияет, понятно, что все можно починить, понятно, что переждать надо, но это же огромная нагрузка на местные власти, на граждан, на специальные службы, которые занимаются размещением, организацией всего остального. Возгорание произошло на одном из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза» после отражение атаки ВСУ в Тверскую область, сообщил губернатор, временно исполняющий обязанности губернатора Королев. Причем, обратим внимание, где Украина, собственно, и где Тверь, гораздо севернее, тут тоже вот возникают вопросы, как эти пролеты происходят. Два танкера получили механические повреждения при атаке дронов, сообщил губернатор Слюсарь. Экипажи эвакуировали, пострадавших нет. В результате попадания дронов произошло возгорание на одном из судов. Оно продолжается, на втором полностью ликвидировано. Ну, надо сказать, что удары по танкерам тоже стали, к сожалению, ну, не то чтобы систематически, вот куда могут дотянуться, там, где в регионе в Азовском море. И вот мы задавали вопросы относительно безопасности прохода танкеров нынче, даже если они пустые, любой удар – это разлив нефтематериалов, и опять начинаются длительные соответствующие процедуры по очищению дна, берега и всего остального. Надо что-то думать по этому направлению. Возгорание камыша в карьере вдали от населенного пункта, говорит Слюсарь, в Азовском море, в результате падения дронов. Федеральная служба безопасности предотвратила, пожалуй, самый масштабный за последнее время теракт, за кулисами которого разыгралась циничная шпионская драма. Ведомство опубликовало уникальные кадры задержания 25-летней уроженки Каменско-Шахтинского Ростовской области. Украинские спецслужбы завербовали ее в мессенджере еще 2 года назад. Куратор мастерски имитировал виртуальный роман, обещая жениться и увезти ее на Украину. Дама приехала в Москву, сняла квартиру под окнами высокопоставленного сотрудника Минобороны, обвешала все скрытыми камерами для слежки за его машиной и даже заботливо приготовил еду и чистые вещи для убийцы, который должен был нажать на кнопку. Чем кормил не состоявшаяся невеста мифического жениха, знает военный обозреватель комсомолки Виктор Баранец.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
20: Ну что, у нас есть еще один хороший повод для того, чтобы поздравить сотрудников ФСБ, контрразведки с успешно проведенной операцией в столице России, в Москве, которая связана с подготовкой к крупному теракту. Причем теракт, судя по тем данным, которые уже известны, был такой многополюсный. Целями этого теракта был высокопоставленный военнослужащий Министерства обороны, да и само здание. Целями этого теракта были взрывы на одном из крупных военно-промышленных предприятий в Москве. Причем этот теракт готовился с использованием беспилотников и с использованием большой массы взрывчатого вещества, которое предназначалось для убийства высокопоставленного, повторюсь, офицера Министерства обороны. Задержанная – это 25-летняя девушка, которая вошла в контакт с сотрудниками украинской разведки, который поддерживал контакт с ней, давал различные указания. У девушки были средства для того, чтобы снять квартиру, удобную квартиру. Она установила камеру напротив подъезда дома, в котором жил этот военнослужащий, и приготовила уже все для того, чтобы непосредственный исполнитель теракта, который должен прибыть с Украины, совершил теракт и смылся в Киев. А самой девушке было обещано, что она через Молдавию, через Грузию уедет на Украину и там получит украинское гражданство и, возможно, продлит свою псевдолюбовную историю с сотрудником украинской контрразведки. Но что здесь можно сказать? То, что украинские спецслужбы начали делать большую ставку и на женщин, прежде всего, и на детей, это уже далеко не новость. Вот этой женщине, россиянке, кстати, к сожалению, россиянке, светит немалый срок. И крутая статья Уголовного кодекса, которая связана с изменой Родины и с террористическими аспектами. А вот здесь я бы хотел обратить ваше внимание на то, что у нас не так давно были внесены поправки в Уголовный кодекс за такие деяния. И там приморфетили лишь немало статей за госизмену, за теракт и так далее. Ну что, сроки увеличены там где на 3, где на 5 лет и так далее. А сама проблема говорит о том, что нужно еще больше, гораздо больше ужесточать эти сроки. Потому что мы сегодня сталкиваемся с проблемой, которую я мягко скажу, которая имеет массовый характер. Надо воздать должное нашим сотрудникам ФСБ, которые по всей территории России вылавливают эту мразь. Ну, не могу сказать, что в промышленных масштабах, но достаточно много. Вот есть такой москвич Кирилл Фомичев, который тоже обязался участвовать в терактах и активно сотрудничал с украинскими спецслужбами и тоже готовил теракт. У него тоже на руках защелкнутые наручники, и теперь он будет лет 15, а то и 20 сидеть в местах не столь отдаленных. А я вот думаю еще о том, что когда-то придет время, и Федеральная служба безопасности расскажет о плодах своей работы, ну, хотя бы за последние 4,5 года. Вы очень и очень многому удивитесь. Ну и, конечно, возмутитесь. Потому что, к сожалению, к великому, некоторые граждане, а я бы даже не сказал, десятки граждан Российской Федерации пошли на сотрудничество с соцслужбами Украины, а по сути на предательство. Придет время, и нас многое удивит. А еще мы будем гордиться тем, как плодотворно, профессионально, тщательно работают наши спецслужбы. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
18: Иллюзия сделки. Почему Тегеран ответил на заявление Трампа ракетным залпом? Разберемся через пару минут.
3: Реклама.
4: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
21: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
22: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? В старой русской деревне Иванами могли назвать сразу нескольких детей в семье, а различали их по дополнительной информации, например, Ивашка Большой, Ивашка Средний, Ивашка Третий.
24: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
18: Итак, восточный развод по-американски. Почему Тегеран не поверил сказкам Дональда Трампа? Пока сам Трамп в привычном, странном в последнее время стиле рассказывает прессе, что Иран уже приполз на коленях умолять о сделке, реальность на Ближнем Востоке выглядит несколько иначе. Залп баллистических ракет по базам США в Кувейте и Бахрейне. В Пентагоне бодро рапортуют об уничтожении 90 целей, но у корпуса стражи исламской революции, тот самый КСИР, похоже, свои калькуляторы и абсолютно бесконечный запас аргументов в Ормузском проливе. Разговоры о мире велись ровно до тех пор, пока не взлетели первые беспилотники. Как сочетаются тонкие теологические нюансы с тактико-техническими характеристиками ракет «Фатех»? Сколько американских баз нужно, наконец, накрыть, чтобы Вашингтон начал не глумиться, а слушать? И почему Белому дому пора завязывать со сказками про капитуляцию Тегерана? Знает Олег Макаренко, востоковед, автор телеграм-канала «Восточный вопрос», доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ, подполковник запаса, готовый прямо сейчас вылететь в Тегеран для защиты Исламской Республики. Олег Анатольевич, здравствуйте.
25: Здравствуйте.
18: Ну, что скажете? Что это за странное, странное поведение Трампа? Во-первых, зачем это нужно было? Во-вторых, он получил ответку, как сейчас говорят, и после этого начал говорить, что Иран умоляет его о сделке, а он не знает, достоин ли Тегеран этой сделки или нет.
25: Ну, во-первых, Дональд Трамп не является Гансом Христианом Андерсоном, и, в принципе, в его сказки верить не стоит. Ни нам, вообще никакому другому государству. Иран в это не верит совершенно. Почему? Ну, потому что Соединенные Штаты всегда все делают с позиции силы. Им нужен контроль над Ормузским проливом во что бы то ни стало. Контролировать проход судов, контролировать весь Ближний Восток. И главное, Персидский залив является главной задачей для Трампа. И вот камнем преткновения являются два государства. Это Иран, который не хочет допускать никакое либо другое государство к управлению Ормузом. И Оман, которые договорились о том, что суда должны проходить в соответствии с разрешениями, данными этими государствами на безопасный проход в этом проливе. Соединенные Штаты против этого. Заявление Дональда Трампа о том, что Ормуз открыт, проходите кто хочет, столкнулись с объективной реальностью сегодняшнего дня, где Иран прекрасно понимает, что единственным аргументом в безопасность, собственную безопасность государства является именно контроль над Ормузом. Все. Все другое не соответствует действительности. Договоренности с Соединенными Штатами не стоят вообще не только бумаги, на которой оно написано, они не стоят ничего. Американцы никогда ничего не выполняли и выполнять не собираются.
18: Олег Анатольевич, поэтому... на странную дорожку встали, честно говоря. Вам вообще-то скажут, что да, а как же, значит, и вы так это сейчас, знаете, аккуратно в терминах надо в наше время быть. Вам скажут, а дух Анкориджа, Витков и Зятьков летят, мы готовы, как бы, а вы говорите, не стоит их слова ничего. Ну, так как-то непонятно.
25: Ну, вот давайте возьмем хотя бы этих двух граждан, которые прилетят в Российскую Федерацию. Какой должность у них, официально? Один зять Дональда Трампа, это официальная должность?
18: Это семья, конечно, это гораздо более официально, чем депутат.
25: Извините, значит... Чем депутаты и так далее. Все прекрасно понимаю. И делегаты, я все прекрасно понимаю. Но, с другой стороны, он не является официальным лицом. Он является просто переговорщиком. Мы же не находимся, не смотрим фильм «Крестный отец», где из семьи выезжает кто-то и решает эти вопросы. Но если это так, если Америка играет по совершенно другим правилам игры, что в принципе и правильно, значит, ну, тогда должны за стол садиться некие другие силы, официально не признаваемые президентами, руководителями Министерства иностранных дел, а вот должны взять и прилетать и разговаривать. Дальше официальный представитель президента по ближневосточным проблемам, господин Уитков. Ну, хорошо, официальный и все, что ли? Ну, есть

0: человечество объединено одной единой целью. Не местью, а горем всего народа, когда убит человек, который является совестью и духовным лидером государства. И они показывают единение всего общества перед угрозой дальнейших американских боевых действий. И Америке нечего ответить на это. Они наносят удары в ответ на американские провокации и фактические удары под своей территорией. 90 ударов. Хорошо, 90 ударов. Но вы уверены, господа американцы, что эти 90 ударов были нанесены, и ущерб тот, который был нанесен этими ударами, является необратимым и заставит сесть за стол переговоров иранцев? Неужели они думают, что они сконцентрировали в определенных местах всю свою силу, мощь беспилотных систем, баллистических ракет и наносят именно вот из этого района сосредоточения? Да никогда такого не было. Это неправильно. Они наоборот рассредоточили свои силы и сейчас будут наносить удары все больше и большей мощности, накопив свои системы беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет. Тот объем, которым можно проводить боевые действия, насколько это долго, и американцы столкнутся еще с большими проблемами в регионе, что в принципе сейчас и говорит то, что они нанесли удар по базе американского флота в Бахрейне. То есть ситуация у американцев выходит из-под контроля, и Трампу приходится, знаете, как уж на сковородке, наверное, рассказывать небылицы, что кто-то хочет с ним разговаривать, и он думает, сядет ли он за стол переговоров или нет. Вот как раз Иран считает, садится за стол переговоров с Соединенными Штатами или нет. Потому что то, что они говорили о меморандуме, просто не выполняется со стороны США.
1: Ну
0: и
1: да,
0: в отношении НАТО оно не будет исполняться.
1: В долгу и стратегически. Вот сейчас вспоминают Жириновского более там, чем десятилетней давности, о том, что план США состоит в оккупации 7 арабских стран, в том числе в Ирана. Цель какая? Под контроль энергоносителей. Почему? Потому что идет будущий кризис, и Америке надо ослабить Китай. Все помнят про Китай. Нужно, чтобы нефть была под контролем американцев, чтобы она улетела в цене, желательно там долларов за 200 за баррель. И Китай ахнул и охнул. Евросоюз не выдержит таких цен на нефть, Китай не выдержит таких цен на нефть. Ослабляется и тот, остается Россия. Да, дальше там закипает Южный Кавказ и так далее. Вот мы с этим имеем дело сейчас. То есть Трамп или в целом Соединенные Штаты, неважно кто будет, Трамп, Байден, Обама, стратегически Иран для них это цель, потому что нужно ослабить Китай, потому что цель Китай, подступ к Китаю. И они все равно будут не так-то к это что-то пытаться там сделать. Или это какая-то ситуативная такая местечковая история?
0: Нет, это не местечковая история, это действительно... Америка всегда играет в долгую. При помощи Израиля, без Израиля, вот в данном случае с Израилем как главной движущей силой. Ведь они же в том числе через политические элиты Израиля говорят о том, что главным врагом является Иран. Подразумевая Китай, подразумевая Российскую Федерацию, они всегда действуют по периферии для того, чтобы... насколько возможно ослабить государство в экономическом, политическом, военном плане. И это, я думаю, что стратегическая задача Соединенных Штатов, потому что они хотят быть на вершине пищевой цепочки. И только военным путем, ослабляя другие государства, они в состоянии это сделать. И вот эту пищевую цепочку, оставаясь во главе ее, обеспечивая своих людей, ну, точнее, даже не своих людей, а политическую элиту, они и будут играть в долгую. Так что это стратегия Соединенных Штатов по собственному обеспечению. И это игра надолго. Это не игра только против Ирана. Это против Китая и нас. Это 100%. Тут даже нет никаких сомнений. Так что сейчас война идет практически открытая против Российской Федерации и Китайской Народной Республики.
1: Как тогда быть? Может ли устоять Иран стратегически в долгую? Да, то есть вот, с одной стороны, говорят, что, естественно, это все очень ужасно, что делают по отношению к Исламской Республике, а с другой стороны, это позволяет России какое-то время балансировать, да, помочь Ирану, возможности вряд ли какие-то есть сейчас, а как-то удержаться, и цены на нефть вроде, да, подрастут вроде неплохо. Но как долго может выстаивать Иран? С одной стороны, мы же видим, что без сухопутного вторжения Соединенным Штатам вряд ли что-то светит. Но они вроде как не сдаются, Трамп куражится. Да, с другой стороны, если этот колокол звонит вот по всем, и нам здесь слышно, и Китаю, и всем остальным, значит,

0: что делать с этим? Да? У нас со всех сторон тут и НАТО воевать с нами собирается, и еще не хватало, чтобы Южный Кавказ закипел и так далее. Вот и Соединенные Штаты, тут Трамп день на день не приходится, да, что-то вчера странное заявлял относительно перспектив взаимодействия с Зеленским. Ну и вот.
1: Получается, что они растягивают, они стратегически растягивают нас на огромное количество фронтов. На украинский фронт, европейский фронт и так далее, и так далее, и так далее.
0: Полминутки.
1: В том числе на Южный Кавказ, как вы сказали. Они пытаются нас растянуть. Возможно ли помощь Ирану? Я уверен, что помощь определенная обеспечивается. Насколько Иран продержится? Я уверен, что надолго. Они не смогли изменить политическую верхушку и не смогли изменить политический строй государства.
0: Вот,
1: а если они этого сделать не смогли, значит, игра будет и война долгая.
0: Спасибо, Олег Макаренко, востоковед, автор телеграм-канала «Восточный».
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Подвижные гибкие суставы, эластичные хрящи, крепкие кости. А в реальности утром тело будто застыло. Нужно время, чтобы разойтись, чтобы движения стали легче. А в магазине стоите в очереди, переминаетесь, ищете, где присесть. Донести сумки – каждый раз испытание. Знакомо? Почему простые дела превращаются в подвиг? Ваше тело заслуживает большего. Оно просто ждет поддержки. Поддержите суставы Сарсил Артра, чтобы каждый шаг приносил удовольствие. При заказе в течение часа вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру «звездочка-125». В основе Арсил Артра – ценнейший тюленей жир. Это естественное питание ваших суставов. Тюленей жир – природный источник сквалена и полиненасыщенных жирных кислот омега-3, 5, 6, 7, 9. Они насыщают организм питательными веществами, которые участвуют в процессах укрепления костной ткани, поддерживают эластичность и гибкость суставов, хрящей и связок. Двигайтесь легко, пусть каждое движение приносит удовольствие. Почувствуйте вкус свободы. При заказе в течение часа вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Звоните. Звездочка-125. Узнайте, как это сделать. Звездочка-125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 11:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Вчера губернатор Михаил Ведерников в Москве встретился с федеральными коллегами по вопросу поставок бензина. Отмечается, что подобные проблемы возникли не только в регионе, но и во многих других субъектах страны. При этом, по словам главы региона, есть осторожный оптимизм. Ожидается, что объемы поставок топлива могут увеличить. Работа в этом направлении продолжится. Региональные власти изучают опыт Орловской области по организации продажи топлива. Однако полностью копировать принятые там решения не планируют, поскольку ситуация и особенности регионов отличаются. В Великих Луках состоялось торжественное открытие обновленного пространства местного отделения движения первых в рамках реализации регионального проекта «Флагманы возможностей». К участникам церемонии обратились почетные гости, депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина и начальник управления образования городской администрации Виктория Крюкова. Новое пространство станет точкой притяжения для всех активных, творческих и целеустремленных ребят. Там активисты движения смогут создавать и реализовывать свои проекты, предлагать идеи, собирать команды, учиться и участвовать в мероприятиях. Юные представительницы Великолукской спортивной школы номер 3 примут участие в первенстве России по велосипедному спорту. Соревнования по шоссе в формате многодневной гонки пройдут с 9 по 15 июля в Пушкинских горах. Спортсменкам предстоит преодолеть 5 сложных этапов. Маршруты отличаются перепадами высот и требуют от гонщиц не только выносливости, но и тактического мастерства. В состязаниях примут участие юниорки 17-18 лет и девушки 15-16 лет.
2: О валютах.
4: Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек, юань 11 рублей 21 копейка.
2: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации Радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская».
7: Ровно-информационная программа.
2: Здоровый разговор.
8: Здравствуйте, у микрофона Елена Афонина. Сегодня мы поговорим об особенностях восстановления правильной работы желудочно-кишечного тракта в пожилом возрасте, а также о такой деликатной проблеме, как естественное очищение кишечника. Ну и, конечно, затронем другие темы, которые напрямую связаны с восстановлением нормальной работы кишечника в пожилом возрасте. Проблемы довольно серьезные, иногда даже опасные, поэтому очень важно знать, как себя обезопасить и как с ними справиться. Сегодня у нас в студии ведущий эксперт в этой области Савелий Никитин. Савелий Дмитриевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, начнем мы с того, что обезопасить себя вряд ли получится, к сожалению, потому что старение организма – это все-таки неизбежный процесс, он нас всех касается. Ну, так устроена жизнь. И по мере старения в организме происходит перестройка всех органов и систем, и кишечник здесь не исключение. И, если быть точнее, то кишечник, он вообще лидирует по количеству всех изменений на долю нашего организма. Вот подумайте, уже в 40 лет его работа меняется. И лет до 60-70 мы еще как-то можем на это повлиять, да, спортом там заняться, питаться правильно начать, гулять побольше на свежем воздухе, оздоровительные санатории посещать и так далее. А вот уже в 60-70 лет процессы, которые в кишечнике происходят, они уже становятся необратимыми. То есть влиять мы на них самостоятельно уже не можем. Помочь кишечнику, да, это мы можем, это надо делать обязательно, а вот изменить что-то уже нельзя. Понимаете, о чем я говорю?
8: Да, ну а как же различные слабительные средства? Сейчас их очень много, это и народные методы, и аптечные.
9: Да, да, разово помочь кишечнику, выпить таблеточку или отварчик мы можем. И люди делают это от безысходности, когда уже, ну, просто безвыходная какая-то ситуация, да, например, когда стула не было дня 3, а то и 5 дней. Но вот кардинально решить эту проблему и восстановить все нарушенные функции кишечника, и пищеварительную, и всасывательную, и выделительную, своими силами в пожилом возрасте, конечно, уже человеку не под силу. И крайне не рекомендуется заниматься самолечением. Я думаю, многие люди знают, до каких печальных последствий оно частенько доводит людей. Однако в то же самое время мы все прекрасно знаем, что кишечник должен оставаться здоровым и чистым на всех своих участках, сохранять силу мускулатуры и двигательную активность, чтобы продвигать, чтобы усваивать и выводить пищу. И если кишечник не справляется и есть проблемы, а это запоры, отсутствие позывов к очищению кишечника более чем 3 дня, тошнота, вздутие, да, тяжесть, различные заболевания и так далее, то проблема есть, и надо с этим что-то делать.
8: А какие изменения происходят в организме с возрастом, и главное, как мы можем на них повлиять?
9: С возрастом процессы пищеварения в желудке начинают угасать. Развивается атрофический гастрит, снижается кислотность желудочного сока, повышается риск эрозии, язвенной болезни, и из-за снижения эластичности стенок желудок вмещает меньшее количество пищи. Клетки слизистой оболочки желудка в пожилом возрасте синтезируют меньше ферментов, которые необходимы для усвоения потребление витаминов и прочих полезных и питательных веществ. Вот это как раз все приводит к голоданию организма. То есть вы едите, а он, по сути, полезных веществ все равно не получает. Но это не единственная проблема. Из-за того, что в возрасте 60-70 лет уже чаще всего есть проблемы с сосудами, кишечник испытывает еще и кислородное голодание. Вот вы сколько можете не дышать?
10: Ну, минуту-две.
9: Минуту-две, да. А желудок, да и весь кишечник, они задыхаются десятилетиями, и в итоге что происходит? Естественно, клетки отмирают. И годам к 60-70 это уже приводит к такому состоянию, когда некоторые участки кишечника, они просто перестают работать. Перестают и все. Вот смотрите, весь ваш кишечник – это такая длинная трубочка, каждый участок которой сокращается примерно 15 раз в минуту, это если мы говорим о толстой кишке, и это в здоровом состоянии. Из-за гипоксии, то есть из-за недостатка кислорода и прочих причин, отмирают клетки. Некоторые участки перестают сокращаться вообще, а другие сокращаются уже, например, не 15 раз, а 5 или вообще 3. Вот вам и длительные запоры. То есть пища застаивается на этих участках, движение не происходит. А следующее, что у нас? Поджелудочная железа. В пожилом возрасте уменьшается количество вырабатываемой желчи и сока поджелудочной железы, которые стимулируют эту моторику. Сокращение кишечной стенки становится менее интенсивными, во-первых, да, а во-вторых, редкими и слабыми, возникают те же самые атонические запоры.
10: Ну а сам кишечник, что в нем происходит?
9: А там тоже идут свои процессы, потому что слизистая оболочка кишечника тоже у нас стареет и сглаживается по всей длине пищеварительного тракта. Из-за этого как раз тоже ухудшается всасывание питательных веществ. В тонкой кишке идет чрезмерное размножение болезнетворных бактерий. То есть, если в норме пища попадает в кишечник, она там проходит все отделы, да, бактерии ее расщепляют, полезное впитывается, ненужное выходит, то в болезненном состоянии, когда пища задерживается в организме подолгу, бактерии как бы переусердствуют. И вот из-за этого в кровь впитываются не только полезные вещества, но, к сожалению, и вредные. И комок пищи, который вовремя не был выведен, он отдает воду, превращается в жесткий такой кусочек, который травмирует стенки кишечника, царапая его, иногда даже до крови. Но это тоже такое, знаете, как будто бы проглотить кусочек стекла, вот по ощущениям примерно так. А если есть какая-то там свежая рана, где много опасных бактерий, хорошего от этого тоже ничего ждать не надо. Вы же это понимаете, да? Может случиться и даже заражение крови. Это очень опасно. Из-за того, что пища проходит по кишечнику намного дольше, а в нездоровом состоянии она может оставаться внутри организма и неделями даже, ну, представляете, цифра какая страшная, начинается что? Конечно, гниение, то есть стенки кишечника в этот момент раздражаются, они воспаляются, опухают, и вот это состояние, оно переходит на близлежащие органы, то есть по цепочке все выводится из строя. Кишечник забит тем, что должно быть давно уже выведено, он раздувается, он прижимает другие органы, и, конечно, он их отравляет.
10: А какие именно органы и системы страдают, если есть неполадки с кишечником? Что происходит?
9: Происходит ожирение, происходит сахарный диабет, другие гормональные нарушения. Более того, от неправильной работы кишечника зачастую развиваются вот такие кожные заболевания, как экзема, псориаз, нейродермит, аллергии различного происхождения, вплоть до бронхиальной астмы. Также из-за постоянного отравления ядами и токсинами при проблемах со стулом может развиться варикозное расширение вен, частые головные боли, повышенное артериальное давление, проблемы с сердцем, атеросклероз сосудов, вплоть до инфаркта и инсульта. А суставы? У кого в возрасте 60-70 лет не болят колени, кисти рук, локти, спина, поясница, поднимите руки? Опорно-двигательный аппарат и сам по себе стареет, он изнашивается, хрящики стираются. А тут нарушенная работа кишечника, она же тоже вносит свою лепту, да? Нарушается процесс поступления питания для наших дорогих суставов. Поэтому процессы разрушения ускоряются в 2-3 раза. И вы хоть объешьтесь и витаминами, и вот этим кальцием, хондроитинами и так далее, да, что нам показывают в рекламе. Кишечник все равно ничего не усвоит и не передаст в кровь. Я уже немного сказал про давление и вены. Тут ведь тоже не все так просто. Давление в пожилом возрасте частенько скачет, приходится принимать таблетки. Тут тоже две стороны медали есть. Не каждое средство, которое помогает при давлении, безопасно для слизистой нашего желудочно-кишечного тракта. Поэтому давление-то мы сняли, а вот кишечник пострадал. А с другой стороны, если кишечник страдает, то засоряется организм. Вот вам и холестериновые бляшки, из-за которых повышается давление. Куда мы пришли? В замкнутый круг. А еще не стоит забывать, что кишечник – это главное звено в цепи иммунитета. Где-то до 80% вообще всех иммунных клеток организма вот вырабатываются именно там.
10: Ну, я, в принципе, уже понимаю, что в таком состоянии всякие слабительные – это, мягко говоря, не самый лучший выход. выход, да. Но все же это же вынужденная мера.
9: Вынужденная.
10: И много людей их принимают. Вот что вы думаете на этот счет?
9: Хороший вопрос, да, часто мне его задают. А вот слабительные, как и клизмы, это издевательство над организмом, по-другому я назвать не могу. Есть сейчас способы без операций, без химии, без вреда, с которыми налаживается двигательная работа внутренних мышц кишечника. И все, здесь не надо неделями мучиться, травить себя, терпеть симптомы. Это же так просто. Обратите внимание на медицинский прибор, который разработан специально для домашнего применения. Прибор, который на сегодняшний день успешно применяется более 15 лет. Это прибор, уже известный тысячам людей. Это Биоматик. Его разработали специально для восстановления правильной работы нашего желудочно-кишечного тракта при запорах, при гастрите, язве, дуодените, энтерите, колите, при холецистите, панкреатите и дисбактериозе. И его особенность заключается в том, что он способен нормализовать активность пищеварительных желез желудка и кишечника, стимулировать восстановление перистальтики и моторики кишечника, ускорять восстановление поврежденных участков слизистой стенок нашего желудочно-кишечного тракта, а еще Биоматик оказывает спазмолитическое и обезболивающее действие. И вы можете уже сейчас позвонить, задать интересующие вас вопросы. Работает бесплатная горячая линия 8 800 707 99 39. Еще раз повторю, 8 800 707 99 39. Медицинский аппарат Биоматик – это запатентованная технология. Он прошел все клинические испытания и сертифицирован. Что еще здесь нужно отметить? Благодаря особому действию при работе Биоматик создает в кишечнике среду, при которой все болезнетворные, патогенные бактерии и паразиты начинают погибать. При этом негативного влияния на полезную микрофлору не оказывается, в отличие от антибиотиков, да? Это очень важно, потому что при длительном отсутствии стула в кишечнике скапливается огромное количество болезнетворных микробов, которые осложняют течение всех заболеваний и еще могут привести к новым. Биоматик – современный прибор, адаптированный именно для домашнего восстановления всего желудочно-кишечного тракта. Он положительно влияет и на другие органы, оказывая антисептическое воздействие на микрофлору кишечника, ликвидируя проявление дисбактериоза, очищая кишечник от паразитов, от грибков и других патогенных бактерий. Этот медицинский аппарат очищает организм, снимает воспаление и раздражение на стенках кишечника, восстанавливает перистальтику, налаживает кровообращение, снабжение организма кислородом и мягко выводит все, что мешает нормально функционировать нашему кишечнику. Производители медицинского прибора Биоматик сегодня предоставляют скидки пенсионерам. Если вы позвоните в течение часа по бесплатному телефону, то получите скидку до 40%. Звоните прямо сейчас 8 800 707 99 39. Звонок бесплатный. 8 800 707 99 39.
10: Уважаемые слушатели, сейчас небольшой перерыв, после которого мы продолжим разговор, а вы пока можете позвонить по телефону 8 800 707 99 39. Позвонить и задать свои вопросы.
2: Здоровый разговор.
11: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
12: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран. Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Рекламно-информационная программа.
2: Здоровый разговор.
10: Мы возвращаемся в студию. У микрофона Елена Афонина. И сегодня в гостях у нас ведущий эксперт Савелий Дмитриевич Никитин. Мы продолжаем наш разговор на тему заболеваний желудочно-кишечного тракта. Говорим об особенностях и новейших методах его лечения. Ну и в прошлой части нашей программы, Савелий Дмитриевич, вы начали рассказывать о медицинском аппарате Биоматик. Давайте подробнее расскажем о принципе его действия. Ну и, конечно, кому прежде всего необходим этот прибор.
9: Медицинский аппарат Биоматик особенно ценен тем, что он восстанавливает механизм регуляции пищеварения всего цикла. Причем он делает это очень мягко, безболезненно и, самое главное, эффективно, что особенно важно для людей в пожилом возрасте. Вот что вы получаете при работе с аппаратом Биоматик? Восстанавливается функция переваривания пищи, ее расщепление, всасывание полезных веществ, функция выведения всего ненужного из организма в срок, как по часам. И еще важно, что аппарат способствует глубокому очищению организма от шлаков и токсинов, которые там скапливались из-за долгих проблем, оказывает местное заживляющее действие, усиливает регенерацию поврежденных тканей, уменьшает зону воспаления. Биоматик крайне незаменим в пожилом возрасте, потому что он как раз-таки способен бороться с атонией кишечника. Ведь одно из направлений его действия – это восстановление нервно-мышечной регуляции кишечника, восстановление перистальтики, его моторики, ну то есть двигательной и эвакуаторной функции. Это не одноразовое какое-то стрессовое действие на организм, да, которые дают слабительные средства, а это профессиональное и в то же время бережное восстановление всех утраченных или временно нарушенных функций нашего желудочно-кишечного тракта. Если в молодости организм еще может пережить всякие стрессы, да, то в пожилом возрасте, конечно, мы должны быть очень деликатными, мы должны учитывать все особенности. Ну вот, например, сопутствующие заболевания, да, а то как бывает, одно мы лечим, другое калечим. И смысл от такого подхода и лечения? Нужно действовать так, чтобы хорошо было всему организму. Поэтому-то мы и говорим про биоматик, а не какой-то другой способ. С биоматиком проходят боли, вздутие, постоянная тяжесть, дискомфорт, вот это самое чувство распирания, да, и другие неприятные ощущения. А самое главное, после прохождения программы медицинским аппаратом биоматик проблем с естественным очищением кишечника больше не возникнет, потому что вы наладите перистальтику и очистите свой организм. А если он чист, то наладится и давление, и суставам будет намного легче, потому что чистый кишечник уже сможет пропускать в кровь полезные вещества и питательные соединения из еды и дополнительных источников, а кровь уже будет их разносить и к суставам, и к печени, и к мозгу, и так далее. То есть начнется восстановление всего организма. Это то, что критически необходимо организму в пожилом возрасте, особенно когда есть уже целый букет болезней. Напомню, сейчас специально работает горячая линия 8 800 707 99 39. Вы можете позвонить, получить индивидуальную консультацию по вашим вопросам и скидки до 40%. Телефон 8 800 707 99 39. Давайте еще раз медленно повторю. 8 800 707 99 39. Звоните.
10: Да, но ведь заболеваний желудочно-кишечного тракта достаточно много, и нарушение перистальтики, вот то, о чем вы говорили, это же не единственная проблема. Скажите, биоматик направлен только на восстановление функции кишечника или его можно применять и при других заболеваниях?
9: Я вам так скажу. Биоматик – это профессиональное и комплексное воздействие. Вот он разработан для восстановления и поддержания здоровой работы всей системы желудочно-кишечного тракта. И, так сказать, побочным действием, да, идет восстановление нарушение всех остальных органов и систем. Это неизбежно, потому что восстанавливается нормальный кровоток, а значит, это помощь при сердечно-сосудистых, мочеполовых, опорно-двигательных нарушениях. Восстанавливается питание и насыщение кислородом, выводятся гнилостные и каловые отложения, устраняется болезнетворная микрофлора, организм очищается полностью, поэтому он крайне необходим людям, длительное время страдающим от запоров и множества других заболеваний желудочно-кишечного тракта. И особенно, я подчеркну, в пожилом возрасте. Что касается вашего вопроса. Биоматик отлично помогает при всех заболеваниях желудочно-кишечного тракта. При дисбактериозе, гастритах, язвах желудка 12-перстной кишки, гастродуоденитах, энтеритах, колитах, панкреатитах, холециститах, геморрое, запорах и даже при атеросклерозе сосудов и лишнем весе. Он восстанавливает деятельность желудочно-кишечного тракта, он нормализует обменные процессы, регулирует состав кишечной микрофлоры, и биоматик положительно влияет на сопутствующие заболевания, такие как гипертония, простатит, цистит, эндометрит, астма и различные аллергии. Без диет и особых усилий мы очищаем наш организм от вредных, отравляющих веществ, мы налаживаем иммунитет. И самое важное, биоматик – это единственный прибор, который тотально регулирует деятельность всех органов и систем. И при всем этом исключаются передозировки и побочные действия. Не возникает зависимости. Я еще раз повторю номер телефона 8 800 707 99 39. Звоните прямо сейчас, задавайте вопросы, не стесняйтесь. 8 800 707 99 39.
10: Ну вот просто не могу не затронуть еще одну тему. Это дисбактериоз. О нем говорят уже чуть ли не десятилетия. Многие люди именно его винят во всех проблемах и болезнях желудочно-кишечного тракта. Так ли это?
9: Смотрите, что такое дисбактериоз? Это качественные или количественные изменения в соотношении микрофлоры. То есть у нас в организме, мы знаем, живут колонии полезных бактерий и вредных. И те, и другие нам нужны. Вот когда примерно их поровну, мы здоровы. Если вредных становится больше, мы болеем. Почему их становится больше, чем надо? Правильно, из-за того, что организм их вовремя не ликвидирует, а напротив, он создает им идеальные условия для размножения. Как это? Это все очень просто. То есть это вот эти как раз наши длительные запоры, когда естественного очищения не происходит. И когда люди пьют всякие йогурты, добавки и так далее, то в этом тоже нет никакого смысла. Полезные бактерии, попадая в наш организм, они там просто умирают. Им негде жить. Условия неподходящие.
10: Савелий Дмитриевич, а биоматик поможет справиться с дисбактериозом?
9: Дисбактериоз – это серьезное, отдельное заболевание, особенно в пожилом возрасте. Снижается защита желудочно-кишечного тракта перед лицом патогенной микрофлоры. А это грибы, это вирусы. Начинается угнетение собственной микрофлоры. А биоматик как раз борется с причинами. Восстанавливает естественные функции кишечника, бережно его очищает, выводит опасные токсичные массы. Организм полностью очищается, и не один раз, а стабильно. Поэтому вполне естественно восстанавливается и микрофлора. Уходят запоры, снижается газообразование, очищается кишечник, в результате чего восстанавливается уже нормальная, полноценная работа всего организма, кровь наша очищается, выводятся токсины, органы наконец-то получают прилив свежей крови, которая обогащена кислородом, в которой есть полезные питательные вещества. Медицинский аппарат «Биоматик» — это современная, это профессиональная разработка ведущих наших ученых и медиков, и что важно, он адаптирован на то, чтобы его легко могли использовать люди в пожилом возрасте дома, которые не разбираются в огромном количестве функций вот этих кнопок, да, режимов. Они просто боятся этих кнопок. Он очень прост в применении. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 707 99 39. Запишите и можете звонить прямо сейчас. 8 800 707 99 39.
10: А скажите, а результатов долго ждать или можно ощутить их сразу? Просто довольно часто люди подолгу страдают от проблем с кишечником, и было бы настоящим спасением, если бы на руках была возможность использовать прибор и тут же почувствовать легкость.
9: Очень важный вопрос. Уже после первых процедур человек чувствует результат. Вот вспомните легкость, которую вы чувствовали до появления болезни. Вот и эту легкость вы и возвращаете себе. Очень важно то, что вы избавляетесь от боли и от проблем с естественным очищением кишечника, то есть от запоров. Язвы, эрозии, микротрещины, которые раньше доставляли столько проблем, они начинают рубцеваться, снимается воспаление, активизируются защитные функции организма, восстанавливаются поврежденные ткани и клетки. Биоматик – это единственный аппарат для безболезненного, безмедикаментозного восстановления при болезнях желудочно-кишечного тракта, при дисбактериозе, энтерите, язве желудка и 12-перстной кишки, при гастрите и геморрое, при запорах и даже лишнем весе. Я напомню, что прибор очень прост в использовании, чтобы даже людям в пожилом возрасте было очень удобно и доступно его применение. Звоните прямо сейчас, задавайте вопросы. Телефон бесплатный 8 800 707 99 39.
10: Получается, биоматик – это реальная и единственная возможность вернуть здоровье быстро, качественно и безболезненно.
9: Верно. Вот эти как раз три параметра – быстрота, качество и безболезненность – и делают восстановление действенным. С помощью прибора биоматик мы быстро, эффективно и безопасно налаживаем перистальтику. То есть мы даем возможность организму в короткие сроки самостоятельно вывести накопившиеся отходы. Представьте, восстанавливаются функции кишечника, он начинает работать как часы, организм очищается, вслед за этим налаживается работа сердечно-сосудистой системы, к органам приливает свежая, напитанная полезными веществами и кислородом кровь, внутренние органы перестают испытывать голодание, начинается процесс уже регенерации, восстановления, подключаются и наши суставы, они тоже теперь получают строительные вещества и перестают гореть, хрустеть, щелкать, болеть, включается и мочеполовая система, из-за восстановленного кровообращения выводятся вредные микроорганизмы, снимается воспаление. Здесь важно понимать, что закрывать глаза на проблемы с кишечником, считать их чем-то обыденным, несерьезным – это довольно непростительная ошибка. Любую болезнь нужно лечить вовремя и, главное, правильно. Биоматик – это, пожалуй, одна из наилучших разработок наших ученых, потому что дает результаты быстро и надолго. Воздействие только естественное, никакой химии и вреда. Все происходит очень деликатно и аккуратно. Ну и, конечно, результаты. Человек может наконец-то отдохнуть и перестать мучиться. А это главное. Я напомню, производители этого медицинского прибора сегодня в течение часа предоставляют скидки пенсионерам до 40%. 8 800 707 99 39. Запишите и можете звонить уже прямо сейчас. 8 800 707 99 39. И желаю нашим радиослушателям всего доброго и здоровья.
10: Савелий Дмитриевич, спасибо вам за интересную, познавательную беседу. Я еще раз повторю, по всем вопросам можно проконсультироваться по бесплатному телефону 8 800 707 99 39. И, конечно, тоже желаю всем нашим радиослушателям самого крепкого здоровья.
14: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. ООО «Тайминг». Город Москва, улица Ленинградский проспект, дом 35, строение 1, помещение 144/5. АГРН 125-770-028-7470.
2: Здоровый разговор. Реклама.
15: Комсомольская правда.
16: Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллион. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
17: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Москве – полдень. В Саратове – 13 часов. В Челябинске – 14. Во Владивостоке – 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О терроризме.
17: ФСБ предотвратило теракт украинских спецслужб с использованием БПЛА против военнослужащего Минобороны. В Краснодаре задержан 48-летний россиянин, планировавший убийство по заданию СБУ. Его завербовали в феврале этого года. Он прошел подготовку и прибыл в Россию через Молдавию и Армению. В Москве он арендовал квартиру, установил камеры для наблюдения за военным и купил средства маскировки. План включал атаку дроном с ВСУ, с СВУ при входе жертвы в подъезд. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на террористический акт». Ранее в ФСБ сообщили, что в Москве задержали 25-летнюю россиянку, которая была завербована украинскими спецслужбами и готовила покушение на высокопоставленного российского офицера.
2: О политике.
17: Премьер Армении Никол Пашинян прокомментировал встречу с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. По его словам, сторонам удалось договориться по поводу ограничений на импорт армянских товаров в Россию. Разговор с российским премьером Пашинян назвал открытым, искренним и дружеским. Ранее российская сторона из-за выявленных нарушений ограничила ввоз в страну целой линейки армянской продукции – от минеральной воды до алкогольных напитков и овощей и фруктов.
2: О ценах.
17: В России подешевели сезонные овощи, входящие в борщевой набор. Картофель, капуста и лук с начала года потеряли в цене около 22-30% по сравнению с прошлым годом. Свекла подешевела почти на 22%. Морковь осталась на прежнем уровне. Тепличные огурцы и помидоры слегка подорожали в пределах 3%.
2: О Москве.
17: В Москве появится 23 круглогодичные спортплощадки нового формата. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, зимой они будут работать как полноценные катки, а летом как зоны для командных игр. Трансформация займет минимум времени благодаря современным технологиям. Один из таких объектов откроют в парке Алтуфьево на месте старой хоккейной коробки. Там отремонтируют навес, обновят основание, установят новые борта и систему охлаждения льда. В итоге жители получат современный каток площадью почти 2000 квадратных метров с трибунами для зрителей. В прошлом году в столице уже открыли 11 подобных площадок.
2: О спасении.
17: Дроны начали спасать людей из зоны наводнения в Китае. В соцсетях появились кадры необычной спасательной операции. Беспилотники эвакуируют людей из затопленных районов на юго-востоке страны. Пока улицы остаются под водой, дроны помогают добраться до тех, кто оказался отрезан от помощи. По последним данным, на юге Китая из-за наводнения погибли 39 человек, еще 9 пропали без вести. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Накладные усы для теракта. Как наши спецслужбы обезвредили киевского агента самодельным дроном. Романтика с куратором. Почему мечты о переезде на Украину закончились следственным изолятором в Москве. Удар по безопасности США. Американские эксперты критикуют идею запустить производство перехватчиков на Украине. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Федеральная служба безопасности сорвала очередную циничную атаку киевского режима, предотвратив покушение на высокопоставленного российского военного в столичном регионе. На этот раз исполнителем стал гражданин России, проживавший на Украине, которого СБУ завербовало с помощью откровенного шантажа, угрожая уголовным преследованием его жене. После прохождения стрелковой и взрывной подготовки диверсант отправляется в Россию по хитрому маршруту через Молдавию и Армению. В Москве он снимает квартиру, устанавливает камеры для слежки за офицером и даже покупает шпионский набор – накладные усы, бороду и очки для маскировки. Все это примерила спецкор «Комсомольской правды» Юлия Андреенко. Юлия, приветствую.
18: Привет, Игорь.
0: Ну, начнем, наверное, с того, что не проходит уже и дня, как да, наши спецслужбы, Федеральная служба безопасности не докладывает, и не просто докладывает, некоторые говорят, а вот там выдумывают еще что-то. Нет, видео, да, конкретные люди, конкретные исполнители, то есть это колоссальная титаническая работа, конечно, которая
18: не видна. И предотвращенные теракты.
0: И то предотвращенные никто... теракты, да. Здесь мы, походу, конечно, просто да. должны в пояс поклониться. Да,
18: абсолютно вот, блестящая да. работа, Игорь, согласна. Значит, утро началось с того, что, по-моему, в начале 9-го нам сообщили о предотвращении покушения на высокопоставленного офицера Минобороны. И для этого была нанята россиянка, причем жительница Ростовской области. Я вот прикинула, она живет Каменск-Шахтинск, по-моему,
0: Каменск-Шахтинск,
18: город.
0: Каменск-Шахтинск,
18: это меньше 200 километров до моего родного Донецка. То есть туда, естественно, тоже и дроны, и все это прилетает. И она абсолютно по своей воле приняла в этом участие. Написала своему знакомому и сказала, что на нее можно рассчитывать. А потом завязалась у нее переписка, такая романтическая переписка, где, наверное, по ушам очень ездили. То есть даже, я хочу подчеркнуть, что даже не за деньги. То есть продалась вот просто за какие-то обещания там любви и какие-то комплименты.
0: Юль, скажем, это еще одна история.
18: Это еще одна
0: история.
18: Два предотвращенных масштабных. Дело в том, что у нас, проанонсирую, у нас будет их несколько, скажем так.
0: А, еще три.
18: Да.
0: Серия целая, как, да?
18: Дальше интереснее, да. То есть вот утро началось с вот этой романтической истории. Здесь задержана она. Значит, нашли переписку. Все-все это было под колпаком наших спецслужб.
0: Юля, на секунду остановимся. Вот, скажем, первая история. Да, 25-летняя гражданка России здесь, в России живет, по Ростовской области. Она кто? Ну, что?
18: Она следила. Она бы не устраняла, конечно, я не думаю, что у нее были такие...
0: А вообще она вот, ну, жила себе припеваючи?
18: Жила припеваючи, да? Причем снимала квартиру, 150 тысяч месяц, это, я думаю, что хорошая квартира.
0: Да, для...
18: Ей оплачивали все ее расходы на такси и так далее. Она следила 3 месяца за офицером. А все это время за ней наблюдали наши спецслужбы. То есть выявлена вся вот эта агентурная сеть. Вот. А потом этого офицера должны были устранить по ее, естественно, с помощью... Ну, не она бы лично устраняла, наверное.
0: Офицер Минобороны, скажем.
18: Да, Минобороны,
0: прям рядом с
18: ней жил, такой же след, как вот с Татарским, как с Дарьей Дугиной.
0: Ну и сколько генералов было, да?
18: Да.
0: То есть вот эта охота киевского режима за высокопоставленными генералами продолжается, да? Но вот
18: и вы видите, на каждого крючок находят. Вот эта барышня сама просто вышла на своего знакомого и сказала, что готова помогать. Вот просто.
0: Она хотела туда, на Украину уже поехать, да?
18: Ей пообещали, это не значит, что это было бы, но ей пообещали, что через Молдову ее вывезут на Украину, и там дальше лавстори продолжится. Ей было плевать, кто погибнет при этом, сколько людей невинных пострадает вокруг. Следующая история вот тоже собирались, да, покушение с помощью дрона, да. Вот, и тоже крючок на него, то есть его завербовали, пригрозив. То есть на каждого найдется что-то, а есть люди, которые еще и сами ищут по собственной или глупости, или какому-то такому, знаете, ну, недооценивая, наверное, силу наших спецслужб. Естественно, ФСБ, браво, задержанные.
0: Да, здесь мы, конечно, да, я вообще, да, вот сложно представить, да, в каком режиме работают специалисты.
18: Я еще, знаете, что хочу сказать, то, что еще не вышло у нас, а мы поделимся с радио. Там одно невинное существо в этой истории, где вот девушку задерживали, у нее собака корги. Очень многие наши читатели обратили внимание, там прям в комментариях очень многие переживают о судьбе этой собаки. Ее забрал к себе сотрудник ФСБ. То есть собака в надежных руках. Мы не звери, а вот те, кто против нас, действительно звери.
0: Собака была
18: звери.
0: Подвержена влиянию, к сожалению, да, нездоровому своей хозяйке, поэтому надо тоже
18: животные, к сожалению, любят своих хозяев
0: разных,
18: не понимая, да.
0: Да, и вот вторая история, пару слов еще скажем буквально, да, вот самодельный дрон с самодельной бомбой, и буквально, вот, как в шпионском фильме должен был наклеить бороду, усы, очки, да, и когда выходил из дома тоже высокопоставленный военный, насколько мы понимаем, да, он должен был все это запустить, ему на голову буквально взорвать.
18: Да, и... Игорь, сколько бы людей вокруг пострадало? Это обычный жилой дом, да, и мы понимаем...
0: Это их не беспокоит никогда вообще.
18: Это никогда не беспокоит, да, потому что закладывается, мы видим, как... Да, и здесь тоже предотвращен теракт, и, опять же, да, интрига, что дальше будет еще. Вот.
0: Да, и да, мы скажем, что подробности вот этих двух историй уже есть на сайте kp.ru, и вот Юля обещает продолжение и в газете, и на сайте все обязательно будет, ждем, следим, и не устаем говорить, конечно, слова благодарности нашим спецслужбам. Вот, ну, люди, мне кажется, мы все помним советские фильмы, сейчас их, может, меньше снимают, да, вот про героическую работу.
18: А жаль,
0: да, и работают наверняка круглосуточно в ущерб своим семьям, в ущерб ущерб каким-то своим делам.
18: Потому что видно, нашим
0: что
18: людям
0: колоссальная,
18: да,
0: просто идет,
18: кажется, да, что если им что-то не рассказывают, это не происходит.
0: Да, или
18: не
0: кому-то само
18: только
0: все
18: потому,
0: да,
18: чтобы это сделать, чтобы не дать врагам воспользоваться. Да.
0: Работа титаническая, мы это видим, говорим спасибо. Юлия Андреенко, специальная корреспондент «Комсомольской правды». Спасибо большое, Юля. Но, в общем, почему за каждым таким, вот если возвращаясь к первой истории с 25-летней гражданочкой, за каждым таким виртуальным принцем на белом коне всегда прячется реальный тюремный срок? Об этом далее. Вспоминаю, что настоящие мужчины в мессенджерах теракты не планируют. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
19: У нас есть еще один хороший повод для того, чтобы поздравить сотрудников ФСБ, контрразведки, с успешно проведенной операцией в столице России, которая связана с подготовкой к крупному теракту. Целями этого теракта был высокопоставленный военнослужащий Министерства обороны, да и само здание. Целями этого теракта были взрывы на одном из крупных военно-промышленных предприятий в Москве. Задержанная – это 25-летняя девушка, которая вошла в контакт с сотрудниками украинской разведки, которая поддерживала контакт с ней, давала различные указания. У девушки были средства для того, чтобы снять квартиру, удобную квартиру. Она установила камеру напротив подъезда дома, в котором жил этот военнослужащий, и приготовила уже все для того, чтобы непосредственно исполнитель теракта, который должен прибыть с Украины, совершил теракт и смылся в Киев. А самой девушке было обещано, что она через Молдавию, через Грузию уедет на Украину, и там получит украинское гражданство и, возможно, продлит свою псевдолюбовную историю с сотрудником украинской контрразведки. Вот этой женщине, россиянке, кстати, к сожалению, россиянке, светит немалый срок. И крутая статья Уголовного кодекса, которая связана с изменой Родины и с террористическими аспектами. А вот здесь я бы хотел обратить ваше внимание на то, что у нас не так давно были внесены поправки в Уголовный кодекс за такие деяния. И там примарафетили лишь немало статей за госизмену, за теракт и так далее. Сроки увеличены там где на 3, где на 5 лет и так далее. А сама проблема говорит о том, что нужно еще больше, гораздо больше ужесточать эти сроки. Потому что мы сегодня сталкиваемся с проблемой, которую я мягко скажу, которая имеет массовый характер. Надо воздать должное нашим сотрудникам ФСБ, которые по всей территории России вылавливают эту мразь. Ну, не могу сказать, что в промышленных масштабах, но достаточно много. А я вот думаю еще о том, что когда-то придет время, и Федеральная служба безопасности расскажет о плодах своей работы, ну, хотя бы за последние 4,5 года. Вы очень и очень многому удивитесь. Ну и, конечно, возмутитесь. Потому что, к сожалению, к великому, некоторые граждане, а я бы даже не сказал, десятки граждан Российской Федерации пошли на сотрудничество с соцслужбами Украины, а по сути на предательство. Придет время, мы будем гордиться тем, как плодотворно, профессионально, тщательно работают наши спецслужбы. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
0: Удар по безопасности США. Почему планы Трампа по ракетам для Патриот наблюдатели назвали пустой тратой средств? Выясним через пару минут.
2: Реклама.
20: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
21: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды. Мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Итак, американские ракеты на Украине. Из палок и оптимизма. Дональд Трамп, похоже, изобрел новый способ сжигать миллиарды долларов американских налогоплательщиков с особым цинизмом. Белый дом на полном серьезе обсуждает выдачу Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот». В самих Штатах от этого аттракцион невиданной щедрости у экспертов начали сами пожиматься плечи. Обозреватели некоторых изданий открыто заявляют, что этот жест доброй воли не просто пустая трата денег, а прямое вредительство для национальной безопасности США. По мнению американских аналитиков, идея развернуть хай-тек конвейер под боком у российских ВКС – это что-то из области ненаучной фантастики, поскольку оперативно наладить выпуск сложнейших ракет на разрушенных заводах невозможно, даже если очень сильно зажмуриться. Но Вашингтон упорно делает вид, что соглашение на бумаге, вроде их совместного с Берлином проекта по сборке копеечных дронов, как по волшебству превратят Украину в неприступную крепость. Ну, поможет ли, в общем, подпись Трампа защитить ЦХ от кинжалов? Спросим у полковника в отставке, военного эксперта, главного редактора информационного агентства «Анна Ньюс» Анатолия Матвейчука. Анатолий Андреевич, приветствую вас.
24: Да, Игорь, здравствуйте.
0: Ну, что скажете, американский завод «Патриот» закроется на ремонт от первого же чиха российской артиллерии?
24: Нет, вы знаете, тут, чтобы разобраться в всей этой сложной комбинации, надо решить такую головоломку. Почему это вдруг Трамп такое принял решение? Полагаю, первое решение, он сам его озвучил, в том, что он будет звонить Путину. Это такая, знаете, нажим на Путина. Я уже разрешил Зеленскому производить ракеты, давай-ка соглашайся с моим планом на мирное урегулирование.
0: Это а вот он, кстати, то ли не позвонил, то ли в Кремле слышали звонка.
24: Может быть, мы просто не знаем, но я думаю, что он пока еще не позвонил, он обдумывает ту речь, которую он будет говорить Владимиру Владимировичу. Угу. Вторая. Договор, собственно говоря, уже состоялся. Германия и Румыния уже строят ЦХ по производству этих ракет для себя и для НАТО. Скажите, пожалуйста, а что будет, если, допустим, в Германии один из цехов поставит лейбл, сделанного на Украине, начнет производить эти ракеты? Абсолютно ничего. То есть Трамп играет в игру, которая его ничему не обязывает. Понимаете, первое, я полагаю, он пытается надавить на Путина в разговоре. Второе, но договор-то уже подписан для Украины. Вы помните, как он ему сказал, Зеленскому? Смотрите, вы не сможете жаловаться о том, что я вам не помогаю. Будете их делать сами. Все, точка. И совсем вытекающие отсюда последствия. Ну, то, что вы сказали, Игорь, я бы добавил еще и третий вариант. А что теперь нам делать?
0: А нам чего делать? Старин... У нас лето.
24: Да, собственно говоря, этот разговор давным-давно уже на средствах массовой информации, он не сходит. Мы задаем вопрос, ведь реальное вступление в войну Германии, Румынии, Бельгии, Штатов, да и Великобритании доказано. Их ракеты убивают наших детишек, они рушат наши заводы, рушат наши дороги. Это война, со всеми вытекающими последствиями. Значит, мы должны предпринимать военные меры. Есть такое понятие, знаете, в оперативном искусстве стратегия, как изоляция поля боя, изоляция района боевых действий. Я думаю, нам надо приступать к изоляции поставок, транспортных поставок на Украину. Для этого необходимо не обязательно бить по этим промышленным районам. Это же вызов на войну. Давайте мы разрушим транслогистические цепочки, а именно переходы. Ведь железнодорожный транспорт где-то должен менять пару Европу, европейскую пару на русскую пару. Есть и подземные туннели в Закарпатье, которые разрушить ни один поезд не придет на Украину. Нужно разрушить. То есть мы должны приступить к систематическому разрушению логистических цепочек поставок. И я думаю, что если мы это сделаем, ну, достаточно изолировать Украину от внешних поставок, а на территории Украины они производить не смогут, потому что не умеют, и вряд ли американцы туда поедут производить.
0: Андрей Андреевич, да, может быть такое, что им в коробках завезут все эти ракеты, произведенные, например, по лицензии американцев в Германии или где-нибудь там, и скажут, наклеют этот «Щенни в Мерло» и «Трезуб» и скажут, что это Украина. Ну, и все.
24: Игорь, сколько они смогут привезти, если мы изолируем транспортные коридоры?
0: Нет, вот если мы изолируем, вот Анатолий Андреевич, вы когда изолируете, тогда поговорим. А как бы раз не изолировали за столько лет, то, наверное, какие-то почему-то, ну, наверное, почему-то никак. Да, поэтому мы будем иметь дело, что эти ящики въедут просто на территорию Украины, будут защищать что, Киев от налетов или что?

0: как мы видим, сегодня очень мало, и мы достаточно много их выбили.
1: Да.
0: То есть нужно возрождать систему ПВО практически с нуля. А вот эти ракеты, если они придут, ну мы видели с вами, что творится в Киеве.
1: Также
0: они
1: сгорят,
0: летают куда
1: да.
0: угодно. Да, куда угодно, только не в ракеты, которыми мы атакуем, да. потому что по своим техническим характеристикам
1: Спасибо,
0: они не
1: Анатолий
0: могут
1: Андреевич.
0: Пока...
1: Да, расстаемся. Анатолий Матвейчук, полковник отставки.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о периоде охлаждения. Что это такое, на какие финансовые продукты он распространяется и как работает. Простой и понятный многим пример. Вы купили джинсы, но дома поняли, что они вам не подходят. Решается эта проблема просто. Берем чек и относим их обратно в магазин. Товар, если он без дефектов, примут, а деньги вернут в течение нескольких дней. Главное – оформить возврат в течение 2 недель. Точно так же можно отказаться от некоторых страховок и кредитов. Тот срок, за который клиент может передумать, и называется периодом охлаждения. Наверное, потому что за это время человек сможет с холодной головой принять взвешенное решение. Или потому, что такая возможность вернуть свои деньги назад должна была охладить пыл слишком рьяных продавцов или агентов, которые активно навязывали полисы и кредиты. Начнем со страховых продуктов. В большинстве случаев вы вправе отказаться от полиса в течение 14 дней после его покупки и вернуть назад деньги. А вот для страховок, которые оформляются вместе с кредитом или займом, период охлаждения сделали больше – 30 дней. Точно такой же срок действует и по полисам накопительного страхования жизни. Правила возврата следующие. Если страховка еще не начала действовать, вам вернут ее полную стоимость. Если страховая защита уже включилась, но страховой случай не наступил, и сумма возврата могут вычесть часть денег за те дни, когда страховка работала. Условия возврата каждая компания обязана указать в договоре или правилах страхования. При этом за добровольную страховку, которая влияет на условия кредитного договора, вам вернут уплаченные деньги полностью. Подать заявление можно как лично, так и онлайн. Правда, есть важный нюанс. Правила действуют только для договоров добровольного страхования. На обязательные виды страхования, например, ОСАГО, период охлаждения не распространяется. Теперь про кредиты. По ним тоже можно передумать. Период охлаждения в банке – это обязательная по закону пауза между подписанием кредитного договора и зачислением денег на счет. Она действует на потребительские займы. С сентября прошлого года получить деньги в банке мгновенно можно, но только на сумму до 50 тысяч рублей. Если сумма составляет от 50 до 200 тысяч рублей, то средства поступят на счет не раньше, чем через 4 часа. А если сумма выше 200 тысяч рублей, период охлаждения составит минимум 48 часов. Эту меру ввели для противодействия телефонным мошенникам, которые убеждают жертв оформить кредиты на свое имя и отправить деньги якобы на безопасный счет, а на самом деле аферистам. За 2 суток потенциальная жертва может опомниться, пообщаться с близкими, прийти в себя, понять, что ее обманывают, и отказаться от ненужного ей займа. Кроме того, период охлаждения применяется при увеличении суммы кредита займа по действующему договору или при повышении лимита по кредитной карте. При этом, как поясняют в ПСБ, на некоторые виды кредитов период охлаждения не действует. Это залоговые и целевые займы. Например, ипотека и автокредит, когда имущество заемщика выступает залогом по кредитам, а также образовательные кредиты и на покупку бытовой техники, если деньги напрямую перечисляются продавцу. Самое главное, клиент может отказаться от кредита после подписания договора, но до получения денег. Правда, и во втором случае больших проблем не будет. По российским законам заемщики могут в любой момент погасить все долги досрочно, без уплаты каких-либо пени и штрафов. Единственное, в некоторых случаях придется заплатить проценты за те несколько дней, что деньги лежали на счете. Но это в любом случае будет немного. И, наконец,

0: Очень важный нюанс. Как поясняют в бюро кредитных историй, отказы человека от кредита в период охлаждения не приводят к ухудшению его кредитного рейтинга. Его, как мы знаем, нужно беречь, чтобы получать наиболее выгодные предложения от банков. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
1: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «#125» и узнаете, как это сделать. «#125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. «#125» и узнаете, как это сделать. «#125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
3: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 12:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Объем топлива, поставляемого на заправке Псковской области, будет увеличен. Губернатор Михаил Ведерников сообщил, что во время командировки в Москву ему удалось договориться об определенном увеличении объема поставок топлива на автозаправочной станции региона. На доставку и организационные вопросы потребуется несколько дней. Но это решение должно снять часть напряжения на АЗС Псковской области. Депутат Великолукской городской думы от партии «Единая Россия» Юлия Ярышкина вместе с партийными активистами поздравила с Днем семьи, любви и верности супругов Кицыных, проживающих в доме ветеранов. Лидия Михайловна и Анатолий Сергеевич вместе уже 56 лет. Их семейная история стала примером любви, взаимного уважения и преданности. В Великолукском филиале детской областной клинической больницы приступили к работе 3 врача. Врач-ревматолог Елена Старшова будет вести прием во вторник и четверг с 15 до 17 часов. Врач-эндокринолог Александра Петрова будет принимать пациентов с понедельника по пятницу с 13 до 14.00. Врач-гастроэнтеролог Анна Ермакова осуществит прием ежедневно по будням. Запись уже открыта.
1: О валютах.
4: Курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань 11.22.
1: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
6: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, затягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, то такие для действия в прибрежных водах. Ну, вот если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
1: Сказано на радио «Комсомольская».
7: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Центробанк решил жестко, наконец, обломать аппетит российских застройщиков и окончательно прикрыть их любимый фокус под названием «выгодная рассрочка». Выяснилось, что если у вас нет всей суммы сразу, строители легким движением руки набрасывают сверху к стоимости бетона скромные 15%, а то и все 20%. Регулятора это достало, и аттракцион невиданной щедрости в ЦБ не оценили, потребовав сделать, наконец, рынок недвижимости прозрачным, а не мутным. Как застройщики будут плакать без своих скрытых миллиардов, и где теперь искать подвох? Сочувствуя строителям, которым теперь, видимо, придется продавать квартиры по цене квартир, Юрий Кораблев.
1: Честное риэлторское.
8: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Стоимость квартиры при покупке в рассрочку не должна отличаться от цены жилья при полной оплате. Об этом заявил зампред Центробанка России Михаил Мамута. Регулятор предложил закрепить это в проекте закона о регулировании рассрочек на жилье, который в ближайшее время хотят внести в Госдуму. Правила о единой цене уже действуют при покупке других товаров в рассрочку, и Центробанк считает, что такой принцип нужно распространить и на рынок недвижимости. Сейчас некоторые застройщики используют рассрочку в качестве маркетингового инструмента для привлечения покупателей, отмечают эксперты. Разница между ценой жилья при полной оплате и при выплатах частями в отдельных случаях достигает 15-20%. Такая схема, как правило, остается выгоднее ипотеки из-за высоких ставок. Однако условия для покупателей при этом не будут равными. В случае, если такую норму примут, застройщики будут вынуждены поднять стоимость квадратного метра, заявил радио «Комсомольская правда» эксперт рынка недвижимости Никита Журавлев.
9: Регулирование рассрочек, конечно, создаст дискомфорт застройщикам, да, за счет того, что, ну, во-первых, это не банковский продукт, это их собственный продукт, и почему туда Центральный банк лезет, это вопрос. Но что касаемо последствий, конечно, будут корректировки у самих застройщиков, и, скорее всего, они будут корректировать именно стоимость квадратного метра, который у них будет стоять на прилавке. Ведь в рассрочку, которую вы говорите, там, завышение 20, а где-то и 30 есть процентов, туда же как раз входят некие риски застройщика. Он же не получает полную сумму от квартиры. Он не все деньги кладет на эскроу-счет. Непонятно, какой клиент, платежеспособный, неплатежеспособный. Там есть риски, да? Ведь рассрочка – это удобный механизм для покупки. К примеру, вы фиксируете цену, даете 20-30%, и у вас есть какое-то имущество, которое нужно продать на вторичном рынке, чтобы закрыть эту рассрочку, да? Соответственно, вы уходите в долгое плавание, там, полгода, 9 месяцев, для того, чтобы продать свою имущество и закрыть эту рассрочку. Соответственно, это удобный инструмент как для покупателя и для застройщика. Какие будут последствия данной корректировки? Ну, скорее всего, просто застройщики поднимут стоимость квадратного метра и будут сразу изначально закладывать туда вот эти все риски. И у вас будет и при 100% оплате такая же цена и про рассрочки.
8: Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заявлял, что в среднем на рассрочке приходится от 15 до 20% продаж, хотя в отдельных проектах, особенно в бизнес-классе, этот показатель может быть и выше. По оценке Минстроя, объем средств, которые еще не поступили на эскроу-счета из-за продаж квартир в рассрочку до ввода домов в эксплуатацию, составляет около 1 триллиона рублей. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
1: «Честная риэлторская».
7: тротуарный бан. Пешеходы могут выдыхать, а вот доставщикам еды пора затягивать пояса. Курьеров на электротяге осенью сгонят. Наконец, с пешеходных дорожек Минтранс вносит поправки в ПДД. Удастся ли загнать армию электровелосипедов в жесткие рамки закона? И не остынет ли ваша пицца, пока курьер ищет легальный объезд? Прямо с тротуара, испуганно оглядываясь, Василий Воронин.
10: В России готовятся изменения в правила дорожного движения, ужесточающие положение велокурьеров на дорогах. Их планируется внести в правительство уже этой осенью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Вопрос о бесконтрольном движении курьеров на самокатах и электровелосипедах по улицам российских городов был поднят на заседании Совета по правам человека при президенте в декабре прошлого года. В марте текущего Владимир Путин утвердил поручение по его итогам. В частности, глава государства предписал Минтрансу совместно с МВД подготовить и представить предложение по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам. На заседании СПЧ Путин признал обоснованным недовольство граждан курьерами, которые ездят по тротуарам, и согласился с тем, что такой транспорт опасен. Неприятные инциденты между велокурьерами, водителями и пешеходами регулярно происходят на российских дорогах. Так, недавно в Москве курьер чуть не попал под колеса автомобиля, а затем догнал машину в транспортном потоке и нецензурно обругал водителя.
11: Ты что, дает, что ли? А ты че, ну ты видео снимаешь? Не видишь большая дорога, ты едешь, фак и удаляешь. Ты понимаешь, что ли? Ты че видео снимаешь? Ты че, что ли? Если хочешь ругаться, там через видео не получится. Если хочешь... Види, машина, поговори.
10: До этого в Воронеже курьер на мопеде избил автомобилистку, которая ему посигналила. Предположительно, девушка-водитель могла задеть его транспорт. После того, как курьер начал наносить удары девушке, в конфликт вмешался другой мужчина. Руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль полностью поддерживает запрет на передвижение электросамокатов по тротуарам. По словам эксперта, по такому пути идет весь мир. Вот что он заявил Радио КП.
12: Должно быть кардинальное решение полного запрета передвижения электротранспорта по тротуарам. Это кардинальное решение. Везде запрещено им передвигаться. Второй момент. Разрешить передвигаться по дорогам. Пускай идут по дороге, светофоры и так далее. Потому что этот электротранспорт такой же, как мотоцикл, как мопед, как автомобиль и так далее. Второй момент. На дороге правая полоса всегда предназначена для более низкоскоростного транспорта. Пожалуйста, передвигайтесь. Как кардинальное решение, если использовать центральную часть, историческую часть и так далее в городе, то там ограничивается скоростной режим до 30-40 км в час. И тогда вот эти электросамокаты идут в общем потоке. Так действует Китай, так действуют многие европейские страны. И они эту проблему уже решили давно.
10: Содержание актуальной версии поправок в правила дорожного движения, которые поступят в правительство осенью, в Минтрансе не раскрыли. В 2024 году проект, разработанный министерством и прошедший процедуру общественного обсуждения, предусматривал приравнивание пользователей средств индивидуальной мобильности к водителям, а также уточнение определения велосипеда, сим и мопеда. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся штрафов для пользователей средств индивидуальной мобильности, летом 2024 года были приняты Госдумой в первом чтении. Для них, в частности, планируется ввести штрафы за вождение в нетрезвом виде, оставление места ДТП и превышение скорости. Правительство одобрило эти поправки с учетом их дальнейшей доработки. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
7: Ну а автомобильную тему с автомобильными новостями продолжим в нашей традиционной рубрике «Под капотом».
13: Рекламно-информационная программа.
14: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
15: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Покупка нового автомобиля – событие действительно значимое. Оно связано и с яркими эмоциями, и с серьезными расходами. Кто-то обновляет машину часто и делает это почти без раздумий, а кто-то сталкивается с такой покупкой всего несколько раз за всю жизнь. Именно таким водителям особенно полезно заранее разобраться в основных рекомендациях. Сегодня бытует мнение, что современные автомобили не требуют специального обкаточного пробега. Даже если и так, в любом случае необходимо соблюдать несколько правил. Прежде всего, вам нужно уточнить у дилера, как должна выглядеть эта самая обкатка. Индивидуальные рекомендации могут немного отличаться, но суть остается неизменной. Современный автомобиль, понятное дело, высокотехнологичен. Однако многим металлическим деталям, будь то шестерни в коробке передач или поршни в цилиндрах двигателя, нужно время, чтобы, так сказать, сесть на место. Если в самом начале они столкнутся с повышенной нагрузкой, то могут перегреться, а это повлияет на их износостойкость. В то же время на начальном этапе пробега закладываются отношения между поршнем и цилиндром. На металлических поверхностях постепенно образуется стойкий слой смазки, необходимый для дальнейшей эксплуатации. Обкатка касается и других компонентов конструкции автомобиля. Например, должны осесть тормозные колодки и амортизаторы. Для достижения оптимальной производительности тормозной системе требуется примерно 500 км пробега, а новые шины лучше всего чувствуют себя на дороге примерно через 200 км. В целом, в течение первых 2000 километров пробега следует обращаться с автомобилем как можно бережнее. В качестве первых поездок выбирайте более длинные маршруты. Оптимальный вариант – пользоваться окружными дорогами, где можно чередовать скоростной режим. По возможности надо избегать монотонной езды по шоссе. Это когда двигатель долгое время работает в одном диапазоне скоростей. Рекомендации автопроизводителей на этот счет отличаются. Одни бренды рекомендуют владельцам в течение первых 1000-2000 км пробега не крутить мотор выше 3500 оборотов в минуту. Другие ограничиваются его уровнем в 3000 оборотов. В общем, кто во что гораст, но прислушиваться к таким рекомендациям стоит. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
13: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
14: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.
16: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
17: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
20: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
21: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Болезни сердечно-сосудистой системы – огромная проблема во всем мире. Например, продолжительные боли в ногах, могут быть предвестниками инфаркта и инсульта. И по некоторым исследованиям, один из четырех человек, который мучается болями в ногах, может даже умереть в течение 5 лет при наступлении инфаркта или инсульта. А всего в мире только от этих проблем с сердцем умирает до 15 миллионов человек в год. Всего лишь за считанные секунды. А те, кто выживет, с высокой долей вероятности останутся парализованными. Как защитить от этого себя и своих близких? Об этом поговорим с Ниной Ивановной Солнцевой, нашим частым гостем по вопросам развития современной медицины.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. К сожалению, я могу лишь подтвердить все эти ужасные факты, которые вы назвали, и причина этому – проблемы с сердечно-сосудистой системой, гипертония, стенокардия, ишемическая болезнь. В зрелом возрасте старение сосудов неизбежно. Сосуды теряют эластичность, упругость, это приводит к отложениям на их стенках, а дальше может случиться закупорка артерий, тромбы и может привести к даже самому печальному исходу. К сожалению, вы сейчас не ослышались. Ваши органы медленно и неотвратимо умирают, а человек этого просто не чувствует и не замечает. Это как снежный ком нарастает и нарастает. В сердце развивается инфаркт миокарда, в мозге инсульт, а проблемы с сосудами нижних конечностей грозят даже гангреной. Вспомните, что недавно произошло с одним из наших фигуристов. Олимпийский чемпион, отлично подготовленный и, самое главное, молодой, но в результате осложнений нарушилось кровообращение. Начались проблемы с мелкими сосудами пальцев рук и ног, отмирание тканей конечностей. Итог страшный. Посмотрите на свои ноги. Темные пятна – уже первый признак прячущейся болезни. Но при должном внимании и заботе о своем здоровье этих проблем можно избежать и жить гораздо дольше и комфортнее. Кто не хочет быть здоровым долгожителем? Но как прийти к этому? Пить горстями лекарства? А как на это отреагируют внутренние органы, печень и почки? Проводить эксперименты над собственным организмом с разными препаратами можно долго. Но какой будет результат?
21: Нина Ивановна, что может предложить современная медицина и наука?
0: Главное – следить за своим здоровьем. При появлении симптомов обращаться к врачу, особенно если они регулярны. Но и важно следить за развитием медицины, науки и технологий. Российские ученые и медики совершили технологический прорыв в этой области, когда решили потратить усилия на лечение новыми методами. Они предложили уникальное решение – это аппарат ультразвуковой и фототерапии «Аврора». «Аврора» стала сенсацией и произвела фурор. Это настоящее совершенство медицины, науки и технологий. При этом очень простое в использовании. Благодаря «Авроре» у многих людей появился шанс на здоровье, долголетие и комфортную счастливую жизнь. Секрет «Авроры» в его уникальном и глубоком воздействии на наши органы. Особая частота ультразвука и красная, инфракрасная фототерапия невероятно сказывается на работе клеток. Они начинают оживать. Больные органы получают кислород и питание и начинают выталкивать вредные вещества. Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной? Сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. Но думаю, что гораздо больше лежит дома, не в силах даже выйти на улицу. Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться современными средствами. Приведите, наконец-то, в порядок свои суставы. Помогите им. Аппарат «Аврора» может дать шанс вернуть вам радость движений. И тогда не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи. А можно просто наслаждаться свободой, гулять, играть с внуками. Важное преимущество аппарата «Аврора» – его можно применять в индивидуальных домашних условиях, без специальной подготовки. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Он очень прост в использовании, компактен, его можно брать в дорогу. Удобно? Конечно же, да. «Аврора» разработана учеными из Санкт-Петербурга в одном из ведущих научных центров в Северо-Западном научном центре гигиены и общественного здоровья. «Аврора» получила золотой знак качества 21 века, а также стала дипломатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
21: То, что вы сейчас рассказали, звучит удивительно. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Нина Ивановна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется препаратом «Аврора», вы сможете проконсультировать его более подробно?
0: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о аппарате «Аврора». Запомните, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2300. Звонок по России бесплатный. Позвоните, и специалист по физиотерапии проведет подробную бесплатную консультацию и расскажет о всех преимуществах физиотерапевтических процедур. Телефон для консультации 8 800 777 2300. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И еще расскажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 2300.
21: Думаю, многих волнует вопрос, насколько просто пользоваться «Авророй». Люди в возрасте справятся?
0: Аппарат «Аврора» очень прост в применении. С ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Лечение «Авророй» простое и приятное. Нужно лишь удобно расположиться в любимом кресле и включить аппарат. Это очень просто. И с ним справится каждый, и вы тоже. Аппарат профессионального уровня теперь доступен для домашнего применения. Представьте, сколько людей получили шанс на здоровую жизнь без боли. «Аврора» — это прорыв в медицине, за которым будущее. И сегодня лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Аврора» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 2300. 8 800 777 2300.
21: Расскажите, пожалуйста, для лечения каких болезней предназначена «Аврора»?
0: «Аврора» — феноменальный аппарат, это революция в медицине. Мы живем во время технического и научного прогресса, когда современные технологии становятся проще и доступнее. И грех не пользоваться ими. «Аврора» — олицетворение этого прогресса. Вот небольшой перечень заболеваний, при которых «Аврора» может помочь. Заболевания суставов — артрит, артроз, ревматоидный артрит, периартрит, эпикондилит. Заболевания и травмы костно-мышечной системы, неврологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания лор-органов, глаз и полости рта. И это лишь часть официальных показаний к применению, одобренных Росздравнадзором. Эффективность лечения зависит от стадии заболевания. Более подробно о показаниях к применению можно узнать у наших специалистов по номеру 8 800 777 2300.
21: Уважаемые радиослушатели, я повторю номер бесплатной горячей линии, по которому можно получить бесплатную консультацию по аппарату «Аврора». 8 800 777 2300. Позвоните, и специалист по физиотерапии бесплатно проконсультирует вас, ответит на все вопросы и расскажет обо всех преимуществах аппарата «Аврора». Номер 8 800 777 2300. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Нина Ивановна, вот что вы можете сказать тем, кто каждый день страдает от боли суставов и смирился с этой участью?
0: «Аврора» рекомендована для лечения большого списка заболеваний. Счастливые обладатели «Авроры» смогли помочь своему здоровью и начали жить по-новому. Живите такой жизнью и вы. Представьте, как сильно может улучшиться качество вашей жизни. Ваша жизнь может измениться. Только представьте легкость движения, поездки на дачу, прогулки в парке. И это не фантастика, а реальная жизнь. Так зачем себя лишать этого? Вы заслужили это по праву, и именно «Аврора» станет вашим надежным другом. Расположитесь с комфортом, включите «Аврору» и лечитесь, пока читаете газету или смотрите телевизор. И наслаждайтесь этими приятными ощущениями. «Аврора» запустит механизмы полезных процессов внутри организма. Это не просто снятие боли, это борьба с ее причинами и последствиями. Могут уйти боли, улучшится кровоснабжение, появится шанс избежать инсульта и инфаркта. «Аврора» воздействует прямо на проблемную область. «Аврора» должна быть в каждом доме, настолько она важна. Ощутите давно забытое чувство прилива сил и энергии. Это нужно почувствовать на себе. «Авророй» можно лечиться всей семьей. «Аврора» — это сокровище, триумф медиков и ученых в компактном корпусе. Это высокие технологии на страже вашего здоровья. Получите бесплатную консультацию специалиста по физиотерапии. Позвоните, и он подробно расскажет о всех преимуществах. Компания «Продекс» является производителем и гарантирует лучшую цену без посредников. Доставка бесплатная. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 2300. Начните помогать своему организму уже сейчас. 8 800 777 2300. Вы обретете великолепного помощника для здоровой и счастливой жизни. Это первый шаг на пути к долголетию. Не стоит ждать, сейчас лучший момент для покупки «Авроры». Вы достойны жить долго, счастливо, без боли.
21: Спасибо, Нина Ивановна, за эту программу. Спасибо, что поделились с нашими радиослушателями новостями о современных разработках отечественной медицины. Уверена, что каждый услышал что-то новое и полезное для себя. Всего вам доброго. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
14: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Публицист Андрей Фефелов о силе русского солдата.
22: По поводу взятия важного очень рубежа. Каждый город Донбасса там важный был, на самом деле, по-своему. Это не пропагандисты придумали, что Покровск, там рядом производство очень серьезное, а Бахмут, он стратегически был важен. Константиновка – это узел железнодорожный мощнейший. Это все так, это все так. Каждый город, он является драгоценным. Но в целом вот это вот движение, оно меняет геополитику. И оно меняет историю мировую. Штурма, они происходят с помощью там, 2-3-4 человек. И эти 2-3 человека, они либо дойдут по этой серой зоне, предполью страшного, которая сейчас по 10-15 километров. Это зона смерти, где грязное небо, так называемое. Дойдут или не дойдут, это вопрос очень сложный. А потом еще надо штурмовать опорник. Первое главное дойти, а потом еще штурмовать. И вот 3 человека меняют историю мировую. Вот когда говорят, русский солдат там поменял историю, это да. Но здесь буквально 3 человека, они создают вот эту новую границу великую. Границу между Востоком и Западом, между цивилизацией заката, потому что Запад – это закат в переводе, и цивилизацией рассвета, цивилизацией Востока.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
14: О терроризме.
23: Агент Киева хотел убить ударом дрона высокопоставленного российского военного в московском регионе. Теракт предотвратили ФСБ. СБУ завербовало россиянина, жившего на Украине, угрожая уголовным преследованием его жены. После вербовки мужчина прошел стрелковую и взрывную подготовку, а в Россию прибыл через Молдавию и Армению. В Москве он снял квартиру и установил там видеокамеры, чтобы наблюдать за военным. Мужчина даже купил накладные усы, бороду и очки. Он надеялся узнать график военного и взорвать его дрон самодельной бомбой, когда тот входил бы в подъезд. Российские силовики вскрыли план агента Киева и задержали его.
14: О важном.
23: Владимир Путин и Дональд Трамп не говорили вчера по телефону, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, президент открыт к диалогу с главой Белого дома. Кроме того, представитель Кремля затронул саммит НАТО, прошедший накануне. Он отметил суждение о том, что военное давление на Россию поможет выходу на урегулирование конфликта на Украине ошибочное, а возможное закрытие неба над Украиной подразумевает работу военных альянса. Это то, против чего проводится СВО. Песков подчеркнул, Россия исходит из того, что США продолжают поставлять вооружение для Украины, но при этом сохраняют попытки способствовать мирному процессу.
14: О спецоперации.
23: Российские военные поразили за сутки логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, сообщили в Минобороны. Там также отметили, вооруженные силы завершают уничтожение разрозненных сил ВСУ в Красном Лимане, а группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции.
4: О медицине.
23: Минздрав разработал проект новых правил оказания стоматологической помощи взрослым. В ведомстве предложили проводить любые болезненные манипуляции с обезболиванием. Документ вступит в силу с 1 октября. Также ужесточаются требования к оснащению кабинетов. В них появится автоматический наружный дефибриллятор, укладки для профилактики инфекций и препараты для помощи при анафилактическом шоке.
4: О финансах.
23: Больше 60% жителей России имеют накопления на случай непредвиденных трат. При этом больше всего финансовая подушка у респондентов в Ростовской области, Петербурга и Красноярского края, следует из результатов исследования.
4: О валютах.
23: Доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 22 копейки.
4: О погоде.
23: В Москве сейчас плюс 18 идет дождь, в Петербурге 22 выше нуля, облачно с прояснениями.
7: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов от «Курьера до шпиона». Как страсть к романтике привела в сети СБУ и как карнавал с накладными усами не помог агентам Киева. Заявление новое, надо подумать и осмыслить. Песков прокомментировал очередные идеи Трампа о закрытом небе Украины. И привет от «Плантира». Как США и НАТО будут следить за нашими войсками с помощью нейросетей. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Федеральная служба безопасности вскрыла целое шпионское реалити-шоу, где смешались накладные бороды, фальшивая любовь в мессенджерах и суровые долги по микрозаймам. Сначала наши силовики повязали горе-диверсанта, который пробрался в Москву через Армению с целым чемоданом маскировки. Купил накладные усы и очки и думал, что под этим видом сможет незаместно запустить дрон-камикадзе с бомбой самодельной. Дрон с самодельной бомбой прямо в подъезд к нашему высокопоставленному офицер.
6: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
8: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Истории из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке ФМ.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом» и мой гость Наташа. Здравствуй, Наташа.
24: Добрый день.
9: Наташа, ты сегодня озвучила такую интересную тему. Мне она сразу прям понравилась. Я хочу, чтобы ты сама напомнила и рассказала радиослушателям, о чем мы сегодня будем говорить.
24: Мне бы, наверное, очень хотелось поговорить о том, как семейные паттерны влияют на нашу жизнь, о том, как наше прошлое нашей семьи может повлиять на наше будущее, и о том, как с этим иногда бывает очень тяжело работать.
9: Угу. А как ты понимаешь паттерны? Что это такое?
24: Это определенные схемы поведения. То есть, например, моя бабушка делала так, моя мама делала так, и я начинаю делать так же, не осознавая этого. То есть я беру какой-то шаблон, следую по нему, и даже если это вредит где-то моей жизни, я не осознаю этого до того момента, когда я начинаю с этим работать.
9: Слышала такую притчу, я очень ее люблю и думаю, что я уже даже здесь ее не раз рассказывала, но она классная. Молодая жена, только-только поженились, и она варит сосиски и обрезает их с двух сторон. А молодой муж говорит: «А зачем ты обрезаешь?» Она говорит: «Не знаю, мама всегда так делала». Они говорят: «Давай спросим у мамы, зачем?» Пошли к маме. «Слушай, а зачем ты всегда обрезала?» Она подумала, говорит: «Я не знаю, мама всегда так делала». Пошли к маме мамы. Та уже старенькая совсем, лежит, уже в полудреме такой. Они ее говорят: «Слушай, ну вот зачем ты всегда сосиски с двух сторон обрезала?» Она на секунду задумалась, а потом говорит: «А что, вы все еще варите их в маленьком ковшечке, куда они не влезают, да? Ковшечка давно нету. А мы по-прежнему варим сосиски, как делала эта прабабушка. Просто потому, что мы не задумывались над этим действием». В психологии есть понятие «тень», Юнг его ввел. И там говорится о том, что все, что мы не видим, все, что мы не осознаем, оно управляет нами. Когда мы это видим, мы выводим это на свет, мы делаем это осознанным, и уже тогда мы можем менять те паттерны поведения, те семейные сценарии, которые мы не видим, не осознаем, не понимаем, они нами управляют, они нами движут. Например, у мамы негативный опыт общения с мужчинами. Ну, допустим, они ее обижали, они ее оскорбляли, у нее был несчастливый брак или даже два. Она неосознанно будет транслировать дочери: мужчины опасны, будь осторожной, держись от них подальше, они делают больно. Это, кстати, может происходить даже в тех случаях, когда там развелись, либо мужчина умер, то есть женщина осталась без него, пережила какую-то боль. После этого ее жизнь очень сильно изменилась, ей было тяжело. Она это связывала с той утратой, с той потерей. И, соответственно, она будет транслировать своим детям информацию о том, что вот здесь должно быть так. Держись подальше от мужчин, тогда будет хорошо. Если мужчине не позволять там залезать тебе в душу условно, да, ты будешь в безопасности. Хотела ли мама зла для дочери? Нет, конечно. Осознавала ли она, что она делает? Нет. Если спросить ее вслух: я хочу, конечно, счастливой судьбы для своих детей, я хочу, чтобы они создали семьи, я хочу, чтобы они были счастливы в отношениях. Но ее опыт негативный, он влияет на все последующие поколения. Если эти дети это не передумают, не переработают, не перестроят, не придут к психологу, не вытащат, потому что многое вытащить самостоятельно невозможно. Нужен кто-то, поддерживающий рядом, нужен проводник. Как мне спрашивали, что такое доступ у психологов в тему. Вот есть такое понятие — доступ в тему. Вот есть доступ, либо нет доступ. Я приводила пример с пещерой. Вот, например, есть пещера, куда я вожу людей на экскурсии. И там нету света. Я несу с собой фонарик. Я этим фонариком свечу и все показываю. И там есть множество дверей. Есть двери, от которых у меня есть ключи. Я могу открыть дверь, провести туда человека и рассказать: здесь все устроено так, здесь находится это, здесь вот это, здесь вот это. Я могу это сделать, потому что я много раз была уже в этой пещере. А есть двери, где у меня ключей нету. Я там никогда не была. Даже если я туда случайно попаду, никакой ценной информации о том, что там находится, я не смогу дать, потому что это не моя тема, потому что я туда не заглядывала, потому что у меня самой нету доступа. Вот то же самое происходит с детьми, у которых родители не транслируют счастливую безоблачную семейную жизнь. Это достаточно вообще редкое явление — счастливая безоблачная семейная жизнь. В большинстве случаев есть какие-то травмы, конфликты, какие-то проблемы, какие-то кризисные периоды, которые пара переживает или не переживает, да? И в некоторых ситуациях люди живут как: мне проще встать и уйти. Вот меня что-то не устраивает, я развернулась, ушла. Я не буду это чинить. Вот этот человек, это не мой человек сразу. Если вот он сделал что-то, что мне не нравится, он сразу не мой. Это, скорее всего, говорит о том, что его так с детства научили. Не нравится — встал, ушел. Отношения таким образом не построишь, потому что, ну, не будет всегда все нравиться. В здоровых отношениях, даже в периодизации здоровых отношений, есть период отвращения, когда тебе твой партнер не нравится. Обычно к этому периоду уже есть дети, ипотека, то есть какая-то связь, что-то, что людей объединяет и не дает им сразу разбежаться. И если люди осознанные и понимают, что они делают, то они могут через этот период пройти. А если это люди неосознанные, если люди не понимающие, что происходит, им будет достаточно трудно. И, возможно, даже не смогут они это сделать. Наташа, я понятно рассказываю?
1: Да, очень.
9: Это то, что ты хотела узнать?
1: Да.
9: Ага, еще какие-то вопросы возникли по ходу, пока я рассказывала?
1: Ну вот я хотела сказать о том, что очень часто, особенно когда в семье есть дети, родители транслируют действительно какие-то определенные шаблоны поведения, и зачастую они делают это из любви к детям. Они не думают, что внедряют им какие-то негативные установки. Например, того же, что вот мама, допустим, потеряла папу, или там они развелись, и она настраивает своего сына или дочь против каких-то отношений неосознанно. Она пытается показать, что ей было больно, она пытается уберечь своего ребенка, потому что она его очень любит. Тем самым, очень часто, она приносит
24: какие-то негативные установки потом в дальнейшем, которые влияют на жизнь самого ребенка. То есть тут нужно быть очень аккуратным, потому что, да, нужно воспитывать детей, нужно их оберегать. Понятно, что ты их очень любишь, и ты о них заботишься, но... Всегда важно осознавать, что все, что ты скажешь своему ребенку, он будет воспринимать как истину, потому что ты его родитель, он считает, что ты умный, ты все понимаешь, даже если на самом деле взрослые люди тоже могут теряться, могут что-то не понимать, потому что это обычная жизнь, ребенок воспринимает все это за правду, и нужно очень аккуратно управляться с теми словами, которые ты говоришь, с теми установками, которые ты приносишь детям, потому что в дальнейшем им жить свою жизнь с этими установками. И иногда им будет потом требоваться даже психологическая помощь для того, чтобы разобраться в себе, разобраться в тех установках, которые они считали за истину, но которые могут не являться истиной. Им придется иногда преодолеть очень большой путь, чтобы понять, что в их жизни может быть что-то по-другому, что та схема, которая работала у их, может быть, родителей, у бабушек и дедушек, это не всегда правильно, что можно работать над отношениями, что можно прикладывать усилия и остаться с человеком, а не уходить в тот момент, как только тебе становится некомфортно. То есть эта притча, которую вы рассказывали, она на самом деле очень хорошо показывает, что раньше все было по-другому. Раньше и мир был другой, и все, естественно, меняется. И очень важно уметь подстраиваться под изменения и уметь работать с этим.
9: Согласна. Гибкость, которую мы развиваем в процессе жизни, она очень помогает нам выбирать свое. То есть я слышу то, что говорит мама, но я всегда имею право на свою точку зрения. К сожалению, не все родители дают это право, но, к счастью, есть те родители, которые дают, и тогда ребенок имеет возможность сам ошибаться. Мы все будем ошибаться, все будут творить какую-нибудь дичь, и потом удивляться: «Боже, это я? А почему я это сделал? Как такое со мной могло произойти?» А потом оказывается: ну, могло. Ну да, и с тобой тоже. И со мной тоже. И с кем угодно это может произойти. И тогда мы, осознавая то, что да, это была ошибка, мы имеем возможность на исправление. Но для этого нужно еще иметь право на ошибку. А это тоже та история, где разрешаю я себе это право, могу я ошибаться, или после каждой ошибки я падаю в депрессию и годами не могу из нее вылезти, потому что, блин, как я мог так поступить, это кошмар. Сейчас короткая реклама на радио Луки ФМ, но не переключайтесь, после нее мы продолжим наш увлекательный диалог с Наташей.
10: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
11: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
13: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Истории из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке ФМ.
9: И снова в эфире я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом», мой гость Наташа, и мы говорим про семейные сценарии, паттерны поведения и то, чему учат родители. Чему еще учат нас родители, Наташа?
24: Ну вот на тему ошибок у меня есть, например, очень яркий пример из жизни. Моя мама никогда не ругала меня за двойки. Потому что бывало, что и в младшей школе где-то я что-то не выучила, принесла домой двойку. Но я четко знала, я подходила к преподавателю, я договаривалась о том, что я там сделаю какой-то доклад или что-то еще. Я возвращалась домой и говорила, да, я получила двойку, но так и так я ее исправлю. И я научилась тому, что я могу ошибаться, и это не смертельно, это не страшно. Я могу исправить, ну, практически любую ошибку в жизни всегда можно исправить. И у меня была подруга, которую мама ругала даже за четверки. И по итогу она выросла человеком, который... в принципе, как и мы все, совершил определенное количество ошибок в жизни, но она воспринимает это гораздо тяжелее. Она выросла с тем самым синдромом отличницы, которая уверена, что нужно с первого раза сделать все идеально. А если ты сделал что-то не идеально, ты не умеешь это делать. Тебе не стоит лезть в эту сферу. И она сама находится в плену вот этих ошибок. Ей сложно найти какую-то... Не то, что даже найти какую-то работу, но ей сложно рискнуть. Потому что она думает, что если она ошибется, если она попробует и не получится, то это будет крахом всей ее жизни. Хотя по факту, ну, это не страшно. Ошибки совершать можно, ошибки совершать нужно, потому что есть еще правильная фраза, что мы не учимся на ошибках других людей, мы можем научиться только на своих. И еще родители всегда должны давать вот эту безопасную зону, чтобы ребенок знал, что он может вернуться к ним, даже там, будучи во взрослом возрасте. Если он совершил ошибку, у него должна быть та зона, куда он может прийти, там, не знаю, уткнуться в колени маме, там, посидеть за столом с папой и сказать, я вот совершил ошибку, мне нужно это исправлять. Но когда такая атмосфера в доме есть, у ребенка или даже уже у взрослого ребенка будут находиться силы на то, чтобы идти дальше, чтобы что-то пробовать, узнавать, чтобы не замыкаться вот в каком-то маленьком круге, откуда страшно сделать какой-то шаг, так называемая зона комфорта. И если родители с самого детства детей ругают за ошибки, постоянно тыкают им это, а почему ты получил 4, а не 5, человек не вырастет с искренним желанием что-то делать. Он будет бояться сделать шаг, бояться совершить ошибку, и ничего хорошего потом в жизни от этого не будет. Очень важно, чтобы родители понимали, что они должны быть безопасностью для своих детей, чтобы дети могли к ним вернуться.
9: Угу. Согласна с тобой совершенно. Вот эта история о том, что ты получала двойку и шла договариваться с преподавателем, она прежде всего о том, что в тебе уже была воспитана ответственность за твои поступки. Ты получила двойку, ты исправляешь. Здесь вот прям баланс, прям прекрасный вообще огонь, супер. С такой внутренней опорой можно достичь очень многого в жизни. Внутренняя опора – это то, что воспитывают в нас родители. В том числе они воспитывают это через конфликты, через непонимание, через какие-то взаимодействия, которые нам, возможно, не очень нравятся, но благодаря которым мы становимся сильнее. Если ребенок вырастет в рафинированных условиях, таком, знаешь, вот в сладеньком таком мирке, где вот все его желания исполняются, у него все хорошо, никаких конфликтов никогда не бывает, он не сможет жить в этом мире, он не жизнеспособен будет. Я помню, читала какую-то книгу, я никак не могу вспомнить, что это за книга. Дорогие радиослушатели, если вы вспомните, напомните мне, пожалуйста. Там женщина выросла именно в таких условиях. Девушка молодая, папа с мамой ее от всего оберегали, они были очень состоятельными. Когда пришло время, они подобрали ей подходящего жениха, дали за ней очень хорошее приданое там прям, но при условии, что она так и будет жить в таких условиях, чтобы он за этим следил. И в случае, если он там ее обидит словом, делом, жестом, этот контракт разрывается, он теряет все свое имущество. Про любовь там речи не было, там ни слова про это не говорилось. Они создали брак, она жила в таких условиях, при этом муж ее там гулял, менял любовниц, жил там свою лучшую жизнь, но приходя домой, он бегал вокруг жены, создавая для нее прям такой рафинированный мир, где все совершенно идеально. И потом муж умер, к тому времени уже и родители умерли. И она осталась одна на один с этим миром. И вот тогда она узнала, какой этот мир на самом деле. Она-то думала, что все так. Все люди добрые, улыбающиеся, послушные. Все делают то, что она хочет. А оказалось, что все совсем не так. И она с этим не справилась. Там, по ходу действия ее жизнь была разрушена полностью. Взаимодействие с родителями создает нас. И это к вопросу о паттернах поведения. Родители для маленького ребенка – боги. В маленьком возрасте это прям боги даже без всяких вопросов. Они тебя взяли, положили, отнесли, покормили. Если не покормили, ты умер. Если не поменяли памперс, ты умер. Если на морозе оставили и так далее. Поэтому, да, там прям все очень тяжело и очень нехорошо для ребенка может кончиться, если эти боги отвернутся от него или с ними что-то произойдет. Вот эта история, которую часто рассказывают, о том, что ребенок, находясь в утробе матери, выпускает стволовые клетки, которые обновляют тело матери. Это именно про это. Жизнь ребенка полностью зависит от матери, и он направляет все усилия для того, чтобы мать была

0: Вкладывает, все это записывает, все эти программы поведения, они у него формируются. Кроме того, есть четкая установка о том, что ребенок не слышит то, что ему говорят. Он видит то, что они делают, то, что ему показывают. И если ты говоришь, нужно вести себя хорошо, воровать нехорошо, а папа каждый день с работы приворовывает, там, приносит какие-то запчасти, собирает себе новую машину, ребенок это видит, он видит, воровать можно, воровать хорошо. И так будет во всем, так будет в любой вообще жизненной ситуации. Почему дочки из поколения в поколение варят сосиски, да, первая наша часть. Ты обрати внимание, у них меню-то одинаково. У меня в меню нету сосисок, например. Я знаю, что многие люди их не употребляют. Они и кушают то, что привычно. Наша психика устроена так, что то, что привычно, правильно. Поэтому бывает так трудно сойти с рельсов, на которые мы встали, потому что наше подсознание будет тщательно этому сопротивляться, тревога будет подниматься, боже, куда мы идем? Всегда, когда мы сталкиваемся с чем-то новым, тревога будет говорить: подожди, мы так не делали, зачем начинать? Все же хорошо было, куда ты прешь? И так предлагать тебе, давай как по старинке было, да? Ну и что, что по старинке было глупо, неправильно, неразумно, неприменимо в сегодняшней действительности, да? Когда у тебя там 20 кастрюль на выбор. Но так было нормально, нормально жили, что ты опять начинаешь? И вот это всегда у нас, нами будет руководить. Он, этот страх будет всегда. Пока мы его не осознаем, он будет нами руководить, а когда мы сможем его осознать, мы сможем уже себе сказать: тихо-тихо-тихо. Это привычно, это знакомо. Да, действительно, новое пугает, новое страшно. Но я попробую. Я попробую, а там дальше видно будет. И это про то, что мы постепенно выращиваем свою внутреннюю опору. Маленький ребенок опирается на родителей, и это нормально. 3 года он начинает потихоньку от родителей отходить. Вообще весь путь ребенка он от родителей. Вот. И он начинает отходить, и чем старше он становится, тем дальше он отходит. Чем больше у него возможностей, чем больше родители дали ему возможности получить опыт, неприятный порой, порой, ну, вообще не такой, какой хотелось бы, тем больше опыта у него будет, и он будет сильнее, крепче и больше подготовлен к жизни. Любой опыт – это задел на будущее, где я признаю, что так уже было, и я выжила. И это перестает меня так сильно пугать. Понятно, я не говорю о том опыте, когда там дети живут с родителями-алкоголиками, их избивают каждый день, там издеваются, какая-то еще страшная история, где дети голодают. Нет, я не говорю о таком, это тема для отдельной передачи. Я говорю о том более-менее здоровом опыте, который дают более или менее нормальные родители. Идеальных родителей не существует. Каждый ребенок найдет тему, с которой можно прийти к психологу. Каждый ребенок будет недоволен своими родителями. И это зона ближайшего развития. И это то, благодаря чему человечество развивается. Когда мы совершенно довольны своими родителями, мы от них никуда не уйдем. Мы будем сидеть рядышком, держаться за мамину юбку. А зачем? У меня все хорошо. Зачем мне мучиться с этими мужиками, если у меня здесь уже все прекрасно? Лично я в свое время совершила ошибку большую. Я вышла замуж, потому что я хотела уйти от моих опекунов. Наташа, я ответила на твой вопрос?
1: Да, вполне.
0: Хорошо. Напомню, в эфире была я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом», мой гость Наташа. Мы говорили о семейных сценариях и паттернах поведения. Если вы пропустили наш эфир, вы можете послушать его в канале Макс Радио Луки ФМ, либо на страничке ВКонтакте Радио Луки ФМ. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч.
1: До свидания.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
4: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, ну, могут сделать достаточно серьезные действия в Ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар.

0: и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: Звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: О терроризме.
3: Дрон со взрывчаткой, при помощи которого украинские спецслужбы рассчитывали убить высокопоставленного сотрудника Минобороны, был произведен с помощью иностранных специалистов. Это следует из аудиозаписи телефонного разговора задержанного в Краснодаре россиянина с украинским куратором, сообщили в ФСБ. СБУ завербовало россиянина, живущего на Украине, угрожая уголовным преследованием его жены. После вербовки мужчина прошел стрелковую и взрывную подготовку, а в Россию прибыл через Молдавию и Армению. В Москве он снял квартиру, установил там видеокамеры, чтобы наблюдать за военным. Мужчина даже купил накладные усы, бороду и очки. Он надеялся узнать график военного и взорвать его дроном с самодельной бомбой, когда тот выходил бы в подъезд. Российские силовики вскрыли план агента Киева и задержали его.
1: О политике.
3: Москва ответит на высылку двух военных атташе из посольства в Риме. Об этом говорится в сообщении российского МИДа. Российскому послу официально сообщили, что Иван Горбачев и Михаил Астахов обязаны покинуть Италию в ближайшие 3 дня. Причина – военных атташе обвинили в шпионаже, причем абсолютно бездоказательно, и заявили, что якобы Москва использует гибридное оружие против Запада и Италии. А это серьезное вмешательство в национальные институты и безопасность.
1: О поручениях.
3: Курс «Русский язык как государственный» включат в программу вузов. Поручение дал Владимир Путин. Среди других указов – проанализировать, насколько школьные учебники по русскому языку и литературе соответствуют заданиям в ЕГЭ и принять дополнительные меры по подготовке развития русского жестового языка.
1: О Москве.
3: В Москве появятся 23 круглогодичные спортплощадки нового формата. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, зимой они будут работать как полноценные катки, а летом как зоны для командных игр. Трансформация займет минимум времени благодаря современным технологиям. Один из таких объектов откроют в парке Алтуфьево на месте старой хоккейной коробки. Там отремонтируют навес, обновят основания, установят новые борта и систему охлаждения льда. В итоге жители получат современный каток площадью почти 2000 квадратных метров с трибунами для зрителей. В прошлом году в столице уже открыли 11 подобных площадок.
1: О путешествиях.
3: Каждый пятый россиянин опаздывал на стыковочный рейс из-за задержки первого перелета, сообщили в исследовании. Еще 19% были в похожей ситуации, но успели в последний момент. У большинства такого никогда не было.
1: О валютах.
3: Доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 22 копейки.
4: О погоде.
3: В Москве плюс 18, дождь. В Петербурге 22 градуса выше нуля. Облачно с прояснениями.
5: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
6: Доброго времени суток всем радиослушателям Луки ФМ на 102.6. Как и всегда, по четвергам программа «На большом воздушном шаре». Это значит, что воздухоплавание в нашем городе не заканчивается никогда, а в студии, как и всегда, в этой программе самопровозглашенный амбассадор российского воздухоплавания в Великих Луках и самопровозглашенный амбассадор Великих Лук в российском воздухоплавании Дмитрий Иванов. И сегодня отечественные взгляды аэронавтов, безусловно, устремлены в один лишь город, они в один лишь край, туда, на Урал, Пермский край, город Кунгур, замечательный, славный и прекрасный. Потому что именно там проходит фестиваль «Небесная ярмарка», который в этом году дал джазу, что называется, в спортивном плане, потому что проводят сразу два подряд крупных всероссийских соревнования, о которых мы сегодня и поговорим. В прошлом выпуске мы это все предвещали, сегодня уже можем полноценно о них рассказывать, тем более, что первая часть, первое соревнование уже удалось, состоялось, и были разыграны первые комплекты медалей, однако награждение нас ждет только на этих выходных, потому что фестивальная программа решила так, что всех победителей будут чествовать отдельно, точнее совместно, все на одном большом, красивом, ярком, как это бывает в Кунгуре, закрытии. Церемонии там действительно мощные, с которых стоит даже где-то чем-то поучиться, но что греха таить, все-таки, если мы где-то уступаем, можем всегда напомнить, что именно из Великих Лук в Кунгур воздухоплавание это приехало, и их бессменный лидер, мотиватор, организатор, создатель Андрей Брониславович Вертепрахов идеи вот этих фестивалей набрался именно в нашем городе и привез уже туда, к себе, в родные края. Шар, конечно, появился раньше, а именно большое количество этих самых аэростатов появилось чуть позднее. Но и были сложные годы у ярмарки, у Небесной, и несколько лет простое состоялось в связи с административными моментами, но в итоге что-то поменялось там, но и в итоге осталось неизменным в воздухоплавательном плане. Снова вернулась Небесная ярмарка и стала одним из важнейших мероприятий, точек стечения воздухоплавателей со всей страны. В этом году именно так, в том году немного скомканно это возвращение прошло достаточно неожиданно, но здесь у нас первенство России по воздухоплавательному спорту, которое также вернулось в календарный план спортивный впервые с 2018 года, и если уж совсем углубляться в эти дебри спортивной бюрократии, назовем ее так, то тогда в 2018 году и официального-то статуса у соревнований не совсем чтобы было. Законодательство о спорте за последние 8 лет, 10 лет значительно претерпело изменения, стало более регламентированным, и поэтому можем говорить, что первенство именно в таком формате проходит впервые, и в первенстве должны принимать участие 15 участников, 15 спортсменов, и в нашем виде спорта первенство России это до 30 лет. Пилоты должны быть и все люди, которые находятся в корзине во время полета. Как раз именно по этой минимальной квоте в 15 человек соревнования и были проведены. 15 человек добрались до Кунгура с разными степенями возможностей. Опять-таки, полностью поддерживает Федерация воздухоплавательного спорта России эту самую затею, потому что это, в принципе, их затея во многом и есть. И 15 пилотов до 30 лет — это достаточно сложно с точки зрения, что вход в воздухоплавательный спорт история достаточно тоже серьезная. Достаточно высокий этот порог возрастной. Ну, даже давайте просто посчитаем. Чтобы стать пилотом, у вас необходимо иметь на руках какое-то свидетельство об окончании образования среднего хотя бы, то есть диплом, либо среднего, либо высшего образования. Это сразу порядка 21-23 лет. Ну, и потом некоторое обучение на пилота тоже время проходит. Ну, а дальше включаются материальные ценности, что называется, и всякая матчасть, которая тоже молодым людям не всегда доступно. Либо вы представитель какой-то большой воздухоплавательной династии, либо состоите при большом аэроклубе, у которого есть матчасть, которую они могут вам предоставить для соревнований. Ну, а еще на эти соревнования нужен налет порядка 50-100 часов, в зависимости от требований организаторов, опять-таки. Касаемо воздухоплавательного первенства России, в этом году ограничились налетом не менее 40 часов. Такое вот заявлено было мероприятие. К сожалению, с точки зрения, опять опять-таки, логистики Великие Луки были представлены не так, как хотелось бы. Планировалось, что туда доберется Максим Валуев, который занял 4-е место на общем чемпионате России по воздухоплавательному спорту. Среди сильнейших пилотов, вне зависимости от возраста в нашей стране, тоже надеялись, что Илья Карпулев выступит чуть сильнее, но доедет, опять-таки, до туда полноценно. Ну и неожиданно достаточно появился Максим Заяц, который прошел большую школу пилота, можно сказать, у Евгения Чубарова. Много лет был у него штурманом, набирался опыта, набирался соревновательных каких-то аспектов, набирался нюансов, которые Евгений Владимирович тоже мог посвятить именно с точки зрения пилотирования и спорта, потому что хороший инструктор и, напомним, 3-летний уже 3 года подряд главный судья соревнований на встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Это все про Евгения Чубарова. В общем, Максим Заяц, став пилотом в прошлом году, точнее, в начале этого, уже смог осуществить задачу, по крайней мере, самостоятельных спортивных полетов. Интересно, у него подобралась команда. Пилот из Кемерово Алексей Шеломенцев, который предоставил, собственно, аэростат, был у него в подборе, в корзине находиться не мог, потому что он старше 30 лет. Тот самый Евгений Чубаров и судья первой категории из Великих Лук, первой квалификационной категории Ульяна Никулина, вот такая Dream Team, позволила Максиму войти в первую десятку первенства России. Ну, а потом в Кунгуре стартовал уже Кубок России, но о нем чуточку позднее. Поступление, опять-таки, получилось скомканным и неполным для команды Псковской области, поэтому, к сожалению, радоваться медалям в этот раз мы не можем, но знаем, что в следующий год уже некоторые наметки имеются, и дебютант соревнований этого года Даниил Богданов, например, планирует, что отпуск у него совпадет с первенством на будущий год, и действительно, уж если он перелетал отца на встрече воздухоплавателей в Великих Луках по результату, то, наверное, на первенство России сам Бог велел в следующем году заявляться. Ну, а что касается непосредственно результатов, которые в первенстве мы можем зафиксировать, это то, что Елизавета Вертепрахова, обладательница Кубка княгини Ольги 2026 года, получившая его на встрече воздухоплавателей у нас в городе, завоевала золото. К сожалению, буквально перед самыми соревнованиями вступили в силу изменения, опять-таки, эти минспортовские законы о спорте, требования к воздухоплавательному спорту, и победитель первенства России теперь не получает звания мастера спорта, не может на него претендовать, только на кандидата в мастера спорта. Такой разряд у Елизаветы уже был, и вот действительно обидно, что соревнования стартовали 2 июля, а в конце июня вступили изменения в силу. К сожалению, да, увеличить количество мастеров спорта в этот раз не получилось, а Елизавета была действительно одним из не просто кандидатов в мастера спорта по полученному разряду, а по факту, с точки зрения возможности выступления на первенстве России. Представитель Марии Эл, который по, опять-таки, спортивному гражданству сейчас представляет Нижегородскую область, Дмитрий Димаков, стал вторым, и отрыв такой достаточно заметный, порядка 500 очков, ну и еще ниже на третьем месте Валерия Ломтева, которая представляет Московскую область, точнее, город Москву. В общем, такая вот тройка: Суворин Михаил, Ярилин Михаил, Екатерина Чевжик 6-я, Дмитрий Теплов 7-й, Акулов Даниил 8-й, Максим Заяц и Володин Данила 10-й. Есть некоторые, скажем так, удивления с точки зрения выступления пилотов, которые не так часто в спорте участвуют. Есть удивления от опытных, несмотря на возраст до 30 лет, пилотов, которые оказались достаточно низко в турнирной таблице. Все-таки, как показывает, видимо, практика, сказалось отсутствие этой самой практики соревновательной за последние годы. Хотя я, как ваш покорный слуга, рисовал себе немного другие тройки призеров, ну и, конечно, рассчитывал на великолучан на первых самых местах. Это что касается первенства России, которое завершилось, но не завершается, а полностью продолжается. В полном разгаре сейчас у нас Кубок России по воздухоплавательному спорту, который также в рамках Небесной ярмарки стартовал 5 июля до 12 числа заявлено мероприятие, и спортивные полеты будут длиться до утра субботы. Там резервный спортивный полет заявлен. Не знаю, как пока решила спортивная дирекция, как это все будет у них происходить, но пока там действительно очень интересная, яркая заруба, о которой поговорим после паузы.
4: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 24 32.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Монеты в 1 рубль, выпускаемые со второго квартала 2009 года, магнитятся, а выпущенные до этого – нет.
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Возвращаемся в студию Луки ФМ, где сегодня на большом воздушном шаре мы улетели в Пермский край, улетели в Кунгур и обсуждаем соревнования, которые проходят там прямо сейчас, в режиме реального времени, да, к вечеру, с учетом часового пояса. Наверное, если вы будете слушать нас в формате подкаста на Луки ФМ в нашем сообществе ВКонтакте, то, возможно, результаты уже будут несколько иными. Первенства они не коснутся, потому что 5 июля завершилось это соревнование. Первенство России, о нем мы говорили в первой части программы, ну а во второй части программы говорим про кубок страны, который интересный вопрос, и даже некоторую, может быть, зависть, некоторую ревность вызывает у великолучан, но у меня в частности, потому что количество участников Кубка России достаточно высоко, но здесь опять-таки сказались несколько факторов, которые можно считать полностью адекватными, полноценными. В первую очередь, да, первенство России, которое проходило 3 дня буквально в начале июля, собрало 15 молодых пилотов, не юных, а все-таки молодых, до 30 лет в нашем виде спорта так все принято, законодательно в спорте утверждено. Пилоты до 30 лет, 15 человек, они участвовали в первенстве России. Большинство из них также достаточно близки к Кунгуру, не могут доехать до центральной части страны на соревнования в большинстве случаев. То есть этот костяк, который был на первенстве России, он сохранился и на Кубок России, ребята заявились, и это здорово. Больше соревновательной практики, больше полетов не просто между собой в конкурентном варианте, когда ты действительно можешь рассчитывать на какие-то призы, но и тем не менее полеты с более титулованными, опытными пилотами, это, конечно, рост мастерства спортсменов 100%, но и фактор того, что если ты приехал на 3 дня, но уже если ты добрался до Пермского края, наверное, недельку еще нужно оставаться на тот самый кубок. Это все факторы, которые сказываются на количестве участников Кубка России. Это не оправдывая Великие Луки, у нас чемпионат России собрал также 35 пилотов. Достаточно большое число, рекордное, стабильно высокое для соревнований по воздухоплаванию. Крупнее нет никаких, но все-таки в Кунгуре в этом году 33 пилота максимально приблизились. Но опять-таки здесь еще и фактор того, что полноценно заявленные заранее соревнования там спустя перерыв, вызванный разными административными моментами. Впервые в том году, буквально за месяц, возродили небесную ярмарку официально и кинули клич. За месяц все-таки все планы поменять невозможно. Здесь многие уже полноценно готовились к Кубку России. Часть человек, часть пилотов, часть спортсменов перебралась из первенства России, осталась на этих соревнованиях. Ну и опять-таки географический принцип. Немногие могут доехать в Подмосковье, в Рязань, в Великие Луки, чтобы посоревноваться. Все-таки Кунгур, Урал, он для того самого района, уральского, скажем так, во многом ближе и проще, и действительно не такие там есть спортсмены, которые готовы рвать и метать, все вкладывать в этот спорт, но хотят в нем участвовать. Поэтому возвращение Кунгура — это здорово, но и фактор, да, 33 участника против 35 в Великих Луках не должен никого смущать. У нас действительно приехали большинство именно топовых, стоящих в рейтинге максимально высоко пилотов. Здесь же все-таки количеством больше взяли, но количество неминуемо рождает качество, через какое-то время наверняка так оно и будет. Что же касается участников, хочется отметить, что, да, Максим Заяц, который представлял Псковскую область на первенстве России, остался в Кунгуре и также участвует в соревнованиях, но здесь подвох в другом. Если в начале соревнований на первенстве России у него в команде, в подборе работал пилот Алексей Шеломенцев, предоставивший матчасть, то теперь Максим Заяц летает вместе с Алексеем Шеломенцевым, уже который сам как участник Кубка России пилотирует свой аэростат. В общем, такие интересные нововведения, интересные хитросплетения Кубка России. Это всегда здорово. Еще более здорово то, что в высоких материях этого самого Кубка уже состоялось, кстати, 3 полета. Состоялось 4 спортивных полета, но результаты по 3 пока только доступны. И интересно, что вверху там действительно метры, и есть те, кто заскакивает туда немножечко неожиданно. Дмитрий Димаков пока 4-й, и он на первенстве, напомню, стал 2-м. Но наверху такая заруба грандиозная. Просто Иван Миняйло и Сергей Латыпов по итогам 3 полетов возглавляют таблицу. За ними расположился Олег Снитков с достаточно таким тоже отставанием в 600 очков. Заметным, но не критичным. Не критичным по той простой причине, потому что спортивный директор, главный судья соревнований Александр Маврин пока полностью выжимает кунгурское небо и кунгурские возможности на полную. В общем, выжимает, да, потому что количество спортивных заданий, которые он выдает, варьируется от 4 до 6, можно сказать. В первом полете было 4, во втором полете он добавил еще 5. В общем, интересно, поработать многим будет, в том числе и виртуалки, в том числе и физические задания. Ну, все-таки, как, что ни говорите, но смещение туда, к Уралу, подальше от границы, сейчас интересный момент с точки зрения спорта, его возможностей. Все-таки более спокойное небо, больше возможностей. И это нормально, это надо понимать, с этим не надо соревноваться, с этим не надо бороться и испытывать какую-то ревность. Все-таки время у нас такое, какое есть, и то, что в Великих Луках, в принципе, чемпионат России проходит, мы не забываем, это большое достижение, несмотря на все географические варианты, ну и отмечаем, что в Кунгуре красота неимоверная, все пилоты действительно делятся красочными, яркими фотографиями, и это заставляет душу радоваться. Возвращение небесной ярмарки, не хватает только участия великолукских пилотов. Ну, так уж сложилось, опять-таки, из-за, в том числе, дорожной обстановки. На 5-м месте пока Андрей Чижов, Екатерина Чевжик в 3-м десятке, к сожалению. Ну, вот за этих пилотов будем болеть, все-таки они великолучане. Действующий чемпион России, трехкратный чемпион России Дмитрий Жохов, 13-й. Ну, как-то все будет в конце, посмотрим уже в субботу утром, примерно будем понимать. Ну, а сейчас по программе у них еще несколько полетов. Сегодня утром отлетали 4-й спортивный полет, соревнующийся на Кубке России. Завтра утром тоже еще спорт, сегодня вечером еще спорт. В общем, полетать возможность есть, но и уже достаточное количество отмен присутствовало. Резервный спортивный заявлен на субботу, а завтра утром спортивный, в принципе, заключительный. Вечером планируется Кейграб, местный, кунгурский, посмотрим, что они из него сделают. Пока тягаться с нашим возможности особой нет. Ну, в общем, болеем за всех пилотов, верим, что это разовая ситуация, что у нас представительство не такое высокое. Потом уже будем смотреть в август туда, на небо России, все российские соревнования и кучу других фестивалей, которые уже не в спортивном формате между Небесной ярмаркой и Небом России пройдут. А так уже, смотрите, середина лета практически на носу, аэростаты летают, всем чистого неба, воздушного шара над головой. Верим, что уже и встреча воздухоплавателей не за горами. Время летит, несомненно, быстро. Всем пока. Слушайте нас на Луки FM на 102.6 и в формате подкаста в группе ВКонтакте Луки FM, радио твоего города. Всем пока-пока.
11: Просто космос.
12: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на которую в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
11: Просто космос. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
13: С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
14: Реклама. Оно «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
15: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
16: О терроризме.
3: В ФСБ сообщили, что сорвали беспрецедентные по масштабу и степени угрозы теракты, которые собирались провести спецслужбы Украины в Москве. Преступления планировались на объектах военной инфраструктуры, в том числе на одном из ведущих предприятий ВПК, а также в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны. Для атаки агент Киева хотел использовать дрон со взрывчаткой, который был произведен с помощью иностранных специалистов. СБУ завербовало россиянина, жившего на Украине, угрожая уголовным преследованием его жены. После вербовки мужчина прошел стрелковую и взрывную подготовку, а в Россию прибыл через Молдавию и Армению.
16: О политике.
3: В Кремле не видят в заявлениях представителей США по Украине возвращение Вашингтона к курсу на эскалацию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, Москва считает искренним и приветствует желание Соединенных Штатов способствовать выходу на мирный процесс по Украине. При этом подчеркнул, Россия видит некую двоякость в позиции США, которые продолжают поставки вооружений Киеву, но и сохраняют попытки способствовать завершению конфликта.
16: Об указах.
3: Хореограф и балетмейстер Борис Эйфман удостоен одного из высших почетных званий России – Героя труда. Указ подписал Владимир Путин. Награда присуждена за особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
16: О Москве.
3: В Москве появятся 23 круглогодичные спортплощадки нового формата. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, зимой они будут работать как полноценные катки, а летом как зоны для командных игр. Трансформация займет минимум времени благодаря современным технологиям. Один из таких объектов откроют в парке Алтуфьево на месте старой хоккейной коробки. Там отремонтируют навес, обновят основания, установят новые борта и систему охлаждения льда. В итоге жители получат современный каток площадью площадью почти 2000 квадратных метров с трибунами для зрителей. В прошлом году в столице уже открыли 11 подобных площадок.
16: Обо всем.
3: Каждый пятый россиянин хотел бы снова провести целый день, купаясь в речке или озере, говорят данные исследования. Еще 19% респондентов отметили, что мечтают вновь поиграть во дворе до позднего вечера или побывать в деревне у бабушки с дедушкой.
16: О валютах.
3: Официальный курс доллара 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юаня 11 рублей 22 копейки.
16: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 18 идет дождь, в Петербурге 22 градуса выше нуля, облачно с прояснениями.
16: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
17: Радио «Комсомольская правда» продолжается. Прямой эфир. Антон Чалышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией официального представителя компании Асю Рак. Ася, давай проверим связь. Слышишь ли ты студию?
18: Прием, прием. Меня слышно?
17: Да, замечательно.
18: Я вас тоже слышу замечательно. Надеюсь, как и все радиослушатели «Комсомольской правды». Желаю вам всем хорошего самочувствия, бодрости, радости, несмотря ни на что. Пусть у вас все будет хорошо. Искренне желаю всем от всей души. Но если у вас есть вопросики к своему самочувствию, действительно устраивайтесь максимально удобно. Будем говорить о том, как это самочувствие поправить. Ко мне вот мой кот присоединяется. Будем вместе с ним сегодня вещать. Так что если услышите громкое мяу, не удивляйтесь. Так вот, устраивайтесь, включайте фантазию. Давайте, собственно, начинать. Представьте, вы делаете обычный вдох через канюлю. Канюля – это такая трубочка, которая в нос вставляется. Не больно. Не больно. Абсолютно ничего не чувствуете. Так вот, представьте, что вы делаете обычный вдох через канюлю, и в этот же момент внутри вашего организма запускается процесс, который японские ученые называют клеточным перезапуском ингаляции с водородом. Звучит как фантастика, но это уже реальность, одобренная Минздравом России и тысячами клиник по всему миру. И в этой программе вы узнаете, как эта простая привычка может изменить ваше здоровье. И почему миллионы людей уже переходят на водород. И так помчали. Почему водород? Потому что он самый мощный природный антиоксидант. Он проникает туда, куда не могут попасть витамины и таблетки. Через гематоэнцефалический барьер в мозг. Внутрь митохондрий наших клеточных электростанций. Итак, Оксфордский переворот 2007 года. Все началось с публикации в журнале Nature Medicine в 2007 году. Японский ученый Шигея Ота доказал, молекулярный водород – это единственный антиоксидант, который способен избирательно нейтрализовать самые опасные свободные радикалы – это гидроксильные радикалы. В отличие от витамина С или Е, водород не трогает полезные свободные радикалы, которые нужны иммунитету. Точечная работа, именно поэтому у него нет побочных эффектов. Поняли, да? Он работает точечно. То есть витамин С или Е, особенно если в большом количестве пить, он сам может превратиться во вредный радикал. Или же его работа не селективная, то есть не точечная. Он связывает всех подряд, и плохих, и хороших. Это не есть хорошо. А вот молекулярный водород связывает только плохих. Это очень важно. Запомните. Ну а теперь факт, которым мы все с вами, я уверена, гордимся. В России создан свой собственный аппарат для ингаляционной терапии водорода. Это разработка научного медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России совместно с центром Келдыша. Он входит в Роскосмос. Технология прошла клиническую апробацию и получила регистрацию. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на ПМФ лично подтвердил эффективность метода при хронической обструктивной болезни легких, заболевании, которое занимает второе место по смертности среди пожилых пациентов. Вы вот только сейчас вдумайтесь в это. Я сейчас хочу процитировать Михаила Мурашко, его слова, сказанные на Петербургском международном экономическом форуме. Использование ингаляции водорода также оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее воздействие на организм пациентов, улучшает их когнитивные способности, снижает проявление синдрома хронической усталости, оказывает положительное влияние при метаболических синдромах и фиброзах. И если раньше мы рассматривали приоритет продления продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормальный физиологический процесс, то сегодня, по сути дела, приоритет – продолжительность здорового, то есть здоровой жизни, замедление развития болезни и нивелирование этого фактора. И поэтому, если вы прямо сейчас начнете дышать водородом, вы займетесь профилактикой. Неважно, сколько вам лет, вообще не важно, младенец вы, юнец вы, подросток, студент, человек в возрасте, человек пенсионного возраста. Дышать водородом – это сегодня номер один в мировой медицине. Номер один. И ехать для этого куда-то, например, там научно-медицинский исследовательский центр терапии профилактической медицины, чтобы подышать аппаратом, нет, вы можете дышать дома. Дома. Аквалайф пионер на этом рынке. У нас есть специальный генератор водородной воды, при помощи которого вы готовите воду, чтобы ее пить. Вы получаете водород пероральным путем. И при помощи этого же генератора, у него в комплекте идет конюля, вы дышите водородом и получаете те самые эффекты, о которых вот официально говорит в том числе и наш министр здравоохранения. А совсем свежее исследование, то, что касается постковидного синдрома. От него, к сожалению, многие до сих пор не отошли. Самые актуальные данные. Российские ученые опубликовали исследование в журнале «Терапевтический архив». В нем участвовало 60 пациентов с постковидным синдромом. Комбинация ингаляции водорода привела к регрессу одышки и кашля, улучшению качества жизни, увеличению пройденной дистанции в тесте 6-минутной ходьбы, восстановлению окислительного статуса организма, а главное, никаких побочных эффектов. Вывод автора. Водород эффективен и безопасен для реабилитации. И знаете, что очень важно? Никаких побочных эффектов. Я знаю, что при ковиде назначают очень серьезный препарат, который дает в том числе и побочные эффекты. У меня у знакомой мама, ей назначили довольно-таки большое количество препаратов лекарственных, чтобы снять этот синдром, потому что ей очень тяжело ходилось, у нее была безумная одышка. В общем, тяжело жилось очень, с легкими там проблема. Ей назначили препараты, которые дали серьезное осложнение розации. Не просто там лицо покраснело и прыщички, а бесконечный зуд, огромное число серьезных таких гнойных воспалений по всему лицу, капилляры начали вылазить, да. А вот когда я посоветовала, говорю, ну, пожалуйста, попробуй, да, и вот водород, в принципе, он без каких-либо побочных эффектов, да. Я говорю, ну, подключите водородный эффект, водородные ингаляции, потому что данные, все врачи говорят, что снимает токсическую нагрузку на печень. Пить водородную воду и дышать водородом. И вот они это сделали. А пока она говорит, все, не прошло. Все вот эти побочные эффекты касательно розации. Но первое, что, говорит, ушел зуд уже через несколько дней. Несколько дней подряд делали ингаляции. Ну, они там еще подключили, конечно, и увлажнитель для лица и тела водородный. Но они делали ингаляции, пили водородную воду, говорят, зуд прошел очень быстро. без каких-то мазей, без вот этих лекарств дополнительных, которые там начали назначать, но они уже просто боялись вводить, потому что он побочка серьезно идет. Она говорит, ты знаешь, и даже дышать стало чуть легче. Смотрим за результатом, наблюдаем, я вам буду рассказывать обязательно. Но пока у нас с вами есть серьезные научные данные российских ученых. Серьезные научные данные российских ученых, которые говорят о том, что проходит одышка, проходит кашель, улучшается качество жизни и снимается вот этот побочный эффект от лекарственных препаратов. Подумайте об этом. Попробуйте. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 08 55. Сегодня супер предложение для всех радиослушателей «Комсомольской правды». Наш генератор водородной воды «Аквалайф Премиум», при помощи которого вы делаете ингаляции водородом и при помощи которого вы готовите воду, чтобы ее пить, а с ним еще в комплекте генератор водородной воды «Лайт», при помощи которого можно просто готовить водородную воду, чтобы пить. То есть в семье у вас будет два генератора, которые вы заряжаете как мобильный телефон и всегда носите с собой. Муж на одну работу с собой взял один генератор, вы на другую работу взяли с собой другой генератор. У вас в семье все обеспечены водой. Два генератора, и все это по одной цене сегодня. 29 тысяч рублей. Таких цен скоро не будет. У нас сейчас идет вот последние остатки старой партии, и новая партия будет уже, увы, дороже. Это факт, с которым мы сами пока пытаемся смириться. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный. Оплата при получении. То есть сейчас вам деньги не нужны. Вы платите, когда получаете свой заказ. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 08 55. Я уверена, у вас остались вопросы. Так вот, наши специалисты колл-центра очень грамотны. Они все сами используют эту продукцию и ответят на любой ваш вопрос. Звоните 8 800 505 0855.
16: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
19: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
20: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСП, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
16: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
22: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
17: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании Aqualife Асей Раак, которая, как водится, готова отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ася?
18: Будет очень здорово, если вы дозвонитесь, и мы сможем с вами пообщаться. Люблю, когда вы дозваниваетесь в прямой эфир, набирайте. Ну, а пока хочу напомнить об особом предложении для всех радиослушателей «Комсомольской правды». Сегодня два генератора водородной воды Aqualife Premium, при помощи которого вы готовите водородную воду в двух режимах, а также готовите щелочную воду, а также делаете ингаляцию. В комплекте есть все, и зарядное устройство в том числе. То есть докупать к нему ничего не надо. Ну, а также генератор водородной воды Light, это комплект, два генератора. Сегодня для вас по одной цене 29 тысяч рублей. Вы получаете в том числе и гарантийное обслуживание от нас, от производителя, и грамотную поддержку, консультации в любой момент. Пишите в нашу соцсеть, у нас есть канал Макс, у нас есть телеграм-канал, у нас есть группа во ВКонтакте, у нас есть Дзен. В общем, в любом месте, в любой момент вы можете написать и задать свои вопросы. Мы всегда с вами на связи. Так вот, сегодня еще раз напоминаю, на два генератора по одной цене 29 тысяч рублей. Заказ можно оформить по номеру телефона 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный, а оплата при получении. То есть, когда получите вашу посылку, тогда и оплатите. Никаких предоплат. Ну, а мы с вами давайте двигаться дальше и выясним еще, кому, когда могут помочь, точнее, помогают в настоящем времени, скажу, потому что сегодня это очень распространено во многих странах мира и в нашей стране в том числе. Если вы пойдете на просторы интернета искать, вы увидите, что сегодня уже большое число клиник предлагают прийти, прописывают ингаляции водорода. В Москве процедура начинается от 3000 рублей за полчаса. А вы можете делать ингаляции дома, самостоятельно, лежа в своей любимой кровати. Я, кстати, прямо сейчас делаю ингаляцию. У меня рядом еще стоит водородный увлажнитель для лица. Тоже периодически освежаюсь, чтобы мысли мои были ясными. Речь складной, мозг не затуманенный, водород, он прекрасно, прекрасно. Вы знаете, в чем преимущество, кстати, именно ингаляции? Водород сразу попадает в кровоток. Сразу. И сразу же начинает работать. И вот это сразу можно видеть очень хорошо на капилляроскопии. Капилляроскопия – это когда смотрят ложе ногтевое, которое является окном в наш организм. То есть потому что мы видим здесь на ногтевом ложе, мы можем оценить состояние капилляров всего организма. Так вот, делают капилляроскопию перед ингаляциями и после. Я это видела на очень многих разных людях. Я видела эффект, когда капилляры как обрубки какие-то, и кровь в них практически не шевелится. И как после ингаляции начинает шевелиться кровь в этих капиллярах, как появляются иногда новые капилляры. А также я очень много видела, и мой коллега Михаил Рудаков тоже лично это видел, как людям делают капилляроскопию, а у них прекрасные капилляры. Они вот все как шпилечки, их много, и кровь там бежит. И человек, который делает капилляроскопию, говорит: слушайте, какие у вас хорошие капилляры. Он говорит: а я пью воду Aqualife. Вот честное слово, я это очень много раз слышала, видела, это факт. Это факт. И вот во многих местах, клиниках, где предлагают как раз-таки делать ингаляцию водородом, в том числе предоставляют эту услугу. Показывают капилляроскопию до и показывают после. И люди видят свою разницу и понимают, за что они заплатили деньги. А вы, еще раз подчеркиваю, можете дома делать ингаляции. Но давайте пойдем дальше. Еще одно исследование Токийского института гериатрии. Это ведущий центр по изучению долголетия. Они подтверждают, водород подавляет воспалительные цитокины, включая интерлейкин-6. Это значит, что хроническое воспаление – основа всех возрастных болезней, всех, отступает. Также они доказали, водород защищает митохондрии, те самые батарейки клеток. Чем раньше вы начнете делать ингаляции, но я имею в виду по возрасту, потому что ж многие думают, так, господи, мне 25 лет, что мне вот эти ваши ингаляции? Чем раньше вы вступите на эту тропу профилактики, тем качественнее жизнь свою вы проживете. Поверьте, я очень много общаюсь с врачами, и с биохакерами, и с нутрициологами. Я очень много читаю на эту тему, я очень понимаю, о чем говорю. Чем раньше начать следить за своим здоровьем и применять вот такие превентивные профилактические методы, тем ярче будет ваша жизнь. Поверьте. А дальше давайте вот как раз-таки про спортсменов поговорим и про тех, кто ведет активный образ жизни. Начнем, можно сказать, с неожиданного. Китайские ученые провели исследования с профессиональными регбистами. Результат. Ингаляция водорода перед интенсивными тренировками сохраняет уровень оксида азота.

0: пожалуйста, попробуйте. Начните дышать водородом прямо сейчас. Я могу однозначно сказать, что у меня есть два состояния после тренировок, в смысле восстановления после тренировок. Гораздо легче, гораздо проще, гораздо больше энергии и меньше вот этого застоя молочной кислоты в мышцах, болезненных ощущений, если я дышу водородом. Бывает такое, что я, конечно, забываю или просто ленюсь. Это уже совсем другая история. Не очень хорошо и приятно. А вот когда дышишь водородом, то гораздо-гораздо легче. Поэтому я всем рекомендую попробовать. Тем более, что сегодня сразу два генератора по одной цене с прекраснейшей скидкой. Вы заберете себе два генератора и после каждой тренировки сможете делать ингаляции водородом. Я надеюсь, вы тренируетесь, независимо от того, сколько вам лет. Я, например, хожу на кардиобокс в клуб «Сварог». В этом же клубе проходят занятия московского долголетия, куда приходят люди пенсионного возраста. И не которые там только вчера вышли на пенсию, которые уже довольно-таки длительное время находятся на пенсии, и они тренируются. И я вижу, какие у них хорошие тренировки. Они тратят много сил и энергии. Я всем желаю от всей души находить себе эти силы, ходить на тренировки. Если вы их будете делать регулярно, то сил будет однозначно много, и гормоны счастья будет тоже много. Так, пожилые люди и сердечно-сосудистые риски. Американская кардиологическая ассоциация изучала эффект водорода на людях старше 65 лет. Всего 20 минут ингаляции в день на протяжении 4 недель они получили такие результаты. Сердечно-сосудистый риск снизился значительно. Выносливость кардиореспираторной системы выросла на 22,4%, а сила хвата рук увеличилась на 4,6%. Это официальные данные. Пациенты после операции. Еще одно свежее исследование, 24-й год. Ингаляция водорода после операции на головном мозге. У пациентов, получавших водород, отек мозга рассасывался быстрее, сон был глубже, а болевые ощущения слабее. Водород, по мнению ученых, может стать новым стандартом вспомогательной терапии после нейрохирургических вмешательств. Можно много лет подряд слушать программу «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда» и ничего не делать. Но я сталкивалась с огромным числом людей, которые говорили буквально, дословно следующее. Я жалею только об одном. Почему я не купил раньше? Вот такие слова они произносят. Поэтому не надо ждать. Позаботьтесь о себе сами прямо сейчас. Это забота о себе, это любовь к себе, это поддержка себя. И она важна в любом возрасте. А водород, еще раз подчеркну, не имеет никаких противопоказаний, никаких побочных эффектов. Есть исследование, которое доказало, что укрепляет иммунитет. Поэтому детям, маленьким тоже в том числе, это абсолютно безболезненно, это очень приятная процедура. Вы видите, слышите точнее, я могу даже говорить в то время, как делаю ингаляцию. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Два генератора водородной воды, лайт и премиум по одной цене 29 тысяч рублей. Успевайте, пока они есть в наличии, их мало. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. 8 800 505 0855. Если у вас есть вопросы, на них очень грамотно и подробно ответят по этому номеру телефона. 8 800 505 0855. Цена действует сегодня до 19.00. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
2: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
3: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше тысячи призов.
4: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
3: Все подробности на сайте grillohota.rf.
4: «Мираторг».

0: «Комсомольская правда».
1: Читайте в еженедельном выпуске «Как Киркоров украсить свой пентхаус за миллион?» Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Объем топлива, поставляемого на заправке Псковской области, будет увеличен. Губернатор Михаил Ведерников сообщил, что во время командировки в Москву ему удалось договориться об определенном увеличении объема поставок топлива на автозаправочной станции региона. На доставку и организационные вопросы потребуется несколько дней. Но это решение должно снять часть напряжения на АЗС Псковской области. Депутат Великолукской городской думы от партии «Единая Россия» Юлия Ярышкина вместе с партийными активистами поздравила с Днем семьи, любви и верности супругов Кицыных, проживающих в доме ветеранов. Лидия Михайловна и Анатолий Сергеевич вместе уже 56 лет. Их семейная история стала примером любви, взаимного уважения и преданности. В Великолукском филиале детской областной клинической больницы приступили к работе 3 врача. Врач-ревматолог Елена Старшова будет вести прием во вторник и четверг с 15 до 17 часов. Врач-эндокринолог Александра Петрова будет принимать пациентов с понедельника по пятницу с 13 до 14.00. Врач-гастроэнтеролог Анна Ермакова осуществит прием ежедневно по будням. Запись уже открыта.
6: О валютах.
5: Курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань 11.22.
6: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
8: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, то такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
9: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. И Ася готова отвечать на все ваши вопросы и принимать ваши отзывы, если дозвонитесь в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702.
0: Звоните, будет очень здорово с вами пообщаться. Ну, а я тут в перерыве решила в телеграм-канале открыть свое интервью, которое я писала с Инаиши Сан. Это на международной конференции мы с ним встретились, познакомились. Он основатель компании японской, которая выпускает приборы большие, профессиональные для ингаляции водородом. А запустил он эту компанию, потому что, как он рассказывает свою историю, будучи юным, он переболел денге. Это очень трудно излечимая болезнь, лихорадка, острое вирусное заболевание. И очень трудно лечится. И он считает, что именно водород, ингаляции водородом и использование водородной воды помогли ему выздороветь. И поэтому, когда он поправился, он очень молодой, основатель уже крупнейшей в Японии компании, он запустил эту компанию, он связался с несколькими учеными и занимается сейчас продвижением по всему миру ингаляторов водорода и так далее, и так далее. Вот я записала с ним интервью, оно выложено в телеграм-канале ионизатора Аквалайф 9 декабря прошлого года. Вы можете полностью его прочитать. Я сейчас вам чуть-чуть скажу о том, что если это его слова, я цитирую. Если говорить конкретно о водородной воде, то ключевые доказанные эффекты связаны с улучшением микробиоты кишечника. Например, есть данные. Внимание, это для вас сейчас лайфхак. Когда вы купите генератор, они у вас появятся, как надо делать. Полоскание рта водородной водой перед сном значительно снижает количество вредных бактерий к утру. Поэтому мы советуем не только пить такую воду, но и использовать ее для гигиены полости рта. В чем принципиальная разница между питьем водородной воды и ингаляциями, спросила я Инаиши Сан. Он говорит следующее, цитата. Это два дополняющих метода. Ингаляция. Газообразный водород через легкие напрямую попадает в кровоток. Быстро распределяется по всему организму. Концентрация активного вещества, поступающего в клетку, здесь в десятки раз выше. Это самый мощный и самый быстрый способ доставки. Питье воды – главное преимущество. Простота и комплексность. Мы убиваем двух зайцев, насыщаем организм необходимой влагой и параллельно получаем антиоксидантный эффект в пищеварительной системе во всем организме. Для ежедневной гидратации и поддержки кишечника это отличный выбор. То есть вы не просто пьете воду, вы пьете антиоксиданты. Понимаете, вы выходите на новый уровень. Вы становитесь биохакером, вы взламываете систему. Вы не идете к врачу, чтобы он вам прописал витамины, не берете рецепт, не идете в аптеку. Вы выходите из этого замкнутого круга, потому что все, даже витамин С, надо пить только под наблюдением врача, только по результатам анализа и постоянным контролем. То есть это каждый раз походы, это каждый раз деньги. Вы взламываете эту систему, вы выходите из этой системы, потому что у водорода нет противопоказаний. Вы становитесь крутым биохакером. Вы выходите на новый уровень о заботе о своем здоровье и исправлении тех проблем, которые уже накопили. Дальше. Возвращаемся с вами в Россию. Минздрав подтверждает, ингаляции водородом улучшают когнитивные функции, снижают усталость, стабилизируют вес за счет улучшения метаболизма и положительно влияют на зрение при глаукоме. Метод обладает иммуномодулирующим и противовоспалительным действием и, главное, оказывает омолаживающее воздействие на весь организм. Вот и все. Поймите, как это легко, как это просто. Ингаляции можно делать в день сколько угодно. Я могу вот лежать и все время, пока я веду программу, дышать водородом. Мне это не мешает разговаривать, мне это не мешает ходить. А если я хочу улучшить качество сна, там, понимаю, вижу по фитнес-браслету, что качество сна чуть подухудшилось почему-то, там глубокий сон недостаточно было. Я дышу на ночь водородом. И все это исправляется. Сон в эту уже ночь будет гораздо лучше. Гораздо, не просто лучше, а качественнее. Это ключевое, качественнее. Если какие-то проблемы с давлением, тоже берем, делаем ингаляцию, мы стабилизируем давление. Это вот работает вот так вот в моменте. Но я вам сейчас делюсь своим собственным опытом. Со мной это работает в моменте. Мне 3 подряд ингаляции, и у меня все прекрасно. Потому что иногда бывает, ну, такая чрезмерная слабость, мое давление пожизненное, 90/60. А представьте, иногда оно может опуститься ниже. Вот я стабилизирую. И здесь важно не повышенное, пониженное, а вопрос стабилизации. И еще раз особенно подчеркиваю, что можно всем, независимо от возраста. Никаких ощущений вы практически не испытываете. Водород, он самотеком попадает в легкие. Каким-то особым образом дышать не надо. Поэтому дети тоже любят. Дети не любят болезненные процедуры, когда им больно. А здесь им интересно. В процессе, когда вырабатывается водород в наших генераторах водородной воды, вы видите сами пузырьки, как они вырабатываются. И генераторы, они имеют подсветку. Эта подсветка меняется. Поэтому, когда даешь ребенку делать ингаляцию, трубочки, они не глубоко вставляются. Это легко. Ребенку не больно, ребенку нормально. И он держит в руках этот генератор, смотрит, как там идут эти пузырьки, поднимаются, как меняется подсветка. Ингаляции делают на ура. А я еще раз напомню, детям это прекрасно позволяет укреплять иммунитет. И дети нормально, регулярно ходят в детский сад, а родители не берут постоянно больничные и не просят постоянно бабушек, дедушек, да посиди, посиди с ребенком. Нет, у ребенка хороший иммунитет. Но это самое главное, ключевое, конечно, здоровье ребенка. Да? И водород здесь тоже помогает. И пить водородную воду им тоже можно. Кстати, дети, опять же, про детей, если будем говорить. То есть если про детей и про взрослых, но просто сегодня в наши дни очень много детей с аллергией. Полинозы, там всевозможные диатезы и прочее, прочее. Вот ингаляции водородом в совокупности спить водород дают потрясающий эффект. Просто потрясающий. Вы удивитесь. Вы забудете, что такое весенняя аллергия. Вы будете любить весну. Вы будете ее обожать. Именно так произошло со мной. И уже нескольким знакомым я это порекомендовала, и они подтверждают. Попробуйте и вы. Чего вы ждете? Чего? Дальше, могу вам честно сказать, можно дождаться только повышения цены. Потому что вот сейчас распродается старая партия. Поэтому мы можем предложить вам такую хорошую цену. 29 тысяч за 2 генератора. Но как только прилетит новая партия, она будет дороже, потому что поставщики уже сказали, логистика подорожала и все остальное. Поставщики компонентов, с которых мы собираем генератор. Поэтому чего вы ждете? Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Тем более и с мобильного, и с городского. Для вас звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 505 0855. Оплачивать сейчас, опять же, ничего не надо. Вы
2: так, у нас, видимо, все, проблемы решены.
0: Получаете генератор. Я здесь. Ты меня потерял, Антон? Я здесь.
2: Ты несколько раз пропадала. Да, ты несколько раз пропадала со связи, поэтому я решил на всякий случай включиться.
0: Так, но я надеюсь, что сейчас меня слышат хорошо.
2: Да, сейчас,
0: и все слышат номер телефона,
2: да.
0: По которому... Вот во время ингаляции ничего никуда не пропадает. Это только связь у нас сейчас страдает, к сожалению. Звоните 8 800 505 0855. Кстати, если все операторы заняты, вам просто не ответят, мы видим ваш входящий, мы вам перезвоним. Перезвоним мы с городского номера, он начинается на 495. И заканчивается на 0808. То есть, если вы видите входящий звонок вам с цифрами 0808 в финале, то знаете, это вам звонит Aqualife, чтобы принять ваш заказ или ответить на ваши вопросы. 8 800 505 0855. Два генератора. Генератор премиум. Он готовит водородную воду в двух режимах. 10 минут и 2 минуты. У него в комплекте идет канюля, чтобы делать ингаляции водородом. У него в комплекте идут минералы, чтобы насыщать воду, поднимать pH до 9,2. Все в комплекте, зарядное устройство. То есть вы генератор зарядили, мобильный телефон, и носите всегда его с собой. И генератор Light. У него одна функция – готовить водородную воду вам за 5 минут. Успевайте забрать их по цене прошлого года 29 тысяч рублей. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. 8 800 505 0855. 5-5. Ждем ваших звонков, ждем ваших вопросов. Всегда с вами на связи ваш Аквалайф. 8 800 505 0855. Пейте правильные напитки и будьте здоровы.
10: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-050. 7.
12: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
13: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Иван Грозный любил варенье из огурцов. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Величайшая арт-мистификация века лопнула с оглушительным треском. Легендарная коллекция картин Нины Амолевой стоимостью аж в 2 миллиарда долларов, которую годами пафосно обещали подарить президенту России, оказалась обыкновенным фантомом. Арт-консультант Поланский открыто признает, что вся эта сокровищница мирового значения не более чем виртуальная сказка для доверчивых искусствоведов. Куда испарились нарисованные миллиарды? Что делать со всей этой историей, знает спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза. Саша, приветствуем.
14: Да, добрый день, Игорь.
2: В эпицентре ты находишься этого грандиозного надувательства, да? Ну, рассказывай, о чем идет речь, как так вышло?
14: Ну, смотри, об этой коллекции уникальной, которую собрала известный советский искусствовед Нина Молева и ее муж, действительно выдающийся советский авангардист Эли Билютин, они говорили много еще в 90-х, в 2000-х говорили, но по-настоящему сенсация она стала в 2024 году, когда скончалась Нина Молева. Ее супруг ушел из жизни еще в 2012-м. И вот по завещанию супругов, как выяснилось, они когда-то неоднократно говорили, что после их смерти эта коллекция должна перейти президенту России. Не уточняя, правда, фамилии президента, вот просто президенту России и все. Ну, можно сказать, самой России, значит, да. И когда они рассказывали о своей коллекции, в том числе перечисляя мастеров, чьи картины в ней находятся, там звучали самые громкие, мировые по-настоящему фамилии от эпохи Возрождения до импрессионистов, то есть Рембрандт, Мане, Моне, Эль Греко, Рубенс и очень многие другие громкие фамилии. И, как ты уже сказал, действительно, сами владельцы оценивали стоимость этой коллекции, состоящей из примерно 1000 предметов, в 2 миллиарда долларов. Это была их собственная оценка. И вот, когда, значит, Молева умерла, Министерство культуры начало привлекать экспертов для того, чтобы провести оценку, исследование предметов из этой коллекции. И вот уже официально начали эксперты рассказывать, что на самом деле в этой коллекции никаких шедевров мировых-то и нет. То есть все работы, которые были заявлены как подлинники Леонардо да Винчи, уже упомянутых Эль Греко, там, Рубенса, Васкеса. Это все либо всего лишь копии, либо работы неизвестных безымянных последователей, которые копировали просто стиль знаменитых мастеров. Единственное, что на самом деле подлинники, это работы самого Эля Белютина. Я вот побеседовал с экспертом, которая изучала как раз-таки вот его работы. Она говорит, что вот эта часть, когда работа самого Белютина, это безусловная часть, ценная часть этой коллекции. Все остальное, как говорят уже другие эксперты, это просто, ну, как я уже сказал, копии. Самое интересное, что почти полвека Молевой и Белютину удавалось поддерживать интерес к своей коллекции. Причем Белютин, кстати, это один из тех авангардистов, которых в 1962 году разгромил после выставки в Манеже Никита Хрущев. Тогда многие были удалены из Совета художников СССР, были в опале, и вот тогда работы Белютина начали выставлять за границей, и тогда западным журналистам он как раз-таки начал рассказывать про эту коллекцию, причем в подробностях, что она собиралась чуть ли не с середины 19 века, и еще его дедом, который якобы готовил декорации для Большого театра. В общем, они придумали, и Молева к этому присоединилась, рассказывая о своих дворянских предках. Истории на самом деле потрясающие. Вот если их слушать и читать без приставки «якобы», как мы теперь уже знаем, это действительно очень интересный триллер, как прятали после революции на чердаке, на потайном чердаке многие из этих шедевров, как бабушка Белютину рассказала о том, что вот там лежат картины, возьми, внучок, и продолжай дело деда. Если все это оставить за скобками, это настоящий такой арт-триллер. Но, к сожалению, как доказывают исследования искусствоведов, которые родословную супругов проверяли, и вот теперь столкнулись с самой коллекцией, получив, наконец, возможность ее изучить, мы можем говорить о том, что это действительно великая мистификация, которая жила практически полвека, около 50 лет.
15: Невероятно, конечно, интересно, да, достойной экранизации. Здесь еще покрутить сюжет можно, но тот случай, когда... А как бы резюме, вот чем это все должно закончиться?
14: Ну, вообще, эксперты считают, что попытка вот принести в дар эту коллекцию... Кстати говоря, музей Пушкина пытались предложить эту коллекцию. Музей отказался, потому что, видимо, понимал, что, с чем это связано. Так вот, сейчас экспертиза продолжается, но получается за госсчет. Видимо, в этом и состояли мотивы супругов провести экспертизу за чужой счет.
15: Да, остается только пожимать плечами. Действительно, спасибо большое, Саша, невероятно интересно. Как всегда, на kp.ru найдете все подробности. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза. Золотые зерна, как тропический мальчик Эль-Ниньо, оставит мир без дешевого кофе. Кофеманам пора переходить на цикорий или готовить кошельки к жесткому опустошению. Мировые цены на кофе и какао готовятся улететь в стратосферу из-за климатического феномена Эль-Ниньо. Климатологи бьют в набат. Эта тихоокеанская аномалия устроила тотальную засуху на плантациях Индонезии, на корню выжигая будущие урожаи зерен и шоколад. Чем грозит затяжной дефицит кофеина и во сколько теперь обойдется утренний ритуал? Василий Воронин уже высадился посреди выжженных плантаций Индонезии и с помощью шаманского бубна пытается лично наколдовать тропический ливень.
16: Усиление климатического явления Эль-Ниньо в Индонезии может спровоцировать рост мировых цен на кофе и какао. Об этом говорят климатологи. Продолжительное сохранение засушливых условий способно заметно сократить объемы производства этих культур в стране. А поскольку Индонезия – один из крупнейших мировых производителей кофе и какао, колебания в ее урожаях отражаются на глобальной конъюнктуре. При этом власти страны прорабатывают комплекс мер, позволяющий подготовиться даже к самым неблагоприятным сценариям. Эль-Ниньо, я напомню, представляет собой природное явление, связанное с аномальным повышением температуры воды в экваториальной зоне Тихого океана. Такая аномалия провоцирует масштабные климатические изменения. В одних частях света начинается засуха, в других – наводнение. Засушливые условия могут привести к снижению объемов производства и, как следствие, к росту мировых цен, заявил генеральный директор ассоциации «Росчай-кофе» Рамас Чентурия. В разговоре с радио «Комсомольская правда» он рассказал, что в ближайшее время будет с ценами на кофе.
17: Сейчас действительно в мире определенное беспокойство вызывает, во-первых, эффект супер Эль-Ниньо, который ожидается будет менять возможности сельскохозяйственные в разных регионах и странах мира. Этот эффект пока сложно предсказать, безусловно, насколько, так сказать, повлияет на те или иные возможности производства, но, тем не менее, вот это беспокойство, оно так или иначе сказывается на биржевых котировках, и мы видим, что цены на кофе, на бирже определенные давления испытывают от этих факторов и немножко подрастают. Однако, я хочу напомнить, что, например, за последние 2.5 года цены на кофе уже значительно поднялись до пиковых значений, которые мы наблюдали в прошлом году, после которых цены на кофе относительно снизились, хотя и оставались в высоком ценовом коридоре. И, соответственно, сейчас то, что мы наблюдаем по ценам, оно не превышает, я бы даже сказал, значительно отстает от тех пиковых значений, которые мы наблюдали в прошлом году. И жили уже в условиях высоких, супервысоких цен на кофе.
16: В России кофе тоже подорожает вслед за мировыми ценами. Но произойдет это не сразу, продолжает Рамас Чентурия.
17: Мы, как известно, покупаем кофе за рубежом, то есть мы покупаем в странах, где выращивается этот продукт. Мы 100% зависим от импортного сырья, но большую часть кофе перерабатываем, там более 80% перерабатываем на территории России. У нас достаточно большие складские запасы, которые позволяют, опять же, спокойно пройти через сложные периоды, которые могут возникать при производстве и выращивании сельхозкультур. Да? Это, в общем, так сказать, позволяет нашей индустрии, позволяет сгладить, скажем так, какие-то сложные моменты. Ну и надо тоже понимать, что цены на кофе, которые складываются на бирже, они отражаются на реальных рынках потребления кофе, каким является Россия, ну, через 6-8 месяцев. Поэтому сегодняшняя цена на бирже пока никак не транслируется на продукцию, находящуюся в России и продающуюся в магазинах.
16: По итогам первой половины 2026 года суммарная стоимость поставок кофе из Бразилии в Россию сократилась на четверть в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком снижении отгрузок этого вида продукции из страны БРИКС стало известно из данных местной статслужбы. За отчетный период поставщики из латиноамериканского государства отправили в Россию кофе на сумму 171 миллион долларов. Речь идет об экспорте необжаренных зерен, содержащих кофеин. Достигнутый результат оказался минимальным с 2024 года. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
4: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военно-политический эксперт Андрей Клинцевич о российской системе противовоздушной обороны.
18: В России лучшая система ПВО в мире. Это факт. Начиная от заатмосферного перехвата комплексов «Нудоль», которые там чуть ли не 1500 километров по высоте могут взять, дальше, чем спутники некоторые летают, заканчивая С-500, С-400, и там уже самые малые комплексы, такие как «Панцирь», который вообще безэкипажно назовем, целая группа. Но факт номер два, что у нас самая крупная территория в мире, она настолько обширная, что ее целиком закрыть даже радиолокационным покрытием невозможно. Несколько дней назад был самый крупный за всю историю Украины налет на территорию России – под 900 дронов и ракет полетело. Мы все сбили, но при этом на следующий день где-то один дрон пробился, все, система ПВО у нас плохая. Я ответственно заявляю, что мало стран в мире, которые выдержали бы такие удары, которые идут каждый день. Вы просто вдумайтесь. Не существует нигде в мире 100% защиты от тех или иных дронов. Потому что противник все равно будет искать какие-то огрехи. У нас одна из самых высоких в мире уровней, ну или процентов сбития, 98%. Да, к сожалению, эти 2%, там те каких-нибудь 10 дронов, которые пролетели, они наносят вот этот ущерб, попадание. Но это всего лишь 2%. Не 20, не 60, как Украина там долетает и так далее.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
4: О важном.
19: Россия готова к мирному урегулированию на Украине, но может продолжить спецоперацию при необходимости, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с изданием «Рейтер». Он отметил, позиция Москвы по этому вопросу не менялась. Россия выступает за решение ситуации, но основной задачей для себя считает устранение первопричин конфликта. Песков также подчеркнул, нагнетание напряженности и дальнейшая эскалация ситуации не помогут мирному урегулированию конфликта на Украине, а лишь вынудят Россию расширить буферную зону.
4: О политике.
19: Решение итальянских властей о массовой высылке российских дипломатов было попыткой ограничить влияние России. Такое заявление сделал наш посол в Риме. По словам дипломата, МИД Италии, высылая как можно больше российских представителей, рассчитывал ослабить российское влияние, однако эти усилия не дали желаемого результата. Накануне министр иностранных дел Италии Антонио Таяни объявил о высылке двух российских военных атташе из Рима за якобы шпионскую деятельность. Иван Горбачев и Михаил Остаков должны покинуть Италию в течение 3 дней. Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что ответит на эти действия.
4: О происшествии.
19: В Якутии перевернулась лодка с пассажирами. Четверо пропали без вести. Всего на борту находились 5 человек. Одному удалось выбраться на берег. Других подробностей пока нет.
4: О медицине.
19: Минздрав разработал проект новых правил оказания стоматологической помощи взрослым. В ведомстве предложили проводить любые болезненные манипуляции с обезболиванием. Документ вступит в силу с 1 октября. Также ужесточаются требования к оснащению кабинетов.
4: О животных.
19: Китай готов продолжать сотрудничество с Россией по защите панд. Ответ на запрос журналистов о судьбе знаменитой обитательницы московского зоопарка панды Катюши пришел из китайского МИДа. В дипведомстве республики подчеркнули, что в России бамбуковые медведи окружены невероятной любовью населения, что очень помогает укреплять дружбу между российскими и китайскими народами. На этом фоне Пекин планирует расширять совместные с Москвой программы по сохранению исчезающих видов животных. Сейчас московский зоопарк ведет активные переговоры, чтобы оставить Катюшу в столице. Согласно действующим правилам, рожденные за рубежом детеныши этих животных могут оставаться в принимающей стране до 4 лет.
4: О валютах.
19: Официальный курс доллара 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юаня 11 рублей 22 копейки.
4: О погоде.
19: В Москве сейчас плюс 19, дождь, в Петербурге 22 градуса выше нуля, облачно с прояснениями.
20: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Маскарад не помог. Наши спецслужбы накрыли террориста с накладными усами и дроном наперевес. Любовь по переписке и огромный срок в придачу. Роман в мессенджере превратил 25-летнюю бездельницу в наводчицу СБУ. И трагедия в Якутии. На Алдане перевернулась лодка с 5 пассажирами. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Федеральная служба безопасности жестко пресекла шпионскую карьеру гражданину России, которого СБУ завербовал через шантаж уголовкой для жены. Пройдя экспресс-курсы по подрывному делу, агент окольными путями через Молдавию и Армению пробрался в Москву, снял квартиру и обвешал ее скрытыми камерами, чтобы выследить высокопоставленного российского военного. Диверсант, не поверите, нацепил накладные усы, бороду и очки, рассчитывая подорвать подъезд с помощью самодельной бомбы на самодельном же доме. Но вместо этого во всем сознался в кабинете следователя.
21: В феврале 26 года я был завербован спецслужбами Украины. А потом куратор дал мне деньги, и я поехал в Москву через Кишинев и Ереван. Потом, через какое-то время, он мне сказал, что этого военного можно уничтожить только с помощью дрона, который невозможно заглушить. Для этого мне нужно вернуться было обратно на Украину и пройти дополнительную подготовку, которую должны были мне дать иностранные специалисты. Но перед этим мне нужно было поехать в Краснодар и забрать само вот это взрывчатое устройство для этого дрона. И в момент поднятия этого взрывчатого устройства я был арестован, задержан сотрудниками ФСБ.
20: Также Федеральная служба безопасности сорвала масштабный теракт против российских военных, в эпицентре которого оказалась 25-летняя уроженка Ростовской области, которая попалась на лавстори в мессенджере. Украинский куратор 2 года старательно изображал виртуального принца, обещая после выполнения всех грязных поручений забрать ее к себе на Украину. В итоге в марте влюбленная барышня сняла квартиру в Москве под окнами высокопоставленного офицера Минобороны, обвешала все камерами слежения и даже успела приготовить вещи и еду для убийцы с бомбой. Но вместо романтического хэппи-энда теперь во всем также сознается на допросе у силовиков.
22: Уроженка города Камень-Шахтинский Ростовской области. В 2024 году списалась со своим старым знакомым Ярославом Хмельницким, с которым познакомилась еще в 2020 году. На тот момент оказалось, что он уже жил в Украине. В ходе диалога поделился тем, что выполнял для украинских спецслужб на территории России какую-то деятельность разведывательную. Я изъявила желание помогать, сказала, если что, обращайтесь. Мне написал аккаунт, представился Дмитрием, предложил созвониться. В ходе созвона расспрашивал о моей биографии и готова ли я помогать. Я ответила согласием. В ходе проверочного задания попросил собрать IP-адреса, Wi-Fi в некоторых заведениях общепита в центре Санкт-Петербурга. Я эти задания выполнила, он был мне очень благодарен. Далее, в середине лета, я изъявила желание уехать в Украину, чтобы помогать мирным жителям. Сообщила об этом Дмитрию. Дмитрий спустя некоторое время сказал, что это возможно, и далее в октябре 2025 года дал мне задание осуществлять слежку за машиной. На протяжении 3 месяцев я осуществляла слежку. За кем осуществляла слежку, не знаю, но представляла, что это какое-то высокопоставленное лицо. Понимала, что целью данной слежки являлась его ликвидация.
20: Киев развернул колоссальные мощности по вербовке наших сограждан, отметил у нас в эфире почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
23: Женщины, возможно, на любовные, как говорится, такие обещания более падкие, чем мужчины, хотя все может быть по-разному. Но в этом случае, как бы мы, грубо говоря, не ерничали над этой проблемой, но сегодня наши, как говорится, спецслужбы молодцы, предотвратили это. Но это может быть и продолжаться, поэтому в любом случае что-то и будет иметь для нас трагический результат. Так что я бы не стал так, как говорится, обольщаться в том, что вот так получилось. На сегодняшний момент, я уже говорил и говорю, для украинских спецслужб, Главного управления разведки, СБУ Украины. Особых проблем для вербовки наших граждан на территории России или даже где они находятся за рубежом, не очень трудно им это делать, потому что мы имеем огромный объем задержаний, которые делают наши ФСБ, и вы это подчеркнули каждый день. 2-3 задержания. Представляете, о каком объеме агентуры располагает наша ФСБ, если мы проводим вот эти операции 3-4 в день. То есть каким арсеналом может располагать наши враги на территории нашей страны. Да, мы только в одном месте оккупировали эту ситуацию, тут же вскрывается в другом месте. Это идет, если хотите, это, может, мое мнение, но навалом, и этот навал будет продолжаться. На сегодняшнее время, допустим, на июль месяц, на территорию России работают более 138 колл-центров с Украины, которые заявляются именно с ситуацией по вербовке наших граждан, не считая наши месседжи. Так что технически закрыть эту проблему невозможно. Мы должны признать, что должна быть очень серьезная, ну, наверное, если хотите, перестройка агентурно-оперативной работы нашего ФСБ. Помните, как-то были, заикались про СМЕРШ, да, когда боролись со шпионами после Великой Отечественной войны и во время Великой Отечественной войны. Вот вы сейчас ФСБ трудно, потому что такой объем переработать невозможно. Поэтому в любом случае надо привлекать граждан. Надо вести нормальную, квалифицированную пропаганду по телевидению, на радио, вот, допустим, как вы занимаетесь. И проблема воспитания, она не должна уходить на задний план. Хотя у нас в Конституции якобы нет идеологии. Но я не знаю, как может существовать государство без идеологии того, что надо любить свою родину. Вот этого я понять не могу.
20: Террористов допросил бы и военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Бронец.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Бронец.
1: Ну что, у нас есть еще один хороший повод для того, чтобы поздравить сотрудников ФСБ, контрразведки, с успешно проведенной операцией в столице России, в Москве, которая связана с подготовкой к крупному теракту. Причем теракт, судя по тем данным, которые уже известны, был такой многополюсный. Целями этого теракта был высокопоставленный военнослужащий Министерства обороны, да и само здание. Целями этого теракта были взрывы на одном из крупных военно-промышленных предприятий в Москве. Причем этот теракт готовился с использованием беспилотников и с использованием большой массы взрывчатого вещества, которое предназначалось для убийства высокопоставленного, повторюсь, офицера Министерства обороны. Задержанная – это 25-летняя девушка, которая вошла в контакт с сотрудниками украинской разведки, который поддерживал контакт с ней, давал различные указания. У девушки были средства для того, чтобы снять квартиру, удобную квартиру. Она установила камеру напротив подъезда дома, в котором жил этот военнослужащий, и приготовила уже все для того, чтобы непосредственный исполнитель теракта, который должен прибыть с Украины, совершил теракт и смылся в Киев. А самой девушке было обещано, что она через Молдавию, через Грузию уедет на Украину и там получит украинское гражданство и, возможно, продлит свою псевдолюбовную историю с сотрудником украинской контрразведки. Но что здесь можно сказать? То, что украинские спецслужбы начали делать большую ставку и на женщин, прежде всего, и на детей, это уже далеко не новость. Вот этой женщине, россиянке, кстати, к сожалению, россиянке, светит немалый срок. И крутая статья Уголовного кодекса, которая связана с изменой родины и с террористическими аспектами. А вот здесь я бы хотел обратить ваше внимание на то, что у нас не так давно были внесены поправки в Уголовный кодекс за такие деяния. И там приморфетили лишь немало статей за госизмену, за теракт и так далее. Ну что, сроки увеличены там где на 3, где на 5 лет и так далее. А сама проблема говорит о том, что нужно еще больше, гораздо больше ужесточать эти сроки. Потому что мы сегодня сталкиваемся с проблемой, которое, я мягко скажу, которое имеет массовый характер. Надо воздать должное нашим сотрудникам ФСБ, которые по всей территории России вылавливают эту мразь. Ну, не могу сказать, что в промышленных масштабах, но достаточно много. Вот есть такой москвич Кирилл Фомичев, который тоже обязался участвовать в терактах и активно сотрудничал с украинскими спецслужбами и тоже готовил теракт. У него тоже на руках защелкнуты наручники, и теперь он будет лет 15, а то и 20 сидеть в местах не столь отдаленных. А я вот думаю еще о том, что когда-то придет время, и Федеральная служба безопасности расскажет о плодах своей работы, ну, хотя бы за последние 4,5 года. Вы очень и очень многому удивитесь. Ну и, конечно, возмутитесь. Потому что, к сожалению, к великому, некоторые граждане, а я бы даже не сказал, десятки граждан Российской Федерации, пошли на сотрудничество со спецслужбами Украины, а по сути на предательство. Придет время, и нас многое удивит. А еще мы будем гордиться тем, как плодотворно, профессионально, тщательно работают наши спецслужбы. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
20: Трагедия в Якутии. На Алдане перевернулась лодка с 5 пассажирами. Об этом через пару минут.
4: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков.
20: Речные прогулки обернулись чередой трагедий, заставивших спецслужбы работать в экстренном режиме. Так в Якутии на реке Алдане, прямо в районе одного из поселков, перевернулась моторная лодка с названием «Обь», на борту которой находились 5 человек. Спастись и выбраться на берег самостоятельно сумел только один. А вот судьба остальных 4 пассажиров висит на волоске. Спасатели прочесывают русло и пока натыкаются лишь на плавающие вещи из затонувшего судна. Но тем временем в Туве поисковая операция завершилась, да, в общем, к сожалению, худшим исходом. Следователи СК подтвердили обнаружение тела 2-й пропавшей девочки возле села Иетала, в то время как 1-й погибшую малышку нашли чуть ранее в районе другого соседнего села. Удастся ли якутским спасателям, да, совершить чудо вот, на воде Алдана? И как продвигается процедура опознания в Туве? С нами заслуженный спасатель России, спасатель международного класса, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин. Сергей Викторович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
20: Ну, кстати, еще один случай, да, на, вот на сплаве. Накануне две туристки сорвались со скалы, пытаясь сделать красивое фото. Участница сплава упала в воду, погибла. Ее подруга пыталась помочь, сорвалась вслед за ней, ударившись головой в больницу в состоянии средней тяжести. Это сплав по Часовой, сообщили в МЧС. Что, как-то какие-то правила безопасности позабыли? Или, может быть, люди подросли, те, которых и не знали никогда, вот поехали не в Турцию, да, на пляж, а туризм такой, вроде это хорошо. Хорошо, да, но получается, надо помнить о технике безопасности.
6: Ну, к сожалению, многие из нас считают себя бессмертными, что можно перезагрузиться, начать жизнь сначала. Нет, так не получается. На все эти случаи, которые вот сейчас вы перечислили, есть соответствующие правила безопасности. То есть, соблюдая эти правила, вот эти люди не попали бы в эти чрезвычайные ситуации, к сожалению, или покалечились, или погибли. То, что касается лодки. Вот есть правило, находитесь в этой лодке обязательно, находясь в этой лодке, обязательно нужно быть в жилете спасательном. Если бы эти люди находились в этих жилетах, я думаю, шанс выжить был гораздо-гораздо больше. Вот те девушки, которые погибли, да, одна погибла, другая получила травму, там, снимаясь или там, получая какие-то кадры. Ну, есть однозначное правило. Не подходите близко к крутым склонам, не ходите по сыпучим обрывистым берегам рек и так далее. Скорее всего, это была какая-то обзорная точка, там стоял знак «Движение запрещено», «Ходить опасно». Ну вот, к сожалению говорю. Все эти нарушения, которые были допущены людьми, они вот привели к чрезвычайным ситуациям. Нужно внимательно смотреть, внимательно читать, в голове проигрывать возможные опасности, которые подстерегают нас с вами в природе, в городской среде. Для нас это агрессивная среда, и нужно к этому так и относиться. Как водоемы, как и горы, там всевозможные леса и так далее. То есть нужно знать определенный алгоритм действий, в случае чего, если вы вдруг попали чрезвычайной ситуации. В лесу заблудились, на воде вы там где-то упали, стали там тонуть или что-то еще. Вот опять сорвались с обрыва. Ну, вдруг так получилось. Нужно хотя бы иметь небольшой запас знаний, как эту ситуацию избежать и как из нее выбираться. Ну вот проблема, да.
20: Ну, вот то, о чем вы говорите, про это надо еще как бы в эту сторону задуматься, да, вот о каких-то вещах, жилетах безопасности, если это, в принципе, в голову не приходит, да, кажется, что, ну, мы с вами, наверное, еще какие-то застали, да, может быть, или уроки, или, в принципе, какой-то другой образ жизни нашего народа, который говорил о том, что правила техники безопасности пишутся кровью, когда с детства что-то рассказывали, показывали, да, что на электричках сверху ездить нельзя, это опасно, да, что к трансформатору не надо в нем лазить, там и так далее. А если ты сплавляешь, нужен жилет, еще что-то. То, может быть, как-то вот какой-то недостаток или вот, ну, что? Да, то, что вы говорите, в принципе, такие прописные, понятные вещи, которых вопросов не должно быть. Ты отправляешься на сплав, надо заранее, наверное, понять, как ты будешь в разных ситуациях, что делать. Да, а ощущение, что восприятие всего как с дивана. Вот все как бы природа так же, как комфорт. У нас же вся жизнь декларирует, что комфортной должна быть. Ну и сплав должен быть комфортным. Что это она, река это, значит, там надумала себе?
6: Ну, конечно, это юмор. Юмор такой черный. А как избегать всего этого? На мой взгляд, семья, в первую очередь, отец, мать, должны вот прям с детского садика прививать культуру безопасности. Вот слово такое «культура безопасности». Она включает очень большие аспекты нашей жизни. Ну а дальше школа должна более, на мой взгляд, это было, должен быть один из самых важнейших предметов в школьной программе. Вот на мой взгляд. Почему? Потому что человеческая жизнь бесценна. Ну, хорошо он знает математику, хорошо знает русский, но не знает ОБЖ, назовем это так. И попадая в чрезвычайную ситуацию, математик или хороший специалист по русскому языку погибает. Ну вот в этом проблема-то. Каждый из нас должен знать элементарные вещи, как выживать в нашей вот агрессивной среде. Школа, ну и дальше, вот мы с вами сейчас занимаемся, такое слово пропаганда, да, пропаганда и культура безопасности. Кто-то нас слушает, скорее всего, ну, задумался, может быть, возьмет интернет, включит, посмотрит, полистает, А что-то в голове у него, возможно, отложится. Возможно, посмотрит какой-то телефон или там какой-то сайт какой-нибудь спортивной секции или какого-то человека, который там проводит занятия по выживаемости, по культуре безопасности. Ну, почему нет? Вот каждый такой момент нужно использовать.
20: Ну, вот да, и случаи в той же Иркутской области, тела мужчины и ребенка предположительно пропали вот на днях во время сплава по реке Иркуть. Судьба одного пропавшего пока неизвестна. Молодые люди пытались спасти ребенка, который пока был без присмотра, снял спасательный жилет и зашел в реку. Их всех унесло течением. Организатору сплава предъявили обвинение. Статья не оказание небезопасных услуг. Везде услуги теперь, да. Ну а что толку? Ребенка не спасешь, взрослых не спасешь. И в общем, трагедия в семьях, да. Спасибо большое. Сергей Щетинин был с нами, заслуженный спасатель России, спасатель международного класса, член Общественной палаты Московской области. Тротуарный бан курьеров на электротяге обещают согнать с пешеходных дорог.

0: тротуаре Василий Воронин.
1: В России готовятся изменения в правила дорожного движения, ужесточающие положение велокурьеров на дорогах. Их планируется внести в правительство уже этой осенью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Вопрос о бесконтрольном движении курьеров на самокатах и электровелосипедах по улицам российских городов был поднят на заседании Совета по правам человека при президенте в декабре прошлого года. В марте текущего Владимир Путин утвердил поручение по его итогам. В частности, глава государства предписал Минтрансу совместно с МВД подготовить и представить предложение по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам. На заседании СПЧ Путин признал обоснованным недовольство граждан курьерами, которые ездят по тротуарам, и согласился с тем, что такой транспорт опасен. Неприятные инциденты между велокурьерами, водителями и пешеходами регулярно происходят на российских дорогах. Так, недавно в Москве курьер чуть не попал под колеса автомобиля, а затем догнал машину в транспортном потоке и нецензурно обругал водителя.
2: Ты что, дает, что ли? А ты че, ну ты видео снимаешь? Не видишь большая дорога, ты едешь, фак и долешь. Ты знаешь, что ли? Ты че видео снимаешь? Ты че, что ли? Если хочешь ругаться, там через видео не получится. Если хочешь... Види, машина, поговори.
1: До этого в Воронеже курьер на мопеде избил автомобилистку, которая ему посигналила. Предположительно, девушка-водитель могла задеть его транспорт. После того, как курьер начал наносить удары девушке, в конфликт вмешался другой мужчина. Руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль полностью поддерживает запрет на передвижение электросамокатов по тротуарам. По словам эксперта, по такому пути идет весь мир. Вот что он заявил радио КП.
3: Должно быть кардинальное решение полного запрета передвижения электротранспорта по тротуарам. Это кардинальное решение. Везде запрещено им передвигаться. Второй момент. Разрешить передвигаться по дорогам. Пускай идут по дороге, светофоры и так далее. Потому что этот электротранспорт такой же, как мотоцикл, как мопед, как автомобиль и так далее. Второй момент. На дороге правая полоса всегда предназначена для более низкоскоростного транспорта. Пожалуйста, передвигайтесь. Как кардинальное решение, если использовать центральную часть, историческую часть и так далее в городе, то там ограничивается скоростной режим до 30-40 км в час. И тогда вот эти электросамокаты идут в общем потоке. Так действует Китай, так действуют многие европейские страны. И они эту проблему уже решили давно.
1: Содержание актуальной версии поправок в правила дорожного движения, которые поступят в правительство осенью, в Минтрансе не раскрыли. В 2024 году проект, разработанный министерством и прошедший процедуру общественного обсуждения, предусматривал приравнивание пользователей средств индивидуальной мобильности к водителям, а также уточнение определения велосипеда, сим и мопеда. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся штрафов для пользователей средств индивидуальной мобильности, летом 2024 года были приняты Госдумой в первом чтении. Для них, в частности, планируется ввести штрафы за вождение в нетрезвом виде, оставление места ДТП и превышение скорости. Правительство одобрило эти поправки с учетом их дальнейшей доработки. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
0: Пороховая бочка Ближнего Востока. США ударили по Бушеру, а Иран ответил ракетами по базам в Иордании. Об этом после новостей.
4: Здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить

0: Незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках, 15:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Систему разделения потоков машин для заправки почетным и нечетным дням вводят на территории Псковской области с 10 июля. Завтра, в пятницу, смогут заправиться машины с номерами, которые начинаются с нуля и четных чисел 0, 2, 4, 6, 8. В субботу, 11 июля, заправят машины, номера которых начинаются с нечетных 1, 3, 5, 7, 9. Далее будет ежедневно чередовать. Такая мера вводится пока в порядке эксперимента. Похожее решение уже реализуется в некоторых субботах. Объектах России. В День семьи, любви и верности прихожане храма святителя Тихона провели миссионерскую акцию в торговом центре «Апельсин». После божественной литургии участники акции вышли на улицы и в торговый центр, где раздавали живые цветы и значки с изображением святых покровителей брака. Организаторы отмечают, что их цель в неформальной обстановке напомнить жителям города о важности семьи, супружеской верности и взаимной любви. Особое внимание уделялось семейным парам, родителям с детьми и пожилым людям. «Единая Россия» поддержала создание робототехнических лабораторий в вузах. Инновационную учебную лабораторию на международной промышленной выставке представила корпорация робототехники. Роботизация промышленности влияет на качество инженерной подготовки. У студентов технических вузов должна быть возможность работать не только с теорией, но и с современным оборудованием. Понимать производственный процесс целиком, от роботизированных систем до цифровой инфраструктуры и управления данными. Это станет одним из практических механизмов подготовки кадров для высокотехнологических отраслей.
1: О валютах.
2: Курс валют на сегодня. Доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань 11.22.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
1: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
3: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов в Ближневосточный. Ну, Ближний Восток, похоже, окончательно сорвался в крутой пике. США нанесли авиаудар прямо по территории АЭС Бушер, где вовсю трудятся наши атомщики. Тегеран в долгу не остался и мгновенно поднял в воздух десятки дронов в сторону Ормузского пролива, параллельно всадив баллистическими ракетами по американским военным базам в Иордании. Хорошенечко их пропек. По последней сводке на обстрельной станции под огнем остаются 20 наших сотрудников, 19 инженеров в безопасности и один медик. Весь этот огненный апокалипсис развернулся аккурат во время многокилометровой траурной процессии в Мешхеде, где иранцы хоронят аятолу Али Хамини, чье погребение откладывали с самого февраля, как раз в надежде на безопасную обстановку, мирные переговоры, но, как видим, поговорили. И вот 9 июля церемония уже погребения окончательна. Только что из Ирана спецкор «Комсомольская правда» Григорий Кубатян, который своими глазами видел все, что происходит сейчас вокруг Исламской Республики. Приветствуем.
4: Здравствуйте все, да. Ну, не прямо все, все это, наверное, слишком сильно сказано, но я участвовал в церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. И буквально сегодня утром прилетел, когда уже мы вылетали с коллегами, когда уже было известно, что американцы снова развязали агрессию, начали бить по территории Ирана, хотя, в общем, была договоренность о временном перемирии на вот этот период прощания с лидером и похоронами.
3: Сделки с Трампом – самые лучшие сделки.
4: Это все. Да, мы это, видимо, не знаем, самые замечательные, Тегеран, прекрасные сделки. Да. Ну, в общем-то, иранцы особо и не рассчитывают на что-то. Они прекрасно знают цену словам Трампа, и об этом много очень говорилось. Сама по себе церемония прощания – это не только там, траурный митинг, а на церемонию съехалось огромное количество людей. Ну, сами иранские власти говорили, что ожидают там до 15-20 миллионов человек. Ну, вероятно, это преувеличение, но там, до миллиона человек единовременно на улицах можно было наблюдать. Огромное количество. Сложно посчитать, потому что все улицы были запружены людьми. И вот религиозный комплекс Масала, где в течение трех дней находилось тело верховного лидера и членов его семьи, также убитых авиаударом американским, туда, конечно, поток людей приходил и приходил. Вот первый день только официальная делегация, то два дня – это обычные люди, они съехали со всего Ирана, чтобы проститься. И это, конечно, невероятное было ощущение такого единения людей, хотя мы не можем говорить о полном единении иранского общества, потому что, разумеется, оно очень разнородно, там есть люди, которые, там, у которых западные взгляды, прозападные, и они ведут почти что западный образ жизни, и в целом были бы склонны какой-то заключить договор с Америкой, сделку, как-то договориться. Это, кстати, напоминает и нашу ситуацию. Они бы хотели договориться. Ну, проблема в том, что все попытки договориться с американцами ни к чему не приводят. И даже на...
3: Это тоже напоминает нашу ситуацию.
4: Даже на высшем уровне понятно, что можно было... Ну, не получается договориться с американцами, потому что они не собираются договариваться. Их задача – уничтожить там, иранскую государственность, либо там ее радикально поменять. Поэтому договориться сложно, и иранские власти все-таки стараются объединить народ, в том числе и вокруг той мысли, что придется сопротивляться до конца, до упора. И вот само по себе вот это единение людей, когда там сотни тысяч людей, до миллиона человек одновременно скандируют «Долой Америку», это, конечно, впечатляет. Да? Они идут колоннами с детьми, идут старики, идут женщины с колясками, идут инвалиды. Я даже видел человека, там, чуть ли не полупарализованного, который тоже вышел на митинг. Он с трудом ходит, или там кого-то везут на этих колясках. Они все собрались на этот митинг, чтобы показать, ну, проявить какую-то солидарность, выказать свою печаль по поводу гибели лидера, но в то же время и готовность сопротивляться. И вот количество антиамериканских лозунгов, ну, в первую очередь, в адрес Трампа и Нетаньяху, они были в большом количестве.
3: Поинтересно, вот невероятно, да, понять эту, вот этот код, вот эту какую-то формулу и единения, и отношения, да, вот они же и прощаются вместе с верховным лидером, с его семьей, и противостоят американцы вместе, да, то есть какой-то налет, это в городах рано люди выходят на улицы, и они понимают, откуда угроза, они понимают, кто враг, да, они не говорят никаких переговорах с ними, они не питают каких-то иллюзий, и верховные лидеры меняются, а да, вектор остается, такой не происходит, как вот какого-то с ног на голову переворачивания, да, как могло бы быть. есть это вот невероятно интересно, как и за счет чего Ирану удается, ведь когда сравнивают ситуации, говорят, что ну как вот Иран вот лупит по Соединенным Штатам, а чего мы не можем и так далее. Ну так вот, летящие ракеты, это же картинка такая войны, которую все видят, а вот как живет общество, как живет народ во все остальное время, да, в каком состоянии, или такой мобилизованности, не значит, что все под штык, а внутренней какой-то мобилизованности и понимания, что времена такие, или в ситуации полного расслабона, да, строят какие-то карусели, аттракционы, мирная жизнь идет, а где-то есть передовая. Вот как там, вот в чем этот дух? Не Анкориджа, а дух Тегерана.
4: Ну, надо понимать, что они в таком состоянии уже достаточно давно находятся. С 79-го года это почти 50 лет. Они находятся в конфронтации. В 79-м году произошла исламская революция. Они в конфронтации с США. Почему конфронтация произошла? Потому что фактически они национализировали свои всю нефтяную отрасль. И сейчас вся нефть Ирана принадлежит Ирану, а не американским добывающим компаниям или каким-нибудь международным.
3: Неэффективному собственнику, да?
4: Да, поэтому, конечно, это большая обида для американцев, и они будут пытаться раскурочить. Потом это плохой пример для других государств, что, оказывается, так можно, да, иметь нефть в собственном ведении, а не отдавать там, каким-то внешним силам.
3: Поэтому... Ну, и Китаю продавать эту нефть еще, видимо, да, тоже.
4: Ну да, то есть, конечно. И поэтому вот эта конфронтация, она достаточно давно длится, и власти Ирана не питают иллюзий, потому что по ним очень много разбили. Были и террористические атаки, и убийства ученых иранских, и очень много всяких там попыток агрессии. Поэтому они называют вещи своими именами. Это враг. Ну, нельзя договориться с врагом. Или можно договориться, если враг будет прекратит свои вот агрессивные действия. Если он прекратит, тогда мы можем попытаться как-то, значит, ситуацию. Но пока он не прекращает, бесполезно о чем-то говорить. Вот, мы пытаемся, вот в нашей ситуации, пытаемся договориться с врагом, хотя он продолжает условно вредить нам. Но это плохая почва для переговоров.
3: Ну, а еще ведь интересно, что есть некое высшее руководство, да, как вот Аятолла, и со сменой этого руководства не меняется вектор. Есть КСИР, есть люди, которые живут какими-то смыслами, эти смыслы не сводятся только к купи-продай, да, и то, на что делали ставку американцы, срезав верхушку, они думали, сейчас они придут, но не тут-то было, что какая-то орденская структура, она не теряется при смене кадров внутреннюю. Наверное, нечто подобное мы видим и в Китае, да, где власть может быть любой, но курс Китая не изменен. Да, вот это же такая очень тонкая вещь.
4: Там два типа правительства в Иране. Ну, можно сказать, что два правительства. Есть правительство административное, это непосредственно президент Ирана, и вот все те, кто занимаются, ну, исполнительная власть, да, административная вся работа. А есть духовная власть. Духовная власть выше стоит, чем административная. Они не управляют процессами в ручном режиме. Они задают просто определенный вектор, определенные взгляды, мировоззрение.
3: Они сидят во власти, да, где-то сверху.
4: Им даже не надо. Они могут сидеть в Куме, в каких-то священных городах, заниматься исследованиями исламских каких-то там трудов. Но они задают определенный вектор для общества в целом. И общество в целом движется вот согласно этому вектору. Понятно, что общество неоднородно, понятно, что есть там люди там, с западными взглядами, с современные, практически европейские.
3: Ну, где их нет.
4: Да, иранцы, кстати, свободно ездят по миру, там, и выезжая за пределы Ирана, допустим, иранские женщины выглядят абсолютно как там, любые европейские женщины, так же одеваются, так же себя ведут. Это все есть, но, тем не менее, вот духовная власть Ирана, Али Хаменей был как раз духовным лидером. Почему вот такая скорбь? На митинги, на вот эти огромные шествия вышли в том числе люди, которые не поддерживают правительство Ирана. Иранская оппозиция, которая не поддерживает правительство Ирана и ругает его за какие-то там экономические неурядицы, еще там за какие-то проблемы, они, тем не менее, вышли на митинг, чтобы почтить память духовного лидера. И что американцы сделали этим ударом? Они из духовного лидера, который уже был очень уважаемый человек не только в Иране, но и за его пределами, во всем шиитском мире, вообще на Ближнем Востоке. Это очень долго находился у власти, серьезный очень был, крупнейший, один из крупнейших мировых лидеров. Они его убили и сделали мучеником. Они еще выше подняли его в статусе. И, конечно, теперь уважение к нему еще больше со стороны иранского народа.
3: Спасибо большое. И еще, конечно, вопросы, да, вот о церемониале, о том, как возили его тело на прощание в Ирак по святым местам, как вернут, как захоронят мавзолеи, которые иранцы не оплевывают свои мавзолеи. Григорий Кубатян, спецкор «Комсомольской правды».
1: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
2: Новости. Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
6: и хорошего настроения.
5: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
6: Ура! Идем в атмосферу!
7: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Туареги – единственный в мире народ, у которого не женщина, а мужчина должен закрывать лицо. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
8: Рекламно-информационная программа.
1: Экономика на Радио КП.
9: Здравствуйте, дорогие слушатели Радио «Комсомольская правда». В эфире программа «Экономика». Меня зовут Евгений Проскуряков, и у нас в гостях директор по маркетингу и продажам ПАО «НФК Сбережения» Екатерина Эклер. Мы поговорим и про компанию, и про ее выход на биржу. Екатерина, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Екатерина, для начала расскажите, пожалуйста, об истории компании. Как она появилась, кто ее основал?
10: Компания «НФК Сбережения» была создана в 2003 году как инвестиционная компания, ориентированная на работу на российском финансовом рынке. За эти годы мы прошли целый путь от классического брокера до многопрофильной финансовой инфраструктуры компании, которая сейчас работает с частными и корпоративными клиентами, а также участвует в организации выпусков облигаций для бизнеса. Вы знаете, если говорить кратко, то компания выросла из практического запроса рынка. Нужен был понятный и технологичный профессиональный финансовый посредник, который умеет не просто совершать сделки, а выстраивать полный цикл работы с капиталом и долговыми инструментами. Компания находится в городе Чебоксары, это Чувашская республика, основал ее Наумов Евгений Леонидович.
9: Основал ее, как вы уже сказали, в 2003 году. И получается, компании 23 года, и вот вы решили выпустить свои акции на Санкт-Петербургскую биржу. Расскажите, пожалуйста, почему именно сейчас?
10: Ну, в вопросе кроется ответ, потому что компании 23 года, и она достигла того уровня зрелости, когда публичный рынок становится абсолютно логичным следующим шагом. За 23 года мы сформировали устойчивую бизнес-модель, экспертизу, клиентскую базу и операционную инфраструктуру. Сейчас для нас важно не просто продолжать расти, а делать это быстрее и с более широкими возможностями. Публичный статус дает доступ к новому капиталу и повышает узнаваемость компании, а также создает дополнительное доверие со стороны клиентов и в рынке в целом. Кроме того, сейчас рынок стал более открыт к таким историям, и мы видим интерес инвесторов к финансовым компаниям с понятной бизнес-моделью.
9: А в чем главные цели вашего выхода на биржу? На что пойдут привлеченные деньги?
10: Главная цель – это, естественно, ускорить развитие компании. Привлеченные средства будут направлены на масштабирование бизнеса и, прежде всего, в тех направлениях, где мы видим наибольший потенциал роста. А это организация выпусков облигаций для сторонних эмитентов, развитие собственной клиентской базы и технологической инфраструктуры, а также расширение продуктовой линейки. Для нас это не история про разовое размещение. Мы хотим играть в долгосрок и хотим компанию усилить таким образом. Также использовать биржевой капитал как ресурс роста, а не просто как инструмент для изменения структуры собственности.
9: А как устроена модель привлечения средств?
10: Смотрите, модель размещения построена по принципу кэш-ин. Это означает, что средства, привлеченные в ходе СПО, направляются в компанию и используются на ее развитие. В такой модели инвестор покупает акции не просто у действующего акционера, как частное лицо, а фактически участвует в финансировании роста бизнеса. Это очень важный момент, потому что деньги остаются внутри компании, а не выводятся из нее. Поэтому интересы компании и новых акционеров здесь в значительной степени совпадают. Все заинтересованы в росте стоимости бизнеса.
9: А как заработать на акциях компании, которая сама зарабатывает на услугах по выпуску облигаций для сторонних эмитентов?
10: Смотрите, здесь работает абсолютно обычная логика инвестирования в бизнес. Инвестор покупает не услугу по выпуску облигаций, а долю в компании, которая эту услугу оказывает и зарабатывает на ней деньги. Если компания растет, увеличивает выручку, улучшает прибыльность и расширяет бизнес, то это должно отражаться и в стоимости ее акций. То есть если инвестор зарабатывает не на прямой доходности от облигаций сторонних эмитентов, а на росте стоимости самой компании и, возможно, на будущей дивидендной политике.
9: А как проходят торги акциями НФК «Сбережения» на бирже и как в них поучаствовать простому человеку?
10: Технически все просто. Если у человека есть брокерский счет, он может купить акции через привычное приложение или торговый терминал у любого брокера, который дает доступ к торгам на СПБ-бирже. Акции торгуются как обычный биржевой инструмент. Инвестор подает заявку на покупку, выбирает количество бумаг, цену. Сделка исполняется в рыночном режиме. Для частного инвестора это не сложнее, чем купить любую другую акцию на бирже. Я хочу напомнить, что такие бумаги можно купить через большинство крупнейших брокеров, аккредитованных на СПБ-бирже. Например, наши бумаги включены в каталог «Желтого банка».
9: Понятно. А на что могут рассчитывать инвесторы с точки зрения потенциальной доходности? И есть ли целевые ориентиры по цене через 3, 5 или, может быть, 10 лет?
10: Мы не можем и не должны обещать доходность или фиксировать цену акций на годы вперед. Рыночная стоимость любой акции зависит от финансовых результатов компании, конъюнктуры рынка, процентных ставок, общего состояния экономики, ну и, естественно, интереса инвесторов к данной бумаге. Но за 3 года можно заработать до 65% годовых. С 4-го года, согласно утвержденной дивидендной политике, мы начнем направлять 25% чистой прибыли на дивиденды. Исходя из наших целевых показателей по прибыли, нам бы хотелось добиться 3-4-кратного роста акций за ближайшие 5 лет, ну и 15-кратного за 10. Достаточно амбициозно, почему бы и нет. Ну а за 3 года доход фактически может быть обеспечен за счет оферты. И это действительно ноу-хау на рынке, потому что нет таких инструментов защиты капитала. Мы можем предоставить его сейчас и расскажу, как это работает. Смотрите, если стартовая цена торгов 48 рублей 20 копеек, а цена исполнения оферт 60 рублей в первый год, 70 рублей во второй и 80 в третий соответственно, то легко посчитать первоначальную потенциальную прибыль, которую можно получить за 3 года. Это ориентир до 65% от первоначальной цены торгов. Заявка на выкуп может быть предъявлена в течение 3 лет в любой день. Исполнение происходит на 365-й календарный день с даты подачи заявки на оферту. Еще мы используем механизм длящегося размещения и намерены продать на рынке до 25% минус одна акция за 3 года. При этом, с учетом оферт, мы ожидаем, что биржевая цена будет как минимум подрастать к этим уровням по мере приближения оферт. То есть это первый выпуск акций с полноценной защитой капитала от падения цены на бирже. У нас есть четкое понимание стратегии роста. Если компания будет выполнять свои цели по развитию, повышать масштабы бизнеса и эффективность, это создаст основу для роста капитализации. Но точные ориентиры по цене акций через 3, 5 или 10 лет были бы некорректны. Рынок сам формирует справедливую оценку бизнеса.
9: Екатерина, а вот что интересно еще было бы понять, да? Зачем вообще брокерской компании торговать акциями на бирже? И почему раньше российские брокеры не привлекали акционерный капитал, но сейчас все чаще говорят о выходе на публичный рынок?
10: Ну, я уверена, потому что рынок меняется. Раньше многие брокерские компании росли в основном за счет внутренней прибыли, кредитных инструментов или средств собственников. Но по мере развития рынка становится понятно, что публичный капитал – это более гибкий, ну и масштабируемый источник роста. Для брокерской компании выход на биржу – это не только способ привлечь деньги, но и способ повысить прозрачность, доверие и статус компании. Публичность в любом случае дисциплинирует бизнес и делает его более понятным для клиентов и партнеров. Сейчас эта модель становится все более актуальной, потому что рынок ищет новую историю роста, а инвесторы – новые возможности для диверсификации.
9: То есть, получается, тут сразу несколько целей решается, да, и деньги, и прозрачность для клиентов и партнеров, и имиджевая, что тоже немаловажно, верно?
10: Абсолютно так.
9: А как вообще работают российские инвестиционные компании, и в чем отличие их модели работы от западной?
10: В целом логика похожа. Инвестиционная компания – это финансовый посредник, который помогает клиентам работать с рынком капитала. Но в России рынок исторически развивался в более сложной и волатильной среде с другой структурой инструментов, регулирования и инвестиционного поведения. Главное отличие – это все-таки масштабы рынка, глубина инфраструктуры и привычки инвесторов. То есть любой западный инвестор, он, у него в крови инвестировать и куда-то вкладывать денежные средства для получения максимальной доходности. У нас немножко история другая, и на западных рынках многие инвест-компании работают в условиях более зрелой и длинной истории публичного капитала. В России же рынок моложе и во многом еще формируется, поэтому здесь особенно важно доверие, репутация и умение работать с разными типами клиентов, от частных инвесторов до корпоративных эмитентов. У нас имеется большой опыт как организатора облигационных выпусков, и мы заметили такую тенденцию, что если не иметь собственного капитала, то очень трудно поддержать продажу облигационных выпусков на рынке. Поэтому, когда у нас будут вот эти свободные средства, привлеченные с биржи, мы можем выкупать частично или полностью, например, выпуски данных облигаций, что для эмитента будет гарантии, что он этот выпуск распродал. Потому что любой бизнес, он когда приходит за облигационным займом, его интересует история, продастся данный облигационный займ или не продастся. И помимо того, что продастся или не продастся, его очень интересует, в какие сроки это все будет. Потому что, оплачивая всю комиссионную историю организатору, он, естественно, платит за вот эти два фактора. И мы думаем, что развитие выпусков для малого и среднего бизнеса, мы сможем, ну, сделать большой вклад вообще для развития МСП, потому что когда небольшой эмитент придет сначала к нам, и мы сможем сделать маленький выпуск, мы таким образом его подготовим уже к выходу на биржу, сформируем у него платежную дисциплину, как обслуживать такой долг, ну и, соответственно, он сразу получит деньги. То есть вот вся модель СПО, где деньги остаются в компании, она была придумана ради этого. Потому что сейчас на практике у нас большое количество выпусков и собственных, и, соответственно, сторонних эмитентов. Мы поняли, что нужно просто поддерживать эти выпуски деньгами.
9: Понял вас. Екатерина, спасибо вам большое. У нас в гостях была директор по маркетингу и продажам ПАО «НФК Сбережения» Екатерина Эклер.
11: ПАО «НФК Сбережения». ОГРН 117-213-00-106-67. Получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, ознакомиться с условиями управления активами, можно на сайте nfksber.ru по телефону 8 800 200 ровно 84 84, либо по адресу: город Чебоксары, проспект Максима Горького, дом 5, корпус 2.
12: Экономика на радио КП. Реклама.
13: Комсомольская правда.
14: Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллион. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
15: Для лиц старше 12 лет.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Американский журналист Джон Вароли о влиянии других стран на политику США.
18: Как американцы, мы хотим верить в свободу и демократию. Но, к сожалению, события за последние 6 лет доказал, что Америка абсолютно не свободная страна, не суверенная страна. Иноагенты сильно влияют на нашу внешнюю политику, как мы видим за последний год, полтора года. Киевские агенты сильно влияют на американскую внешнюю политику. Израильские агенты сильно влияют. США уже не суверенное государство. Поэтому в американском обществе сегодня царит чувство беспомощность, злость, безнадежность. Неважно, человек консерватор или либерал, это единственное, которое объединяет американские либералы и консерваторы. Они считают, что наша система сломана. Это результат американского соцопроса, между прочим. 3/4 американцев считают, что наша система сломана.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
15: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
20: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
15: О политике.
21: НАТО создавалось как инструмент для конфронтации. Главным противником организации была Россия, и сегодня альянс не теряет своего предназначения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также назвал агрессивным действия альянса, факт провозглашения России угрозой, отметив, что это обязывает Москву быть сильной и продолжать свою политику. Подчеркнул, что руководство и все ведомства делают все необходимое для безопасности страны.
15: О терроризме.
21: Агент Киева хотел убить ударом дрона высокопоставленного российского военного в московском регионе. Теракт предотвратили в ФСБ. СБУ завербовали россиянина, жившего на Украине, угрожая уголовным преследованием его жены. После вербовки мужчина прошел стрелковую и взрывную подготовку, а в Россию прибыл через Молдавию и Армению. В Москве он снял квартиру и установил там видеокамеры, чтобы наблюдать за военным. Мужчина даже купил накладные усы, бороду и очки. Надеялся узнать график военного и взорвать его дрон с самодельной бомбой, когда тот входил бы в подъезд. Российские силовики вскрыли план агента Киева и задержали его.
15: Об инициативах.
21: В России необходимо создать добровольную сертификацию репетиторов и сформировать открытый реестр специалистов, заявил член Комитета Совета Федерации по науке Игорь Мурок. По его словам, регулирование должно опираться на стимулирующие меры, а не на жесткие запреты, чтобы не препятствовать предпринимательской активности. Мурок пояснил, что легализация рынка необходима по трем причинам: защита прав потребителя, увеличение поступлений в бюджет и создание удобных условий для самозанятых.
15: О Москве.
21: Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ имени Буянова. Как сообщил мэр столицы, здание полностью обновляют по новому московскому стандарту. Там отремонтируют кровлю, заменят окна и выполнят перепланировку помещений. Также модернизируют системы вентиляции и кондиционирования. Одновременно специалисты благоустраивают территорию клиники. Работы первого этапа планируется завершить в этом году. Второй этап обновления больницы находится в разработке. Комплексное благоустройство территории ГКБ имени Буянова на Бакинской улице начали в 2025 году. Главная цель – создание комфортной среды, удобных маршрутов и уютных зон отдыха для сотрудников, пациентов и посетителей.
15: О валютах.
21: Доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 22 копейки.
15: О погоде.
21: В Москве сейчас плюс 19, дождь, в Петербурге 22 градуса выше нуля, облачно с прояснениями.
15: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
22: Ну, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте все, кто слышит радио «Комсомольская правда». У нас начинается выпуск военного ревю, очередной выпуск. И я хочу вам сегодня в первой части рассказать или ответить, точнее, на вопрос, когда же мы будем брать Славянск и Краматорск. Ну, а для начала посмотрим, что у нас в тылах той группировки, которая недавно взяла Константиновку. Так вот, до сих пор, уже сколько дней прошло, в Константиновке продолжаются зачистки, потому что огромное количество прячущихся по подвалам и чердакам боевиков украинских еще кишит там вот в Константиновке. Их там, как сказал один репортер, их там как блох у бездомной дворовой собаки. Ну, а тем временем завязались последние дни очень интенсивные бои в Красном Лимане. И похоже, что скоро нам сообщат о том, что город полностью взят под контроль. Я говорю это аккуратно, потому что, знаете, у нас всякое было. Не раз, когда приходилось по два раза объявлять о взятии этого населенного пункта. Итак, впереди Славянск и Краматорск. А в тылу, за спиной нашей группировки нельзя оставлять Дружковку, потому что это очень опасно. Там достаточно серьезный гарнизон засел, и это может, в общем-то, быть таким ударом в спину. Ну, а теперь, наверное, многие вы уже знаете наверняка, что такое Славянск и Краматорск. Это крупные промышленные города. В мирные годы Славянск, например, жило там 110 тысяч, а в Краматорске больше 200 тысяч. Краматорск – это вообще-то город-завод. Наши деды и отцы там делали такие промышленные предприятия, что там и подземные цеха, и толщина стен иногда превышает больше метра. В общем-то, в расчете, видимо, на небольшой ядерный взрыв или на могучую взрывную волну. Город, как бы там ни хотелось мне говорить, но надо говорить, словно создан для идеальной обороны. Конечно, у украинцев тоже есть немалый опыт использования вот такой идеальной, не побоюсь сказать, обстановки для обороны, ситуации для обороны. Эти города уже готовятся к обороне. Внутри этих городов уже выстраиваются оборонительные линии. Я уже не говорю, что делается вокруг. Там, говорят, минами уже украинцы подступы к Славянску и Краматорску засыпали так, как московский бублик маком. Очень густо. Там, конечно, уже заматеревшие украинские вояки очень грамотно построили секторы обстрела. И, в общем-то, там наша разведка говорит, что метра нет, который бы не обстреливал. Там эти доты и так далее. В общем-то, нашим парням, нашим бойцам и офицерам придется сильно попотеть, чтобы подкрасться к этим фортецам, как любит говорить Зеленский, о сильно укрепленных городах. Конечно, там нужно потрудиться будет и инженерной техники, техники разграждения, потому что, насколько мне известно, у них не просто такие слепые минные поля, но управляемые минные поля. Ну что, мы уже с одной стороны, одной группировкой подкрались к этим городам на 8 километров, с другой на 12 километров. Опыт взятия под контроль таких городов, или крупных, скажем, городов у нас есть. Тут я наверняка абсолютно к бабке можно не ходить, что мы будем использовать свой опыт, хорошо себя показавший. Это клещевые удары, когда две крупные группировки, а то и три, наступает с разных сторон, чтобы противник метался, пытаясь вычислить, а где же направление главного удара. Здесь, безусловно, будет звучать ответ на вопрос о том, А переиграют ли российско-русские генералы украинцев? Ну вот в Константиновке, вы видите, прекрасно переиграли. Безусловно, сегодня бесполезно говорить, а когда же мы возьмем под контроль эти два крупных населенных пункта. Здесь никто не может утверждать, через 3 или 4 месяца, или, может, даже это будет до Нового года. Нас ждут наверняка серьезные позиционные бои. Конечно, всяческие маневры, что наши командиры уже умеют делать. Помимо тех проблем, которые я перечислил, украинское командование использует свой фирменный прием. Чем ближе приближается к этим городам российская армия, тем жестче становится отношение украинских вояк к мирному населению. Ему запрещают в определенных районах покидать эти города. Ну, украинский вояка любит прятаться за спиной стариков, женщин и детей. Кстати, справедливости ради надо сказать, что украинцы еще 2 месяца назад приказали своим местным властям эвакуировать детей из определенных районов Славянска и Краматорска. Ну, я уже рассказывал несколько раз, уже на протяжении многих месяцев вытаскивают промышленное оборудование украинцы из Краматорска и Славянска. Но вы наверняка легко догадаетесь, зачем это делается. Видимо, враг все-таки чувствует или догадывается, или знает, что тут заварушка будет очень серьезная, и они хотят уберечь украинцы вот это оборудование, которое, по данным нашей разведки, перетаскивается в Западную Украину. Зачем это делается, трудно понять, потому что наши ракеты насквозь способны простреливать территорию Украины, потому что у нас очень длинные ракетные руки, и Министерство обороны очень много раз уже сообщало о нанесении ракетных, бомбовых и беспилотных ударов даже по самой кромке западной части Украины. Ну, вот так вот, в общем-то, я изложил вам ситуацию. Еще раз повторяю, что пока, наверное, не будет в России ни одного командира в российской армии, который вам скажет, что в четверг, там, 16 декабря, мы возьмем эти населенные пункты. Безусловно, будет использоваться уже много раз апробирование тактика. Это использование штурмовых групп, которые там, где можно, просачиваются в населенные пункты, накапливаются там для того, чтобы ударить врага с тылу, что, в общем-то, много раз уже приводило к паническому состоянию в тех гарнизонах, где орудовали наши парни. На этом я, пожалуй, поставлю точку. Хочу объявить, напомнить, точнее, вам номер телефона военного ревю на радио «Комсомольская правда». Это 8 800 200 ровно 9702. Ну, а теперь переходим к главной части нашего военного ревю, к ответам на вопросы. Пожалуйста, если вам что-то хочется сказать, говорите. Ну, народ тут требует, чтобы вопрос не задавался больше 2-3 минут. Пожалуйста, на 5 минут не затягивайте. А у меня в эфире уже Федор из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, уважаемый Федор.
0: Здравия желаю, товарищ полковник. Как вы объясните следующее? В нашей стране уже 26 лет действуют законы, которые были написаны Ельциным в Конституции, Уголовном кодексе. И даже Центробанк не подчиняется государству. Поэтому Запад уверен в победе.
22: Все-таки я бы сказал, что некоторые поправки за после ельцинское время в Конституцию вносились. И очень значительные. Так что, если вы говорите, что никуда не уносит, вы говорите неправду. Но Конституция вообще такое... Внимание, отключите, пожалуйста, Катенька, отключите. Человек просто невоспитанный. Когда вы говорили, я вас не перебивал. Тысячу раз приношу извинения. Научитесь все-таки слушать, когда вы задали вопрос. Сколько там минуточек осталось? Я уже чувствую, перерыв уйдет. 30 секунд. Я напоминаю, телефон 8 800 200 ровно 9702. Не ведите себя, пожалуйста, так, как повел себя сейчас этот человек. Я терпеливо буду слушать, очень терпеливо весь ваш вопрос. А потом позвольте, я на него отвечу, как могу. А сейчас перерыв. Перерыв.
20: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
3: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Июль «Строй сам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Строй сам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? У первого космонавта Юрия Гагарина дома висели картины, написанные Алексеем Леоновым, первым человеком, который совершил выход в открытый космос. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
22: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. С вами Виктор Баранец. Я все-таки отвечу этому человеку, который спрашивал, почему у нас такая замертвевшая, застывшая Конституция. Уважаемые радиослушатели, Конституция – это не ценник в магазине, который меняется через день. Вообще, по опыту, по мировому опыту, какие-то радикальные перемены в Конституции случаются достаточно редко. Но опять же, давайте любим же тыкать пальчиком, куда? Соединенные Штаты Америки. Для нас это вообще был какой-то эталон. Вы посмотрите, как власти Америки ритуально берегут Конституцию от шатания вправо-лево, от поправки. У нас тоже это делалось, но поправки все-таки были и продолжаются поправки. Ну, разве в Конституцию не так давно не были внесены у нас новые регионы России? Это же было, да. А президентский срок менялся. Там много поправок можно сейчас внесены. Ну и, конечно, я бы, наверное, слишком полукавил перед вами, если бы не сказал, что правящая партия или правящие силы достаточно бдительно следят за тем, чтобы в Конституции не порушились основы, которые помогут поставить правящую партию в невыгодное положение. А это закон политической борьбы. власть, которая находится при власти, она очень бережно относится к тем основам, которые позволяют ей быть на олимпе власти. Итак, кто следующий в эфире? Будьте добры. Владимир из Пермского края меня что-то хочет спросить. Здравствуйте, Владимир. Давайте поговорим.
5: Приветствую вас, полковник Баранец. А вопрос к вам всего один, и вот какой. Как же так получилось, что фашистская Германия, которая напала на Советский Союз в 1941 году, потеряла около 8 миллионов человек, а Советский Союз за это время потерял около 30 миллионов человек? Кто за такое большое количество жертв понесет ответственность?
22: О, хороший вопрос, правильно, да, люди? Отвечай, Баранец. Вы понимаете, вот. А на войне кто несет вообще ответственность за жертвы, дорогой гражданин Российской Федерации? Вы правильно назвали, поздравляю вас, начало войны, 1941 год. Но вы, извините, такие на языке и срывается, наврали. Но вы не точно назвали количество, официальное количество жертв, которые понес великий советский народ. 26 миллионов 700 тысяч. Эти данные вот сейчас достаточно популярны, считаются авторитетными и так далее. Вы спрашиваете меня, кто понес ответственность? На войне за жертвы несут прежде всего командиры, которые ведут войска в атаку. Вот они и многие из них и несли ответственность. Многие летели с должностей, лишались орденов, званий и так далее. Вот они в ходе войны несли ответственность. А я бы хотел у вас спросить, а кто в Германии понес ответственность за то, что фашистский флаг не висел над Кремлем? Вот кто, вы мне скажите, понес ответственность? Да. Германия тоже понесла немалые потери. Но Знамя Победы все-таки оказалось над Рейхстагом. Может, за это вы спросите у меня, кто понес ответственность? Вы еще меня не спросили о том, почему побежденные стали жить гораздо лучше, чем победители. Это такой банальный, такой ходовой вопрос. Потому что система той Германии была выстроена гораздо разумнее, продуктивнее, нежели та, которая у нас была. Да, советская система была по многим позициям блистательна, не побоюсь даже сказать. И по пять, предвидя угрозы, скажу, у нее было очень много недостатков. Что могли, то исправляли, а где-то, в общем-то, так и пришли к падению, к трагическому падению Советского Союза из-за предателей и циковских пристарков во главе с Горбачевым. Кто у нас в эфире? Олег, Самара.
6: Алло, добрый день, товарищ полковник.
22: Здравствуйте.
6: У меня к вам просьба есть. Полгода до вас не могу дозвониться. Попросите Катю, пожалуйста, чтобы она какой-то отсекатель поставила, и всякие товарищи, которые ежедневно вам звонят, дали возможность нам тоже дозвониться до вас.
22: Слушайте, вот один раз... Внимание, вам же дали возможность, говорите, пожалуйста, давайте. Так, вот вам вы дозвонили.
6: Вот это моя... Вот просьба моя такая. Ну, в неделю
22: а
6: один
22: вопрос.
6: А вы
22: тоже
6: вопрос.
22: Каждый день хотите дозвониться? Ну, вы же сейчас дозвонились. Задавайте вопрос, пожалуйста. Давайте не тратить время, дорогой мой человек. Задавайте вопрос, пожалуйста, если у вас так наболело. Поехали. Я даже попрошу Катю больше вам времени дать. Поехали. До свидания. Да, до свидания. Спасибо, Катя. Кто у нас? Сергей из Новосибирска. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот, Виктор Николаевич, вот в Анкаре прошла встреча натовская. Вот ваш комментарий на это событие.
22: Ну, мой комментарий уже где? На страницах «Комсомольской правды». На сайте «Комсомольская правда». И я же вчера, по-моему, до чего договорились, да? Абсолютно ничего нового. ярко выраженные традиционные ритуальные антироссийские декларации. Договорились, что поначалу 70 миллиардов просроченному дадут, а потом через год еще 70 миллиардов. Но разве в яму что-нибудь новенькое? Я очень внимательно следил, что-нибудь новенькое или скажут. У них опять это вот пугалка-страшилка. Россия – это угроза для НАТО. Уже все мозги прополоскали, идиоты. Да, угроза для НАТО. Ну и, конечно, вот так вот, извините за выражение, по-жидовски, совершенно по-жидовски насилуют тезис о том, что если Путин победит на Украине,

0: штуковина такая от ушлого Трампа. Как он, в общем-то, этого хлопчика кинул через одно место. Да, да. Так что пока вот это решение Трампа, оно пока еще висит в воздухе. Ракеты эти может, в лучшем случае через годик-полтора начнут делать. Ну, может быть, раньше, если фирма, производящая «Патриоты», не притащит какую-нибудь потасканную конвейерную линию куда-нибудь на Западную Украину, где могли бы наладить этот заводик по производству «Патриот». Я много о чем уже там написал. Почитайте, потрудитесь, и у вас пропадут многие вопросы, надеюсь. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Владимир, Москва. Здравствуйте, Владимир.
1: Могут ли системы «Патриот» без участия экипажа расчета производить разведку воздушных целей и производить пуск по ним зенитных ракет?
0: Нет, не могут. Не могут без участия. Там все-таки
1: изучайте,
0: есть...
1: Изучайте, пожалуйста, матчасть.
0: Подождите, куда вы пошли? Подождите, пожалуйста. Нет, есть. Ну, вы сделали мне упрек, но дайте аргумент. Уважаемый, я с уважением. Я сейчас извинюсь перед публикой. Но куда вы пропали,
1: есть
0: а?
1: Есть информация, что она может работать, эта система, в системе ручной и автоматической.
0: Какая именно система?
1: Украинцы, они не применяют автоматическую систему.
0: Уважаемые, запомните, ставится на автоматику систему, а глаз оператора не отрывается от экрана, от того экрана, который шарит по небу, уважаемые. Это, вы знаете, пьяному гималайскому ежику уже, который интересуется системой устройства ЗРК «Патриот», понятно, что есть ручной режим и есть автоматический режим, но... отслеживать в автоматическом режиме при интенсивных налетах российских ракет невозможно. Об этом сами американцы говорят. Это вам не автопилот. Поставил на автопилот и давай, разливай коньячок. Нет, там так не бывает. Во время интенсивных боевых действий автоматическое слежение за воздушной обстановкой на «Патриоте» не проводится. Потому что если стаи летят, они проморгают в автоматическом режиме. Вот это будет для них очень плохо. Это может быть последний сеанс боевой работы, уважаемые. Вот вы мне сейчас сказали, я услышал аргумент. Спасибо вам. Но ведите себя немножко потактичнее. А то я тоже могу разозлиться, такого вам наговорить.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания «Пилорис». Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты «Пилорис» – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите «Пилорис» бесплатно. Позвоните прямо сейчас, *125, и узнайте, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. В основе «Пилорис» – водоросль «Фукус». «Фукус» – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержания баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите «Пилорис» бесплатно. Позвоните прямо сейчас, *125, и узнайте, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. «Пилорис» – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку «Пилорис» бесплатно. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: 26 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 16:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Систему разделения потоков машин для заправки почетным и нечетным дням вводят на территории Псковской области с 10 июля. Завтра, в пятницу, смогут заправиться машины с номерами, которые начинаются с нуля и четных чисел 0, 2, 4, 6, 8. В субботу, 11 июля, заправят машины, номера которых начинаются с нечетных 1, 3, 5, 7, 9. Далее будет ежедневно чередовать. Такая мера вводится пока в порядке эксперимента. Похожее решение уже реализуется в некоторых субъектах России. День семьи, любви и верности прихожане храма святителя Тихона провели миссионерскую акцию в торговом центре «Апельсин». После божественной литургии участники акции вышли на улицы и в торговый центр, где раздавали живые цветы и значки с изображением святых покровителей брака. Организаторы отмечают, что их цель в неформальной обстановке напомнить жителям города о важности семьи, супружеской верности и взаимной любви. Особое внимание уделялось семейным парам, родителям с детьми и пожилым людям. «Единая Россия» поддержала создание робототехнических лабораторий в вузах. Инновационную учебную лабораторию на международной промышленной выставке представила корпорация робототехники. Роботизация промышленности влияет на качество инженерной подготовки. У студентов технических вузов должна быть возможность работать не только с теорией, но и с современным оборудованием. Понимать производственный процесс целиком, от роботизированных систем до цифровой инфраструктуры и управления данными. Это станет одним из практических механизмов подготовки кадров для высокотехнологических отраслей.
4: О валютах.
3: Курс валют на сегодня. Доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань 11.22.
4: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
1: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
5: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
6: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается военное ревю. Я уже больше 10 лет веду военное ревю, и часто случается такое, что в эфире появляется человек, который страшно хочет загнать меня в угол. Да. Я вот не знаю, что сейчас будут звонить люди, о чем меня спрашивают, но обязательно надо прокатить полковника, задать вопрос, чтобы потом сказать, вот как я его сделал. Уважаемые, докладываю вам, в мире нет такого военного обозревателя, который бы на 100% знал все вопросы, технические, военно-политические и так далее. Но нет такого человека, вот, такого человека. Каждый военный обозреватель, военный аналитик силен в каком-то секторе. А где-то меньше, а где-то вообще не силен. Вот примерно такой я, к такому такой категории я нахожусь. Да, я 33 года служил и писал про армию. Про все писал. Про министра, про технику, про военную политику, про разведку. Ну так, начиная от патрона и заканчивая с арматом, да? Вот за 33 года, конечно, можно научиться писать. А еще 27 лет Я продолжал писать об армии. И верю вам, положу руку на печень, признаюсь. Если я даже берусь за заметку размером вот с мой мобильник, я страшно переживаю. Я страшно переживаю, чтобы не пустить пузыри, над которыми читатели бы издевались, профессиональные читатели. Понимаете? Это очень ответственно. Потому что я делаю? Я опираюсь прежде всего на спецов, на те, которые были непосредственно, занимали какие-то должности технические, политические и так далее. Я даже похвастался. У меня 2500, я подсчитал. Вот за 27 лет я накопил 2500 информаторов. Потому что без них ты можешь просто пустомели быть. И еще я хочу вам сказать. Я не знаю. Вот я сижу сейчас, не знаю, какой мне вопрос зададут. И сразу говорю, что где-то я силен, где-то меньше силен, а где-то я положу вам прямо руку и скажу, я этого не знаю, и я это говорю. А кому-то очень хочется подколоть баранца, то вот так вот звонят, а потом радуются соседям по подъезду, говорят, о, как я сделал этого лысого, да? Не думаю, что это хорошо, не думаю, что это правильно. Я люблю честные разговоры. Если я знаю, я говорю. И о Патриоте уж, извините, пожалуйста, я, наверное, не знаю. Я как собственный компьютер, наверное, уже его изучил, потому что, ну, минимум раз 100 писал за 55 лет военной журналистики. Да, писал. И со специалистами, в том числе с американскими, беседовал. «Учи, молчать, полковник!» Пукнул и убежал. А ведь до серьезного-то ответа мы не договорились с вами. Всего вам доброго, дорогой мой человек. Я бы тоже вам на всякий случай хочу дам задание. Но у вас есть компьютер, вы сейчас побежите узнать. Скажите, пожалуйста, а что это за звание или должность в армии «Вевеляй»? Да. А ну, покопайтесь, позвоните мне и скажите. Но вам легче. Вы сейчас постучите по клаве, мгновенно найдете ответ. А я не стучу по клаве, отвечаю вам. Я использую тот ресурс, который накопил за время службы и жизни. Кто у нас в эфире? Будьте добры. О, это знакомый радиослушатель. Уважаемая Любовь, зная мое благорасположение к вам и зная вашу жажду пространно задавать вопросы, пожалуйста, пощадите мне сразу вопрос короткий и поехали.
0: Хорошо, Виктор Николаевич, добрый вечер. Вот на саммите в Стамбуле вчера Трамп заявил, что будем закрывать небо Украины. Что это значит? Будем ли мы продолжать боевые действия? Как это отразится на наших боевых действиях? И если они передадут лицензию все-таки Украине на производство этих ракет, устаревшие они или нет, страшны они нам или нет?
6: Спасибо. Спасибо за четко и конкретно заданный вопрос. Вчера до поздней ночи я пытал наших ПВОшников, летчиков по поводу, что такое вот это намерение закрыть небо на Украине. Мне отвечали коротко, это миф. Мы сами никогда его не закроем и никому не дадим закрыть. Это первый момент в вашем вопросе. Теперь второе. Что такое лицензия? Это договор между, скажем там, Пентагоном и Министерством обороны Украины, да? Но Трамп сказал, что дам лицензию, но грубейшим образом нарушает правила. Конгресс еще не знает, а такие вещи передаются только по согласованию с Конгрессом. Ну, Трампу наплевать, он целую войну начал и послал нафиг Конгресс, не спрашивая ее. Значит, в этой лицензии все оговаривается. Начиная все моменты, от патентности, кто какие там можно использовать, какие нет, передаются чертежи, обусловливается порядок изготовления этой ракеты. Я вчера лишний раз перечитал, дорогие друзья, из каких условий агрегатов и систем состоит ракета Патриота, я насчитал там 40 единиц, а потом просто устал. А ведь это же все надо изготавливать. А вы представляете, где на Украине есть такие мощности, которые такую солнечные детали агрегатов и систем изготавливают? Нет таких на Украине, которые бы именно тип этой ракеты делали. Да, там Samsung есть, Украина, которую мы недавно долбанули, порвали, по-моему, горит еще до сих пор, где они свою ракету делали. Это длительный процесс. И вы знаете, сами американские специалисты, я сегодня читал отклики, десятки откликов, сами смеются над этим. Более того, вы знаете, там очень серьезно дрожат над тем, что Америка может, в общем-то, и передать секретные данные об устройстве этих ракет. Они разные, там ПАК-3 и так далее, разные ракеты. И, в общем-то, я задавал вопрос спецам. Вот допустим, что фирма, которая делает эти ракеты, допустим, она привезет целую конвейерную линию по производству, да? Но ведь там же надо все это готовить, да, да. Изготавливать с нуля? Нет, нет. Скорее всего, поступят по-польски, которые хитрые поляки замутили концерн с американцами. Они очень просто решили. Они взяли и сказали, тащите к нам комплектующие, а мы будем здесь все заниматься, это все складывать. Ну, такой вариант возможен. Но сама наладка, а потом испытание качества продукта. Но я самое любопытное хочу вам сказать, что если Трамп выступает лоббистом передачи лицензии, то по американским законам он может получать свой навар. Да, да. Вот эта коррупция у них называется лоббированием. Он свой процент получит. Получит это предприятие, фирма, которая изготавливает ракеты, штатная американская фирма. Так что главный вопрос, что нам грозит? Ну, минимум еще, наверное, вы знаете, год или даже полтора, ничего, это ничего, ничем нам не будет грозить, уважаемый. Слишком сложный подарок Зеленскому сделал Трамп и кинул его как лоха. Потому что сейчас хлопчик, когда услышит от своих спецов мнение, когда же мы делаем ракету, он поймет, как его хорошенько кинул человек вот этой самой сделкой. Я заговорился. Простите меня, пожалуйста. Кто следующий в эфире? Волгоград у нас в эфире. Привет Сталинграду.
7: Добрый день, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, вопрос скажите. Сегодня по радио прозвучало, Казахстан сказал, что с территории Казахстана никакие дроны в сторону Омска не были. Вот, скажите, как же могли долететь украинские дроны на расстоянии 2500 километров от границы Украины до Омска и поразить некоторые работы?
6: Докладывает полковник Баранец. У них появились дроны с реактивным двигателем, которые способны лететь на 3000 километров. Запомнили это, да? А может уже даже и больше. Это раз. Да, для того, чтобы столкнуть Россию с Казахстаном, мрази запустили вот эту лажу, извините за выражение, за мой язык, да, вы его не любите. Да, специально. Это вам не Прибалты. Прибалты те хоть вруны, но хоть честно сказали, что да, через нашу территорию. А тут же надо поссорить Россию с Казахстаном и так далее. Дорогой мой человек, запускали с украинской территории. И не только по Омску. Вы же спросите, пожалуйста, а как там долетели до глубинных областей России, да? Вы помните, первый звоночек был, когда долетели до стратегического аэродрома у нас на Волге. О-па-па! Мы тоже репу чесали, считали, а что ж такое? Да. Ну вот так оно. Есть у них такие беспилотники? Есть.
5: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
8: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
9: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
12: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уже не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
13: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании «Аквалайф», и ближайшие 10 минут мы проведем с вами вместе. За это время я постараюсь рассказать вам о том, почему же мировое научное сообщество сегодня считает молекулярный водород самым эффективным антиоксидантом и почему он нужен всем без исключения. Давайте начнем с нашей страны. Минздрав подтверждает, что Минздрав Российской Федерации подтверждает, что ингаляции водородом улучшают когнитивные функции, снижают усталость, стабилизируют вес за счет улучшения метаболизма и положительно влияют на зрение при глаукоме. Метод обладает иммуномодулирующим и противовоспалительным действием. И главное, оказывает омолаживающее воздействие на весь организм. Также было опубликовано исследование в России в этом году, буквально, в журнале «Терапевтический архив». В исследовании приняло участие 60 пациентов с постковидным синдромом. Что показали результаты? Комбинация ингаляции водорода и оксида азота привела к регрессу одышки и кашля, то есть нет одышки и кашля, улучшению качества жизни, увеличению пройденной дистанции в тесте 6-минутной ходьбы, восстановлению окислительного статуса организма, а главное, никаких серьезных побочных эффектов. Вывод авторов прост. Водород эффективен, безопасен и максимально прост, а также показан к использованию в любом возрасте и в неограниченном количестве. Я сейчас хочу процитировать министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. Это его слова, сказанные на Петербургском международном экономическом форуме. Цитирую. «Использование ингаляции водородом оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее воздействие на организм пациентов, улучшает их когнитивные способности, снижает проявление синдрома хронической усталости, оказывает положительное влияние при метаболических синдромах и фиброзах. Раньше мы рассматривали приоритет продления продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормальный физиологический процесс. Сегодня наш приоритет – продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни, нивелирование этого фактора. Почему же молекулярный водород сегодня во всем мире признан антиоксидантом номер один? Еще в 2007 году была доказана, была публикация в журнале Nature Medicine, где японский ученый Шигео Ото доказал, что молекулярный водород – это единственный антиоксидант, способный избирательно нейтрализовать самые опасные свободные радикалы – гидроксильные радикалы. Когда много гидроксильных радикалов, появляется оксидативный стресс. А оксидативный стресс – он причина 90% заболеваний. Вот если есть там диабет второго типа, нейропатия, гепатоз жировой печени – еще там что-то. Причина одна – оксидативный стресс. Поэтому и чтобы справиться со всем этим букетом, нужно справиться с оксидативным стрессом. И в чем еще преимущество молекулярного водорода, например, от таких антиоксидантов, как витамин С или витамин Е? Водород не трогает полезные свободные радикалы, которые нужны иммунитету, то есть это точечная работа, и именно поэтому у него нет побочных эффектов. Связывая свободные радикалы, он превращает их просто в воду. То есть невозможно получить побочный эффект от молекулярного водорода. Невозможно, и побочной реакции никакой не может быть. Понимаете, в отличие от любой витаминки, от любого антиоксиданта, не может быть. Поэтому можно и нужно всем, без исключения. Постковидный синдром. Да, я вам только что рассказала, в России было опубликовано исследование. Если есть какие-то проблемы с легкими, дышать водородом, пить водородную воду. Все. Люди с хроническими воспалениями, причем это рандомизированное, двойное, слепое, плацебо-контролируемое исследование, это золотой стандарт исследования в медицине. Так вот, она показала, что ингаляции водорода улучшают микробиоту кишечника у пациентов с язвенным колитом. А кишечник – это основа всего нашего иммунитета. Водород помогает восстановить его здоровье. Официальные данные от Американской кардиологической ассоциации. Они изучали эффект водорода на людях старше 65 лет. Всего 20 минут ингаляции в день на протяжении 4 недель, и сердечно-сосудистый риск снизился значительно. Выносливость кардиореспираторной системы выросла на 22,4%. Сила хвата рук увеличилась на 4,6%. Это ваше здоровье, это ваши силы, это ваше сердце, это ваш выбор каждый день. Как вы себя будете поддерживать? Себя, своих детей. Легко и просто можно это делать максимально экологично. Экологично я имею в виду без каких-либо побочных эффектов. То есть вы получаете только то, на что рассчитываете, никакой побочки. Поэтому можно в любом возрасте. Всем, даже маленьким детям. Слышали, да? Доказано, что укрепляет иммунитет. Кстати, при аллергиях пить водородную воду и дышать водородом – это мой топ номер один. И не только мой, уже очень многие по моим рекомендациям ощутили эффект. И теперь весну любят, обожают и ждут, когда же придет весна. Они боятся и не переезжают в другую страну или в другой регион, чтобы спрятаться от цветения березы, например. Попробуйте. Для того, чтобы дышать водородом, не надо куда-то ехать. Хотя сегодня очень много клиник предлагают ингаляции водородом. Очень много. Процедура стоит от 3000 за полчаса. А когда вы покупаете генератор водородной воды Aqualife Premium, вы можете дышать сколько вашей душе угодно. Каждый день с утра до вечера. Дышите, дышите, дышите. Ограничений нет. Перед сном, чтобы улучшить качество сна. Попробуйте. Мы сейчас можем предложить вам цену прошлого года. Это 29 тысяч рублей за два генератора водородной воды. Aqualife Premium, при помощи которого делаем ингаляции, и Aqualife Light. Но как только приедет новая партия, то цена станет выше. Потому что повысилась цена на логистику и так далее, и так далее. Сегодня 29 тысяч рублей два генератора. Генератор премиум, он за 2 минуты или за 10 минут по вашему выбору приготовит водородную воду. С его помощью вы делаете ингаляции водородом. В комплекте все есть, вам ничего докупать не надо. С его помощью вы также готовите и воду щелочную. Там есть минералы для этого специально в комплекте. И также в комплекте генератор Light. У него одна единственная кнопка, одна единственная функция за 5 минут приготовить вам водородную воду, чтобы вы пили. И только сегодня до 19.00 этот комплект из двух генераторов 29 тысяч рублей. Успейте. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. И обязательно сегодня захватите магний. Магний цитрат предлагает вам компания Aqualife в стиках. В одном стике суточная доза магния, то есть одному человеку один стик в день. А в упаковке 120 стиков. Для одного человека это 4 месяца приема. Он растворимый, он шипучий, со вкусом мандарина и горной мяты. И поэтому очень хорошо усваивается, особенно если вы его будете разводить водородной водой. Каждая известная нам болезнь связана с дефицитом магния. Так говорит один из великих врачей-хирургов Норман Шиль. Так вот, магний – это важнейший элемент для фасциальной соединительной ткани организма. Это наши связки, сухожилия, хрящи, кости, оболочки мышечных волокон и даже кровь с лимфой. Поэтому если у вас там склонность к артритам, артрозам, остеопорозу, вам обязательно надо принимать дополнительно магний. Это жизненно необходимый макроэлемент, и он, кстати, не накапливается. Исследования, кстати, показывают, что у многих пациентов с сахарным диабетом второго типа диагностирован дефицит магния в крови. Низкий уровень этого макроэлемента тесно связан с инсулинорезистентностью. Он помогает регулировать уровень сахара в крови, снижает артериальное давление, а также уменьшает частоту приступов мигрени. Магний защищает мозг, поэтому пьем магний, разводя его водородной водой. Еще раз, 120 стиков в упаковке стоит 3000 рублей. Таких цен просто не найти. А если вы возьмете еще дополнительно полкилограмма клеточного сока пихты, то вместе это будет 5000, по отдельности 3000. А клеточный сок пихты – это вязкая жидкость внутри живой растительной клетки хвои, где она накапливает минералы и органические соединения. И клеточный сок очень эффективен при железодефицитных состояниях, при простуде, при снижении иммунитета и при проблемах с ЖКТ. Заказ по единому номеру телефона 8 800 505 0855. Звоните, вам там все расскажут. И только сегодня до 19 29 тысяч рублей. Два супергенератора водородной воды Aqualife. Делайте ингаляции, пейте водородную воду и будьте здоровы. 8 800 505 0855.
14: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды Aqualife. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
15: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
16: Реклама. Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
17: Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллиард. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
19: Радио «Комсомольская правда». знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о Лете» на «Радио Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
20: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
23: О важном.
22: Агрессивными действиями назвал Дмитрий Песков провозглашение России угрозой НАТО. По словам пресс-секретаря президента, это обязывает нашу страну быть сильной и продолжать свою политику. Представитель Кремля напомнил, что Североатлантический альянс изначально создавался как инструмент конфронтации. Военный блок остается верен своему предназначению. По словам Пескова, руководство и ведомства делают все необходимое для защиты страны, в том числе и от зенитных ракетных комплексов «Патриот».
24: О конфликтах.
22: Иран нанес удар по командному центру США на Ближнем Востоке и базе Аль-Азрак в Иордании 10 баллистическими ракетами, сообщили в корпусе стражи Исламской революции. Там отметили, что Тегеран в случае повторения атак Вашингтона нанесет новые удары по другим американским базам на Ближнем Востоке.
25: О происшествии.
22: Семьям погибших в Туве девочек окажут психологическую и материальную поддержку, сообщили местные власти. Девочки пропали 1 июля в Кызыле. В последний раз камеры видеонаблюдения показали, что дети направились в сторону Енисея, к дамбе. Их искали больше 1000 волонтеров. Работали сотрудники полиции, МЧС и других структур. Привлекали водолазов, кинологов, отряд саббордистов. Сегодня обнаружены тела детей. Предварительный осмотр показал, что следов насильственной смерти нет.
26: Об образовании.
22: Рособорнадзор разрабатывает модель обязательного устного экзамена по истории для учащихся 9 классов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, нововведение стартует в 2028 году. Сейчас специалисты активно оттачивают формат проведения испытания. Ведомство намерено ежегодно усиливать роль исторических знаний в школах. Новый устный формат станет обязательным допуском к ОГЭ. Главная цель реформы – проверить не зазубривание дат, а понимание учениками сути исторических процессов.
27: О Москве.
22: Метеорологические спутники Роскосмоса сделали снимок циклона, движущегося из Калининградской области к Москве. По прогнозам, он принесет экстремальные ливни, 9-бальный шторм, ветер с порывами до 25 метров в секунду и даже смерчи. В выходные в столице ожидается так называемый эффект Фудзивары. Природное явление, когда свойства двух расположенных друг к другу циклонов начинают меняться.
28: О валютах.
22: Доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 22 копейки.
29: О погоде.
22: Сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями, в Петербурге 22, выше нуля, без осадков.
30: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа, регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
31: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки ФМ.
32: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции Луки ФМ. В эфире программа «Беседа с краеведом». И я, и ведущий, председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. В нашей программе мы рассказываем об истории и культуре Великих Лук и Псковского края, соседних территорий, краеведческих находках, памятных и юбилейных датах земли Великолукской, наших известных земляках, внесших значительный вклад в развитие и укрепление малой Родины и Отечества. Сегодня мы познакомим наших слушателей с кратким оперативно-тактическим очерком «Великолукская операция 3-й ударной армии», который является одним из основных источников о ходе и результате Великолукской наступательной операции. Надо сказать, что этот очерк, безусловно, стал своеобразной находкой, которая в последнее время появилась в распоряжении великолукских краеведов. И на конференции, которая не так давно состоялась в Великих Луках, а это была такая крупная всероссийская научно-практическая конференция под названием «Город-воин, город-труженик», и она была посвящена роли городов воинской славы и трудовой доблести в истории России, а также 860-летию первого летописного упоминания нашего города. Вот как раз на этой конференции в апреле года нашего, 26-го, была доложена информация об этом очерке, и выступили с докладом наши коллеги, члены Великолукского городского краеведческого общества, Балакирев Геннадий Всеволодович и Сизов Вячеслав Игоревич. И я сегодня с большим удовольствием приветствую в нашей студии Балакирева Геннадия Всеволодовича, ведущего инженера эксплуатационного локомотивного депо «Великие Луки», почетного работника Октябрьской железной дороги, заведующего музеем истории локомотивного депо «Великие Луки», ну и, конечно, члена Союза краеведов России и Великолукского краеведческого общества. Геннадий Всеволодович, здравствуйте.
0: Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, уважаемый Дмитрий Анатольевич.
32: Геннадий Всеволодович, давайте начнем с того, как этот очерк, эта книга, ведь она издана была небольшим тиражом, наверное, поясните, каким может быть тиражом, была издана еще в годы Великой Отечественной войны. И в этом году мы вспоминаем, что год тоже такой своеобразный, юбилейный, 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. И, кстати, вот эти дни, начало июля, это день первой бомбардировки Великих Лук. Как раз 2 июля состоялось вот это такое не очень хорошее в истории нашего города событие, но мы его помним. Как раз первым ведь бомбили железнодорожный узел. И в эти дни мы очередной раз вспоминаем, и наших защитников Отечества, и судьбу нашего города в годы войны. Поэтому вот тема «Великолукская операция 3-й ударной армии», очерк, который был опубликован еще в годы войны, он стал таким своеобразным свидетельством, что Великолукской наступательной операции придавалось не просто большое стратегическое значение, но и военно-тактическое, потому что на примере Великолукской операции потом обучали, я так понимаю, и командный состав, и оперативных работников, поскольку она была, наша операция Великолукская, не просто успешной, а своего рода показательной. Вернемся к самому началу, Геннадий Всеволодович, как этот труд появился в вашем распоряжении, чем он вас, так сказать, привлек, чем заинтересовал ваше внимание?
0: Вернемся к истокам, так сказать, Значит, вот надо отдать должное нашему хорошо известному в узких кругах краеведу Сизову Вячеславу Игоревичу. Вот он на просторах интернета обнаружил, что вот появился такой вот очерк, а он известный собиратель всего, что касается истории Великих Лук, и вот сумел приобрести эту небольшую, в общем-то, 48-страничную книжицу. А когда, даже не зная ее содержания, а когда удалось подержать ее в руках и посмотреть, то, в общем-то, у любого историка, у любого краеведа, наверное, загорелись бы глаза, потому что эту вещь, этот труд исторический, можно считать даже первоисточником. Ведь Великолукской операции много было посвящено и публикаций, и исследований, и что говорить там, и многие из них, так не большинство, но многие грешили против истины, где-то были неточности, искажения. Конечно, прошло время, это вот в силу истечения времени, и также и, может быть, предвзятости их авторов. Поэтому изложение событий было не всегда, может быть, вот что касается Великолукской операции, не всегда достоверным. А здесь это военно-исторический этот очерк можно назвать первоисточником. И вот чем он интересен, потому что там приводятся интересные факты, и дается без беспристрастная оценка действиям и результатам противоборствующих сторон в этой операции.
32: Предыстория понятна, да, и действительно благодарим Слава Игоревича за то, что он не прерывает свои постоянные усилия для того, чтобы накапливать и сведения, и источники по изучению города, и делиться, да, щедро делиться с краеведами, историками, да, в принципе, с великолучанами, поскольку мы знаем, что он и организатор и выставочных залов, вот, по военной истории, ну и в краеведческом нашем обществе он тоже частенько является автором различных выставок на базе библиотек, музеев, то есть, ну, человек действительно разносторонний и дающий вот возможность нам вот так визуально или так текстово, да, там на основе источников какие-то новинки по истории города узнать. Геннадий Васильевич, давайте перейдем, наверное, уже к содержанию этого очерка, тем более, что вы непосредственно выступали с докладом. Вам, как говорится, и карты в руки, поделитесь с великолучанами. Структура очерка, да, и основные ее содержательные моменты.
0: Уже в самом начале войны наш верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин вызвал к себе начальника генерального штаба и спросил, а кто у нас занимается историей войны? На что Борис Михайлович, начальник генштаба, ответил, что да, у нас существует военно-исторический отдел при генеральном штабе, но все офицеры отдела находятся в действующей армии, вот на фронтах и в армиях. И поэтому, как таковой, в самом начале войны этот отдел не действовал. Но уже в начале 42-го года, в январе 42-го года, все офицеры, которые были приписаны к этому отделу, вернулись, будем говорить так, к основной своей работе. Вот. Отдел состоял из 14 человек, возглавлял его полковник Толенский, а первым заместителем начальника этого отдела военно-исторического был Виктор Михайлович Кравцов, подполковник. Вот именно ему и принадлежит вот авторство этого очерка. Очерк, естественно, вышел под грифом «Секретно», вышел он в 1944 году, вот в начале 1944 года, по всей видимости, после того, когда были обработаны документы. Ценен он тем, что опирался на донесения в штаб Калининского фронта. Вот это были, конечно, самые первые и достоверные источники. Предназначался после того, как вышел, для изучения высшим командным составом, генералами, старшими офицерами, для того, чтобы опыт Великоловской наступательной операции можно было применять, использовать для овладения теми полученными результатами, опытом, который вот был получен в ходе Великоловской наступательной операции при овладении, потому что война еще продолжалась, еще там впереди полтора года долгих было, вот, таких населенных пунктов довольно крупных, какими в свое время считался город Великие Луки.
32: Геннадий Васильевич, ну давайте мы сейчас уже сделаем небольшую паузу, потому что всю предысторию, наверное, мы раскрыли, да, и интрига сохраняется. И прежде чем перейти к характеристике и содержательной части очерка, да, узнать все нюансы, которые тогда уже в начале 44-го, да, года были сформулированы по Великолукской наступательной операции, мы как раз сделаем небольшую рекламу, а потом вернемся в нашу студию.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР. люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки-ФМ.
32: Уважаемые радиослушатели Луки-ФМ, в эфире вновь программа «Беседа с краеведом». Я ее ведущий Дмитрий Белюков. Сегодня в нашей программе мы знакомимся с кратким оперативно-тактическим очерком «Великолукская операция 3-й ударной армии», которая, по сути, является одним из основных источников о ходе и результатах Великолукской наступательной операции рубежа 42-43 годов. Об этом очерке на конференции в Великих Луках не так давно рассказал Геннадий Всеволодович Балакирев, член Союза краеведов России, Великолукского краеведческого общества. Сегодня Геннадий Всеволодович у нас в студии. До перерыва мы с нашим собеседником уже обсудили, что представляет из себя этот очерк, как он создавался и для чего был предназначен. Ну а сейчас уже, наверное, пора перейти к содержательной части. Собственно, о чем очерк и как оценивается, как описывается Великолукская операция в этом оперативно-тактическом очерке. Геннадий Селович, вам слово.
0: Очерк довольно емкий, и изначально причины вот именно проведения Великолукской наступательной операции. Когда образовался, будем так говорить, Великолукский выступ, и наши войска подошли осенью 42-го года к Великим Лукам, у немцев соответствующий противозамысел появился, потому что стратегический треугольник, который включал в себя Великие Луки, Новосокольники и Невель, был очень важен для их тактического передвижения войск. И, предвидя вот эти все события, готовилась целая группировка для того, чтобы ударить во фланг Калининского фронта. Предвидя все эти события, командующий фронтом, генерал-лейтенант Максим Пуркаев, соответственно, предпринял контрмеры. Замысел был таков: начать наступление, взять город Великие Луки в окружение, разгромить гарнизон немецкий, который был здесь сосредоточен, и создать плацдарм, выступить в сторону Новосокольников. С этой целью он вызывает к себе и лично ставит задачу командующим 3-й ударной армии. Задача уставилась в составе 4 стрелковых дивизий. Южнее Великих Лук прорвать оборону, взломать оборону немецких войск и создать кольцо окружения вокруг Великих Лук. Навстречу с северного направления еще 2 стрелковыми дивизиями как бы замкнуть это кольцо. И потом уже по оперативной обстановке решать, каким образом уничтожать гарнизон и двигаться в сторону Новосокольников. Вот такой был замысел. Естественно, поставленная задача была воплощена. Штаб 3-й ударной армии разработал план. План состоял из 3 частей. Все эти 3 части подробно описываются, куда там входит и подготовка, действия буквально всех подразделений, прописываются действия всех подразделений, начиная от полков, далее бригады и дивизии. Каждому ставилась определенная задача, начальная точка, необходимость достижения результата, вот, и действия на перспективу, то есть создание плацдарма. Для того, чтобы овладеть, опять вот приходится употреблять этот термин, крупным населенным пунктом, каким являлись Великие Луки, был необходим, конечно, определенный запас и резерв. Наступающим он всегда нужен. Поэтому из резервов Калининского фронта и Третьей ударной армии на Великолукском направлении начала создаваться определенная группировка. Превосходство над противником на всей линии фронта по пехоте превышало в 2 раза, на направлении главного удара в Великие Луки в 5 раз, по артиллерии, соответственно, в 3,5 и в 5,5 раз. Такое же превосходство создавалось и по пулеметам, минометам, а по танкам было вообще абсолютное превосходство. Но вместе с тем в этом очерке делается и отметка, так сказать, наверное, для будущих сражений, что вот этого превосходства и сосредоточения этих войск было достаточно для того только, чтобы выполнить задачу на первом этапе, то есть создать кольцо вокруг Великих Лук и уничтожить гарнизон. Но для наступления вглубь противника этого забаса, этого превосходства было недостаточно. Поскольку...
32: То есть речь шла только о Великих Луках. Дальше да. Двигаться...
0: Почему она именно командующим Третьим ударной армией изначально и называлась частная операция. Mm-hmm. Частная операция по овладению Великими Луками. Вот. А поскольку немцы тоже создавали свой резерв на этом для них важном участке фронта, то для наступления вглубь, для развития наметившегося наступления в результате успешных действий на первом этапе у нас уже было недостаточно. К тому же, наверное, это приводится как минус в нашем планировании. Взаимодействие с войсками на левом и правом фланге вот этой наступательной штурмовой группировки не предусматривалось. У нас с севера это на правом фланге была 4-я ударная армия, на правом фланге была 22-я. Армия. Вот. А поскольку взаимодействие с ними не предусматривалось, то нужно было создавать еще и дополнительные резервы. И эта необходимость, она была потом выполнена, когда стало ясно, что сил для дальнейшего наступления, для владения Новосокольниками после того, как был взят город Великие Луки, было недостаточно. Изначально, значит, задача, будем говорить, вот что касается Великих Лук, ставилась стрелковым дивизиям, штурмовым дивизиям, это 257-я, 357-я и 381-я. Была поставлена такая задача. Когда началась операция, то, подводя ее итоги с 25 ноября по 10 декабря, делается вывод, что, в общем-то, на этом первом этапе задача была достигнута. Вот этого накопления сил было достаточно. Было создано внешнее кольцо обороны Великих Лук, гарнизон немецкий был взят, внутреннее было. Вот. Но для продвижения вперед, именно вперед, уже сил было недостаточно. К тому же 381-я стрелковая дивизия была переброшена сразу на внешнее кольцо, где активизировалась новосокольническая немецкая группировка. Они же стремились выручить свой гарнизон, который в то время составлял порядка 6500, довольно серьезный гарнизон с вооружением 6500 личного состава вермахта. Вот, и стало понятно, что двумя дивизиями, 257-й и 357-й, уже овладеть городом практически недостаточно. Поэтому стали вводиться в бой резервы. Привлеклась сначала 7-я стрелковая дивизия из состава 8-го эстонского корпуса, а потом и 249-я. На том этапе, который вот предшествовал овладению города Великие Луки, и вместе с тем наиболее активные действия, которые велись в период с 30 ноября по 42 года по 1 января 43 года, описывается ход и подготовки, и достигнутых результатов. И вот здесь вот как раз, вот, я бы сказал, проявляется объективность и вскрывается причина, почему у нас замедлился темп наступления, почему задача первоначально ставилась овладение городом 16 декабря не было выполнено, ну и действия в отдельности каждой из дивизий. При этом в положительную сторону надо отдать должное, говорится о 257-й стрелковой дивизии, которую возглавлял полковник Диаконов Анатолий Александрович. Помимо того, что проводились учения, для этого были построены снежные макеты города, основных его фрагментов, и на этих макетах вот, проводились изучения, чтобы не потеряться, так сказать, на улицах и площадях.
32: Но да, еще... это замечательная страница, да. Кстати, мы говорили об этом в одной из наших передач, тоже с нашим известным великолукским краеведом Игорем Суюновым. подробно он рассказывал. Это одна из таких, ну, новинок, да, своего времени, которая тоже использовалась. Геннадий Васильевич, ну, так или иначе, раз вы затронули, да, эстонскую дивизию, как вы сказали, не на всех участках было одинаково хорошо. Как-то вот намекаете, что с эстонцами это связано или нет?
0: Ну, это связано
32: так
0: с эстонцами.
32: Так и прописано, да, в очереди,
0: поскольку, да, дивизия была сформирована в ноябре 1942 года.
32: Как мы знаем, из неопытных, да, бойцов?
0: Абсолютно из неопытных. Uh-huh. Боевого опыта никакого. И Великолукское сражение, это у них было первое сражение.
32: Да, это известно.
0: К тому же по передислокации они не выполняли сроки. И вместо скрытности передвижения они передвигались днем, что позволило немцам даже сосредоточить дополнительные свои резервы на направлении главного удара. Вот. Но благодаря действиям 257-й стрелковой дивизии, активным действиям, которая форсировала Ловоть, закрепилась на правом берегу, овладела центральной частью города к 1 января 1943 года, это позволило и остальным частям выполнить свою боевую задачу. Это уже не касается очерка, но вот все эти действия со стороны, которые вот 257-й стрелковой дивизии, они были отмечены. Во-первых, полковник Дьяконов получил сразу после этой операции звание генерала-лейтенанта. Дивизия 257-я была преобразована в 91-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Хотелось бы еще отметить, и здесь вот, кстати, в очерке тоже это отмечается, что когда вытянулся клин для того, чтобы спасти немецкую группировку, из немецких войск, естественно, этот клин, который был

0: Странички очерка удалось сегодня нам осветить, но, тем не менее, уже даже то, что мы услышали, представляется весьма интересным, в чем-то неожиданным, и, наверное, что-то в конце предлагаю вам еще такое, может быть, самое интересное добавить.
1: Буквально, да, два слова. Нам, как краеведам и историкам, читая этот очерк, не обойтись вот без такого чувства гордости за нашу Великолукскую операцию. Мне кажется, что здесь впервые вот упоминается наш город воинской славы в одном ряду со Сталинградом, с этой величайшей, конечно, битвой. Там вот, подводя итоги, достигнутые результаты, говорится, что в боях за Великие Луки, так же, как и в протекающих одновременно с ними уличных боях в Сталинграде, признание завоевали штурмовые группы, которые впервые появились в Великих Луках. Небольшие и подвижные, они состояли из бойцов разных специальностей, что облегчало им ведение боя.
0: Уважаемые радиослушатели, наш эфир подходит к концу. Напоминаю, что сегодня в программе «Беседа с краеведом» мы познакомили вас с кратким оперативно-тактическим очерком «Великолукской операции Третьей ударной армии». Этот очерк является одним из основных источников о ходе и результатах Великолукской наступательной операции рубежа 42-43 году. Я, конечно, благодарю Геннадия Всеволодовича Балакирева, ведущего инженера эксплуатационного локомотивного депо «Великие Луки», почетного работника Октябрьской железной дороги, заведующего музеем истории локомотивного депо «Великие Луки», члена Союза краеведов России, члена Великолукского городского краеведческого общества. Геннадий Всеволодович, спасибо за интересную беседу.
1: Спасибо вам за то, что пригласили.
0: Я напоминаю, что прослушать запись нашей программы можно будет и после эфира в группе ВКонтакте «Мессенджере Макс». С вами был ведущий программы «Беседа с краеведом», председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. Всего доброго, до новых встреч.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: о политике.
4: НАТО и ЕС уже не скрывают своих агрессивных намерений против России, заявил постпред нашей страны при ОБСЕ.

0: досье Дмитрий Полянский. Дипломат напомнил, что президент Финляндии Александр Стуб в интервью Financial Times заявил, что все лидеры стран Альянса одобряют удары ВСУ вглубь российской территории. Полянский отметил, фактически финский лидер открыто признал, что страны НАТО сознательно делают ставку на эскалацию и удары по мирным российским городам, чтобы посеять смуту и расколоть общество.
1: Об Украине.
0: Представители республиканской партии могут ограничить военные полномочия президента США Дональда Трампа из-за конфликта с Ираном, сообщает издание Hill. Как уточняется в материале, к такому решению может привести срыв перемирия. Также Сенат США опасается возможного раскола в партии из-за голосования за новый оборонный бюджет страны. Ранее Пентагон уже запросил дополнительное финансирование в размере 67 миллиардов долларов.
1: О происшествии.
0: Возгорание произошло в Академическом драматическом театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в МЧС. Площадь пожара в настоящий момент уточняется. Сведения о пострадавших в результате ЧП пока не сообщались. К тушению привлечены 35 сотрудников МЧС и 7 единиц техники. Возгоранию присвоен второй ранг сложности.
1: Об указах.
0: В госстандарты высшего образования включат дисциплину «Русский язык» как государственные поручения Миноборнауки дал Владимир Путин. Новый модуль станет обязательной частью социогуманитарного ядра для студентов всех специальностей. Среди других указов президента проанализировать, насколько школьные учебники по русскому языку и литературе соответствуют заданиям в ЕГЭ.
1: О Москве.
0: Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ имени Буянова. Как сообщил мэр столицы, здание полностью обновляют по новому московскому стандарту. Там отремонтируют кровлю, заменят окна и выполнят перепланировку помещений. Также модернизируют систему вентиляции и кондиционирования. Одновременно специалисты благоустраивают территорию клиники. Работу первого этапа планируется завершить в этом году. Второй этап обновления больницы находится в разработке. Комплексное благоустройство территории ГКБ имени Буянова на Бакинской улице начали в 2025 году. Главная цель – создание комфортной среды, удобных маршрутов и уютных зон отдыха для сотрудников, пациентов и посетителей.
1: О валютах.
0: Доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 22 копейки.
1: О погоде.
0: В Москве плюс 21, облачно с прояснениями, в Петербурге 22 градуса выше нуля, без осадков.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
4: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы». Микрофон и ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждый четверг вечером ко мне после своей работы или учебы, или сложного трудового дня приходят известные политики, деятели сферы искусства, творчества, наши известные руководители крупных промышленных предприятий, те люди, которые действительно переживают за город Великие Луки или прославляют его. Завершился учебный год, отгремели алые паруса, скажем так, проплыла бригантина в Великих Луках, и у нас есть чем гордиться. Много стобальников в Великих Луках, много медалистов. В этом году великолукское образование еще раз доказало, что оно одно из самых лучших в Псковской области, и поэтому мой сегодняшний эфир посвящен стобальникам по ЕГЭ. Три страшных буквы, которые пугают всех выпускников, их родителей и педагогов. Так ли страшен черт, как его малюют, узнаем сегодня в нашем эфире, и в первой части у меня прекрасные очаровательные гости. Это Александра Грибанова, выпускница уже 11-го лицея. Саша, привет!
5: Здравствуйте.
4: Это Софья Бабкина, также выпускница 11-го лицея.
6: Здравствуйте.
4: Здравствуй, Софья. И, конечно же, их педагог, наставник, тот человек, который тоже сковал эту победу, Софья Ивановна Гусакова, учитель обществознания и истории лицея номер 11.
7: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну что, давайте расскажем нашим радиослушателям, вообще, так ли страшно ЕГЭ, как про него все говорят. Ну, наверное, начнем с девчонок, да, Софья Ивановна, позвольте. Девчонки, почему 100 баллов набрали, по каким предметам, и вообще страшно ли это было?
5: Лично я могу сказать, что для меня это было Не сказать, что сложно. На все экзамены я ходила очень расслабленно. В общем, я была хорошо готова. Я готовилась весь год, даже некоторое время до этого. Поэтому особой сложности экзамен у меня не вызвал. Не так страшен черт, как его малюют на самом деле.
4: Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, где ты получила 100 баллов? И вообще, какие предметы ты сдавала?
5: Я сдавала стандартный такой гуманитарный набор. Это история, обществознание, ну, русский язык и базовая математика, соответственно. 100 баллов я получила по истории, так как этот предмет вызывал у меня всегда наибольший интерес. Мне очень интересно изучать историю нашей огромной великой страны, ее путь становления. Это, на самом деле, очень интересно, и я советую этим заниматься многим людям, потому что действительно это может завлечь.
4: И помочь в жизни в целом.
5: Помочь в жизни в целом, конечно, потому что человек, который не знает своего прошлого, не может иметь настоящего.
4: Прекрасная фраза. Софь, ну а ты какой набор, как сказала твоя коллега, скажем так, сдавала, да, и где удалось сорвать тот самый куш тех 100 заветных баллов? Вообще рассчитывала ли ты на это?
6: Ну вот такой же набор, получается, история, обществознание, русский, базовая математика. Получила 100 баллов я по обществознанию. Ну, я к нему готовилась усердно. Это позволило достичь такого результата. Вообще, я была, наверное, не готова к этому. Просто я рассчитывала на вот 90 плюс баллов, но точно не на 100, хотя мне все об этом говорили.
4: Слушай, ну если история более или менее точная наука, да, то обществознание я сама в своем далеком прошлом, еще 15 лет тому назад, когда только-только начиналась, я тоже сдавала обществознание. И это же все и обо всем. Почему ты выбрала именно такой предмет для сдачи, потому что, ну, подготовиться к нему действительно сложно. Там же и задача на общественную, да, и социальную тематику. Там столько терминов, столько высказываний. Там пересекается очень много наук.
6: Ну вот именно потому, что это все и обо всем, поэтому мне стало интересно его изучать, этот предмет. Как бы и мне уже в 9 классе, когда я готовилась к ОГЭ, стало, ну вот так вот прям, ну, стало хотеть его изучать. То есть у меня появился вот к нему какой-то интерес, к политике, к праву, социологии. Поэтому вот я выбрала его на ЕГЭ. Ну, конечно, готовиться сложно. Конечно, это огромный труд, но как бы это стоило того.
4: Но прежде чем мы поговорим о том, куда же девчонки сдавали такой портфель экзаменов, кем они станут в будущем, хотелось бы поговорить с Софьей Ивановной. Софья Ивановна, насколько сложно готовить детей по этим предметам, да? Вообще, как удалось 100 баллов получить? Потому что понятно, что это не только заслуг девочек, да? И родители, и педагог тоже к этому прикладывают. И, наверное, самый важный вопрос для выпускников будущих лет, когда нужно уже начинать готовиться к ЕГЭ?
7: Ну вот вы сказали, 15 лет назад сдавали этот же набор. Я сдавала 18 лет назад эти же экзамены, которые сдавали девчонки. Экзамен менялся очень огромное количество раз. То есть то, что сдавали вы, они уже не сдавали. Они сдают более усложненную форму. Это первое. Второе, Саша сказала, что она готовилась весь год и даже кусочек прошлого года. На самом деле Саша начала, например, да и Соня, естественно, они начали готовиться гораздо раньше. Они сдавали в 9 классе и обществознание, и историю Саша. Из параллели 4 классов Саша и еще одна девочка, всего 2 человек выбрали историю, потому что это непопулярный предмет и в 9, и в 11 классе. Поэтому, конечно, багаж у них уже был. Там огромное количество теорий, которую надо знать. То есть, если про историю, то это вот и древний мир, и древняя Русь, и дальше до современности. Ну и, соответственно, объем обществознания, который состоит из права, из социологии, из психологии, из всего чего.
4: Философии, чего там только нет.
7: Чего там только нет. То есть, это огромное количество теорий, которые нужно уложить в свою голову. То есть, конечно же, мы начинаем с теории, которую мы изучаем. Ну и куда без практики, естественно. Но практические задания решать без теоретических знаний невозможно. Поэтому, да, сначала теория, потом практика, теория, практика. Так мы и готовимся. И они плачут, когда тесты решают. Опять тесты.
4: Софья Ивановна, правда, что бытует такое мнение сейчас, я слышу от родителей, что когда идет подготовка к ЕГЭ, урок полностью сосредоточен только на том, чтобы подготовиться готовить тех, кто сдает ЕГЭ, а остальные по остаточному принципу. Как вы готовили девчонок? Оставались ли после работы? Или это внеурочная деятельность? Или это действительно, да, что выстраивает предмет так, что там часть детей, которым история, ну, постольку поскольку, хотя знать историю своей страны, естественно, нужно, да, и необходимо. Это базовый портфель, который должен быть у каждого жителя нашей страны. Вот как вы строите, да, чтобы и не навредить, и не перезагрузить, потому что у них же еще кроме истории есть куча всех остальных предметов, а те, кто тянет на медаль, то это еще и плюс остальные предметы, которые нужно на пятерке закрыть.
7: В нашей школе есть профильные группы. По истории, конечно, не было профильных групп, потому что история, сколько вас, Саша, сдавала? 5-6, сколько? 5, по-моему.
4: Немногочисленные.
7: 5 человек, а заканчивало больше 60 выпускников. А общество знания очень много людей выбирает, потому что, ну вот, сейчас...
4: Гуманитарный профиль — это...
7: Это не гуманитарный профиль. Дело в том, что даже на технические специальности общество знания очень востребовано было до... Вот сейчас будет какая-то реорганизация, посмотрим, что там будет происходить дальше. Поэтому даже на технические специальности вторым дополнительным или третьим дополнительным предметом идет общество знания часто, и поэтому это очень часто выбираемый предмет. Соответственно, здесь набираются профильные группы, они очень большие, и поэтому у нас довольно много часов на подготовку именно профильных. А базовые, которые вот идут, кому нужна, например, физика, информатика, у них свои профильные группы, и они ходят на базовое общество, где у них меньше часов в неделю. Поэтому как бы вот нам не мешало, например, к обществознанию готовиться, да, там все были только те, кому надо сдавать.
4: Девчонки, ну куда вы с таким портфелем-то отправитесь? Вообще медалистки ли вы? Какие у вас планы на будущее? Уже началась, наверное, да, приемная кампания, куда свои документы отдали. Кем вы хотите стать? Саша, давай тоже начнем с тебя.
5: Вообще, с 9 класса я мечтаю стать педагогом, но в последнее время я начинаю задумываться о том, чтобы посвятить свою жизнь служению государству, а именно политической деятельностью стать. В идеале, конечно, начать с хотя бы депутата Госдумы.
4: Ничего себе, хотя бы с депутата Госдумы. Я думала, сейчас скажешь, хотя бы с депутата городской думы.
5: Как бы зачем довольствоваться малым, когда можно стремиться к чему-то возвышенному. А вот я делаю свои первые шажочки на пути к этому. Экзамены сдала довольно неплохо. Поступать буду, ну, приемная комиссия уже началась, я подала уже в несколько вузов документы, но самые приоритетные для меня вузы — это РГПУ имени Александра Герцена в Санкт-Петербурге, это педагогический, один из лучших в России педагогических университетов, и в СПбГУ я также подала документы, потому что, как мы знаем, все успешные люди заканчивают СПбГУ.
4: В общем, ждем теперь результатов, как я понимаю.
5: Да, ждем конкурсные списки 25 июля.
4: Все круто. Депутат Госдумы — это, конечно, очень здорово, но к нему нужно прийти. Планируешь ли ты вернуться после окончания престижного вуза в город Великие Луки и, скажем так, по маленькой ступеньке начать двигаться, например, с работника администрации города, либо с депутата городской думы, и потом маленькими шажочками после городской думы ЗАГС собрания и далее-далее двигаться к своей заветной цели — депутат Госдумы?
5: На самом деле, я очень люблю наш древний, красивый, очень исторический город, но, к сожалению, он довольно маленький, и я не могу сказать, что здесь нет возможностей. На самом деле, город у нас реально очень хороший, очень уютный, но душа у меня лежит все-таки к городу побольше. Я бы хотела поступить в Санкт-Петербург и остаться там. Но про любимый город я не хочу никогда забывать, потому что это место, где я родилась, где я выросла, где бы я очень хотела бывать, чтобы моя семья в будущем, которую я построю, тоже считала этот город какой-то своей частью, родиной.
4: Прям уже заговорила как политик, тебе могу сказать по опыту общения с данными людьми. Софь, ты, какие у тебя планы? Потому что у нас вот часть вашего эфира заканчивается. Я, конечно, понимаю, ты, наверное, не политиком будешь, судя по твоей скромной личности, но тем не менее.
6: Ну, вообще, аналогично Саше, хочу стать педагогом, учителем. Хочу
4: учителем истории.
6: Учителем истории, да, обществознания. Вот, поступаю я, ну, больше в Питер я подала вот документы.
4: Ну и Псков-ГУ, как понимаю, тоже, да, не обделила стороной.
6: Ну, да. И, ну, конечно, в приоритете у меня Санкт-Петербургский государственный университет. Я хочу больше, конечно, в науку пойти, научную деятельность, но с этим и педагогом, как бы, хотелось бы стать.
4: Девчонки, давайте в завершении нашего эфира вот два слова напутствия тем, кто будет сдавать в следующем году. Чего надо сделать, чтобы было 100 баллов?
5: Я скажу по своему опыту. Вообще, я думала, что у меня будет 87 точнее, баллов. Я не была готова к 100 баллам, хоть мне тоже все про это говорили. Я, ну, не до конца в себя верила, потом я просыпаюсь утром в 6:30 утра, а там 100 баллов, я с ума сошла. Вот. Выпускникам следующих лет я могу пожелать жить полной жизнью весь этот год. ЕГЭ, как говорят, это реально лишь одно из жизненных испытаний. От того, что вы его сдадите, хуже, чем вы думаете. Вас не перестанут любить родители, вас никто не перестанет любить, ничего в вашей жизни не изменится. Поэтому живите полной жизнью, любите, дружите, проводите время с семьей. Главное, не думайте, что учеба — это то, на чем свет сошелся. Поэтому живите спокойно.
4: Софь, ну и твои рекомендации выпускникам уже будущих лет, да, потому что учебный год — все.
6: Самое главное — это верить в себя, не бояться достигать и ставить какие-то цели, которые кажутся невыполнимыми. Главное — вот иметь такой стимул достичь того результата, которого ты желаешь.
4: Ну, на этом мы прерываемся на рекламу. Уже после нее к нам придут другие стобальники, и мы узнаем их секрет успеха и о том, как же получить 3 цифры в результатах экзамена. Спасибо вам, девчонки, что нашли время. Вам успехов, удачи. Ну, а вам, конечно же, Софья Ивановна, новых стобальников и замечательных людей вокруг вас.
1: Реклама.
8: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
9: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
12: А знаете ли вы что?
13: В Екатеринбурге есть памятник клавиатуре. Буквы весят по 80 килограммов, пробел около 500 килограммов.
14: Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.
3: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
4: Всем снова здравствуйте. Это продолжение программы «После работы». У микрофона ведущая проекта Ксения Фадеева. У нас сменились гости за рекламную паузу, пока вы слушали ее. Теперь у нас в гостях Аня Захарова. Это выпускница гимназии имени Софьи Васильевны Ковалевской, единственной гимназии в городе Великие Луки, отмечу. И ее наставник, учитель физики гимназии также, Ольга Алексеевна Краснова. Здравствуйте, дорогие гости.
15: Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
4: Ну что, Ань, давай начнем с тебя. Вот я начинаю с наших 100 бальников. Да, я напомню нашим радиослушателям, что сегодня тема эфира «Как сдать ЕГЭ на 100 и не сгореть». Вот об этом мы и говорим. Ань, расскажи, пожалуйста, какой ты портфель экзаменов сдавала и где смогла получить заветных 3 цифры, а не 2?
15: На ЕГЭ я сдавала английский язык, русский, как все наши выпускники, и географию. Именно по географии у меня 100 баллов.
4: Ольга Алексеевна, я так понимаю, у вас 100 бальники тоже есть в вашем портфеле?
16: Да, по физике. Иваненков Антон.
4: Иваненков Антон. Он у нас собирается поступать, наверное, куда-то в инженера.
16: Да, в техническое.
4: Ну, давай, Сань, тебя начнем. Почему именно такой выбор пал? У тебя, наверное, один из самых сложных комбо, которые я только слышала. Это и английский язык, и география, да? Вот почему так?
15: Выбор моих предметов обусловлен сочетанием моих личных интересов и стратегических целей при поступлении, потому что английский востребован на многих направлениях подготовки, и для меня он расширяет возможности выбора вузов и программ, в том числе, например, международные отношения. География соответствует моим предметным предпочтениям, связанным с изучением пространственных закономерностей и особенностей хозяйства.
4: Ольга Алексеевна, вообще, вот если говорить про физику, как много было выпускников, которые ее сдавали? Потому что я тоже 15 лет тому назад сдавала физику, и у нас было 3 человека из всего потока, которые выбрали этот предмет. Тогда было модно становиться всеми менеджерами и гуманитарными дисциплинами заниматься.
16: Ну, сейчас тенденции меняются. Сейчас количество выпускников, которые выбирают технические специальности, не только физику, но, например, и химию, и биологию, оно растет. И в нашем городе, и в целом по стране это стало востребованным. Сейчас приоритеты меняются. Бюджетные места в институтах сейчас тоже приоритетно распределяются на технические направления. Соответственно, и спрос, и сдают.
4: Ну и, наверное, сейчас мы перейдем к самому интересному. Как сдать ЕГЭ на 100 и не сгореть? Аня, насколько сложно было подготовиться? И вообще ожидала ты от самой себя, что увидишь по результатам 100 баллов?
15: На самом деле я не совсем ожидала. Я рассчитывала на 80-90 баллов. Вариант был не слишком легким, не слишком сложным. Для своей подготовки я много делала, я изучала ключевые темы по кодификатору ЕГЭ, работала со справочными материалами, с атласами, регулярно повторяла сложные разделы, а также решала задания всех типов из открытых банков.
4: То есть сколько времени ушло? Ты за год это делала? Или ты это начала еще в 9 классе делать? Вот многие задаются вопросами, как это вообще начать, когда? Или еще ты там с 5 класса решила все это?
15: Я начала готовиться с ноября или с декабря в 11 классе. То есть подготовка не была прям заранее-заранее.
4: То есть ты не сгорела, можно так сказать, что ты готовилась к ЕГЭ, там не похудела, не получила нервный срыв, все у тебя в порядке?
15: Все в порядке.
4: Ольга Алексеевна, что вы скажете? За сколько нужно готовиться? Вот вообще как сделать так, чтобы действительно этих 100 баллов получить? Да, вот многие родители там переживают, нанимают репетиторов. Вот у вас есть какой-то секрет успеха, как вот подготовить 100-бальник и как этим 100-бальником стать?
16: Ну, что касается времени, я считаю, что все сугубо индивидуально. Кому-то, может быть, хватит и 1 года. Но вообще лучше, конечно, начинать уже в 9 классе подготовку и выбирать уже для сдачи физику в качестве, скажем, ОГЭ, обязательного государственного экзамена. Уже как бы заранее начинать эту подготовку. Ну и, конечно, в 10 классе уже тоже серьезно относиться к этому вопросу. Ну а секрет подготовки, я не знаю, в чем он, может быть, даже в том, чтобы уделить какое-то время не только непосредственно самому решению задач по физике, но и критериям их оценивания, особенно второй части. Узнать, как правильно оформлять, потренироваться, писать пробники. Каждый пробник считать вот такой тренировкой и обязательно после этой тренировки разбирать свои ошибки, пытаться понять, не бояться ошибок. Я вот считаю, что чем больше как бы ребенок ошибается во время пробников, тем ему потом, может быть, даже и легче. Но тут важно, чтобы ребенок свои ошибки разобрал.
4: То есть работа над ошибками — работа над ошибками — самых важных.
16: Одна из, вот на мой взгляд, это самый важный этап. Не оставлять, если что-то где-то вот осталось, добиваться понимания, откуда берется этот ответ именно вот в этом типе заданий.
4: Откуда растут ноги.
16: Да, и, конечно, естественно, прорешивать варианты прошлых лет, знакомиться с типом заданий. Потому что знать физику – это как бы одно, а вот сдать ЕГЭ –
4: это другое.
16: Да, все-таки отдельная подготовка нужна.
4: И вот мне еще один коротенький вопрос для вас, потом мы перейдем к Анечке. Бытует такое мнение среди родителей, что когда профильный какой-то экзамен ребенок сдает, то учитель строит так свой урок, что все внимание сосредоточено только на тех, кто сдает ЕГЭ, а остальные по остаточному принципу. Как вы строите свои уроки, чтобы в ваших классах были и 100-бальники, и те люди, которые просто знают физику на 5 ради хорошего аттестата, который тоже нужен при поступлении, и золотой медали, которых в этом году, да, мы все видели рекордное количество в Великих Луках, почти 100.
16: Но я вот считаю, что строить свой урок, ориентируясь только на там одного-двух учеников или сильных учеников, это не совсем правильно. Потому что в будущем, когда дети поступают в институты, им этот предмет, в частности физика, тоже может оказаться важным. Вот, например, медики. Они не сдают физику сейчас при поступлении.
4: Но у них есть профильный предмет.
16: Но когда они поступают в мединститут, то на первом курсе начинается все с физики. И достаточно серьезной физики. И какие-то базовые знания, и достаточно, может быть, даже серьезные знания по физике им после школы нужны. Поэтому я стараюсь строить уроки так, чтобы внимание было всем, и кто сдает, и кто не сдает. Конечно, тем, кто сдает, внимание больше. Но для них вот есть факультатив отдельно, да, где вот только все внимание на них, но они, собственно, и посещают факультативы те, кому вот надо сдавать, да, это по подготовке. А на уроки надо работать со всеми.
0: Ань, ну и вопрос к себе в завершение нашего выпуска, да, вот у нас сегодня столько 100 бальников здесь было. Куда ты поступать собираешься со своими 100 баллами? А какую профессию выбрала, да? Ну и, наверное, такой логический вопрос, раз вы на Луке FM на 102.6, вернешься ли в город Великие Луки?
15: Я не знаю, на самом деле, точно вернусь ли я, не вернусь, как сложится моя жизнь в будущем. А на данный момент я еще не приняла окончательное решение, куда буду поступать. Когда я выбираю, я учитываю соответствие профиля подготовки своим интересам, прежде всего, и наличие нужных мне направлений для поступления без вступительных испытаний по Олимпиаде.
0: Ну, я понимаю, но все равно какие-то ты уже для себя приоритеты выбрала, раз ты такой набор сдала, да, там, международные отношения, дипломатия. А есть какой-то вот эпизод?
15: Что-нибудь связанное с языками, мне кажется, возможно, международные отношения.
0: То есть, а ты подавала уже документы?
15: Нет, еще не подавала.
0: Ничего себе. Вот так вот у нас выпускники 100 раз подумают, прежде чем сделать свой выбор. К сожалению, эфир подошел к концу. Я надеюсь, что сегодняшний эфир про 100 бальников помог тем, кто только в следующем году приступит к ЕГЭ, и что ЕГЭ – это не страшно. Я благодарю вас за ваше время. Аня, тебе удачи. Ну, а вам, Ольга Алексеевна, еще больше 100 бальников, чтобы вы прославляли наше великолукское образование далеко за пределами города. Уважаемые радиослушатели, на сегодня это все темы программы «После работы». Надеюсь, такой многогранный и интересный эфир с молодыми людьми вам зашел. Для тех, кто пропустил, не расстраивайтесь, сразу после эфира в официальной группе ВКонтакте «Луки FM» и в нашем Макс-канале выйдет подкаст. С вами была Ксения Фадеева. Услышимся.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
17: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
10: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: О важном.
0: У России есть все необходимые средства для победы в конфликте на Украине, даже несмотря на то, что НАТО постоянно поставляет помощь Киеву. Такое заявление сделал член Комитета по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Баруджерди. По его словам, государства-участники блока все время передают огромные объемы оружия киевскому режиму, однако это все равно никак не поможет украинским боевикам одержать победу на поле боя.
1: О терроризме.
0: Агент Киева хотел убить ударом дрона высокопоставленного российского военного в московском регионе. Теракт предотвратил ФСБ. СБУ завербовали россиянина, жившего на Украине, угрожая уголовным преследованием его жены. После вербовки мужчина прошел стрелковую взрывную подготовку, а в России прибыл через Молдавию и Армению. В Москве он снял квартиру и установил там видеокамеры, чтобы наблюдать за военным. Мужчина даже купил накладные усы, бороду и очки. Он надеялся узнать график военного и взорвать его дроном с самодельной бомбой, когда тот входил бы в подъезд. Российские силовики вскрыли план агента Киева и задержали его.
1: О происшествии.
0: Полиция выясняет обстоятельства ДТП с машиной первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика. Проводится проверка. Об этом сообщили в МВД по региону. Предварительно столкнулись несколько автомобилей. В аварии пострадали 5 человек, включая 15-летнюю девочку.
1: Об инициативах.
0: В России необходимо создать добровольную сертификацию репетиторов и сформировать открытый реестр специалистов. Об этом заявили в Совете Федерации. По словам сенаторов, регулирование должно опираться на стимулирующие меры, а не на жесткие запреты, чтобы не препятствовать предпринимательской активности.
1: О спорте.
0: Международный союз современного пятиборья принял решение об отмене всех ограничений в отношении российских спортсменов, начиная с чемпионата мира. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов. Пока принято решение, начиная с чемпионата мира в Гуяне, который пройдет с 23 по 31 августа. Но Аминов надеется, что удастся добиться выступления с национальной атрибутикой уже на чемпионате Европы в Стамбуле. Он состоится с 3 по 10 августа.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек, юаня 11 рублей 16 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 21 облачно с прояснением, в Петербурге 22 градуса выше нуля, без осадков.
1: Россия без ДТП.
20: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Как обычно, по четвергам говорим о безопасности дорожного движения. Сегодня мы вновь посвятим наш выпуск теме, от которой может зависеть жизнь человека, оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП, потому что исход после этого самого ДТП решают не только профессионалы, которые прибудут на место, но и первые действия водителей, пассажиров, пешеходов, очевидцев. Именно в первые минуты важно не допустить вторичного столкновения, правильно обозначить место происшествия, вызвать экстренные службы, оценить состояние людей рядом и не совершить тех ошибок, которые могут ухудшить последствия. И это все, еще расскажу, должны сделать все либо уцелевшие участники, либо очевидцы ДТП, сделать правильно и профессионально. Вот в этой программе будем разбирать понятный алгоритм действий после ДТП. Кто мы? Мы — это Вадим Мельников. Вадим, ты слышишь студию? Все хорошо?
21: Да, приветствую, на связи.
20: Я Антон Челышев, и наши гости, старший инспектор по особым поручениям отдела ДПС Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Михаил Котов, наш постоянный эксперт. Михаил Юрьевич, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
20: И главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России, заместитель директора Института усовершенствования врачей Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Минздрава России Андрей Колодкин. Андрей Андреевич, здравствуйте.
21: Да, добрый день.
20: Михаил Юрьевич, давайте начнем вот с АЗОВ. Да? Что водитель обязан сделать в первые секунды после ДТП?
21: Антон, ты знаешь, я все-таки начал с того, что, уважаемый, давайте представим ситуацию. Произошло ДТП, причем, если позволишь, мы бы сегодня рассмотрели, наверное, несколько типов ДТП. Например, ДТП с участием там, автомобилей, ДТП, например, с участием СИМ и пешехода, ну и так далее. То есть, мне кажется, так будет интереснее, собственно говоря, потому что, ну, все-таки абстрактные ДТП, как бы, это абстрактно, а бывают разные участники, и, видимо, по-разному надо действовать.
20: Михаил Юрьевич, давайте представим несколько видов ДТП.
2: Ну, обозначим для начала само по себе. То есть, дорожно-транспортное происшествие, оно само по себе уже, ну, представляет большой стресс для человека. А неопытный водитель, например, да, попавший в ДТП, под воздействием большого стресса может не сразу сообразить, что он стал участником ДТП, может наделать много ошибок, которые могут привести к печальным последствиям. И первая ошибка, которую допускают, как правило, ну, неопытные водители, это риск именно повторного ДТП, то есть непринятие соответствующих мер, которые позволят минимизировать данный риск. Прежде всего, они установлены пунктом, разделом 7 правил дорожного движения Российской Федерации. Там есть исчерпывающий перечень того, что водитель обязан сделать. Прежде всего, это включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки. Напоминаю о том, что в населенном пункте такой знак должен быть установлен не менее 15 метров от места ДТП. Вне населенного пункта 30 метров. Минимум 30 метров. Опять же, мы должны понимать, что различное время суток, если идет дождь, туман, если ограниченная видимость, темно, да, то это расстояние, конечно, стоит увеличить. При этом не стоит забывать о том, что, опять же, в такое время, когда ограниченная видимость или темно, нужно использовать светоотражающий жилет, который также должен быть у каждого водителя. Водитель, прежде всего, значит, попавший в ДТП, во-первых, принимает меры, да, как я уже говорил, обозначает транспортное средство. Затем оценивает, осматривает место ДТП, оценивает количество пострадавших, собственно говоря, какие последствия после ДТП произошли. Одно дело, если это там мелкие механические повреждения, да, там приткнулись друг к другу и так далее, там одни действия. Другое дело, если в данном ДТП есть пострадавший. В этом случае как бы, регламент действий немножко иной.
20: Андрей Андреевич, давайте теперь вас к разговору подключим. Почему первые минуты ДТП критичны для выживания пострадавших? Я понимаю, что вот для вас, как для опытного врача, этот вопрос может показаться, ну, что называется, из разряда банальных, но вот для всех остальных участников движения, не являющихся профессионалами от медицины, не лишним будет об этом еще раз сказать. Пожалуйста.
21: Да, вы абсолютно правильно сказали, эти минуты критически важны. И в первые минуты после дорожно-транспортного происшествия, в первые минуты после чрезвычайного какого-то вот действительно происшествия или ситуации важно определить и устранить жизнеугрожающие состояния, которые, возможно, возникают у пострадавших. Наверное, их несколько, и хочется заострить именно на этом внимание. Первое – это сильное наружное кровотечение. Особенно, когда это кровотечение артериальное, когда кровь бьет пульсирующей струей алого цвета, когда лужа крови вокруг пострадавшего быстро распространяется, она также зачастую алого цвета, или когда одежда очень быстро пропитывается кровью. Это важное, критически важное состояние, которое можно также устранять здесь и сейчас на месте происшествия. Второе, о чем хотелось бы сказать, это про обеспечение проходимости дыхательных путей. Одна из причин – это, конечно же, инородное тело. В верхних дыхательных путях пострадавший может погибнуть достаточно быстро. Второе – это пострадавший без сознания, особенно пострадавший без сознания, который лежит на спине. У него рано или поздно может запасть язык. Если, собственно, при дорожно-транспортных происшествиях чаще всего при травмах возникает черепно-мозговая травма и, возможно, рвота как признак черепно-мозговой травмы и попадания как раз-таки вот возможных рвотных масс в дыхательные пути, они будут критически важны и, возможно, приведут к гибели пострадавшего. Поэтому мы определяем признаки жизни и устраняем эти жизнеугрожающие состояния. Нужно вмешиваться сразу, здесь и сейчас, ну, собственно, потому что и потеря крови, как уже сказал, и удушья могут привести к смерти за считанные секунды и минуты.
5: Спасибо, Андрей Андреевич. Михаил Юрьевич, а как не допустить второго ДТП на месте аварии? Потому что, вот, исходя из того, что сейчас Андрей Андреевич сказал, как бы вот эта работа с пострадавшими, я другого слова, наверное, здесь не подберу, да, для очевидца ДТП, который обязан оказать первую помощь, а любой очевидец обязан оказать первую помощь по закону, поправьте меня, если я не прав, вот эти первые минуты очень важны, и при этом нужно сделать все для того, чтобы не допустить вторичного ДТП. Вот как этого самого вторичного ДТП на месте аварии не допустить?
2: Ну, как уже я говорил, да, это прежде всего нужно подсказать, если вы очевидец ДТП, да, не участник, а очевидец, вы можете подсказать тем же участникам ДТП, тем водителям, которые там были, о том, что есть такие требования, да, что нужно обязательно обозначить место ДТП. Можете сами помочь этому, да, поставить там соответствующий знак аварийной опасности там, и так далее. Опять же, максимально вынеси его подальше. Когда уже прибудут специальные службы, да, там сотрудники госавтоинспекции и так далее, там уже будут выставлены специальные фишки, конусы, там, дорожные знаки переносные и так далее, в общем, средства, которые помогут избежать повторного дорожно-транспортного происшествия. Но до их прибытия максимально нужно как бы обозначить место дорожно-транспортного происшествия и постараться, ну, уйти куда-то на обочину или еще какое-то безопасное место, где как бы будет минимизирован риск получения повторных травм. При этом, если, например, вы видите, что в машине пострадавший с серьезными травмами сам не может передвигаться и так далее, ну, явно получил серьезные травмы, вынимать его не рекомендуется самостоятельно, потому что такими путями, ну, можно ему причинить еще больше вред. Исключение составляют те случаи, когда, ну, машина явно, например, горит или что-то еще такого плана происходит. То есть здесь либо мы его вынимаем оттуда и получает какой-то вред или не получает, либо он просто умрет на месте. Поэтому тут без вариантов, конечно, мы его будем тогда транспортировать в любом случае. Человек, получивший травму в дорожно-транспортном происшествии, он может вести себя не совсем адекватно. Он может выскочить, начать бегать по дороге, там, размахивать руками, делать какие-то действия, которые как бы не свойственны. Это шоковое состояние, нужно это понимать. Поэтому такого человека достаточно просто как бы с ним разговаривать, стараться удержать его от каких-то неопределенных действий и постараться увести с дороги. Вот с дороги ушел, вот здесь вот на обочине посиди, с тобой все хорошо, мы там скорую помощь, полицию уже вызвали, помощь будет, поэтому там не переживайте, все так и прочее.
5: Андрей Андреевич, а вы вот здесь к этому пункту добавите что-нибудь относительно работы с пострадавшими со стороны очевидцев?
21: Михаил Ильич правильно заметил, что действительно острые психологические реакции на стресс, они могут возникать у пострадавшего при дорожно-транспортных происшествиях. И действительно важно всегда устранять факторы, которые представляют угрозу для жизни. Действительно, при необходимости можно и нужно извлекать и перемещать пострадавшего в то самое безопасное место, на удаление, и там дожидаться уже пострадавших и начинать оказывать первую помощь. Мы еще не должны забывать, что у нас с вами есть автомобильная аптечка, аптечка первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях, которую можем использовать либо из автомобиля пострадавшего, либо из собственного автомобиля. Еще что необходимо сделать в данной ситуации, это важно для специалистов, для бригад скорой медицинской помощи, для диспетчера скорой помощи. Помимо оценки безопасности, устранения факторов, которые могут служить вот дальнейшему препятствию оказанию первой помощи, оценить количество пострадавших. При вызове скорой помощи необходимо будет как раз-таки сообщить то самое количество пострадавших.
5: Сейчас мы прервемся на короткую рекламу и краткий выпуск новостей и продолжим через несколько минут. Это «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
6: Россия без ДТП.
7: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном.
22: Реклама. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
23: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
24: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
26: А знаете ли вы что? Кроме последней роковой, во всех остальных 29 дуэлях Пушкина никто не получил ни царапины. 25 поединков были просто отменены, а в 4 противники либо не стреляли, либо промахивались.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Россия без ДТП.
5: Мы продолжаем наш разговор о том, как правильно действовать в первые минуты после дорожно-транспортного происшествия любого вида этого самого дорожно-транспортного происшествия, потому что, как Вадим справедливо отметил в самом начале, не нужно здесь зацикливаться исключительно на ДТП в таком, в классическом его варианте, ДТП с участием автомобиля или автомобилей, потому что их, ну, действительно, может быть несколько видов транспортных средств. Я напомню, что на связи со студией старший инспектор по особым поручениям отдела ДПС Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Михаил Юрьевич Котов. Так, а меня вообще слышно, коллеги? Да, ой, меня слышно. Отлично. И главный нештатный специалист по первой помощи Минздрава России, заместитель директора Института совершенствования врачей Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Минздрава России Андрей Колодкин. Итак, поговорили мы о том, с чего должен начать очевидец, чтобы самому не стать пострадавшим. И, Михаил Юрьевич, вот давайте еще один вопрос из разряда вот самых простых, но о которых почему-то многие вот в первые минуты после ДТП, это понятно, да, стресс и все такое, забывают. Когда автомобили можно убрать с проезжей части, а когда их трогать нельзя?
21: Здесь тоже нужно понимать характер самого происшествия. Если данное происшествие произошло с какими-то минимальными потерями, то есть это механические повреждения автомобилей, и водители, в принципе, оба согласны, кто виновник, кто, значит, пострадавший, здесь все просто. Здесь мы можем сфотографировать, ну, зафиксировать, снять на видео или сфотографировать все повреждения, которые получили транспортные средства, а также соответствующую обстановку, которая вокруг находилась на момент ДТП. И после этого можно убирать автомобили и, собственно говоря, заполнять европротокол. А другое дело, если имеется пострадавший, там серьезное ДТП и так далее, здесь уже нужно дождаться оперативных служб.
5: Андрей Андреевич, вот теперь Возвращаемся мы к работе с пострадавшими. Как быстро понять, кому из пострадавших помощь нужна в первую очередь? Вот правила это предписывают, а как это делать правильно?
21: Да, но в первой помощи мы называем это первоочередностью оказания первой помощи. Медицинские работники называют это медицинской сортировкой. Действительно, она важна и нужна, когда есть два и более пострадавших. Мы будем отдавать приоритет, исходя из тяжести состояния, и в первую очередь этот приоритет должен отдаваться детям. При оказании первой помощи мы всегда проводим после устранения факторов, мешающих нам оказывать обеспечение собственной безопасности, мы проводим всегда первичный осмотр для того, чтобы определить, есть ли сильное наружное кровотечение, оно будет являться вот тем самым приоритетом, например, при обширном повреждении конечности в результате повреждения транспортного средства. Второе состояние, про него мы ранее также говорили, это нарушение проходимости дыхательных путей по разным причинам, в том числе у детей, да, которым мы отдаем приоритет. Например, в процессе езды тот же самый ребенок ел что-то, да, и вот это инородное тело, какой-то продукт питания, возможно, да, попал как раз-таки в дыхательные пути. Это вот второй пример. И, конечно же, это остановка дыхания и остановка кровообращения при отсутствии пострадавшего сознания, когда нужно здесь и сейчас начинать проводить сердечно-легочную реанимацию.
5: Андрей Андреевич, а вот еще ситуацию давайте рассмотрим. Человек вроде бы нормально себя ведет, нормально разговаривает, нормально реагирует, но ему на самом деле срочно нужна медицинская помощь. Вот какие признаки говорят о том, что человеку срочно нужен врач, даже если он ведет себя нормально и адекватно?
21: Да, Антон, вы абсолютно правильно заметили. Есть травмы, которые не видны при осмотре пострадавшего. И к таким признакам при вроде как нормальном вот поведении или нормальном разговоре, да, как сказали у пострадавшего, возможно, возникают затруднения дыхания, появление чувства нехватки воздуха, либо появляется сильная боль в груди, причем давящая, сжимающая и также сопровождающая такой некой отдышкой или нехваткой воздуха. Еще о чем хотелось бы вот напомнить, что к таким вот явным состояниям, когда действительно медицинская помощь нужна, будет сильная головная боль. Тем более, если у пострадавшего идет изменение речи, появляется внезапная слабость или даже происходит онемение лица или конечностей. У пострадавшего может возникать и нарушение координации, двоение в глазах. Еще про на что нужно обращать всегда внимание, это когда у пострадавшего возникли судороги, которые сопровождались потерей сознания. И он пришел в себя и отказывается от любой медицинской помощи. И утверждает, что ранее вы все неправду говорите, ранее со мной никогда не случалось, поэтому никакая медицинская помощь не нужна. Вот здесь нужно с ним оставаться до прибытия бригады скорой помощи и передать его бригаде.
5: Михаил Юрьевич, что нужно сообщить диспетчеру 112, чтобы службы приехали как можно быстрее и, что немаловажно, подготовленнее?
2: Ну, при вызове экстренных оперативных служб, а я напоминаю, что у нас это по всей территории России телефоны 101, 102, 103, соответственно, пожарная охрана, полиция, скорая помощь. Также доступен номер 112, который как бы объединяет все эти службы, на которые можно позвонить с любого телефона, включая мобильный, совершенно бесплатно. Итак, при вызове экстренных служб вызывающему необходимо как можно точнее определить, во-первых, место происшествия. Сейчас каждый смартфон, в принципе, оборудован системой позиционирования, поэтому можно даже координаты записать. Координаты позиционирования, да, если нет четкого адреса. А так какую-то привязку к километру автодороги, какой-то четкий, может быть, какая-то постройка, автозаправочная станция, кафе и так далее. С максимальной привязкой к местности для того, чтобы оператор мог понять, где конкретно произошло ДТП, для того, чтобы максимально оперативно направить туда необходимые службы. Кроме этого, конечно, как уже Андрей Андреевич правильно заметил, нужно правильно оценить количество пострадавших и, собственно говоря, тяжести последствий, которые они получили. Опять же, если это дети, также нужно отдельно сказать о том, что это дети, нужна там детская реанимация и все такое прочее. Кроме того, желательно также обратить внимание на какие-то посторонние факторы, да, которые могут оказать влияние на безопасность тех участников движения, которые остались там на дороге. То есть разлив топлива, возгорание там, и так далее. То есть какие-то такие средства, которые могут быть опасны не только для них, но и для проезжающих других водителей. Об этом тоже желательно сообщить сразу оператору.
26: Внимание! Дети!
3: К нам присоединяется наш детский эксперт Лев. Лева, привет.
4: Всем привет.
3: Мы сегодня говорим об оказании первой помощи пострадавшим в ДТП. Я знаю, что ты очень активно уже, получается, четвертый год изучаешь безопасность дорожного движения. А ты что-нибудь знаешь о том, как оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП? А может быть, даже что-то умеешь?
4: Да, я умею. И когда надо, ну, человек стало плохо, надо сделать ему массаж сердца. Надо нажимать ему на сердце, на 10-й сделать ему вдох и на 20-й сделать вдох.
3: Ух ты, а кто где этому, этому научился, этому навыку?
4: Это я услышал на вашем радио.
8: Ты знаешь, Антон,
3: работаем,
8: мне кажется,
3: что называется, да.
8: Работаем, но я бы, честно говоря, еще обратил на то внимание, что Лев все-таки сразу перешел к тому, что нужно делать искусственный массаж сердца, а все-таки с точки зрения первых действий, которые должен совершить ребенок в идеальной ситуации, это
4: позвонить.
8: Совершенно верно, позвонить и попытаться описать ту ситуацию, в которой он находится.
4: Что случилось?
8: Хотя я уверен, что, опять-таки, курс такой, так скажем, детского формата первой помощи, который оказывается, весьма будет не лишним, и сегодня с экспертом это можем даже обсудить.
3: Обязательно, потому что вот тут у меня сразу, например, возникает вопрос, а кому должен звонить ребенок, если, например, вот он катался на велосипеде, упал с велосипеда, получил травму, вот кому первому звонить?
4: Ну,
3: по номеру 100...

0: Да, ну, конечно, да. И оно может быть чревато весьма серьезными последствиями, неприятными. И мне кажется, мы на такой очень живой вопрос наткнулись. Сдается мне, есть очень четкий и понятный алгоритм действий в этих случаях. И мы сейчас действительно спросим у нашего эксперта, как должен действовать ребенок в этой ситуации, кому звонить первым? В службу спасения или родителям?
1: Внимание! Дети!
0: Коллеги, ну что ж, вопрос прозвучал. Что делать ребенку, если он попал в ДТП, а ответственного взрослого рядом нет? Михаил Юрьевич, давайте вы начнете.
2: Ну, поскольку ребенок, мы говорим о том, кто будет вызывать, кто будет звонить по этому телефону. Если это сам ребенок, то, естественно, он будет звонить вначале родителям. Он будет звонить маме и папе для того, чтобы сообщить. Что бы мы ему ни советовали, ни говорили, он всегда позвонит маме и папе, которые дальше ему подсказывают, что делать, потому что это без вариантов. А затем они сами, родители или ребенок, дальше уже будет звонить куда-то дальше, там, другие оперативные службы и так далее.
0: Андрей Андреевич, вы что скажете?
3: Ну, действительно, зачастую так и будет вести себя любой ребенок, оказавшийся в какой-то экстренной ситуации, но при этом он может и после этого вызвать самостоятельно специалистов экстренных оперативных служб, бригады скорой медицинской помощи. И хочется сказать еще один факт, что диспетчер скорой помощи может подсказать любому вызывающему, который готов оказывать первую помощь, а что же ему делать. И поэтому ребенок в том числе и может оказать либо самую помощь, да, самому себе, либо, если он готов, и даже помочь другому пострадавшему. Первая помощь ведь начинается, изучение первой помощи начинается в школе на предметах биология, отчасти физкультура и основы безопасности и защиты Родины. Поэтому
0: Спасибо, Андрей Андреевич. Спасибо. Сейчас прервемся. После рекламы и выпуска новостей середины часа продолжим.
1: Россия без ДТП. Реклама.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллиард. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
6: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
7: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
6: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
7: Все подробности на сайте grillohota.rf.
6: «Мираторг».
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
10: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
11: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках, 18:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Депутат городской думы Дмитрий Белюков включился в решение вопроса, связанного с ремонтом мостика через реку на улице Рыбацкой. По этому поводу поступали обращения от великолучан. Этот мостик ежедневно используют местные жители. Его состояние напрямую влияет на безопасность и комфорт передвижения. Чтобы ускорить рассмотрение обращения, будет подготовлено соответствующее заявление через общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия». Парламентарий заверил, что все обращения жителей находятся на контроле и ждут своего решения. В Псковской области вышел 10-й том историко-документальной книги «Солдаты Победы». В новом выпуске собраны истории фронтовиков Опочинского района. Книга содержит

0: более 800 биографий участников Великой Отечественной войны, воспоминания фронтовиков и фотографии военных лет. Экземпляры издания поступили в муниципальные библиотеки города Великие Луки. Многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга памяти» и включает имена уроженцев Псковской области, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Закон депутатов «Единой России» о защите прав стажеров принят Госдумой. Законопроект позволяет, с одной стороны, минимизировать риски работодателя, когда он берет на работу неопытного специалиста. С другой стороны, защищает права молодого работника. С ним заключается срочный трудовой договор. Это значит, что он обеспечен всеми социальными гарантиями. У него формируется стаж, пенсионные права. Он должен получать заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда. В случае, если он заболеет, он получает оплату больничного листа. Ранее эту инициативу поддержал сам президент Владимир Путин.
1: О валютах.
0: Курс валют на сегодня: доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань 11.22.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
3: Россия без ДТП.
4: Мы продолжаем наш разговор. С нами старший инспектор по особым поручениям отдела ДПС Госавтоинспекции МВД России Михаил Котов и главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России, заместитель директора Института усовершенствования врачей Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Минздрава России Андрей Колодкин. Я напомню, что остановились мы на очень важном, на самом деле, вопросе относительно вопроса о том, как быть ребенку в случае, если он оказался участником или очевидцем ДТП. Ну, очевидцем, наверное, здесь этот вопрос к этой ситуации имеет более опосредованное отношение, потому что все-таки, если ребенок оказался очевидцем ДТП, ему нужно в первую очередь оглядеться и какого-то взрослого найти, и все-таки взрослому доверить оказание этой помощи, ну а самому там по возможности помогать. То есть, еще раз, коллеги, если ребенок оказался участником ДТП, то ему все-таки в первую очередь звонить родителям и только во вторую очередь звонить скорую, я правильно понимаю?
5: Ну, ребенок будет инстинктивно звонить всегда родителям. То есть, в первую очередь, что бы ни случилось, он позвонит маме, папе, дедушке, бабушке, то есть близкому человеку. А затем он будет звонить уже куда-то дальше.
4: Я просто почему этот вопрос задаю? Потому что вот ребенок будет маме, папе объяснять, где он находится, где это произошло. Мама, папа, ребенок в стрессе, мама, папа в стрессе. И вот когда оба и приемник, и передатчик в состоянии стресса находятся, то есть шанс упустить что-то важное при передаче информации. Когда родитель будет вызывать скорую, это может, мне кажется, обернуться какой-то неточной информацией, и, соответственно, это все может вылиться в то, что скорая приедет не совсем туда, не совсем так оборудована и так далее. Может быть, нам стоит как-то усилить, может быть, программу подготовки детей таким образом, чтобы они точно знали, в каких ситуациях им в первую очередь нужно звонить в скорую помощь, в экстренные службы, и что им сообщать, как думаете?
5: Вообще, такие курсы были бы, конечно, не лишними, и в том числе наши сотрудники госавтоинспекции также проводят соответствующие встречи, беседы в школах и перед началом учебного года, и перед его окончанием. Поэтому у нас такая регулярная практика есть.
4: Андрей Андреевич, пожалуйста.
6: Да, ну и когда в процессе изучения первой помощи, в зависимости от возраста ребенка, того, в каком классе он сталкивается с изучением первой помощи, конечно же, учат первое – это обеспечение собственной безопасности, а второе – это вызов скорой медицинской помощи. Даже не в привязке к ДТП, а это первое и самое простое, что может сделать ребенок. Описать, что произошло, где произошло, и, собственно, вызвать экстренные службы, даже когда он сам еще не готов к оказанию первой помощи.
4: Андрей Андреевич, еще сразу же вам, не отходя от кассы, что называется, вопрос из разряда тоже вот самых-самых простых, самых при этом важных. Есть ли какой-то простой в освоении способ проверить наличие сознания и дыхания у пострадавшего в ДТП?
6: Да, действительно, мы подходим всегда к месту ДТП, будучи, например, очевидцем. Первое, что мы видим пострадавшего, и, конечно же, мы его окликаем. Мы зовем пострадавшего, спрашиваем, нужна ли ему помощь. Не откликается у нас, возможно, действительно нарушение сознания, тогда уже подойдя ближе, самое простое — похлопать его, например, по плечам, также спрашивая о необходимости оказания ему помощи, возможно, в покидании транспортного средства, возможно, у него действительно появились травмы в процессе дорожно-транспортного происшествия. Если не голосовые наши вот взывания к пострадавшему, не похлопывание по плечам не дали результатов, тогда мы должны проверить уже дыхание. Для этого мы открываем, обеспечиваем проходимость дыхательных путей очень простым способом. Мы запрокидываем голову, приподнимаем подбородок пострадавшего, далее наклоняемся над данным пострадавшим, и в течение не более чем 10 секунд смотрим, поднимается ли грудная клетка, слушаем нормальное дыхание своим ухом, наклонившись над пострадавшим, и, возможно, даже ощущаем это самое нормальное дыхание на своей щеке. Вот это самые простые способы проверки сознания и наличия нормального дыхания пострадавшего.
4: Если человек, очевидно, без сознания, но дышит, то наши действия?
6: Здесь также есть риск нарушения проходимости дыхательных путей, поэтому мы обеспечиваем ту самую проходимость дыхательных путей путем поворота или придания пострадавшему устойчивого бокового положения. Достаточно простой прием, который может выполнить любой человек, прошедший вот то самое небольшое обучение по первой помощи. После поворота на бок в это устойчивое положение мы повторно проверяем признаки жизни, наличие сознания, наличие дыхания и периодически их контролируем до приезда бригады скорой помощи. Если у нас нет возможности придать восстановительное боковое положение, вот это устойчивое боковое положение, тогда мы обеспечиваем как бы своими руками проходимость дыхательных путей, запрокидываем голову и удерживаем ее в этом состоянии, в том числе приподняв подбородок. Ну и, конечно же, просим вызвать скорую или самостоятельно, или через третье лицо, если она не была вызвана ранее.
4: Вот это устойчивое боковое положение, это вот напомните, пожалуйста, как лежит человек в устойчивом боковом положении?
6: Он лежит в положении на боку, одна нога является как раз-таки тем вот согнута в колени, одна рука, получается, уже ниже лежащая, согнута в локтевом плечевом суставе, и он как бы своим коленом упирается в ту поверхность, на которой он находится.
4: А нога, которая прилегает к поверхности, она выпрямлена?
6: Она прямая, да. То есть получается, для того, чтобы перевернуть такого пострадавшего в восстановительное положение, мы руку, которая ближе к нам, изгибаем там под углом условно 90 градусов. Колено, которое дальнее от нас, мы также берем прям под коленкой с дальней стороны, подгибаем, как бы подтаскиваем пяточку к его пятой точке. И вот это является рычагом, когда мы за плечо и за согнутое колено на себя поворачиваем пострадавшего. Это вот один из способов придания восстановительного положения.
4: А главный, наверное, вопрос, который всегда внимание к себе привлекает, например, на курсах в автошколах, кандидаты-водители очень внимательно всегда к этому относятся, к ситуациям, когда дыхания, очевидно, нет, и, соответственно, нужно попытаться человека, как говорят медики, завести. Что делать, если вот дыхания нет?
6: Да, абсолютно правильно. Его нужно заводить, нужно начинать базовую сердечно-легочную реанимацию. Для этого нам нужны с вами наши руки, собственно, и автомобильная аптечка для обеспечения собственной безопасности. Оттуда мы используем перчатки для оказания первой помощи. Что можно сделать? Это призвать любых других третьих лиц, окружающих, для вызова скорой помощи, чтобы не тратить время самостоятельно, либо вызываем скорую помощь через громкую связь, как уже говорилось, с телефона. И приступаем к проведению сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности, где это идеальные будут условия. И базовая, так называемая базовая реанимация начинается с проведения 30 надавливаний в центр грудной клетки. Причем, ну, желательно, чтобы эти надавливания были ритмичны, с частотой даже 100-120 в минуту. Глубина таких надавливаний где-то для взрослого пострадавшего 5-6 сантиметров. После этого, после каждого надавливания руки, наши руки возвращаются как бы в исходное положение, грудная клетка расправляется, но при этом руки от грудной клетки не отрываются. После 30 надавливаний мы по возможности совершаем 2 последовательных искусственных вдоха. У нас в каждой автомобильной аптечке есть то самое устройство для искусственного дыхания. Мы его располагаем над дыхательными путями пострадавшего, наклоняемся к нему так же, как при отсутствии сознания, обеспечиваем проходимость дыхательных путей, запрокидываем голову, выдвигаем подбородок, обхватываем как бы своими губами рот пострадавшего своим и делаем 2 вот тех самых искусственных выдоха в него и, собственно, продолжаем опять 30 надавливаний, то есть 30 к 2. Причем при проведении сердечно-легочной реанимации с 2024 года у нас появился новый порядок, и впервые появился порядок оказания первой помощи. Возможно использовать автоматический наружный дефибриллятор, если он имеется, если он есть в наличии. И постепенно у нас места массового пребывания людей начинают оснащаться автоматическими наружными дефибрилляторами. Но это уже дополнительное устройство, которое нам может принести вот как раз-таки другой очевидец.
4: Это вот то самое устройство, которое при подключении соответствующим образом к телу пострадавшего само определяет, нужен здесь тот самый разряд или не нужен. Если он нужен, то он его проводит.
6: Абсолютно верно. Как только мы включаем автоматический наружный дефибриллятор, он начинает с нами разговаривать, давать нам голосовые подсказки. Угу. В том числе напоминает нам о том, что нужно вызвать скорую помощь. Действительно, вот в таком ажиотаже, да, в попытке действительно правильной попытки спасти пострадавшего, мы можем забыть об этом. И дальше мы следуем его голосовым командам.
4: Спасибо. Спасибо. Сейчас прервемся на короткую рекламу, выпуск новостей и рубрику, и продолжим.
3: Хранители дорог. История госавтоинспекции.
7: Здравствуйте, у микрофона Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции госавтоинспекции МВД России. Долгое время помощь пострадавшим на дорогах оставалась исключительно делом медиков. Но в 2009 году произошел важный перелом. 26 июня Госдума приняла законопроект, который обязал сотрудников госавтоинспекции и спасателей оказывать первую помощь на месте происшествия. Тогда впервые законодательно разграничили понятие «скорая медицинская помощь» и «первая помощь». Последнюю могут оказывать люди без медицинского образования, но прошедшие специальную подготовку. Однако до реальных изменений на дорогах было еще далеко. По данным Минздрава, в 2015 году инспекторы оказывали квалифицированную помощь в ДТП не более 0,1% раз. Жизни людей, которые можно было спасти, на месте часто уходили из-за потери времени. Новый этап наступил в 2017 году, когда МВД и Минздрав решили проводить для инспекторов ежегодное обучение практическим навыкам оказания первой помощи. Патрульные автомобили стали оснащать специальными медицинскими укладками. Сегодня оказание первой помощи – это служебная обязанность каждого сотрудника госавтоинспекции, а не просто право. Благодаря этому, по итогам 2005 года, первая помощь сотрудниками госавтоинспекции была оказана пострадавшим уже в 3000 ДТП. А еще при подготовке этой информации мне вспомнился случай, когда на одном из стационарных постов ДПС Московской области инспекторы успешно приняли роды, а новорожденного завернули в чистую форменную рубашку. В заголовках средств массовой информации так и было отмечено, что ребенок родился в рубашке. С вами был Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции госавтоинспекции МВД России. Будьте здоровы. До новых встреч.
3: Хранители дорог. История госавтоинспекции. Россия без ДТП.
8: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
9: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
11: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Россия без ДТП. Зеленый свет.
7: Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. А теперь о том, что было в центре внимания СМИ на этой неделе. 3 июля Госавтоинспекции России исполнилось 90 лет со дня создания. С юбилеем ведомства поздравили председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, патриарх Московский всей Руси Кирилл, уполномоченный по правам человека Яна Ландратова, а также главы российских регионов. В день 90-летия Госавтоинспекции в подмосковном Красногорске открылось новое здание ГАИ. В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра внутренних дел России Андрей Курносенко, губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководитель российской госавтоинспекции Михаил Черников. Главное преимущество нового здания для жителей округа в том, что теперь все государственные услуги по линии госавтоинспекции можно получить в одном месте. В России отмечается рост интереса к гибридным и электроавтомобилям. По итогам первого полугодия продажи электроавтомобилей и гибридов в стране составили более 54 тысяч единиц, что почти в два раза больше результатов за аналогичный период прошлого года. Такие данные привел Минпромторг России. На сегодня это все новости. Всем удачи и безопасных дорог. С вами был заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Антон Билан.
3: Зеленый свет.
4: Мы возвращаемся и продолжаем наш разговор о том, как оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП. Андрей Колодкин с нами, главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России, и Михаил Котов, старший инспектор по особым поручениям отдел ДПС Госавтоинспекции МВД России. Михаил Юрьевич, вот в предыдущей части эфира вы не успели добавить что-то, что хотели к тому, что Андрей Андреевич говорил, отвечая на вопрос. Пожалуйста, сейчас у вас есть такая возможность.
5: Ну вот Андрей Андреевич правильно объяснил те действия, которые необходимо сделать. Я бы хотел только напомнить об одном таком нюансе. То есть, как правило, если это происходит в населенном пункте, да, и там, где много людей, к месту ДТП, ну, люди прибывают, да, пытаясь чем-то помочь. Но, как правило, чем конкретно помочь, мало кто знает. Поэтому люди просто стоят в кружок и смотрят на то, что происходит. Поэтому здесь необходимо как бы взять кому-то на себя роль лидера. То есть люди с удовольствием помогут, они просто боятся и не знают, что им делать. Один человек говорит: вы, пожалуйста, позвоните в скорую помощь. Вы конкретно показываете на человека: вы, пожалуйста, принесите аптечку из автомобиля. Вы проверьте знак аварийной остановки, стоит, не стоит, может, он упал там и так далее. То есть конкретное поручение конкретному человеку. Когда люди знают, что им делать, люди с удовольствием помогут, люди хотят быть причастными к помощи, люди как бы с удовольствием это делают. И когда они знают, получают четкие указания, что нужно делать, они с удовольствием это делают, тем самым помогая лицу, которое будет оказывать первую помощь.
4: Да, спасибо. Андрей Андреевич, правильно ли я понимаю, что вот таким распорядителем должен быть, ну, идеально, если им будет профессиональный врач? Или врачу лучше оказывать первую помощь? Вот, кстати, юридически врач, оказывающий первую помощь, он может, используя свои знания и навыки, ну, скажем так, сделать чуть больше, чем просто первая помощь? Или он не имеет на это права? Вот что закон говорит об этом?
6: Ну, первую помощь у нас вправе оказывать любой человек. Но, собственно, в начале эфира мы говорили о том, что водитель, причастный к ДТП, вообще обязан оказывать первую помощь пострадавшему, принять меры к вызову скорой помощи или даже доставке, да, пострадавшего в медицинскую организацию. врач вне медицинской организации становится таким же гражданином Российской Федерации, вправе оказывать первую помощь. Безусловно, хорошие знания, хорошая подготовка в медицине, они способствуют тому, что медицинские работники даже зачастую и возят с собой дополнительные укладки, да, дополнительно дополняют что-то, автомобильную аптечку. Это, в принципе, разрешено. Мы можем с вами автомобильную аптечку дополнить зарегистрированными официальными медицинскими изделиями. Вопрос применения – это, конечно же, как бы вопрос каждого конкретного врача и каждой конкретной ситуации. Сейчас нам доступны основные способы спасения пострадавших на месте дорожно-транспортного происшествия, в том числе с использованием автомобильной аптечки. Но в каждой конкретной ситуации медицинский работник будет принимать решение самостоятельно.
12: Я бы хотел добавить, что даже министр здравоохранения сам лично несколько раз уже оказывал первую помощь.
6: Да, все верно.
4: Андрей Андреевич, а вам доводилось?
6: Да, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях и в самолете при особенно длительных перелетах. С использованием как раз-таки аптечек, которые есть, в том числе на борту воздушного судна.
4: Давайте еще к ситуациям наиболее частым обратимся и расскажем немножко непосредственно об алгоритмах. Да, мы уже говорили о том, что кровотечение – это вот острая ситуация, которая требует незамедлительной помощи. Чуть подробнее давайте поговорим о том, как эту помощь оказывать, как, Андрей Андреевич, остановить сильное кровотечение до приезда скорой.
6: Да, действительно, при обзорном осмотре мы можем увидеть у пострадавшего рану, либо можем увидеть быстро пропитываемую одежду, да, кровью в том числе. И самый простой, эффективный способ остановки наружного кровотечения – это прямое давление на рану. Когда мы с вами обеспечим собственную безопасность, надев медицинские перчатки из аптечки, либо с использованием, в том числе, перевязочных средств, либо даже своим кулаком давим на рану. Если такое прямое давление невозможно, ну, например, да, ну, либо оно опасно, или даже неэффективно, когда в ране есть инородное тело, когда, возможно, возник перелом, и мы даже видим костные отломки, то мы переходим к наложению давящей повязки или даже, как крайняя мера, к наложению кровоостанавливающего жгута. Но, собственно, если вот прямое давление на рану нам помогло, то мы его сменяем, опять же, за счет того, что мы привлекли дополнительных третьих лиц, очевидцев, они нам принесли аптечку, дополнительно, возможно, аптечку из другой машины, мы накладываем давящую повязку на рану пострадавшему.
4: По поводу жгута мы поговорили еще. Ну, давайте, я не очень хотел, на самом деле, этот вопрос затрагивать, но он очень важный, на самом деле, он важный. Михаил Юрьевич, какие ошибки очевидцев чаще всего мешают работе и сотрудников госавтоинспекции, и врачей? Давайте так, по поводу сотрудников госавтоинспекции, Михаил Юрьевич, вы отвечаете, по поводу медиков, Андрей Андреевич, вы. Михаил Юрьевич, пожалуйста.
12: Ну, для сотрудников госавтоинспекции наиболее проблемными являются те люди, которые, как бы заметив дорожно-транспортное происшествие, начинают неадекватно себя вести на дороге. Прежде всего, пытаясь там через там, какую-нибудь 16-полосную дорогу перебежать для того, чтобы быстрее оказаться на месте дорожно-транспортного происшествия или другим способом подвергнуть своей жизни максимальной опасности. Тем более, как бы, ну, понимаем прекрасно, что это подвергнет опасность не только того человека, который начинает перебегать через дорогу, но и неограниченного количества лиц, которые будут управлять другими транспортными средствами. Поэтому для нас это наиболее проблемные, как бы, люди, которые именно пренебрегают правилами, пренебрегают своей безопасностью и бежат к месту совершения происшествия.
4: Андрей Андреевич, а для медиков кто наиболее серьезной помехой является?
6: Ну, я бы сказал еще те недобросовестные водители, которые начинают притормаживать, доставать свои телефоны и снимать место дорожно-транспортного происшествия, а как любые специалисты экстренных оперативных служб просто не могут достаточно близко подъехать к месту дорожно-транспортного происшествия. Зачастую, когда вопрос касается жизни пострадавшего, то люди, Михаил Ильич абсолютно правильно об этом сказал, готовы помочь. А медицинские работники достаточно хорошо подготовлены в плане вот дополнительной этой помощи, когда действительно хорошо и четко раздают команды, кому что сделать, да, возможно, там что-то принести, что-то убрать, где-то, пока не приехали, например, спасатели, там обесточить автомобиль, да, чтобы медицинские работники на это не тратили время там.
4: Михаил Юрьевич, что скажете вот про тех водителей, которые вместо того, чтобы помочь правильным образом, не создавая помех, действительно достают телефон и начинают снимать, в особенности делая это, будучи за рулем автомобиля и проезжая мимо. Можно ли каким-то образом вот этих водителей привлекать к ответственности, ну, например, за использование мобильного телефона во время движения?
12: Ну, разумеется, правилам дорожного движения использование телефона без гарнитуры запрещено, поэтому это даже не обсуждается. С другой стороны, здесь каждый человек должен сам понимать, что такими действиями он вместо того, чтобы помочь как-то, да, пострадавшим ДТП, он только наоборот блокирует.
4: Усугубляет ситуацию.
12: Абсолютно верно. То есть экстренные службы, как правильно сказал Андрей Андреевич, не могут оперативно прибыть на место, да, или там развернуть какие-то те или иные действия из-за сложившейся пробки. Поэтому как бы максимально что нужно делать водителю, который проехал вместо, очевидно, место, где произошло ДТП, не отвлекаясь, управлять автомобилем и смотреть на дорогу, а не по сторонам. По сторонам можно потом посмотреть там выпуски новостей.
4: Андрей Андреевич, завершающий вопрос, короткий. Что должно быть в автомобильной аптечке, чем водитель должен уметь пользоваться? Вот буквально 30-40 секунд.
6: Да, у нас состав автомобильной аптечки обновился в 2024 году. У нас есть несколько компонентов. Это, безусловно, средства для обеспечения собственной безопасности. Это перчатки, это маски медицинские. Это устройство для проведения искусственного дыхания, о нем мы уже говорили. Это перевязочные материалы, средства остановки кровотечения. Это жгуты, причем обычные ленточные или даже жгут турникет, который мы можем сами дополнить данную аптечку. Это появилось новое в 2024 году, и если аптечки куплены были ранее, до 2027 года мы, в принципе, можем ими пользоваться, либо дополнить сейчас спасательным изотермическим, так называемым, покрывалом. Оно необходимо нам при, в том числе, дорожно-транспортных происшествиях для обеспечения термоизоляции, предотвращения переохлаждения на месте ДТП. И ножницы, которые теперь являются медицинским изделием, а не вот бесполезным, я бы сказал, даже дополнением в аптечке. Ножницы должны разрезать материалы, разрезать ткани и способствовать оказанию первой помощи. Ну вот это основные компоненты.
4: Спасибо. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Михаил Котов, Андрей Колодкин. Друзья, спасибо большое за внимание. Давайте сделаем все, чтобы нам никогда не приходилось свои знания, навыки в области оказания первой помощи применять, но при этом сами эти навыки утрачивать не будем. Спасибо за внимание.
3: Россия без ДТП. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
13: Приветствую всех слушателей «Радио Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
3: «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
15: О конфликтах.
10: Россия продолжит добиваться реализации всех целей специальной военной операции. Никаких оснований для изменения курса страны нет. Об этом на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при организации Анна Евстигнеева. Дипломат подчеркнула, что Москва намерена полностью выполнить поставленные задачи для обеспечения безопасности своих границ. Ранее российское руководство неоднократно заявляло о готовности к переговорам только при условии признания Киевом новых территориальных реалий.
15: О туризме.
10: Запасы топлива в отдаленных регионах России возьмут под жесткий контроль. Власти ускорят снабжение территории Северного завоза из-за непростой ситуации на внутреннем рынке. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что профильные министерства должны учитывать сложную логистику и утверждать графики поставок в кратчайшие сроки. Ранее Новак сообщил о временном сокращении производства бензина и дизеля в стране из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.
15: О происшествии.
10: СМИ сообщили, что обвиняемый в убийстве девочки в Ленобласти пытался покончить с собой в следственном изоляторе. По данным источника телеграм-канала 111, мужчину спасли дежурные сотрудники исправительного учреждения. Эта информация пока не подтверждена. Суд отправил подозреваемого под стражу в начале июля.
15: О стихийных бедствиях.
10: Власти Дагестана ввели режим ЧС в Гергебельском районе из-за разрушительного паводка. Сильные ливни размыли дороги, повредили дамбу на реке Учулай и оставили без электричества десятки населенных пунктов, заявили в МЧС. Как отмечается, спасатели уже эвакуировали из зоны подтопления более 100 человек. Мощный циклон принесет в центральную Россию аномальные ливни с градом и шквалистым ветром. Сильные дожди испортят погоду в ближайшие трое суток, сообщили в гидрометцентре. Синоптики отметили, что в Москве за выходные может выпасть почти месячная норма осадков.
15: Обо всем.
10: Более 75% россиян назвали создание семьи и рождение детей главной жизненной целью. Брак необходим гражданам прежде всего для поддержки и любви, сообщил ВЦИОМ. Эксперты также уточнили, что за передачу ценностей новому поколению должны отвечать родители и школа.
15: О валютах.
10: Официальный курс доллара 75 рублей 93 копейки, евро 86.59, юань 11.16. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
15: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
16: Здравствуйте, друзья. Это итоги дня на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Сорвана беспрецедентная по масштабам попытка терактов Киева на военных объектах и в отношении военнослужащих России. Об этом сегодня сообщила Федеральная служба безопасности. Итак, ФСБ сорвала масштабный теракт Киева против наших военных. Пособница СБУ была молодая россиянка. Теракт готовился при непосредственном участии западных кураторов. Пособница СБУ была 25-летняя девушка. Она невинно выгуливала собаку корги, когда ее задержали. Жертвой россиянки должен был стать высокопоставленный военный нашей страны. СБУ ее завербовали еще в 2024 году.
17: В 2024 году списалась со своим старым знакомым Ярославом Хмельницким. Он уже жил в Украине, выполнял до украинских спецслужб на территории России какую-то деятельность разведывателя. Боясь его желания помогать, мне написал представился Дмитрий. В ходе созвона расспрашивал моей биографии и готова ли я помогать. Я ответила согласен. В ходе проверочного задания попросил собрать IP-адреса Wi-Fi в владениях общепита в центре Санкт-Петербурга. Я эти задания выполнила.
16: Кто должен был стать ее жертвой, она, как заявляет, не знала, но, мол, предполагала, что это какое-то высокопоставленное лицо и что планируется его ликвидация.
17: Я изъявила желание уехать в Украину, чтобы помогать людям жителям. Дмитрий сказал, что это возможно. В октябре 2025 года дал мне задание осуществлять слежку за машиной. На протяжении 3 месяцев я осуществляла слежку. со слов Дмитрия, это какой-то не очень хороший человек, который дает плохие приказы убивать мирных жителей. В марте 2026 года он обратился ко мне арендовать на длительный срок квартиру в Москве, поставить туда камеру. Переехал в Москву и жила несколько месяцев. За кем осуществлялась встречку, не знаю, но представлялось, что это какое-то высокопоставленное лицо. Понимал, целью данной встречки являлась его ликвидация.
16: Обратите внимание на эти формулировки. Хороший, плохой человек. Женщине 25 лет. Она говорит на камеру абсолютно спокойно, абсолютно ровным голосом, будто пересказывает какую-то чужую биографию. Итак, саммари. 24-летняя девушка из станицы Камыш-Заринской Ростовской области сидит на допросе ФСБ, по пунктам рассказывает, как готовила убийство русского офицера в столице нашей страны. Она не знала, она не думала, что, мол, будет какая-то фотосъемка. Она не говорит, что ее использовали в темную. Она все понимала. У этой девочки были папа, мама, подружки. Кто-то из них замечал, что она пропадает в телефоне. Кто-то слышал разговоры про уехать помогать мирным жителям. Хотя помощь нужна и ее землякам. А кто-то удивился, что живет в Москве непосредством. Но вот молчание со всех сторон. Теперь она не жертва развода. А с выездом на Украину ее бы, конечно, кинули, а террорист. И жизнь она свою поломала собственными руками. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дима, приветствую.
18: Приветствую. Не факт, что кинули бы с эвакуацией агента. Потому что тогда с другими агентами будет сложнее работать. Вот. А выехать из страны нет никаких проблем. Через Белоруссию, Казахстан, Армению, Узбекистан. Из Узбекистана вообще в любую точку мира. Вот. Ну, да, мне анонсировали, когда перед передачей я созвонился с продюсерами. Предположительно, я предполагал, что речь будет идти о биодронах, о людях, которые сами не осознают, что они творят. Но тут я вижу, что девушка совершенно в курсе, прекрасно понимала, что делала. Это мотивированный враг, осознанный. Там прошло практически 2 года ей подумать о том, во что она вписывается. В 2017 году я придумал такой термин «криптобандеровцы». Вот, собственно, вот мы сейчас вот и наблюдаем на видео криптобандеровку типичную.
16: Слушай,
18: Меня признали, говорили, что это невозможно. Угу.
16: Я одного не могу понять. Ей 25, у нее вроде все нормально, со здоровьем тоже нормально. Она реально вот говорит, ну, как такой идейный, мерзкий предатель, запятая враг. Я стараюсь держать сейчас эмоции свои под контролем. Вот мне объясни, пожалуйста, мне эмоционально, женщине, маме, журналисту, это такая обработка или это так мозг устроен у человека?
18: Забавная была история в незабавных, не смешных обстоятельствах. Город Славянск, полностью уже кольцо осады закрылось, обстрелы. И командир ополчения Игорь Всеволодович Стрелков мне рассказал, что ему довелось полдня посмотреть украинское телевидение у себя в штабе, в бункере. У него такая комнатка была без окон. И он говорит, если бы я еще полдня посмотрел, я бы, наверное, стал бы бандеровцем. Вот. А я тоже видел своими глазами, это как знакомый человек. У него стала меняться картина мира после целенаправленного в течение нескольких месяцев вечерних просмотров YouTube-каналов, в том числе, которые ведут вот наши оппоненты. Они, кстати, чрезвычайно внимательно отсматривают все эфиры «Комсомольской правды» и много чего оттуда дергают периодически. Вот. Это настолько плотная накачка, что рано или поздно, да, у тебя картина мира меняется. Жалко, девушку не расспросили, как она дошла до жизни такой. Не знаю, может, у нее буквально.
16: Мне кажется, ее расспросили. Это все-таки ФСБ, это закрытая организация, не все идет в средства массовой информации. Там, думаю, допрос не длился столько, сколько вот мы сейчас выдавали в эфир. Я очень надеюсь, что ее расспросили. Прям сильно надеюсь.
18: Какой-то мотив был, который для нас остался за кадром.
16: Там любовь была, Дим, романтик был. Есть информация, смотри. Если коротко, для тех, кто не знает, потому что это сегодня все СМИ наполнило. У нее был старый друг, который сказал, ей признал, что он работает на СБУ в переписке, старинный друг, там еще времен Очакова и покорения Крыма. Соответственно, она сказала, если что, обращайтесь. Почему я сказала? Понимаешь, мотивация. Если мне кто-то говорит такое, я этого человека сдаю, потому что я живу в этой стране, и в ней будут жить мои дети и внуки, я надеюсь. А она говорит, обращайтесь. Он ее сводит с другим, И вот там начинается котенок, малыш, ну вот откуда вот и ноги растут. Ну, простите меня, 25 лет. Я, конечно, понимаю, мы все дураки в 25, но это вербовка вот, или это такой определенный тип людей, и почему еще, знаешь, возраст я на него педалирую? А, по твоим наблюдениям, СБУшники, они на какой-то определенный возраст заточены, вот я не знаю, или же там разномастные люди бывают? Вот что это должен быть, что это за крючок какой-то?
18: Это называется медовая ловушка. Применяется повсеместно, я не знаю, еще, наверное, до нашей эры применялась, если внимательно древние греки эпос почитать. Вот. Ничего нового. Ну, 25 лет, гормоны в голове, одна эротика. Собственно, возможно, личной жизни устроена, все идиоты вокруг. А как бы виртуальное общение через сети, оно как бы в имидже человека, у него могут быть пахнуть носки там с дырками на пятке, ну и так далее, да, а вот в интернете этого нет, поэтому девушки так легко, что греха таить.
16: Да, я понимаю, о чем ты говоришь, знаешь, что мне на ум приходит?
18: Виртуальные образы.
16: Я понимаю, что мне на ум приходит. Мне приходит на ум кадр из фильма «Ликвидация», когда она говорит: «Так ты предатель!» любимому своему человеку. И у него глаза большие-большие, она легкомысленная актриса по фильму. А он ее убивает за то, что она его раскрыла. Вот это мне приходит на ум. Я, конечно, не претендую ни на что. Нет, мне не интересно, потому что я под впечатлением... Кстати, ребят, вот не я одна под впечатлением. В соцсетях под новостью о предотвращении терактов, конечно, люди не скрывают эмоций, а террористки сочувствующих нет. А она с собакой гуляла, с корги. И люди говорят: а что с корги-то, с собакой? Наша-то добросердечная, понимаешь? Жалко собаку. Значит, ФСБ взяли и написали: для собаки мы нашли новый дом, надежных, хороших хозяев. Приют ее никто сдавать не будет. Успокойте читателей. Вот это сообщили сотрудники спецслужб. Я вообще думаю, ну, молодцы ребята, сработали четко, предотвратили теракт. Еще бы что-то сделать, чтобы предатели не появлялись. Не знаю, тем более это, ну, вот какая-то вещь, когда все еще вокруг молчат, боятся, что ли. У тебя есть какие-то мысли, что, знаешь, как инструкция, что ли, вот для окружающих? Сделайте вот это, первое, второе, третье, если видите вот соответствующие какие-то вещи. Или такого не может быть?
18: Сходные обстоятельства, формулировка, когда-то, да, выдал в «Граните», что на войне, что в мирной жизни. Процент идиотов, врунов, неадекватов абсолютно одинаковые. Порядка там 15, наверное, да, оценки могут быть разные. Угу. Предателями, мне кажется, та же самая история. Они входят в эти 15% врунов, идиотов, предатель. Ничего не сделать. Вот, может быть, неуместный пример, да, но в Третьем Рейхе они пытались как-то облагородить генофонд и уничтожали детей с отклонениями. Они все равно рождались из поколения в поколение. Но это вот, ну, ничего не сделать. Это какие-то пока непонятные нам законы природы. Может быть, это как-то сопрягается там с Божьим промыслом и так далее. И с предателями то же самое. Предатели должны быть, иначе мы не знали, что такое черное, что такое белое.
16: Ну, что такое доблесть и верность своей родине. А, но молчаливое согласие окружающих, мне кажется, это тоже какая-то гниль.
18: Да, и тоже можно Жеглова вспомнить. Ну, ситуацию в стране характеризует не наличие в данном случае предателей, да, а умение органов их обезвреживать. Вот
16: О, да, и рассказывать. И я вот подписываюсь под тем, что аплодировать двумя руками. И левой, которую не умею писать, и правой. Дмитрий Стешин, спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды». Мы продолжим.
15: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
19: Радио уже давно не шипящий приемник.
15: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
20: Реклама. Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Рис. ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
21: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
16: Итак, как я уже сказала в начале нашего с вами сегодняшнего эфира, наших итогов, сорвана беспрецедентная по масштабам попытка терактов Киева на военных объектах в отношении военнослужащих России. Об этом сегодня читалось ФСБ. И то, с чего мы начали, мы, собственно, этим и продолжаем. Теракт против офицера Министерства обороны России, который уже... Другой человек готовил. Готовил бывший уголовник. ФСБ предотвратили беспрецедентную серию терактов, как я уже сказала, после задержания россиянки, о которой речь была минуту назад. Силовики вычислили в Краснодаре 48-летнего россиянина. Он был завербован. СБУ готовил теракт в московском регионе против высокопоставленного военного. Офицера планировали ликвидировать с применением дрона. Для теракта завербовали россиянина, который ранее отсидел за кражу и разбой. После отсидки уехал на Украину, в Днепропетровск. Там спокойно жил и даже обзавелся семьей. А в феврале 26 года СБУ пришли к нему, мол, пришли к нему домой, давайте я буду это добавлять, пригрозили ему уголовным преследованием супруги и предложили работу. Агент прошел стрелковую и взрывную подготовку, встретился с куратором. Дальше в Москве ему снимают квартиру. Он установил камеры на подъезд офицера Министерства обороны. А еще мастерски загримировался, используя накладные усы, бороду, очки. Дрон должен был убить офицера прямо у подъезда. Причем сам дрон заглушить было невозможно. Конечно, тут, ну, как говорится, никого не интересовало из страны террориста, я имею в виду Украину, сколько людей погибнет при этом. Да? С нами на связи руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, приветствуем вас. Здравствуйте.
23: Да, Мария, здравствуйте, добрый вечер.
16: В СМИ регулярно попадает информация о предотвращенных терактах, но, конечно же, очевидно, что это лишь верхушка айсберга. Я вот хотела, чтобы было сказано несколько слов, насколько масштабна и скрупулезна работа ФСБ по выявлению где-то спящих, где-то уже активных, разгорающихся ячеек агентов нашего врага. Потому что за кадром, она не видна, нам иногда, и то не всегда, показывают кадры задержания, да, с заблюренным лицом по закону России. Вот это же, я вот сегодня над этим размышляла, знаете, я даже представить не могу, как это начинается, вот эта веревочка, понимаете, как и насколько это детальная работа. Вот хочу от вас несколько слов услышать, потому что эксперт, все-таки вы больше в этом понимаете.
23: Вы знаете, я думаю, то, что, во-первых, у наших специальных служб накоплен очень богатый опыт работы по предотвращению вот такого рода терактов еще со времен контртеррористической операции, которая началась в 2002 году после боевых действий второй чеченской, так называемой, либо кавказской кампании. То есть после вот этих двух затяжных противостояний на Кавказе вот началась очень кропотливая работа ФСБ, а также органов внутреннего правопорядка по выявлению бывших участников этих бандформирований, действующих сотрудников, в том числе и западных, завербованных западными спецслужбами, ну и в целом сторонников вот этого курса на дестабилизацию ситуации на Северном Кавказе. И тогда, я напомню, вот вплоть до 2015 года, пока у нас не закончилось КТО, у нас были предотвращены сотни терактов, но, к сожалению, некоторые теракты все-таки организаторы, да, заказчики сумели осуществить. Это и у нас тогда были подрывы и в метро, и в автобусах, и, собственно, в переходах в Москве и в Петербурге, и в Волгограде, и в Волгодонске, в ряде других городов России. То есть многие города центральной и западной части России на себе тогда испытали, что такое настоящий терроризм. Да? И как важна работа вот этих людей, представителей органов госбезопасности, которых эту работу практически не видно. Да? Если вот мы видим на улицах полицейских в форме, представителей ГАИ, например, там, офицеров там, или военнослужащих Росгвардии, то чекистов мы практически не видим, потому что они очень редко одевают форму, они обычно носят гражданскую одежду. И, собственно, они занимаются вот этой как раз работой не только по работе по исполнителям, да, но и в том числе распутывать цепочки от заказчика, потом источника финансирования, поставки оружия либо боеприпасов для исполнителей, логистика для исполнителей и так далее. То есть весь вот этот сценарный план, который пишется заказчиками терактов. Опять же, мы помним, кто стояли за террористами во время двух кавказских военных кампаний и последующих КТО. Британские спецслужбы прежде всего. То есть и до сих пор ряд террористов, лидеров террористических организаций Северного Кавказа укрываются где? В Британии. И это ни для кого не секрет. Они их считают политзаключенными, вернее, политмигрантами и держат их на собственном содержании. И я думаю, то, что и сейчас вот эти проявления, по сути, актов международного терроризма, которые, исполнителями которых являются либо украинские граждане, либо завербованные россияне украинскими спецслужбами, то веревочки тянутся именно в Британию прежде всего. И центры, что называется, сценарные планы пишутся именно там. Ну, конечно, в координации со спецслужбами других стран Европы и, конечно, США. Во многом это вот западная машина спецслужб, которая давно загнездилась на нашей территории как раз в 90-е годы, когда у нас был лояльный режим Западу, да, вот политический режим в Кремле, то есть команда Ельцина, когда сидела у власти, которая просто открывала ворота эмиссарам коллективного Запада во все практические сферы, в том числе и связанные с безопасностью страны. Мы до сих пор, по сути, вытравляем сейчас из нашего государства, из различного уровня до сих пор представителей тех и спецслужб, и агентуры, которые еще, веревочки, которые еще винтились 90-х нулевых годов. И поэтому вот этот украинский кейс, который сейчас лег на эту работу, это как продолжение для тех самых британских, европейских спецслужб, это продолжение той же самой работы по дестабилизации жизни в Российской Федерации. Они также обучают спецслужбы Украины, они финансируют определенные проекты, они дают развединформацию, они предоставляют возможности логистики. Вот помните, как теракт на Крымском мосту, да, когда фура проехала, по-моему, через 5 или 6 государств, прежде чем взрывчатка добралась до Крымского моста.
0: Вот я в этом месте хотела немножко переключить. Смотрите, сколько разных примеров. Это, в свою очередь, демонстрация, ярчайшая того демонстрация, что противник постоянно меняет тактику, совершенствует методы. Но, тем не менее, очень это классно и круто, что наши оказались на шаг впереди. То есть здесь, если спрашивать почему, то это наша агентурная сеть, наша работа наших разведчиков и агентов, правильно? Которые, ну, я не знаю, там, под прикрытием внедряются и так далее. Я просто, вот как я сказала в самом начале, размышляла, я никак не могла понять, откуда же начинается. Ну, живет какая-то, этот вообще загримировался, понимаете? То есть через среди миллиона прохожих найти человека, который террорист. Вот не могу понять. Это же вообще
23: вот
0: фантастика.
23: Именно для этого у нас формируются определенные дата-центры, куда накапливается информация, в том числе, которая идет из камер наружного наблюдения, с прослушки телефонных переговоров, с перепиской в различных мессенджерах. Вот у нас очень многим гражданам такие вещи не нравятся, мол, подглядывают за нами, подслушивают вот спецслужбы. Но поверьте, когда вот спецслужбы предотвратили теракт, да, вот в Краснодаре задержали вот этого выходца, да, который вот пошел работать на спецслужбу Украины. Вот если бы не задержали, не перехватили, погиб бы, возможно, или был бы, пострадал бы высокопоставленный сотрудник Минобороны. Пострадали бы, наверное, люди, которые проживают в этом подъезде. И, в принципе, к сожалению, у нас есть факты, да, вот вспомним героя России генерала Кириллова и других, ну, действительно серьезных людей, которые внесли большой вклад в будущую победу России в специальной военной операции, которых просто устранили западные, вот, украинские спецслужбы, причем, как я вот абсолютно уверен, при координации с западными кураторами. Я вот лично знал Владледа Татарского, Максима Фомина, который погиб тоже от теракта, и даже буквально за неделю...
0: Да, много раз бывало у нас на Комсомолке.
23: И многие другие. Дарью Дугину лично знал.
0: Она работала у нас.
23: Она была умнейшая девушка. И, к сожалению, такая страшная участь ее постигла. И знаете, вот в нашей же работе, да, и представители журналистского корпуса, ну, людей, которые часто работают, в том числе и общаются с теми, кто...

0: Акция, конечно, это обсуждает. Мы все это рассказываем друг другу, делимся мыслями, соображениями. И вот ты приходишь к тому, что ты даже не понимаешь, как это, к чему, от с чего это начать копать. Я просто хотела, знаете, вот, как говорится, несмотря на всю сложность, на всю скрытность и на какие-то протесты, вы читаете моё, мы тоже много раз обсуждали, либо анонимность, либо безопасность. Так уже жизнь устроена на всей планете. Я считаю, что надо говорить вслух, что все основания чувствовать себя в безопасности в своей стране, благодаря, соответственно, Федеральной службе безопасности, есть. Вот с этой стороны согласна с моими словами?
1: Да, и смотрите, с какими вообще социальными группами у нас работает спецслужба противника. Либо подростки, да, то есть совсем вот... что называется, неподготовленная еще часть общества, но которая уже сидит в интернете.
0: И знаете, поглощает. Когда вот... У нас просто 20 секунд осталось, Александр Евгеньевич.
1: Я вот слышу новости о том, что на западных странах запрещают соцсети подросткам. Я во многом соглашаюсь с этим вопросом.
0: Над этим, конечно, надо думать и размышлять.
1: Вот кого завербовали сейчас? Уголовника, отсидевшего в тюрьме. То есть они знают, куда заходить.
0: Александр Евгеньевич, спасибо вам огромное. Я просто не успею поблагодарить, а хочу это сделать. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Благодарю вас. Спасибо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллиард. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Режиссер-сценарист Алексей Олешковский о проблемах в российском кинематографе.
5: Кино у нас сегодня находится в застое. Это не секрет. Вопрос в смыслах, которые оно производит, вопрос в ролевых моделях поведения современных киногероев. Это и есть смыслы, которые демонстрирует кино. И с этим у нас большая беда, потому что кино – это, если угодно, инструмент культурной мобилизации и вообще гражданского самосознания в широком смысле. И это не о пропаганде совсем, а это о системе ценностей. Потому что у нас, например, в законах, государственных документах ценностная система прописана весьма хорошо и подробно. Тут ничего не скажешь. Но проблема с ее реализацией, если угодно. Потому что от того, что школьники выучат, допустим, наизусть как таблицу умножения 17 ценностей, ничего не произойдет вообще. Кино, драматургия – это система доказательств тех или иных ценностей. Причем абсолютно везде и всегда. Потому что в сущности любое произведение культуры, любой нарратив, скажем так, это всегда система доказательств какой-то ценности, так или иначе. Даже если от противного. И вот это тот момент, который мы упускаем.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках, 19.30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Депутат городской думы Дмитрий Белюков включился в решение вопроса, связанного с ремонтом мостика через реку на улице Рыбацкой. По этому поводу поступали обращения от великолучан. Этот мостик ежедневно используют местные жители. Его состояние напрямую влияет на безопасность и комфорт передвижения. Чтобы ускорить рассмотрение обращения, будет подготовлено соответствующее заявление через общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия». Парламентарий заверил, что все обращения жителей находятся на контроле и ждут своего решения. В Псковской области вышел 10-й том историко-документальной книги «Солдаты Победы». В новом выпуске собрана история фронтовиков Опочинского района. Книга содержит более 800 биографий участников Великой Отечественной войны, воспоминания фронтовиков и фотографии военных лет. Экземпляры издания поступили в муниципальные библиотеки города Великие Луки. Многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга памяти» и включает имена уроженцев Псковской области, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Закон депутатов «Единой России» о защите прав стажеров принят Госдумой. Законопроект позволяет, с одной стороны, минимизировать риски работодателя, когда он берет на работу неопытного специалиста. С другой стороны, защищает права молодого работника. С ним

0: заключается срочный трудовой договор. Это значит, что он обеспечен всеми социальными гарантиями. У него формируется стаж, пенсионные права. Он должен получать заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда. В случае, если он заболеет, он получает оплату больничного листа. Ранее эту инициативу поддержал сам президент Владимир Путин.
1: О валютах.
0: Курс валют на сегодня: доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань 11.22.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
3: Вопрос дня.
4: Итак, сегодня у нас короткий блок, так что звоните прямо сейчас 8 800 200 ровно 9702. Вопрос короткий, очень четкий. Стали вы более бдительным? Вы стали более бдительным? А вы стали более бдительным? Ну, могу с разными интонациями. Полагаю, что вы прекрасно понимаете и подоплеку, и причину вот именно такой постановки вопроса. Сегодня мы говорили о том, что ФСБ предотвратила теракты. Мы понимаем, что это верхушка айсберга. Мы понимаем, что это не начало и, скорее всего, не финал. И когда мы ведем себя так... Вы набирайте, пока я тут речь толкаю. Хорошо? 8 800 200 ровно 9702. И пока мы себя ведем с тихим согласием, все будет плохо. А вот когда у нас будет не тихое согласие, это будет хорошо. И начать нужно с себя. Нужно быть более бдительным. Пожалуйста, сюда еще можно, конечно, добавить мошенников. Ну, тут тоже Украина у нас со всех сторон работает со своими колл-центрами. Я, честно говоря, человек, вот поделюсь своей историей, который каждый день в информационной повестке, с головы до пят, с макушки до пяток. И когда мне позвонили и, соответственно, попытались... Хорошо, что все-таки сработало вовремя. Я не знаю, какой тумблер у меня или там предохранитель загорелся внутри. Но довели до того, что я, конечно, поехала в МФЦ, центр документов, да, менять пароли от всех своих таких госуслуг и так далее. И именно там до меня дошло. Это стоило того, эта поездка, и времени, и средств, неважно. Но я все-таки получила звонок от так называемого ФСБ, вы понимаете? А если бы я поддалась панике, что, в принципе, со мной тоже может произойти, вы понимаете, что бы было? 8 800 200 ровно 9702. Подмосковье с нами на связи. Александр, здравствуйте.
5: Добрый день, Мария. Добрый день, всем.
4: Чуть громче только, как связь такая немножко смазанная. Вы стали более бдительным, Александр?
5: Во-первых, полностью все звонки, которые из неизвестных источников, контролирую и понимаю, ожидаемый этот звонок или нет. Соответственно, были мошенники, частые звонки. Несколько раз супруги пытались звонить, тот тоже помогал и выйти из ситуации. Ребенка инструктирую регулярно.
4: О, вот это правильно, вот это правильно.
5: Потому что все равно, как ни смотри, на соцсетях общается с друзьями, не друзьями. В общем, стараюсь, чтобы она, по крайней мере, инструктирую ее, чтобы она понимала,
4: что черное, что белое, где надо опасаться.
5: Да, да. Вот заметил тут недавно возле одной из воинских частей, не знаю, просто так или не просто так.
4: Давайте посмотрим немножко, а то мы не успеем.
5: Человек в гражданской одежде фотографирует воинскую часть. Из воинской части никто не вышел и не поинтересовался. кто он и зачем он их фотографирует.
4: Я
5: вот
4: поняла.
5: Вопрос к воинской части.
4: Спасибо большое, спасибо большое. Извините, тороплю. Вспомнила тоже недавно, как мой сын старший стоял, оперевшийся забор, поднял телефон, чтобы рассмотреть, там бликовал экран. К нему тут же подошли два сотрудника, тут же. Потому что сзади него находился храм, в котором шла служба. Ну, то есть фотографирует человек. Все проверили, все отпустили нормально. Я, конечно, напряглась очень сильно. Но вот мне, честно говоря, как бы... Я все поняла в этот момент. 8 800 200 ровно 9702. На Ростов-на-Дону. Евгений, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Да, радио Машенька. Надо выключить только,
6: да,
4: иначе
6: вот
4: будут задвоить. Молодец, спасибо. Слушаю вас с вниманием.
6: Маша, мне ваша фраза вся понравилась. Ну вот, вы говорите, с нас. Звонил 3 раза на 112-ю службу, гуляю по роще, висит электропровод. Говорю, разберитесь, что это такое. 3 месяца не убирали, висел провод электрический. Понимаете, служба 112.
4: Да, я понимаю, и конечно, понимаю.
6: Говорят, все, мы записываем, но запишите и придите проверить.
4: В управу район, пожалуйста, позвоните. В управу района. Ну, 112 это экстренная ситуация. Не, я все понимаю, просто совет хочу дать, чтобы как бы вот это немолчаливое и несогласие. Вот, как раз то самое, о чем я говорю. Хорошо.
6: Да.
4: Да, спасибо вам. Спасибо вам за неравнодушие. Ну, на самом деле... Ну, значит, надо как бы добить эту ситуацию. 8 800 200 ровно 9702. Стали вы более бдительными. Галина из Москвы с нами на связи. Здравствуйте, Галина.
7: Добрый вечер, Галина, Москва. Я хочу сказать, что бдительность я не теряла еще с тех пор, когда взрывы метро начались. Все остальное, помните, да? Это
4: конечно, конечно.
7: Прошло.
4: Да, много.
7: Но вот эти все ситуации, они как очередной пинок такой. Пардат, извините.
4: Ага.
7: Напоминание. Так, здесь, сюда, смотри. Но самое интересное, если я где-то в поликлинике оставила сумку и говорю там людям, это типа не бомба, я сейчас вернусь, вот в туалет схожу, вернусь. Народ веселится.
4: А это не то смешно. У меня такая ситуация была зимой.
7: Да, я не понимаю,
4: зимой, это, Петергоф, да. Музей. Беспризорная сумка рядом с магазином сувениров, внутри музея, исторический объект. Гордость нашей страны. Я говорю, товарищ, у вас сумка. Девушка, что вы меня? Я что, у вас тут охранник? Говорит мне продавец магазина. Я просто...
7: Да, и метро то же самое. Я спрашиваю людей, чья сумка. Все на меня смотрят, как будто я это немножко головой.
4: Да. Вот смотрите,
7: я говорю, что моя.
4: Спасибо большое и вам. Как говорится, вы тренируете, да, только вы поосторожнее, а то как провокацию могут воспринять. Но, друзья мои, смотрите, никогда не надо бояться показаться дурачком, навязчивым. Слушайте, ну пусть они думают, что хотят, но ведь это может закончиться чем-то гораздо более худшим. Или не закончится, благодаря тому, что вы не побоялись, не поленились. Да даже просто к человеку подошли. Вам плохо или просто помочь, или вот, ну, всякое бывает, да? Не буду уж там предполагать. 8 800 200 ровно 9702. Подмосковье с нами на связи. Игорь, здравствуйте.
8: Добрый вечер, Мария.
4: Да, слушаю вас.
8: Вот у меня 2 аспекта. Первый – это в отношении колл-центров, которые звонят.
4: Угу.
8: Вы знаете, на всем протяжении этого времени, я просто вот удивляюсь, когда... Порой начинают информировать о том, что вот кто-то там чего-то куда-то ходил, но уже с каждого утюга, с каждой розетки никто никогда никому не позвонит ни с каких органов.
4: Да, ну слушайте, вы такой, вы знаете, как говорится, вы такой умный, дальше не буду продолжать, это несправедливо. Я вот не зря своей историей поделилась, но давайте будем справедливыми. Они всегда подлавливают, когда ты занят на работе, куда ты спешишь. У меня так было вот 2 раза, один раз я была занята здесь, в редакции, а один раз торопилась в редакцию.
8: Ну, Маш, это вот это в человеке, наверное, все-таки заложено.
4: Наверное.
8: А тем более, столько времени уже говорят об этом, нужно быть...
4: Ну,
8: всегда на чеку в этом
4: плане. Дай бог, я очень хочу. Да, второе что?
8: Это вот первое. Угу. Вот второе, вытекающее из первого. В отношении, если что-то случилось, куда-то там звонить. Вы знаете, вот это 112, это вообще называется в никуда.
4: Не согласна. Ну, не согласна. Ну, не согласна.
8: Полиция у нас сейчас, она вообще отстегнулась, у нее прямого телефона нет.
4: Да погодите же вы, ну подождите, ну вы такое кричите, знаете, а я же мне что же, мне что же вам что ли кричать?
8: Вот,
4: ну, да, а я столько раз звонила.
8: Нет,
4: я просто, во-первых, тороплю события, я слушаю внимательно. Во-вторых, хочу сказать встречно. Каждый раз, когда я звонила в 112, будь то скорая или полиция, Ни разу не было отказа. Каждый раз приезжали по вызову.
8: Вот всегда вам везет, да.
4: Да, а мне всегда вот везет. Я еще раз говорю, что мне всегда везет и везло, и надеюсь, будет везти. Но с людьми в погонах. Да,
8: я
4: спасибо большое.
8: Ваше мнение. Да,
4: я просто хочу быть справедливой. Есть разные ситуации. У всех они разные. Я всем желаю, как у меня, но я всегда говорю им спасибо. Я знаю разные мнения, но свое я тоже имею право высказывать. ГАИ, ДПС, ППС, Росгвардия. Всегда спасибо. Ни разу меня не подводили. Я клянусь, не вру. 8 800 200 ровно 9702. Ольга из Москвы. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Мария.
4: Слушаю вас.
9: Спасибо вам за вашу бдительность и за ваше неравнодушие. Хочу поделиться. Сын мне дал установки, что на все телефонные звонки, ну, очень осторожно не разговаривать или, ну, класть трубку. А теперь по поводу того, что бдительность на улицах, например, увидели висящую на дереве игрушку мягкую, ну, в которой могла быть какая-то взрывчатка, да, там, или что-то такое, да. Звонили в полицию, в наше отделение. И нехотя дежурная приняла вызов. Ну, что вы так беспокоитесь, ну, что? Ну, приехали все-таки, дождались, холодно было, дождались, приехал наряд. Не очень быстро. Ну, хочу сказать, приезжают они, можно сказать, голые. То есть без защитного бронежилета, без всего. Ну, мало ли, и подошел, значит, из наряда полицейский, взял эту игрушку рукой, ну, пожамкал ее и выбросил в мусорку. Понимаете? Лежал какой-то портфель, тоже непонятный, тоже приехали без защиты. Ни лицо не защищено.
4: Я поняла, что, знаете, у меня одно объяснение. На месте наряд, чтобы не дергать понапрасну саперную группу, на месте наряд принимает это решение, и они уже несут свою ответственность. Но я вас поняла. Я честно...
9: Люди рискуют.
4: Да,
9: рискуют.
4: Я понимаю, конечно. А нам не хватает.
9: То,
4: да.
9: Да.
4: Спасибо вам большое.
9: Да.
4: Извините, пожалуйста, просто время уже заканчивается. Я хочу поблагодарить всех успеть. Только поэтому обрываю разговор. Ни по какой другой причине. Друзья мои, спасибо. Хочу вам сказать. И, пожалуйста, будьте бдительны. Давайте не будем с молчаливым согласием жить, а будем сейчас действительно защищать каждый свою семью, самого себя и, как следствие, свою страну. Я понимаю, как это пафосно звучит, но именно такие слова имеют быть право пафосными. Итоги дня вернутся завтра.
3: Вопрос дня.
2: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
10: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
12: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда-то, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры. контролю функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
13: В возвращающемся на родину самолете сборной Бразилии оказался только один футболист. Судья матча Аргентина-Египет удалил свои соцсети. Три европейские страны выступают против возвращения сборной России. Джентльмены спорта продолжают следить за обстановкой на чемпионате мира по футболу.
14: Да, а в студии Андрей Вдовин и Павел Садков.
13: Да, вот действительно вспомнили про сборную России на чемпионате мира, потому что, как ты знаешь, Международный олимпийский комитет отменил все санкции в отношении российских спортсменов. И в том числе стали говорить о том, что должны возвращаться все сборные. Международная волейбольная федерация сняла все санкции, то есть наши клубы, я так понимаю, и национальные команды будут без ограничения участвовать во всех соревнованиях, а вот с футболом пока проблемы. ФИФА вроде бы хочет обговорить этот вопрос, собрать всех участвующих сторон, но, как наши уважаемые британские коллеги, британские СМИ заявляют, три страны в Европе выступают резко против того, чтобы сборная России вернулась. Это сборная Англии, это Франция, это Германия. Вот такие новости, Павел.
14: Ну, я рад, что немцы уже вылетели, а с остальными, я думаю, в течение чемпионата мира разберемся. Ну, понятно, что будет определенное сопротивление встречать это решение, и я надеюсь, что все-таки наш сумеет его преодолеть, потому что, конечно, ну, война войной, а есть вещи, которые, наверное, имеют смысл объединять, да, то есть спорт все-таки действительно он как раз для того, чтобы налаживать какие-то мосты.
13: Да, но сначала, я думаю, будут возвращаться юношеские, юниорские сборные, а потом только взрослые команды. И должны мы понимать, что это случится не этим летом. Я имею в виду в Еврокубке вряд ли, вот, ну, не знаю, по-моему, 99%, что мы не вернемся именно к следующему сезону.
14: Ну, вот уже
13: сезону.
14: Начались матчи Лиги Чемпионов.
13: Да, отборочные, да, да, там, куда деваться, нас там нету. Но нам надо, конечно, успевать вернуться, чтобы отобраться к чемпионату Европы 2028 года, не говоря уже о чемпионате мира 30 года. Так что держим кулачки, да, и в путь, и я надеюсь, что МОК, если очнулся от всего, да, если МОК принял такое решение, то и все остальные федерации должны постепенно возвращать Россию. Хотелось бы, чтобы это случилось побыстрее. Вот, ну и давай поговорим немножко про те команды, что уже повылетали.
14: Да.
13: Потому что сборная Бразилии действительно отправила чартер домой, а там оказался один ветеранистый футболист, и все, да, все остальные разлетелись по отпускам. И, ну, а самая главная новость заключается в том, что Неймар дал понять, что он может закончить карьеру, не только карьеру в сборной Бразилии, но и карьеру своего как игрока. И у меня такое полное ощущение, да, недосказанности в этой карьере, потому что Неймар, которого прочили в такие футбольные боги, в пансион футбольных богов, ну, просто так, звездочка на небе.
14: Это для нас, потому что я после поражения сборной Бразилии посмотрел, наверное, как сейчас говорят дети, 100-500 этих рилсов из Бразилии, как там встречали Неймара, который бил пенальти. Господи, это не просто народная любовь, это просто обожение. Это какой-то Юрий Гагарин. Это что-то, знаешь, что-то... Это восхитительно, как его любят в Бразилии.
13: А у тебя есть...
14: Меня это поражает, восхищает, и все у него хорошо с карьерой, вот я тебе так скажу.
13: А у тебя есть объяснение, почему в Бразилии так к нему такое большое отношение? Ну, ничего же не выиграл.
14: Вопрос не в победах, вопрос все-таки в личности, да, это вот роль личности, ну, он обаятельный, он харизматичный, он действительно много сыграл, он долгое время был лицом сборной Бразилии, вообще всего бразильского футбола. И нет, тут много объяснений, меня это категорически не удивляет, и дай бог, что у них есть такой прекрасный... Слушай, в чем феномен Дзюбы, что он выиграл так много, да? Но, тем не менее, очень многие
13: на
14: любят и так далее.
13: На нашем национальном уровне, да.
14: Да,
13: но...
14: поэтому здесь не всегда соотносится с титулами народная любовь.
13: Хорошо, давай перейдем еще к одним проигравшим, к сборной Египта. Египет в таком, ну, не знаю, драматичнейшем матче проиграл сборной Аргентине, ввели со счетом 2-0, на последних минутах все растеряли, проиграли 2-3, и сделали в Египте главным виновником этого провала французского арбитра Франсуа Летто. Тексье. Говорят, в комментариях в его соцсетях просто открылся портал в ад, где ему, сам представляешь, да, что
14: примерно
13: могут
14: пожелать. Примерно объясняют, что с ним будет, да, да, если да, он вот появится в Египте.
13: И он вынужден был закрыть свои соцсети, удалить свои аккаунты. И как тебе кажется вообще, есть ли там его вина в этом поражении
14: мне
13: сборной
14: кажется,
13: Египта?
14: Да, мне кажется, есть его вина. Я объясню в чем. Когда отменили второй, сначала мяч сборной Египта, потом они снова забили второй, но вот предварительно, да, отменили его из-за того, что было нарушение у штрафной сборной Египта, собственно, да, у них. Потом Аргентина пробивала штрафной. Просматривали всю фазу атаки. После этого бразильцы забивают третий мяч, и было или не было нарушение на Салахе в штрафной, вопрос второй. Но он же даже его не посмотрел. Не было, ну, даже мысли не было как бы показать людям, ребят, вот я разбираюсь, здесь что не было нарушения, поэтому я засчитываю этот гол. Был ли сам виноват этот чудесный Франсуа? Или ребята, которые сидели на варе? Но так или иначе, со стороны сборной, я болел за Аргентину, и тем не менее я почувствовал несправедливость этого решения в момент, когда я его смотрел, как болельщик.
13: А мне кажется, что больше претензий по другому эпизоду, когда Салах падал в штрафной, там его действительно задели, но вроде как Салах и сам...
14: Не было, надо смотреть, да.
13: Да-да, там... Салах сам искал этого контакта, сначала у него отняли мяч, потом он нашел контакт и рухнул в чужой штрафной. Но именно в Египте, я так понимаю, к французскому судье именно поэтому самые большие претензии, что должен был назначать пенальти, и тогда бы уже Аргентина точно не отыгралась.
14: Да, совершенно верно. Точно так же. То же самое, отменили бы гол и назначили бы, но не штрафное, а в данном случае пенальти, ворота сборной Аргентины, что оказалось бы концом сборной. Поэтому здесь, конечно, я понимаю чувства египетских болельщиков, даже если они чуть-чуть, ну не чуть-чуть, а сильно преувеличены, все равно ну, откуда они появились, ну, объяснимо.
13: Еще одна новость. Да. ФБР открывает расследование против Федерации футбола Аргентины. Федеральное бюро расследования американское в США посмотрело, вроде бы там какие-то чуть ли не сотни миллионов долларов крутила Аргентинская федерация футбола. И сейчас начинаются допросы, начинаются некие следственные действия. И как ты думаешь, вообще вот эта вся шумиха, сам понимаешь, что это шумиха, может повлиять на выступление сборной Аргентины? Или чиновники это отдельно, а Месси и его команда это отдельно?
14: В любой другой стране, может быть, и не повлияло бы. В Аргентине точно повлияет. У меня ощущение, что это какая-то кипящая масса, некая лава, вершиной которой является сборная Аргентины. Ощущение, что вся Аргентина находится сейчас вместе с игроками на поле. Поэтому да, там все влияет. Другой вопрос, куда это повлияет, куда это принесет. Но меня, честно говоря, напугала Аргентина. Я объясню, почему. Я категорически не хочу видеть швейцарцев в полуфинале. Я считаю, что это такое, ну, конечно, не антифутбол, но где-то что-то очень близкое к антифутболу. И если Аргентина, нынешняя Аргентина, Швейцария поиграть может, но, по-моему, это будет катастрофа для этого чемпионата мира.
13: Я согласен с тем, что сборная Аргентины пугает, да, потому что проблемы в матче с Египтом, проблемы в матче с Кабо-Верде. И, в общем-то, рано или поздно, это же не удастся спастись. Рано или поздно
14: конечно,
13: найдется
14: конечно.
13: Такая
14: они
13: команда,
14: ходят по краю, да,
13: да, это... да, которая не будет, как Египет, нестись вперед за третьим голом, а сядет спокойненько в оборону и фалами тактическими нормально возьмет и собьет весь какой-то атакующий темп игры.
14: Причем, заметь, все-таки Аргентина была предсказуема в матче с Египтом в плане атаки. Ну, в первый, пока вот не начались эти, приведу 10 минут, да, но было очевидно, куда полетит мяч. Если там при желании можно было, что, собственно, Египет и делал, да, блестяще оборонялся на протяжении большей
13: да,
14: части
13: да,
14: матча.
13: Но все равно они не задушили игру, а должны были, мне кажется, более опытная, вот. Циничная команда взяла бы и задушила бы игру, и последние 20-30 минут этого матча мы бы наблюдали.
14: Аргентина бы не вздохнула.
13: Да,
14: бы,
13: да, конечно. Тактические фаулы и, в общем-то, такую какую-то вялую игру на удержание счета.
14: И нет более идеального для этого команды, чем сборная Швейцария. Как раз она этим и займется, и мы увидим удушение сборной Аргентины. Я в этом, кстати, вот я ставлю скорее на Швейцарию, чем на Аргентину в этом финале.
13: И еще мне кажется, что если сборная Аргентины будет бить опять пенальти, я думаю, Месси должен отказаться от этого права. Я понимаю все рекорды, какие есть у Месси по количеству голов на чемпионате мира. Он хочет выиграть золотую бутсу на этом турнире. Он хочет войти в историю. Ну, тоже, да, мы понимаем все вот эти вещи.
14: Да.
13: Все объяснимо. Но если ты уже не забил два пенальти за свою
14: причем
13: команду...
14: Причем этот пенальти мог бы быть роковым, очевидно.
13: Да,
14: он
13: да.
14: Почти таким и стал, объективно говоря.
13: И то надо уже как-то играть. Да, да, ты главная звезда этой команды. Это все сборная Аргентины выстроена против тебя. Но все-таки это командная игра. И командные результаты определяют прежде всего успех выступления.
14: Готов поспорить, Андрей, что если будет пенальти, его будет бить Месси.
13: А забьет?
14: Нет.
13: Хорошо. Еще одна новость, которая плавно нас подводит к следующему матчу. На фестивале Сан-Хуан в Парагвае сожгли чучело капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. И этому Килиану Мбаппе сегодня в 23:00 выходить в составе сборной Франции против команды Марокко.
14: Да, причем матч тоже абсолютно непредсказуемый. По титулам, конечно, французы бьют марокканцев одной левой. Вроде как по количеству звезд, наверное, тоже. Но по факту абсолютно непредсказуемый матч. И, конечно, Килиану, наверное, где-то ёкается, что его чучело горит, да. Догорает.
13: Да, как ты думаешь, весь этот российский скандал, который разгорелся вокруг Килиана Мбаппе, именно с парагвайцами, как ты считаешь, он повлияет каким-то образом на Килиана?
14: Я думаю, на Килиана не может это повлиять. Вот мне кажется, вот у чувака такая психологическая устойчивость, вот, это его второе суперумение, кроме вот этого великолепного умения забивать голы, видеть мяч и прочее. У него еще суперсила, вот эта психологическая устойчивость. А тебе как кажется?
13: Ну, мне кажется, что все-таки в какой-то степени это его заводит, потому что иначе бы он не стал отвечать этой сенаторше Парагвая, которая назвала его кем-то африканцем, камерунцем, да, прикидывающимся французом. И он взял ей и стал отвечать, сам вписался в эту историю. И мне кажется, вот в этом есть какой-то дополнительный шанс сборной Марокко раскачать Мбаппе прямо на поле и, может быть, добиться таким образом какого-то для себя значимого результата.
14: Ну, посмотрим, что будет. Очень интересный матч, реально очень интересный матч, и даже не знаешь, за кого переживать, потому что там, как правильно мы с тобой уже, собственно, говорили, поменяй футболки местами, да, и не будет понятно, кто где. Но, объективно говоря, конечно, это именно просто потому, что марокканский футбол очень сильно зависим от французского, и все ребята могли играть и там, и там. Но, объективно, конечно, французы должны выходить просто для того, чтобы этот чемпионат мира не потерял своего главного претендента на титул.
13: Ну, а результат матча Франция-Марокко мы с вами обсудим ровно через день. С вами были Андрей Вдовин, Павел Садков. Смотрите футбол.
14: Обязательно.
2: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Реклама.
15: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
16: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
17: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
18: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
19: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
18: Все подробности на сайте grillohota.rf.
19: «Мираторг».
20: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
21: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
22: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
23: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи.
24: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
25: О важном.
11: Россия призвала завершить конфликт вокруг Ирана с учетом интересов всех сторон. Как заявил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров, необходимо достичь таких договоренностей, которые устроят Тегеран, соседние государства, США и страны, страдающие от ущерба мировой экономике. Ситуация в Персидском заливе вновь обострилась накануне после того, как корпус стражи исламской революции нанес удары по судам в Ормузском проливе, а США в ответ атаковали иранские объекты.
0: О происшествии.
11: В Курской области расследуют смертельное ДТП с участием первого вице-губернатора Александра Чепика. Полиция выясняет причины столкновения, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По его словам, власти окажут пострадавшим необходимую помощь. Чиновник попал в аварию в четверг во время рабочей поездки. Травмы получили 5 человек, в том числе 15-летняя девочка. Она скончалась в больнице. Чепик не пострадал.
0: О судебных делах.
11: Суд Еревана арестовал члена оппозиционной партии «Мать Армения» на 2 месяца. Оппозиционного политика обвиняют в разглашении гостайны. Об этом сообщил адвокат задержанный. Как отмечается, судебное заседание прошло в закрытом режиме. Защита намерена обжаловать это решение. Ранее правоохранительные органы республики провели обыски в квартире оппозиционерки в рамках уголовного дела против лидера движения Андраника Тиваняна, которого подозревают в шпионаже. Дептранс Москвы призвал автомобилистов пересесть на городской транспорт в пятницу из-за сильного ливня с грозой. Водителям рекомендуют отказаться от личных машин, чтобы не перегружать дороги, заявили в ведомстве. Синоптики прогнозируют, что шквалистые ветер и грозовые дожди начнутся уже ночью и продлятся до конца суток. Специалисты не исключают появление смерчей.
0: Обо всем.
11: Расходы россиян на кафе и рестораны выросли более чем на четверть по итогам прошлого года. Средний ежемесячный чек семьи из 3 человек на питание вне дома увеличился до 3 500 рублей, заявили аналитики. Как отмечают эксперты, больше всего на общепит тратят жители Санкт-Петербурга, ХМАО и Москвы. Реже остальных посещают заведения в Смоленской области и на Чукотке. Главными причинами роста затрат специалисты называют инфляцию, моду на готовую еду, а также перераспределение семейных бюджетов с крупных покупок на доступные развлечения.
0: О валютах.
11: Доллар 75.93, евро 86.59, юань 11.16. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
1: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
5: Здравствуйте, Иван. Телеграм-канал «Панкин».
1: Начнем с саммита НАТО, который завершился. Он был 2-дневный, такой, знаете, экспресс-вариант. Все по-быстренькому. Туда-сюда съехались, поприветствовали друг друга, пообщались, чайку попили, там фуршетик. Трампа встретили, он приехал, поругался. Зеленский пообщался. И, в общем, на этом все. Все, насколько я понял, настроены на то, чтобы снижать количество денег, которые они передают Украине. И самое главное, вооружений-то больше нет. Несколько представителей вот отдельно взятых стран, тех же Нидерландов, той же Болгарии, еще кто-то сказали, что склады пусты, мы больше ничем помочь Украине не можем в военном плане. Ну, это я такой короткий пересказ предыдущих серий, вам слово.
5: Я, честно говоря, не заметил, что они меньше денег дают Украине.
1: Было 140 миллиардов, сейчас 70, ну как же? Или я неправильно считаю?
5: Нет, 140 миллиардов на 2 года, это на 2 года. Сейчас 70, а потом еще 70.
1: Италия против, обратите внимание.
5: Италия не стала говорить против, на самом деле. Она возражала по поводу 27-го года, но потом возражение сняла. Так что не совсем так. Как раз отсутствие споров говорит о том, что все было заранее согласовано, в том числе деньги для Украины, 70 плюс 70. Так что в этот раз они, на самом деле, гораздо лучше подготовились, чем в предыдущие разы. И особых споров по поводу помощи Украине я не заметил. В данном случае, скорее, несколько стран говорят, что, ну, помогайте, да, но мы участвовать не будем. Чехия говорит, там, Болгария, по-моему, и с Италией не, пока непонятно, но Венгрия не будет тоже деньги давать по-прежнему. Но основные члены Евросоюза, они, да, будут башлять. В этом плане ничего не меняется. Что касается оружие, то нельзя сказать, что ВСУ испытывает дефицит оружия.
1: Смотря какого? Мы, если говорим про беспилотники, не испытывает.
5: Ну да, Зеленский сегодня просит подбросить ему ПВО. По этой части, видимо, явный дефицит имеется, зато есть переизбыток в дронах, судя по всему, большой, и они их активно используют. По ПВО, да, есть дефицит. То, что Трамп говорит, что даст лицензии на производство Патриот в Украине, это не вопрос ближайших месяцев.
1: Там говорят, даже не вопрос ближайшего года. Я и такое мнение слышал. И лицензии на полный цикл производства нет даже у Японии, ни у кого нет.
5: Да, у Японии нет полного цикла, то есть электронные компоненты, скорее всего, будут поставляться из Америки, и развертывание этого производства может занять даже не год, а больше. Там разные оценки звучат, 2 года, там, 5 лет, 3 года, поэтому пока трудно сказать. В общем, это такая долгоиграющая история, и, значит, скорее всего, ну, в этом году ничего не будет, понятно, но дефицит средств ПВО, наверное, в этом году тоже не покроют. Ну, что ВСУ пытается компенсировать наращиванием ударов вглубь России, которые, кстати говоря, Трамп и примкнувшие к нему Рубио поддержали.
1: Ну, они сказали так, да, это эскалация, но это эскалация, которая может привести к миру. Я давно вам говорил...
5: Фактически поддержали.
1: Я давно вам говорил, что мир может наступить, в теории, конечно, после определенной какой-то громкой истории, ба-ба-бах какой-то должен произойти, чтобы все взялись за голову и сели за стол переговоров. Может быть, они это имели в виду?
5: Многие так считают. Действительно, мир через силу, известная формула, или эскалация ради деэскалации, еще одна формула. Можно согласиться с этим действительно выводом при одном условии, если успеют до стола дойти живыми.
1: А вы все время почему-то думаете про ядерное оружие, тактическое или стратегическое, но и без него хватает средств поражения, довольно мощных, и объектов, по которым можно наносить удары.
5: Дело не только в ядерном оружии, дело в том, что война имеет собственную логику. И когда она начинается, в данном случае уже с Украины она началась давно, вот, а когда она начинается, скажем, с Европы, да, то она обретает собственную логику, когда каждой воюющей стороне уже трудно сделать шаг назад. Или почти невозможно сделать шаг назад. Поэтому вот в какой-то момент, да, переговоры еще возможны, а потом, когда начинают стрелять, путь к этим переговорам сильно осложняется. И вот эта вот логика войны, она приобретает давлеющий характер над всеми остальными процессами. Так что вот вовсе не обязательно эскалация ради деэскалации сработает. Достаточно посмотреть вот на войну Ирана и США, США с Ираном. Казалось бы, значит, перемирие там, то все, но оно сорвано в очередной раз. Почему? Потому что обе стороны считают, что они не достигли поставленных задач, и достигнуть их за столом переговоров они не могут. Поэтому они продолжают эскалировать, но вот эта эскалация, она пока ни к чему, кроме самой эскалации, не ведет. То есть она не ведет к изменению переговорных позиций ни той, ни другой стороны.
1: Ну да, Америка атакует Иран, Иран атакует американские базы в регионе и блокирует по-прежнему Ормузский пролив. Вопрос тут стоит следующий. Зачем подписывали вот этот самый меморандум? Они ведь его подписали? Все.
5: Очень простой ответ.
1: Давайте.
5: У Трампа на носу было празднование 250-летней независимости США и чемпионат мира по футболу. После того, как вы заметили, после того, как американцы вылетели с чемпионата, на следующий день, собственно, все и возобновилось.
1: Он, может, даже порадовался, да, тому, что они вылетели?
5: Это можно считать, это, да. Но, в общем, да, они были наказаны за наглость Трампа, который сначала потребовал аннулировать красную карточку ведущему игроку, вот, а потом они проиграли Бельгии 1-4. Ну, и так и надо, хорошо. Бельгийцы их наказали, я рад.
1: Бельгийцы – это мощнейшая сборная, они бы кого угодно наказали, может быть, даже...
5: Не, ну, хорошо, что они именно так их наказали, потому что вот такие вещи, они, бог-то все видит, как говорится, да.
1: Да, но иногда почему-то затягивает с решениями.
5: Иногда затягивает, затягивает.
1: Почему-то.
5: Посредников много.
1: Наверняка, кстати говоря, да. А может быть, кстати, его дьявол отвлекает, искуситель. Не будем.
5: А может быть, дьявольские козни мешают осуществиться божественному промыслу.
1: Что касается действительно вот этого звонка, и в том числе Инфантино, который заведует ФИФА, швейцарец, и которого, скорее всего, снимут с поста после этого. Вообще громкая на самом деле история.
5: В общем, под делом будет, да, конечно, это совершеннейшее.
1: Сам факт того, что Инфантино, который, в общем, человек со своим мнением, надо сказать, да, он не типичный европейский чиновник, а был замечен исключительно как человек, который умеет защищать свою позицию. Но вот тут проявил слабину.
5: Я думаю, что он сказал, что он его визы лишит и запретит въезд в Америку, и этого было достаточно. Или там введет какие-нибудь санкции или еще. Я думаю, что он ему угрожал просто напрямую. Просто напрямую угрожал.
1: Трамп угрожал европейскому чиновнику, и тот после всей этой истории, после того, как она стала публичной, он молчит об этом.
5: Ну, а что ему делать?
1: Блин, публично об этом заявить, вообще содержание
5: еще
1: разговора.
5: Ну, хорошо, ты уже пошел на уступки. Это надо было говорить, что тебе угрожали до того, как ты пошел на уступки.
1: Георгий Георгиевич, я как человек,
5: причем который... рисковать санкциями со стороны США, с Трампа ведь стал бы. Он ведь точно бы визы лишил, запретил бы въезд, заблокировал бы долларовые какие-нибудь активы у Инфантино, наверняка какие-нибудь долларовые счета есть, ну и зачем ему такие неприятности, поэтому он думал, что будет все тихо, мирно, вот, а сейчас, видите, разгорелся скандал, и, конечно, ему не уцелеть после этого скандала на посту, мне кажется, что вряд ли.
1: Георгий Георгиевич, я сколько лет слежу за футболом, я сам немножко даже увлекался, кандидат мастера все-таки был когда-то очень давно. И сколько слежу за футболом, я не припомню аналогичных ситуаций. Просто матч закончился, свисток просвистел, все, по сути. Там могут наказать арбитра по итогам, безусловно. Но принятое решение на поле, если оно принято, оно уже не подлежит пересмотру. Гол, если, значит, засчитан, то он засчитан, грубо говоря. Если карточка поднята, то, в принципе, вот в этот момент, да, игрока удаляют. Могут потом пересмотреть, собственно, итоговое наказание, безусловно, но отменить решение, которое было принято на поле, невозможно. Сколько было судейских ошибок? Это просто, как считается, это часть футбола.
5: Ну вот теперь видите как. Да.
1: Удивительно. И главное, смотрите, вот эти вот люди принимают потом в Анкаре Трампа, целуются, обнимаются и всячески пытаются его завербовать, ну, снова вернусь, скажем так, на сторону зла, ну, по их на сторону добра. И после этого Россия во всем виновата, Георгий Георгиевич. Знаете, иногда при критике, конечно, определенных действий наших руководителей, я всегда задаюсь вопросом, кто те люди, которые учат нас жизнь? Кто те люди, которые учат нас демократии?
5: Правила двойных стандартов никто не отменял. Только не надо думать, что двойные стандарты, они только у них. Они вообще везде. И у нас тоже. Ну, чего уж там греха. Но мы не будем на
1: нас сейчас больше. Обратите внимание, Георгий Георгиевич, мы же никого не учим при этом.
5: Ну, просто наказываем, да.
1: Нет, я имею в виду тех, кто на стороне. Не тех, кто внутри, а тех, кто там, за пределами. Мы не учим, не говорим, как надо жить. Правда ведь?
5: Я думаю, что вообще было бы правильнее, конечно, что-то такое учить, чему-то такому учить и как-то дидактику какую-нибудь придумать. Не просто вводить санкции там против той же Армении, да, с бухты Баракта за неделю всю торговлю там почеркать, а делать это как-то более последовательно и принципиально.
1: О, ну давайте после перерыва это обсудим. Интересная тема. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Скоро вернемся.
4: Бовт и Панкин.
6: Новости. Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8 911 88 91 057.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
10: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
23: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Мы еще поговорим там про козни НАТО, разумеется, и про те решения, которые там приняты или не приняты в кулуарах, в том числе в Анкаре, по итогам двухдневного саммита этой самой организации Альянса. А пока вот интересно учить других жизни, как это делает Запад периодически. Да, мы, я не знаю, учим ли мы кого-то жить, не замечал, может быть, просто не замечал. Но вот вы сказали... На примере, допустим, наших двусторонних отношений с Арменией. Кстати, Пашинян приезжал, слышали? В Екатеринбург. Да. Совершенно внезапно слышал. Приезжал, там Мишустин. Слышал. Они немножко пообщались. Встречали Пашиняна. Хлеб-соль. Я даже удивился. Вроде как не дружим. Выяснилось, что нет, желанный гость у нас
5: тут. Мне кажется, это все правильно было сделано. Не надо бить тарелки, пока они еще целы. Глупость, наверное, сказал, но тем не менее.
1: Не, почему? Тарелки пригодятся, в общем, да.
5: Отношения всегда можно успеть испортить, и никогда не нужно с этим торопиться. Надо сохранять то, что есть, и то, что можно сохранить. Лучше поддерживать отношения, чем там, разосраться вдрызг, и, так сказать, и что? И ничего. Потом трудно восстанавливать просто. Быть более последовательным, иметь перед глазами некий стратегический курс понятный и давать партнеру или оппоненту, или партнеру четкое понимание того, что вот за это будет это, а за это, за то будет это, а вот здесь пряник, а вот здесь кнут, а пряник вот за это и так далее. Мне кажется, что вот серия санкций, которые предприняты против была Армении, она носила такой эмоциональный характер. И, ну, в результате чего добились-то?
1: Георгий Георгиевич, а вы, ну, вы же вот, собственно, один из умнейших политологов, не комплимент, а ну прямо скажем, вы действительно не понимаете, в связи с чем все эти санкции в адрес Армении? Вы
5: почему? Понимаю.
1: За
5: почему?
1: Что? Они... Ну, за что?
5: Они за, значит, за то, что Пашинян пытается сидеть на двух стульях.
1: Нет, вы ничего не поняли. Да кто только не сидел на двух стульях. Прямо скажем, одна соседская братская республика сидит на двух стульях. И
5: хорошо,
1: ничего.
5: Пожалуйста,
1: Георгий Георгиевич, то, что слово Зеленскому дали. За то, что вот Пашинян сказал и не одернул.
5: Ну да,
1: вот
5: да,
1: исключительно.
5: Да, да.
1: Вы думаете, что? Что Пашинян сидит на двух стульях? Нет.
5: За это, да. Хорошо.
1: Исключительно за это.
5: По поводу принципов теперь давайте поговорим.
1: Давайте.
5: Да, дали слово Зеленскому, но после этого была встреча с Путиным, где Пашинян фактически дерзил российскому президенту.
1: Он и до этого дерзил, Георгий Георгиевич. Подумаешь, дерзил. Ну, мы уже привыкли.
5: Мне кажется, что второе перевесило даже первое. Это раз. У меня может быть свое мнение. Вот оно
1: ну,
5: у меня
1: конечно,
5: есть.
1: Конечно, я понял. Да.
5: Теперь
1: конечно.
5: По поводу слова Зеленскому. Вы знаете, наверное, что глава МИД Украины, ну, фактически...
1: Сидит.
5: Сибига, фактически тот же Зеленский, собрался по приглашению ехать в Китайскую Народную Республику.
1: Ну, пусть едет.
5: Мы как-то будем вводить санкции за это против Китая, нет?
1: А, подождите, а не, но дипломат поехал, это не одно и то же, что дать трибуну и сказать, что мы будем бить вглубь по территории России, вряд ли в Китае. Сибига будет подобное говорить.
5: Мы посмотрим, да, что будет говорить Сибига.
1: Рядом сидит Си Цзиньпинь, и какой-то Сибига или Зеленский будет такое говорить. Ну вот давайте дождемся такого события.
5: Давайте дождемся. Будут ли там произнесены слова про агрессию России и так далее?
1: Ну, агрессия России – это ерунда. Там же другое важно.
5: Конечно, да.
1: Мы же помним, что говорил Зеленский.
5: Казахстан поддерживает отношения с Украиной вполне себе дружеские.
1: Киргизия, Узбекистан.
5: Узбекистан поддерживает, Азербайджан поддерживает. Значит, Турция поставляет оружие.
1: Есть такое.
5: Напрямую поставляет оружие ВСУ. Какие-то кары против Турции я не слышал. Нет, ничего. Вот, но поэтому...
1: А подождите, Турция входит в ОДКБ, Георгий Георгиевич, напомните, пожалуйста. Кажется, нет.
5: Ну, считайте, что Армения...
1: Ну, она же член ОДКБ. Ну, член же не вышла. Ну, член. Ну, Георгиевич, вы главное, вот я же вижу и знаю, что вы тонкости и детали видите и понимаете. Есть, а для Путина это важно, есть пусть и формальность, но тем не менее, Армения, член ОДКБ. Я про ЕС молчу сейчас. ОДКБ.
5: Какая страна ОДКБ? Покажите мне пальцем, пожалуйста.
1: Какую просили? Я знаю ваш вопрос. А какую просили? Они все скажут, Россия нас не просила. Как и Путин сказал про Иран. Мы не помогали Ирану, Иран об этом не просил. Опа. Правда ведь?
5: Это
1: Казахстан
5: лукавство.
1: 5 лет назад, 2020.
5: Это лукавство. Ни одна страна ОДКБ не поддерживает, кроме Белоруссии, но на словах. Ни одна страна ОДКБ не поддерживает своего союзника в СВО.
1: Но и не дает трибуну во время присутствия своего лидера
5: Зеленскому. Вы остались при своем мнении, и я остался при своем. Я думаю, что...
1: Тут не во мнении, я вам сказал, почему.
5: Это был важный момент, то, что дали трибуну Зеленскому, и это был вызов откровенный. Но мне кажется, что последней каплей стала именно дерзость в адрес Путина. Что было, в общем... Ну, после слов Зеленского ведь санкции не последовало.
1: Придумывали, может быть. Какие санкции будут?
5: Ну как, месяц прошел.
1: Георгий Георгиевич, первый момент важный, что касается запроса от ОДКБ. Казахстан в 2020 году просил ОДКБ. Это первый момент, да, это важно. Далее, что касается дерзости Пашиняна, вы абсолютно правы, но тогда скажите, пожалуйста, ведь Пашинян и до этого, помните, и ручку бросал, хотя все приезжали вот на сборы.
5: Это было не то. Это было в рамках приличия. А когда он начал говорить, что, ну, не дословно, но буквально, что у нас там свобода слова, а у вас тут интернет глушит, поэтому не надо нас учить и так далее, поэтому это было
1: возможно. Дерзость. Тут я не буду с вами спорить, но важный момент есть.
5: Короче говоря, это не отменяет главного тезиса, что вот эти, так сказать, карательные меры в адрес, значит, Армении можно было выстраивать последовательно, давая понять, что за что следует что.
1: И все-таки, как бы мы кого-то...
5: А теперь мы оказались в той ситуации, когда что? Мы достигли поставленных целей вот такими резкими мерами.
1: А какие цели были, надо понять?
5: А я не знаю, какие.
1: Я не знаю.
5: А вот именно. А какие были цели?
1: Наказать, что? Проучить.
5: Абрикосы им обрезать. Ну, хорошо, и что? А что нам с этого, что получилось?
1: Ну, вы знаете, вот я сразу после того, как начали запрещать, и шла речь про минералку, Джимрук она называется, кажется. Я ее никогда в жизни не видел на прилавках, и вот когда это случилось, я ходил в баню с друзьями, и как раз вот в бане единственная минералка, которая была Джимрук. И я ее взял, чтобы попробовать, что за минералка. И вы знаете, мы как-нибудь переживем без этой минералки, к тому же нашей хорошей минералки на прилавках полно. Что касается овощей и фруктов, ну...
5: Мы вообще и без бензина переживем, что там говорить, поэтому это не показатель. Собственно говоря, какие цели достигнуты? Армения изменила как-то свою политику, Пашинян проиграл выборы, что произошло-то?
1: А мы, думаете, ставили задачу нанести ему, ну, поспособствовать его поражению? Мы, думаете, преследовали цель поспособствовать его поражению?
5: А я не знаю, какие мы цели преследовали. Когда ты предпринимаешь какие-то действия, нужно понимать, какие ты цели хочешь, каких целей ты хочешь достичь. Каких целей мы хотели достичь?
1: Георгий Георгиевич, давайте по-другому немножко. Я не спорю с вашими аргументами, но хочу, чтобы вы на своем примере, а вы бы вот как себя вели бы, будь вы, допустим, вот если бы я был директор, простой вопрос, пожалуйста. Ну вот Армения себя ведет так. Мы Армении что? Мы, как мы это видим, помогаем всячески. Энергоресурсы, опять-таки, да, практически за даром. Мы многие плюшки, веселушки им раздаем, то есть всячески помогаем. Армяне чувствуют себя в России как родные, что правильно. Я к армянам хорошо отношусь, очень даже. И вот такое поведение. Георгий Георгиевич, ну как-то действительно это...
5: Как бы я выстраивал политику, да. Во-первых, я бы не продавал никому энергоресурсы под видом братской гуманитарной помощи.
1: Вообще отличный, гениальный.
5: А устанавливал бы рыночные цены для всех.
1: Но они в ЕС входят, и это, насколько я знаю, играет роль.
5: Да пофигу. Рыночные цены и для ЕС в том числе. Скидки давать, да, и какие-то скидки, но не продавать в 4 раза дешевле, чем там на рынке. Почему в 4-то?
1: Ну, мы помогаем небогатой Армении.
5: Да не надо никому, блин, помогать.
1: Хороший подход, поддерживаю.
5: Не надо, блин, никому помогать. Советский Союз испомогался весь уже.
1: Я согласен.
5: Испомогался до того момента, как сам издох. И все долги потом советские простили. И Кубе простили.

0: работать.
1: Под столом причем?
0: Ну, не будем. Не будем. Это нужно сильно заслужить, понимаете? Это там по 3 миллиарда долларов получают ближайшие союзники США на Ближнем Востоке, Египет и Израиль. Египет чуть меньше. Но за эти деньги они как бы вот полностью под козырек.
1: Но при этом, кстати, вот Египет, он балансирует и сохраняет хорошие отношения с Россией. Вот как-то ему это удается.
0: От него никто не требовал рвать отношения с Россией в данном конкретном случае. Если бы потребовали и дали бы не 3, а 5 миллиардов, тогда, может быть, уже мы посмотрели. Просто никто не требует этого.
1: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Пока идет перерыв, обязательно подпишитесь.
2: Бовт и Панкин. Реклама.
3: Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллиард. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Александр Насович о взаимоотношениях Польши и Украины.
5: Никогда Польша полного разрыва с Украиной не допустит. Наоборот, они там сейчас пытаются покрепче к себе Украину привязать, играя в хорошего и плохого полицейского. Плохой полицейский – это президент Польши. Он сейчас самый популярный человек в стране, рейтинги его взлетели, и все у него замечательно. И вообще, польские консерваторы – это злые полицейские, то есть люди, которые не забудут, не простят Волынскую резню, которые не потерпят бандеровщины на Украине и так далее. Хорошие полицейские – это польские либералы, гражданская платформа во главе с премьер-министром Луском, который там за историческое примирение, за прогресс и тому подобные вещи. Вот они в четыре руки очень умело с Киевом играют, добиваясь от него увеличения влияния Польши на украинские дела. При этом обе эти партии, Право и справедливость и гражданская платформа, они, в общем-то, вдвоем образуют правящую элиту Польши, ее политический класс, они в стратегических решениях всегда действуют сообща. Вот далеко идущие решения по тому, какой будет Польша, у них всегда общие, и всегда их базовый курс совпадает. И вот по отношению к Украине их базовый курс – минимизировать риски по прямому вовлечению Польши в этот конфликт. Потому что до сих пор Польша играла в нем важную роль, но оставаясь при этом в относительной безопасности.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 20.30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Депутат Госдумы Александр Козловский принял участие в выездном заседании экспертного совета Комитета Госдумы по промышленности и торговле, по развитию промышленной инфраструктуры и Совета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики развития. Оно прошло в Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2026». Особое внимание в ходе обсуждения уделили промышленным кластерам. Практика регионов убедительно показывает, что именно кластерный подход позволяет выстроить устойчивый кооперационный цикл почки, вовлекать малые и средние предприятия в производственные процессы крупных компаний и повышать эффективность реализации мер государственной поддержки. Прозвучали предложения по дальнейшему совершенствованию нормативно-правового регулирования механизма промышленных кластеров. Александр Козловский отметил, что все предложения будут обобщены и проработаны для дальнейшего обсуждения с профильными федеральными органами исполнительной власти. В Великолукском округе продолжается работа над очередным томом сборника «Солдаты Победы». Уже подготовлено свыше 600 очерков о героях войны. Чтобы присоединиться к числу соавторов, необходимо принести документы и фотографии родственников участников Великой Отечественной войны по адресу город Великие Луки, улица Льва Толстого, дом 25. В Псковской области стартовал конкурсный отбор социальных проектов молодых семей, воспитывающих одного и более детей. Возраст супругов от 18 до 35 лет включительно. Победители смогут получить финансовую поддержку. Проекты принимаются по двум направлениям. Первое – событийные мероприятия, форумы, слеты, фестивали, концерты, мастер-классы и просветительские акции. Второе – создание инфраструктуры. Обустройство общественных пространств, в том числе под открытым небом, а также развитие семейных сообществ и клубов молодых семей. Победителями конкурса станут 10 лучших проектов. Максимальная сумма гранта составит 510 тысяч рублей. Заявки принимаются до 26 июля. Итоги конкурсного отбора планируют подвести до 14 августа.
2: О валютах,

0: Курс валют на сегодня. Доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань 11.22.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
3: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь. Георгий Георгиевич, что касается Международного олимпийского комитета, и вроде как сейчас все хвалят Дегтярева, который у нас за спорт отвечает, ОКР, в смысле Олимпийский комитет России, сумел, я так понимаю, пролоббировать, по сути, свое возвращение на международные соревнования. Но многие ругаются. Я не совсем понял тонкости. Если вы поняли, растолкуйте. Многие ругаются, проклинают и Дегтярева, и, собственно, ОКР, потому как подзабыли или исключили Крым и новые регионы из этих самых договоренностей. То есть Международный олимпийский комитет не признает эти регионы, и спортсменам оттуда представлять Россию на международных соревнованиях по-прежнему нельзя. Как-то так. Вот. Если можно, попонятнее растолкуйте.
4: А вы думаете, это Дегтярев принял это решение?
3: Я сразу так в эфире и сказал, что Дегтярев сначала заручился, так сказать, разрешением, да.
4: Конечно, конечно. Решение принято в администрации президента. Или какие-то есть другие мнения на сей счет?
3: Ну, видимо, у кого-то есть кто против, да. Я, в общем, не возражаю против того, что мы возвращаемся на международные соревнования.
4: Не надо Дегтярева, не надо Дегтярева делать крайним в данном случае. Дегтярев оказался достаточно умелым лоббистом, достаточно энергичным лоббистом.
3: Чего мы от него не ожидали, кстати, согласитесь.
4: Да, и я должен сказать, что и я не ожидал. Он оказался, да, ушлым таким лоббистом, неплохим, и он, видимо, на своем месте. Вот, поэтому вот свою часть работы он проделал. Да, это произошло ценой отказа от включения в Российский олимпийский комитет, Олимпийский комитет России, вот этих самых новых регионов, присоединенных территорий. И, собственно говоря, это и было формальным требованием Международного олимпийского комитета, одним из, ну, главным. Оно выполнено. Значит, наверху было принято решение, наверху, в Кремле, было принято решение, что возвращение в международный спорт нам важнее. И, в общем, это повторение той же самой политики, когда после 2014 года там Сбербанк не шел в Крым, ну и так далее. И все вот эти вот крупные российские компании, они соблюдали этот санкционный режим в отношении Крыма. И никто туда не шел, и никто туда не лез, в том числе и там сотовые операторы и так далее и тому подобное. И это повторение этой же самой политики. Осуждать не знаю. На одной чаше весов вот это, на другой чаше весов, значит, возвращение российских спортсменов на международную арену. Значит, в Кремле было сочтено, что возвращение важнее. Не знаю, может, они и правы. Может, они и правы.
3: Я, с одной стороны, эмоционально понимаю.
4: Потому что давайте смотреть правде в глаза.
3: Давайте.
4: Если российские войска не будут стоять не то что в Киеве, а на границе с Польшей, с украинской частью территории, то никакого признания международного вот этих так называемых новых территорий не будет никогда.
3: Правда,
4: ну, это да, реальность, которую надо смотреть правде в глаза.
3: Вот просто. Сейчас мы ее, кстати, разберем, только маленький штрих, я эмоционально понимаю, и даже хочется разделять вот этот гнев, который озвучивают, ну, скажем так, часть ультрапатриотической тусовки. С другой стороны, я, ну, не могу не приветствовать наше возвращение на международные соревнования по понятным причинам. Потому что, ну, сколько можно, скажем так, водиться без них?
4: Ну вот, поэтому я думаю, что и Дегтярев, который, видимо, ходил с этим предложением в Кремль, а может, из Кремля пришли к нему с этим предложением, не знаю, оба правы. Мне кажется, что и Дегтярев, и Кремль в данном случае правы тактически.
3: А теперь важный момент, который вы затронули. То есть, я правильно понимаю, если мы, ну, будем стоять в Киеве и даже дальше, где-нибудь во Львове, грубо говоря, то Европа, консолидированная Европа, Евросоюз, Брюссель, вот эти все люди, которые накануне тусовались в Анкаре, вот эти все военные, они что, ну, прямо скажут, что да, давайте признавать новые территории России в границах единой России и Крым тоже как часть Российской Федерации? Я правильно вас понял?
4: Нет. Прибалтику в составе Советского Союза, три прибалтийские советские социалистические республики, не признали до тех пор, пока они оттуда не вышли. Их считали оккупированными территориями с 1940 года.
3: А оккупированными от чего? Можно узнать?
4: Я не просто... от чего, а кем? Не от чего, а
3: не,
4: кем?
3: Нет, Советский вот Союз. Именно. Нет. Георгий Георгиевич, смотрите, мой вопрос. Понятное дело, что вы имеете в виду оккупированный, ну, Советским Союзом, там, Москвой, т.д. и т.п., там, Кремлем, грубо говоря, оккупировать. Но оккупировать можно территорию, которая принадлежит кому-то. Кому принадлежала Прибалтика?
4: Прибалтика принадлежала Прибалтике. Угу. Они провозгласили свою независимость после распада Российской империи, и там были созданы новые государства.
3: Все, я понял, хорошо.
4: Хотя... Которые были в том числе членами Лиги наций.
3: И я-то думал, что они вполне самостоятельно
4: принимали решение. Более того, с ними у Советского Союза были дипломатические отношения, и, ну, как-то вот...
3: Я понял. А разве мы силой их, скажем так, присоединили к себе? Я просто, может, пропустил.
4: Без войны.
3: А, ну вот.
4: Путем,
3: я-то подумал, что они сами. Я вот как-то вот в школе, наверное, неправильную историю проходил.
4: Нет, может быть, вы не читали учебники, которые были изданы до Немединского, но даже там было написано, что это произошло в результате пакта Молотова-Риббентропа. Это был раздел Европы, который был, собственно, оформлен в виде соглашения между Советским Союзом и нацистской Германией.
3: Просто тогда можно, ну, определенным образом спорить и насчет Карелии.
4: И в этом смысле можно сказать, что да, потом там были спровоцированы, ну, советский эксперимент пользовался достаточно большим влиянием во всей Европе и даже в мире. Это был смелый социалистический эксперимент, который имел огромное влияние идеологическое в мире, поэтому у него было много сторонников, в том числе были такие сторонники и в балтийских странах, которые там устроили нечто вроде подобия русской весны, и уже Красная Армия туда вошла, значит, не встретив сопротивления со стороны местных регулярных сил, которые, впрочем, показали себя потом в виде... бегали по лесам и устраивали там диверсии и поддержали фактически нацистское вторжение. Многие из этих самых, ну, чиновников и военных и так далее. Не было там особенно... Вот движение сопротивления в Прибалтике против немцев особенно не было.
3: Но это вот хороший...
4: Вот концлагеря для евреев, это было. А так, чтобы вот там партизаны бегали, латышские, эстонские, литовские, и, значит, устраивали, значит, какие-то акты диверсии, саботажа против немецко-фашистских оккупантов, я такого что-то не слышал. В Польше были, в славянских странах были, в Югославии были, в Италии были, во Франции были, а в Прибалтике не были.
3: А почему тогда Карелию признали? Вот почему не было претензий по поводу?
4: Нет, ну как почему? Это был результат Советско-финской войны, которая закончилась не худшим для Советского Союза образом, хотя и не лучшим, потому что были понесены огромные потери, и финская армия оказала такое под руководством бывшего царского генерала Маннергейма оказалось мощное сопротивление. Но вовремя решила сдаться, ценой потери территории в том числе. Почему сегодня президент Александр Стуб финский говорит, что и Украина тоже могла бы пойти по этому пути. Что-то он в последнее время, кстати, перестал повторять эту мантру. И все уже там на Западе воодушевлены успешными ударами ВСУ по российским НПЗ и считают, что Украина уже чуть ли не может выиграть войну. Что, мне кажется, рано пока провозглашать.
3: Георгий Георгиевич, из общения с компетентными людьми могу вас заверить, что через пару месяцев они уже вернутся к концепции, что Украина может пойти по финскому пути. Поверьте. Это не говорит о том, что мы, значит будем побеждать. Я не об этом говорю. Просто ситуация изменится. У них временный, безусловно, успех. У нас, как мы знаем, долго запрягают, быстро едут. У нас пока, значит, петух не клюнет, мужик не перекрестится. Это все есть. Но люди работают.
4: Посмотрим. Я не готов давать военные прогнозы.
3: А тут дело не в военных, тут дело в обороне, собственно, тех же НПЗ и прочего. Вот я вот про что говорю. И в наладке, процессов.
4: Уже пятый год идет войны, можно было бы уже запрещать.
3: Можно было, да. Вот тут вы правы. Я постоянно задаюсь этим вопросом.
4: Сегодня, когда мы с вами разговариваем, в Тверской области опять нефтебазу грохнули. Что-то.
3: Нет, удар был. Не грохнули. Удар был.
4: Она загорелась.
3: Там что-то загорелось, Георгий Георгиевич.
4: Грохнуло,
3: это уничтожена вся нефтебаза. А она не уничтожена. Есть повреждения. Это разные вещи.
4: Слава Богу. Потому что в Твери, в Тверской области, положение как раз с топливом далеко не самое лучшее, но просто плохое. Я в курсе. Значит, вот поэтому...
3: А в Москве как оцениваете ситуацию на текущий момент?
4: На 3 с плюсом.
3: Ну, то есть не самый худший вариант.
4: Ну, я в 5 утра вот заправился вообще без очереди в одном месте.
3: Вот секрет успеха. Вот секрет успеха всех таксистов. Почему они всегда заправлены?
4: Надо меньше спать.
3: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает. Подписывайтесь. У нас перерыв.
2: Бовт и Панкин. Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
5: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
9: А знаете ли вы что?
10: Первыми женщинами-госслужащими в России стали телеграфистки. Причем поначалу на должность могли претендовать только вдовы и жены телеграфных чиновников.
11: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
12: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бовт и Панкин».
9: За кем же будет последнее слово?
3: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Георгий Георгиевич, что касается НАТО, давайте вернемся к нему проклятому. Ну и вообще к Трампу и Рубио. Все неправильно поняли Рубио. Он не сказал про то, что американцы будут поддерживать или способствовать. Все поняли, что именно способствовать ударам вглубь по территории России. Там на самом деле по-другому было сказано. Но дело не в этом. А дело в том, что, как вы считаете, просто не хочется хоронить дух Анкориджа в очередной раз, чтобы потом его не воскрешать.
4: А придется.
3: Вот прямо сейчас. Прямо сейчас. Все-таки США, Трамп, они в каких отношениях? Вроде про Путина он по-прежнему говорит только хорошее, не говорит, что он разочарован, как было уже и не раз. Сейчас он такого не говорит. Но при этом, как вы думаете, в каком он сейчас статусе по отношению к России и задумался?
4: В том же, в котором и был. И в том же, в котором был Байден. Установка политического класса Америки, которому принадлежит Трамп в том числе, заключается в том, что Россия не должна выиграть в этой войне. Она осталась неизменной. Но другая установка состоит в том, что, наверное, не стоит, я вот именно дословно, наверное, запятая, не стоит допускать разгромного военного положения России, которое привело бы к распаду страны и непонятному контролю над огромным количеством ядерных вооружений, которые находятся на ее территории. Точка. Вот такое отношение оно было и при Байдене, и оно остается при Трампе. Трамп действительно изменил отношение к Зеленскому, и Зеленский сумел выстроить свою коммуникацию с Трампом. При помощи у него оказался довольно умелый лоббист, это Макрон, прежде всего, в Европе.
3: И Рютте. И Рютте.
4: Генсек НАТО. Рютте даже меньше, чем Макрон. Макрон уж прям совсем доверительное такое лицо к Зеленскому. Он ему помогал в нескольких решающих моментах, и Зеленскому в результате удалось выстроить коммуникацию с Трампом. Они не друзья, конечно, я думаю, что есть масса вещей, которые в Зеленском Трампа раздражают, по-прежнему он не носит ни костюма, ни галстука, вот, в том числе говорит каким-то хриплым, неприятным голосом, не брит, ну и вообще, ну, совсем образ такой. Тем не менее, отношение улучшилось, и, конечно же, его впечатляют те информационно-психологические успехи, прежде всего. Это вот удары по НПЗ, эффектные кадры горящих там того-сего там танкеров, которые пытаются довести топливо до Крыма. И их уже много загорелось, к сожалению. Вот это все его впечатляет. А Трамп любит победителей. Он любит тех, кто достигает успеха. Это чисто американская черта. Поэтому он больше не говорит, что у Зеленского нет карт на руках. И, конечно же, я понял слова того же, значит, госсекретаря несколько иначе. Фактически это поддержка ударов, потому что год назад представители этой администрации как раз говорили, что не надо бы бить по российской нефтянке, потому что это может повысить цены на нефть и бензин в мире. А сейчас они этого не говорят. Сейчас они говорят, пусть бьют дальше. А кто оказывает разведывательную поддержку? Американские спутники и система Starlink. Поэтому они поддерживают эти удары, и все остальные как бы формулировки тут не должны вводить никого в заблуждение. Они считают, что это может сподвигнуть Россию на уступки. На мой взгляд, это может быть заблуждением, а это может быть как раз, это может как раз привести к противоположному результату. Мы в прошлой передаче с вами приводили в пример дзюдо и ветка сакуры, которая прогибается под тяжестью снега, а потом распрямляется. Это из того же ряда.
3: Угу. И вас вот этот момент, безусловно, тревожит сейчас, как я понимаю.
4: Да.
3: Угу. Но... Слушайте, вот есть Георгий Бовт, на самом деле, да, ну, Георгий Бовт, да, хороший, известный, в общем, политолог, но там же в Европе-то сидят, я надеюсь, люди чуть более информированные, да, они почему про ветку сакуры-то не в курсе, как вы думаете? Не только потому, что они не воевали, да?
4: Потому что и в нашем, и в европейском случае работает еще одна поговорка, которая посильнее ветки сакуры. Пропаганда всем хороша, главное самим в нее не поверить.
3: На нас с вами она не распространяется.
4: А мы не принимаем политических решений. Многие из тех, кто у нас принимает политические решения, на мой субъективный взгляд, стали жертвой собственной пропаганды, когда все оппозиционные мнения и альтернативные мнения были задавлены, загнаны за можай, сосланы или посажены. В результате создается искаженная картина мира, когда действительно люди начинают верить, что можно взять Киев за 3 дня. То же самое происходит в Европе. Там нет, там заглушили RT, там нет возможности доносить российскую точку зрения, которая считается пропагандистской. В результате всякая альтернативная точка зрения, которая говорит, что с Россией не все так просто, и там у нее были свои мотивы начать СВО, как и в 2014 году свои мотивы начать то, что она начала. Вот эти точки зрения, они абсолютно неслышимы, они считаются российской пропагандой, значит, которую можно отмести в сторону, замести на совок и выбросить на помойку. Это тот же механизм, который работает у нас, он работает и в Европе. Вот и все. Поэтому они, собственно, тоже жертвы своей же пропаганды.
3: А почему, как вы думаете, тогда, ну, исходя из того, что вы сказали, все-таки они не опубликовали интервью, вот «Политика Европы», есть такое, издание есть такое, да, в Америке «Политика», а есть «Политика Европа». Взяли интервью, но не опубликовали.
4: Именно интервью Лаврова они не опубликовали именно поэтому. Потому что почему и у нас бы никогда никто в жизни не опубликовал бы интервью Кай Калс какой-нибудь. Или там...
3: Ну, интервью...
4: Или Фридриха Мерца. Или Кира Стармера. Ну, не опубликовали же.
3: Они не дают интервью, мы не можем проверить, Георгий Георгиевич.
4: Они даже его и не дают, правильно. Ну и все. А что говорить? Абсолютно зеркальная картина мира. Что там, что тут. Никто не хочет допускать альтернативной иной точки зрения, разнообразия мнений, и никто не хочет принимать эти мнения во внимание.
3: Ну, то есть, пока не будет видимый для них перелом на фронте, я имею в виду, пока мы действительно не возьмем, там, грубо говоря, Донбасс и не встанем под Киевом, ну, грубо говоря, они и не поменяются.
4: Картина мира гораздо шире. То, что в Москве понимают ситуацию на земле, а в Москве понимают под ситуацией на земле линию фронта, в Брюсселе и Вашингтоне ситуацию на земле понимают шире, и в нее включена 4,5-километровая очередь за бензином в Забайкалье тоже. Это тоже ситуация на земле. Поэтому, если российская армия возьмет очередную Константиновку...
3: Ну, Константиновка – это не очередная все-таки. Ну, давайте, ну, не очередная.
4: Еще одну Константиновку, хорошо, не очередную. Но почему очередная? Мы много чего взяли.
3: Нет, Константиновка – это важный все-таки.
4: Важный, узел, да, важный. Такое. Важный. И Бахмут был важный. Бахмут и Мариуполь.
3: Но был давно, я понял вашу мысль.
4: Да, ну вот, да, очередной крупный населенный пункт. То они посмотрят на это шире и скажут, а что у вас там вообще в тылу происходит? Есть ли у вас продукты в магазинах? Ездят ли машины все еще? Или их уже не заправляют, и так далее. Поэтому современная война – это более широкое понятие, и ситуация на земле – это тоже более широкое понятие. Невозможно считать... Ну, понимаете, перед Сталином не стояла задача обеспечить бензином личный автотранспорт. Во-первых, такого не было. Ну, не было его.
3: А просто. Вы думаете, у Путина стоит такая задача? Вы думаете, ему бензина не хватает? Я не понял аналогии.
4: Лично Путину бензина, я уверен, хватает, просто экономика со времен Сталина изменилась, и нынешнее снабжение городов, ну, кроме того, у Сталина, так сказать, вся промышленность была эвакуирована за Урал, и там ее никто не доставал.
3: Немецкие сейчас до Омска достают, вы это имеете в виду?
4: А сейчас до Омска достают. И, ну, там, диверсанты и тогда были, это не считается. Вот, а сейчас до Омска достают, совершенно верно. А сейчас гораздо больше зависит от автотранспорта. Экономика зависит от автотранспорта. И экономика вообще более энергоемкая. Понимаете, тогда ведь пусть погуглят люди, которые этого не помнят. Я тоже не помню, я не жил при этом времени, но родители мои жили, и кадры хроникальные были, документальные. Пахали на лошадях и на бабах. Сельское хозяйство колхозное. Пахали на лошадях и на бабах. Вот плуг ставили и тянули. Еще стариков можно было добавить, которых на фронт не взяли. И детей. А сейчас это невозможно. Другой масштаб, другое производство, другие потребности, и количество сельского населения в десятки раз меньше. Все изменилось.
3: вы сказали про то, что, ну, вот они смотрят на снимки, да, на очередь, на заправку, вот в финале нашего разговора, они не видят то, что мы АЗС планомерно выносим и, в общем, довольно успешно там, на Украине. И, собственно, они не слышали тот бабах, который в Вишневом раздался под Киевом?
4: К сожалению, это не компенсирует, неравновесно выбиванию НПЗ. НПЗ гораздо более важный пункт, чем АЗС. Если вы не в курсе, то, в принципе, машины можно заправлять и из бензовоза, непосредственно с колес, без АЗС. И я помню, в 90-е годы это, собственно, и было. А вот где взять бензин? У Украины, собственно, нет проблем с... Там все НПЗ уже давно выбиты. Там нет НПЗ работающих. Они снабжают бензином с колес. 90% – это импорт из Европы.
3: Ну, перекроем скоро.
4: В том числе из российской нефти, как это не противно.
3: Да. Спасибо, Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает. Подписывайтесь, были здесь, остались довольны. До свидания, друзья.
4: Спасибо вам, до свидания.
13: Бовт и Панкин. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько о том, возможно ли провести выборы на Украине.
15: Сейчас вполне возможно, что это просто дымовая завеса. Ну, ничего же нет. На самом деле, я вообще не понимаю, как можно проводить выборы в сентябре, если сейчас уже начало июля. То есть фактически осталось 2 с чем-то месяца. По регламенту, по закону, там требуется начинать подготовку за полгода. Там должна начинаться агитация и регистрация кандидатов за несколько месяцев. Там должны рассматриваться разного рода подписи. Ну, я как-то не понимаю, как это за 2,5 месяца можно все это успеть сделать. Поэтому, скорее всего, если выборы реально и будут проводиться, то явно не в сентябре, гораздо позже. Ну, и здесь вариант такой. На самом деле, вот мне кажется, что Запад пока все в Зеленском устраивает. То есть он продолжает выполнять свои задачи.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
13: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
13: Об атаках.
17: Российские военные сбили 152 украинских беспилотника за день. Дроны самолетного типа атаковали сразу несколько регионов страны, сообщили в Минобороны. Как уточнили в ведомстве, самую массированную атаку противник предпринял в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в Подмосковье и Крыму. Накануне российские силы уничтожили крупный склад с зарубежным вооружением в Сумской области.
13: О конфликтах.
17: Дмитрий Песков заявил, что Москва расширит буферную зону и продлит спецоперацию, если украинская армия продолжит разрушать российскую инфраструктуру. Пресс-секретарь президента отметил, что чем активнее противник атакует территорию страны, тем дальше войска отодвинут линию безопасности. Так представитель Кремля ответил на заявление Дональда Трампа, который посчитал, что обстрелы российских энергообъектов помогут быстрее завершить конфликт.
13: О расследованиях.
17: Украинские СМИ сообщили, что убийство, подозреваемое в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, было законной ликвидацией. Защита подозреваемого в гибели Анастасии Березовской назвала ее смерть выполнением служебного приказа. Адвокат бывшего сотрудника СБУ Виталия Жиковича заявил в суде, что высокопоставленные силовики подставили его подзащитного и второго фигуранта дела, офицера военной разведки Владислава Риота. Ранее СБУ арестовало мужчин после того, как под Киевом нашли тело Анастасии Березовской. Столичные власти перевели городские службы в режим повышенной готовности из-за надвигающейся грозы. В Москве ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в комплексе городского хозяйства. Коммунальщики уже вывели на улицы технику и укрепили строительные конструкции. Водители и пешеходов просят соблюдать крайнюю осторожность, не парковать машины и не укрываться под деревьями.
18: Обо всем.
17: Китай продолжит сотрудничать с Россией ради спасения больших панд. Это сообщили в МИДе КНР, комментируя судьбу родившейся в Москве панды Катюши. В ведомстве подчеркнули, что бамбуковые медведи укрепляют дружбу между народами двух стран, поэтому Пекин планирует расширять программы по защите редких животных. Сейчас руководство московского зоопарка пытается договориться с китайскими коллегами, чтобы оставить Катюшу в столице. По действующим правилам, рожденные за рубежом детеныши панд могут жить в принимающей стране только до 4 лет.
19: О валютах.
17: Доллар 75.93, евро 86.59, юань 11.16. Больше новостей на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
20: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
21: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич каждую неделю нам рассказывает об суперинтересных книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. У нас начинается новый месячник, новый цикл. Валерий Валерьевич нам сейчас объявит его название, потому что, по мне, так это месячник «Россиеведение». Но я думаю, что господин Федоров...
22: Да, можно назвать это «Россиеведение». Дело в том, что у нас страна непростая, в ней все не то, чем кажется. И это многие замечают. Вот, описывают это по-разному. Кто-то о загадочной русской душе говорит, кто-то о том, что у нас, в принципе, Россию невозможно понять умом, а можно в нас только верить. Ну, в общем, это много версий, но все сходятся на том, что что-то с нами не так. Вот. И мы решили с этим разобраться. И месячник «Россиеведение» у нас проходит под лозунгом «Потаённая Россия» в реальности и на самом деле. Вот сегодня у нас первая книга. Ее можно назвать, так сказать, введением к курсу «Россиеведение». И автор ее Симон Кордонский. Книга называется «Как устроена Россия. Статьи и интервью разных лет». Книжка довольно новая, вышла 5 лет назад. Ну, для начала расскажем, кто такой Симон Кордонский. Это совершенно легендарный человек. Он наш современник. Вот, ему уже за 80 хорошо. Вот, но он еще бодр. И дай бог проживет долго. Не хотелось бы ни в коем случае такой бриллиант терять. А бриллиант... Ну вот, без всякого привлечения. Человек, который прошел огонь, воду, медные трубы, кем он только ни был. Так что из того, что он пишет, очень многое, так сказать, удалось понять на собственном опыте. То есть не вычитано из книг каких-то умных, вот, не переведено с иностранных языков, а извлечено из жизненного опыта. Но у каждого свой жизненный опыт, и у большинства он так и остается личным. Ну, человек делится максимум со своими родственниками. У них в одно ухо влетает, в другое вылетает. А вот Симон Кордонский совершил, на мой взгляд, настоящий научный подвиг. Он не стал это все держать в себе, стал писать, стал искать единомышленников, и все это дошло до того, что образовалась целая научная школа. Представляете, научная школа. Это очень редкое явление и очень ценное, очень плодотворное. Сейчас, кстати, у нас гонка началась в России. Все хотят научные школы создавать. Всем там КПВ раздают. Университетам, там, и прочим научным институциям, создавайте научные школы. Но легко сказать, а сделать очень тяжело. Так вот, Симону Кордонскому это удалось. Собственно говоря, все 4 книжки, которые мы в рамках месячника «Россиеведение» будем с вами изучать, это книжки авторов из этой научной школы. А на чем стоит эта научная школа? Главный тезис, который Симон Кордонский выдвинул достаточно давно, и вот вся его деятельность научная, она этот тезис раскрывает, подтверждает, уточняет и так далее. А импортированные социальные теории ничего не объясняют из происходящего в России. Они скорее мешают пониманию и запутывают. Вот на этом ките Симон Кордонский построил целое здание. Здание достаточно величественное. Можно сказать, что он создал новую российскую социологию, но это, наверное, все-таки будет преувеличение. И сам автор, он себя не называет социологом, он говорит, что социология, она должна появиться потом. Потом, это следующий шаг. Не может появиться наука, когда не описаны еще базовые, так сказать, элементы. Они у нас именно что не описаны.
21: Валерий Валерьевич, а вам как социологу не обидно?
22: Нет, вообще не обидно. Я очень рад, что вот у нас такие яркие самобытные течения социальной мысли появляются и развиваются. Потому что эта школа существует уже пару десятков лет. И она, так сказать, выпускает тексты, происходят там научные семинары, ее представители преподают в разных вузах. И это замечательно. Это замечательно. Есть чем гордиться нам в международном плане, потому что так-то гордиться, не очень много у нас предметов для гордости. Я имею в виду для российской социологии современной. На фоне мировой она выглядит не очень ярко. Но вот благодаря Кордонскому и еще нескольким деятелям, нашим современникам, все-таки мы стоим не в углу, а где-нибудь все-таки, хотя бы во втором ряду, я бы так обозначил, скромно. Так вот, не социологом он себя считает, а считает он себя социографом. В чем разница, да? Социология – это наука об обществе, а социография – это описание этого самого общества. В чем оно состоит, из чего оно состоит. То есть вот эти вот базовые единицы описывают кордонские сотоварищи. Ну а затем есть надежда, что кто-то уже будет заниматься, собственно, теоретической работой, осмысляя взаимоотношения этих базовых элементов. Ну и тогда действительно возникнет, чем черт не шутит, новая русская социология. Несколько имен перечислю, которых можно отнести к школе Кордонского. Это вот Юрий Плюснин, Рустем Вахитов, Александр Павлов, Сергей Селеев и другие. Некоторые из их книг мы уже обсуждали, и вот будем обсуждать в предстоящем месячнике. Ну, а книжка «Как устроена Россия», вот, она названа, конечно, очень амбициозно, но реально это такая книга легкого жанра. Это интервью, это небольшие журнальные статьи Кордонского за там, последние 20 лет. И собранные вместе, они дают хорошее понимание взгляда вот этой школы социографов на современную российскую социальную реальность. С ними и будем разбираться.
21: И какой же взгляд у них? Ну, вот если одним предложением можно написать тезис главный?
22: Одним нельзя, минимум двумя. Главное, что социальных реальностей в России как минимум две. На самом деле, может быть, даже больше, но минимум две. Их надо как-то обозначить, чтобы отличать одну от другой. И вот Кордонский придумал, как их называть. Он их называет первую в реальности, вторую на самом деле.
21: То есть в данной ситуации реальность – это воображаемая нами реальность, а не на самом деле.
22: Вот сейчас, да, сейчас разберемся. На самом деле в реальности на самом деле. Кажется, это синонимы. А вот для Кордонского это не так. Есть, кстати, известная шутка, что на самом деле все никак не так, как в реальности. И из этой шутки, можно сказать, целая теория проистекла, которую мы сейчас с вами разбираем. Итак, что же такое в реальности по Кордонскому? Это вот официозный дискурс, как правительственный, так и оппозиционный, как чиновничий, так и ваш, Валентин, журналистский. Угу. Все эти типы дискурса объединяет одно. То, что они слабо коррелируют с тем, как происходит все в России на самом деле. Пример. Мы, описывая места, где живет большинство россиян, говорим «города». А на самом деле, по мнению Кордонского, в России городов нет вообще. Есть только слободы, но достаточно большие, разросшиеся иногда до размеров целого мегаполиса. Но это не города, это просто большие слободы. Угу. В чем разница? Ну, дай бог времени, хватит, расскажем. пока продолжим развивать главный тезис. Деревня. Деревня в России тоже отсутствует на самом-то деле. Она исчезла примерно 100 лет назад в ходе коллективизации.
21: Так, городов нет, деревень нет у нас, да.
22: Да, да, да, да. Но мы их называем города и деревни, и нам кажется, что они существуют. И мы относимся к тому, что там происходит, как к тому, что должно было бы происходить в нормальных городах и в нормальных деревнях. А что значит нормальные города и деревни? Это то, значит, как нам описывают наши западные коллеги, что происходит у них в городах. Вот то, значит, и у нас должно происходить. То есть мы такие вот очки надеваем, иностранные, и нам кажется, что мы видим то, что происходит. А на самом деле там происходит нечто совсем другое. Даже общество. Вот общество, предмет изучения социологов. Да? В реальности, в той самой официозной реальности, общество существует. А на самом деле нет никакого общества, потому что нет системы отношений, которая порождает государство и органически с ним связана. У нас на самом деле общество не порождает государство, у нас государство порождает общество. Все наоборот. Более того, и государство в традиционном смысле, в традиционном, в западном традиционном смысле слова у нас нету. Даже у нас нету и граждан, хотя по Конституции они есть. И у каждого из нас есть паспорт, и все мы считаем себя гражданами. Вот, по мнению Кордонского, на самом деле нету, увы. Люди есть, какое-то образование государствоподобное есть, но это не граждане, это не государство. Это что-то совсем другое. И заканчивая первую часть, кого мы не раздолбали, мы еще бизнес забыли. Так. А в реальности в России есть частный бизнес. А на самом деле он никакой не частный. Он, этот бизнес, в основном связан с государственным бюджетом и другими государственными активами, паразитирует на них, никакой реальной прибавочной стоимости не производит и полностью зависит от государства. А мы его называем бизнесом. Ну, привет, приехали. В общем, первая часть нашей передачи сегодняшней посвящена развенчанию всего, что мы знаем о нашем обществе, о себе любимых, о государстве, о гражданстве и тому подобное. А вот что же есть на самом деле, будем разбираться во второй части.
21: Так, хорошая затравочка. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывает о книге Симона Кордонского «Как устроена Россия». Никуда не переключайтесь, мы вернемся через 2 минуты. Как вы поняли, будет очень интересно.
20: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
0: «Комсомольская правда». Читайте завтра. ФСБ предотвратила крупнейшую серию терактов в России. Убийство высших офицеров, удары по аэродромам и жилым домам. 11 мер Путина по борьбе с дефицитом бензина. Экстремальные ливни, 9-бальный шторм, град и смерчи несет в Москву мегациклон. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
1: Для лиц старше 12 лет.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Политолог Дмитрий Суслов о государственном управлении в Европе.
24: Политические элиты, которые хотят сохранить власть с помощью продолжения борьбы с Россией, они как раз пытаются всячески маргинализовать и не допустить приход к власти тех сил, которые объективно должны, по идее, прийти к власти в результате электоральных процессов, в результате просто объективной картины общественно-политических предпочтений. Той же самой в Германии, или во Франции, или в Великобритании. И понятно, почему это происходит. Потому что рядовому немцу свое собственное благополучие важнее, чем задача борьбы с Россией. А вот для глобалистских элит которые сейчас окопались в офисе федерального канцлера и в Auswärtiges Amt, то есть в германском МИДе. Наоборот, задача борьбы с Россией более важна, чем благополучие рядового немца. А глобалистские элиты, они в этом не заинтересованы. Для них главный императив – это борьба с Россией. А борьба с Россией, в свою очередь, им необходима для того, чтобы сохранять власть.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
21: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, и рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России.
1: Реклама. Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
2: и хорошего настроения.
1: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки Парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
2: Ура! Идем в «Атмосферу»!
5: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
6: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Первые светофоры появились в СССР 15 января 1930 года в Ленинграде, а 30 декабря в Москве.
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
25: Пример. Если объявляется война с преступностью, мы ждем, что будут сажать невиновных. Если обещают экономическую реформу, мы ждем, что начнется грабеж. Если впереди выборы, значит, мы думаем, что выбирать не из кого. Если провозглашают борьбу за справедливость, значит, будут расстреливать. И так далее, и тому подобное.
21: Так, ну, я, конечно, вот до этого момента я с Симоном Кордонским категорически был не согласен. Ну, в конце концов, это же просто вопрос формулировок. То здесь, да, я, конечно...
25: Заставляет задуматься.
21: Ну, потому что все так и есть, конечно.
25: Кто-то откликнулось, как сейчас говорят.
21: Да.
25: Давайте продолжим. Вот такая разбойность, в которой все мы живем, она придает нашей жизни своеобразную авантюрность. От этой авантюрности некоторые иностранцы впадают в ступор, а наши эмигранты или релоканты, попадая в чужую культурную среду, вот, начинают по этой раздвоенности ностальгировать, признавая, что на чужбине все не так душевно, не так ярко, не так человечно, не так интересно, даже не так духовно, как вот у нас. Но есть и те, кто не может понять и принять эту раздвоенность. И вот их у нас чаще всего считают дураками, не понимают, как вообще жизнь устроена, подлецами, игнорируют, как на самом деле жизнь устроена, или даже иностранными агентами. Угу. Считают, что жизнь наша должна быть устроена совсем по-другому, нужно убрать эту раздвоенность. Согласитесь, такое хлесткое описание целых трех классов, значит, наших с вами современников. У каждого из нас, уверен, есть такие знакомые.
21: Безусловно. Получается, что есть у нас в стране люди реалисты и в самом делешние.
25: И все, да, и те, кто на самом деле. Да. Ну да, да, есть такое. Но, кстати, реалистов гораздо меньше.
21: Потому что все понимают.
25: Да, все понимают. Все люди у нас в основном всамделишные. И даже половина, как минимум, реалистов тоже всамделишные. Но по каким-то причинам продолжают говорить, значит, так, как приказано, так, как принято. И это, конечно, мешает. Вот когда сейчас мы говорим о реалистах, конечно, мы их берем в кавычках. Сейчас не буду повторять, что такое в реальности, по мнению Кордонского. Если забыли, потом прослушайте первую часть программы у нас на сайте. Пока продолжу. Конечно, симпатии Кордонского на стороне вот самделишных людей, да? Тех, кто про как на самом деле, а не на стороне так называемых реалистов. Почему? Да потому что реалисты, в кавычках, не склонны обращать внимание на то, что есть и происходит на самом деле. Они уверены, что Россия такая же страна, как и все прочие. Ну да, есть какая-никакая специфика, но она у каждой страны есть. У Дании есть, у Португалии. Вот мы здесь ничем ни лучше, ни хуже, никак не отличаемся. Поэтому у нас нужно действовать так же, как у них. Эти так называемые реалисты уверены, что если что не так, надо просто вот переделать, отреформировать. И все будет так, как надо. Все хорошо. Но если в России реальности существует, замечает Кордонский, то скорее лишь как результат деятельности и ожидания реалистов. То есть они просто ее сами продуцируют. На самом-то деле ее нет никакой. И вот эта самая реальность – это лишь форма приспособления людей к активности реалистов. Ничего более. То есть это сплошная имитация ради имитации. Ну, тут, кстати, тоже можно немножко в историю, так сказать, копнуть глубже. Помните, как Петр Великий резал бороды, стриг, вот, заставлял наших этих самых бояр становиться князьями и графьями, вот, устраивал ассамблеи и так далее и тому подобное. И вот эти вот все столбовые дворяне и прочие, значит, плоть от плоти русского общества, значит, были вынуждены, чувствуя себя абсолютными дураками, вот, обряжаться в иностранные кафтаны, значит, пить зелье, значит, курить табак и, в общем, вести себя так, как хотелось царю-батюшке, не видя сами в этом никакого смысла. Вот что-то подобное зачастую у нас сегодня происходит. И все это, конечно, ну, весело, но не очень полезно, если не совсем, если даже не наоборот, если не вредно. Что еще важно? Самделишные феномены, они не могут быть описаны в терминах теорий, созданных для описания реальности. То есть тут мы с вами опять возвращаемся к проблеме языка. Язык у нас один, и он не годится для описания того, что на самом деле. Он все извращает, он все перевирает, он задает совершенно неверные варианты понимания, а значит и действий. То есть он нам не помогает, а мешает. А между тем, жизнь людей наших происходит именно что на самом деле. А вот все, что происходит в кавычках в реальности, рассматривается людьми скорее как риск или как угроза для настоящей жизни. Ну, возвращаемся к тому самому оригинальному способу прочтения и осмысления обещаний, которые раздаются с трибун, транслируются СМИ. Да? Обещаю справедливость, значит, жди расстрелов. Угу. Как же говорить о происходящем, прорываясь через ловушки и рогатки официозного дискурса? Да почти никак. Почти никак. Помните, Виктор Степанович Черномырдин как гениально описывал нашу жизнь? Но только это в основном были матерные слова, вот, либо даже какие-то просто ухмылки, ухватки, паузы, значит, намеки. Вот яркий пример того, как человек, знающий жизнь, вот, но при этом вынужденный говорить, так сказать, из позиции реалиста, короче, давал понять всем кругом, что он не идиот полный, он понимает, как на самом деле устроено. Все. Но сказать это полный голос не мог, потому что слов таких нет. Отсюда главная исследовательская задача, которую ставит перед собой и перед своими соратниками Симон Кордонский. Нам нужно просто описать эту самую вторую реальность, которая до сих пор старательно игнорируется и политиками, и чиновниками, и учеными, и журналистами, и так далее. Сначала нужно описать. А затем на втором шаге попытаться понять. И только потом, на третьем шаге, возможно, начать строить какие-то планы по ее преобразованию. А у нас делается все наоборот. Готовятся планы реформ, без всякого интереса к тому, как жизнь страны устроена на самом деле, и почему так, а не иначе. Результат обычно закономерен. Реформы приводят к совершенно незапланированным последствиям, или даже противоположным ожидаемым. Они тормозятся и постепенно сходят на нет. Чтобы спустя некоторое время на смену им пришли новые реформы, столь же безобразно спланированные и малоэффективные.
21: Я не очень понимаю, точнее, я понимаю рецепт Симона Кордонского, но не очень понимаю, как его выполнить, если у нас нет даже языка для описания.
25: Создавать его постепенно, шаг за шагом. И этим, собственно говоря, эта школа и занята. И мы с вами, я надеюсь, в ходе вот следующих трех наших встреч кое-какие понятия из этого лексикона начнем тоже пробовать на вкус, распознавать и применять.
21: Ну что ж, тем интереснее будет дождаться нашей следующей программы. С вами Валерий Валерьевич.
25: Да, будем продолжать «Месячник Россиеведения».
21: Да, Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, нас сегодня, так сказать, вводил в «Россиеведение», в наш «Месячник Россиеведения», который у нас стартовал на радио «Комсомольская правда» в нашей богоспасаемой программе, вводил с помощью книги Симона Кордонского «Как устроена Россия». Через неделю вернемся, продолжим, будет еще интереснее.

0: подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
1: Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллиард. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
3: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политик и предприниматель Виктор Бут о способах европейской элиты удерживать власть.
5: А мы видим, что происходит в Европе. Мы видим, что идет такая хаотизация. Впервые за последние 100 лет мы живем в условиях абсолютной нестабильности. Причем она геополитическая, и причем эта нестабильность геополитическая, видимо, результат очень длительных усилий. Как минимум, с развала Советского Союза это была их основная цель – добиться этого. Почему? Потому что только в такой нестабильности геополитической, при огромных кризисах, вот эта вот западная элита и планирует сохранить свое господство, влияние на то, что происходит в мире. Иначе они просто не выживут.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О конфликтах.
6: Россия больше не верит заявлениям Запада о готовности к мирному урегулированию украинского конфликта. США и Европа лишь имитируют желание вести диалог, об этом сообщил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, они перешли к открытым ультиматумам, поэтому запас веры в искренность зарубежных партнеров иссяк. Ранее министр иностранных дел подчеркивал, что Москва не станет размениваться на временные соглашения ради заморозки боевых действий.
3: О происшествии.
6: Один из подозреваемых в тройном убийстве в Таганроге покончил с собой. Его тело оперативники обнаружили в лесополосе, сообщили в Следственном комитете по Ростовской области. Как уточнили в ведомстве, следователи уже установили личность погибшего 69-летнего мужчины. Ранее был задержан его сын. В четверг в частном доме в Таганроге полиция нашла тела двух женщин и мужчины с признаками насильственной смерти. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
3: О политике.
6: Представители западных посольств тайно предложили МИДу России обсудить совместно с Белоруссией доклад о правах человека. Дипломаты общаются анонимно, хотя публично заявляют, что этого документа не существует, сообщил директор департамента внешнеполитического ведомства по правам человека Григорий Лукьянцев. По его словам, зарубежные коллеги очень подробно изучают все разделы. Москва и Минск регулярно публикуют масштабные отчеты, где критикуют ситуацию с гражданскими свободами в странах Европы и США.
3: О Ближнем Востоке.
6: Три взрыва прозвучали в городе Канарак на юге Ирана. Это сообщает местное агентство Мехр. Подробности об ущербе и жертвах пока не сообщаются. Французские власти вывели на улицы городов 20 тысяч полицейских из-за риска футбольных погромов. Особый режим безопасности ввели в Париже, сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД республики. Как отмечается, силовики готовятся к массовым беспорядкам после четвертьфинала чемпионата мира, в котором сегодня сыграют сборные Франции и Марокко. 4 года назад, во время аналогичного матча на мировом первенстве, полиция задержала во Франции более 200 агрессивных фанатов.
3: Обо всем.
6: Мощный циклон принесет в центральную Россию аномальные ливни с градом и шквалистым ветром. Сильные дожди испортят погоду во всем регионе в ближайшие 3 суток, сообщили в гидрометцентре. По данным синоптиков,

0: В Москве за выходные может выпасть месячная норма осадков. Ранее циклон, получивший имя Бернадет, обрушился на Калининградскую область. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
2: Здравствуйте, меня зовут Светлана Андреевская. Сегодня у меня в гостях Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО. Юрий Альбертович, я вас приветствую.
3: Здравствуйте.
2: Евросоюз официально присоединился к проекту Pax Silica, подписав соглашение на саммите в Вашингтоне вместе с Голландией, Германией и Грецией. Pax Silica, как пишут СМИ, создается как американская система контроля над цепочками поставок полупроводников, критически важных ресурсов, дата-центров и технологий искусственного интеллекта. По сути, Вашингтон формирует глобальную цифровую инфраструктуру, где ключевые технологии и стандарты будут определяться только Соединенными Штатами Америки. Что скажете?
3: Ну, вообще, процесс того, что США пытается установить единоличный контроль над искусственным интеллектом, он прослеживается очень хорошо. И, в принципе, даже тот конфликт, который идет на Украине, в первую очередь в нем заинтересованы западные страны, а даже не столько западные страны, сколько компании, которые занимаются вопросами искусственного интеллекта. Почему? Потому что до этого разработки, связанные с каким-то прорывом в этой области, они, как правило, занимали 10-15 лет. Вот непосредственно использование элементов искусственного интеллекта в боевой технике привело к тому, что прорыв происходит, ну, 3-5 месяцев, и, собственно говоря, появляется что-то новое, какая-то новая технология, какая-то новая программа. А вообще американцы первыми поняли, что тот, кто сделает рывок в области искусственного интеллекта, тот будет править миром. И для этого, собственно говоря, нужно две вещи. Это первое – гигантское количество электроэнергии, то есть контроль за ресурсами природными. И второе – это непосредственно то, из чего делаются полупроводники, то есть редкоземельные металлы. Если редкоземельные металлы сегодня находятся в руках Китая, и здесь американцам приходится торговаться, хотя сейчас они уже приняли программу специальную, которая будет направлена на стимулирование добычи редкоземельных металлов и их первичную переработку непосредственно на территории США, ну и в крайнем случае что-то будет у своих соседей там в Канаде или в других странах добывать и, соответственно, использовать. И вот те дата-центры, которые на сегодняшний день уже в Америке существуют, они показали, что один дата-центр крупный, он берет столько же электроэнергии, сколько средний город. И, естественно, в таких условиях появились у американцев аппетиты. Первый аппетит – это, конечно, Россия. Россия имеет и ресурсы, и редкоземельные металлы, то есть весь потенциал, который необходим для развития систем искусственного интеллекта. Причем об этом речь шла еще, когда я учился в академии. Это было начало 2000-х годов. Тогда мне попался доклад, который подготовили крупнейшие западные корпорации для выставки «Экспо». И вот там говорилось о том, что к 2030 году относительно, подчеркиваю, относительно дешевые природные ресурсы останутся только в России. И мы сейчас видим, как вокруг России закручивается достаточно агрессивная ситуация, как за страны Запада пытаются поделить нашу страну. И дата 2030 год звучит почти ежедневно. Вот впервые я об этой дате услышал 25 лет назад. Поэтому, в общем-то, планы у Запада уже тогда определенные существовали, но они не рассчитывали, возможно, то, что действительно искусственный интеллект потребует таких ресурсов. И американцы, сделав вывод, грамотный вывод сделав, они первым делом развязали конфликт в отношении нашей страны. Мы знаем расширение НАТО на восток и другие там ультимативные требования, что привело, собственно говоря, к конфликту в зоне специальной военной операции на Украине. Это уже за этим в первую очередь стоял в свое время Вашингтон. Но затем американцы увидели, что проблемы у них есть с Россией, оставили на время Россию европейцам, но при этом не вышли из конфликта, а изменили лишь форму финансирования и оказания помощи Украине. А сами переключились на, соответственно, Канаду, Гренландию. Почему? Потому что у Канады гигантский потенциал электроэнергии. Там очень интересная конструкция атомных электростанций с большим потенциалом. Таких нет нигде в мире. Кроме того, там большие запасы гидроэнергии. Ну и есть также и нефть, и газ. Но самое главное – это природный шельф. До 20% Арктики, арктического шельфа, принадлежит Канаде. Такая же история с Гренландией. И именно отсюда такой колоссальный интерес. Ну и затем американцы сработали, мы знаем, в Венесуэле, забрали венесуэльскую нефть, и причем не скрывали об этом. И после этого взялись за Иран. С Ираном не получилось, зубы обломали, но продолжают проводить свою политику как в отношении Ирана, так и логистических путей, забирая под себя все, что связано с добычей редкоземельных металлов и все, что связано с получением огромного количества электроэнергии, которая потребуется для обеспечения искусственного интеллекта. То есть доминирование США в этом вопросе просматривается, ну, практически без всякого увеличительного стекла. Так что, когда мы говорим о том, что искусственный интеллект – это, в общем-то, то, что толкает мир к современным войнам, это правильно. Я, более того, я считаю, что переход на новый технологический уклад, в основе которого будет лежать искусственный интеллект, будет сопровождаться войнами, конфликтами, и процесс этот займет порядка 10-20 лет. Все зависит от того, как он будет идти и как завершится переход человечества на этот новый технологический уклад.
2: Некоторые эксперты сказали, ну, пугают, наверное, да, может, и не пугают, может, это и есть будущее, что еще совсем недолго осталось до того времени, когда США будут устанавливать, ставить условия другим странам. Ты делаешь так, а то я у тебя заберу, там, не знаю, какую-то нейросеть, на которой у тебя уже построена экономика страны, да, то есть настолько идет монополия вот на все эти технологии, нейросети, если говорить попроще, искусственный интеллект, внедрение это вот вглубь страны, в фундаментальные какие-то законы, что это их основная цель, ставить потом условия и говорить, что и как делать. Вы видите такое будущее?
3: Ну, вообще-то на сегодняшний день мы уже с этим сталкиваемся. Мы видим, как американцы вдруг ни с того ни с сего заявляют, что они разрешают России там продать такое-то количество нефти. С какой стати, кто им дал право быть мировым судьей, непонятно. Но такие заявления мы слышим. Я уже не говорю о том, что другие страны, они, в общем-то, оказываются в более тяжелой ситуации, например, как Венесуэла. Да? Причем, почему американцы еще себя так ведут? Они уже опробовали искусственный интеллект в военной сфере. Вот на сегодняшний день, если мы раньше там говорили, различные операции, воздушно-космические и так далее, сейчас это все ушло в прошлое. На сегодняшний день речь идет о многодоменных или многоуровневых операциях военных, когда боевые действия одновременно ведутся на земле, на море, в воздухе, в космосе и киберпространстве. Причем наибольшим таким, наиболее показательным фактором является война США и Ирана. Там как раз вот все эти пять сфер, они присутствовали за исключением Земли. операции на земле велись в основном израильтяне против Хезболлы в Ливане. То есть вот этот вот фактор, он присутствовал, так скажем, не очень ярко. Если мы говорим о боевых действиях в воздухе, то впервые США применили программу искусственного интеллекта, разработанную компанией Palantir.
2: Ой, расскажите Maven подробнее, Smart... да, об этом многие
3: да,
2: пишут.
3: Да, Maven Smart System программа называется. То есть эта программа собирает все, что вот можно собрать по каким-то объектам. То есть это и телефонное излучение, и количество тех же работающих телефонов, это информация со спутников, это диверсионно-разведывательные группы, это самолеты, разведчики и так далее. Вот, например, F-35 тот же, почему он еще такой дорогой? Вот он как самолет, планер его, он очень неудачный. Самолет F-35 делали так, чтобы он превзошел по F-16, старую модель самолета. И, соответственно, летный час стоил не дороже. Вот получилось, что он оказался хуже F-16, а летный час стоит в десятки раз дороже. Но главное преимущество этого самолета, а точнее даже нескольких самолетов, когда они находятся в воздухе, они собирают разведывательную информацию электронно, проводят анализ электронного излучения, которое потом также собирается, обрабатывается, и на основе этих данных делаются определенные выводы о местонахождении тех или иных вооружений противника, либо личного состава, либо боевой техники и так далее.
1: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Реклама.
4: Комсомольская правда. Читайте завтра. ФСБ предотвратила крупнейшую серию терактов в России. Убийство высших офицеров, удары по аэродромам и жилым домам. 11 мер Путина по борьбе с дефицитом бензина. Экстремальные ливни, 9-бальный шторм, град и смерчи несет в Москву мегациклон. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». «Вперед в будущее». Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые
7: рекламы. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
8: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Это он, по-моему. Она скупила полностью компанию «Покемон», а американская компания «Вейтен», она занимается спутниками разведывательными. Вот сейчас у них 10 спутников. Каждый спутник делает 15 оборотов в день. В результате получается, обновление информации идет через 15 минут. И через 15 минут планшетист, оператор-планшетист украинской армии получает к себе на планшет данные о том или ином объекте, непосредственно вот с этих спутников. То есть Google и Pokemon, они поработали на фактически украинских дроноводов, которые сейчас запускают беспилотники по нашим городам, селам и другим мирным объектам. Это вот, собственно говоря, элементы всего искусственного интеллекта. И самое главное, что глава компании Palantir, соответственно, Алекс Карп, он ведь написал книгу, из этой книги сделали выжимки, и там получился манифест компании Palantir. Так вот, там речь о чем идет? Там, по сути, речь идет о технофашизме. То есть речь идет о том, что компании, связанные с искусственным интеллектом, должны доминировать в мире, они должны работать на военно-промышленный комплекс и должны сделать все, чтобы искусственный интеллект стал важнее, чем ядерное оружие. И, в принципе, они уже к этому подходят. И вот, собственно говоря, даже оценка дается такая – ситуация на Украине, что вот благодаря программе Maven, вот этой компании Palantir, удалось устаревшие украинские технологии превратить в самые продвинутые. И когда к нам летят какие-то ракеты, мы с вами говорим, а как же они пролетели? Пролетели благодаря, в том числе, вот этой программе, в основе которой лежит искусственный интеллект. Но самое главное, что у них задача сейчас стоит научиться обесценивать ядерное оружие. Каким образом, пока я не готов сказать. Но вообще разработки на этот счет ведутся и ведутся очень серьезно. Может, подключению ядерного оружия с помощью каких-то вирусов, может, еще каким-то образом. Это я пока не готов на этот вопрос ответить, но то, что Palantir этим занимается не просто активно, а сверхактивно, это точно.
2: США разработали и испытали летательный аппарат IRIS-TIGHT, созданный с помощью ИИ, суперкомпьютеров и 3D-печати. По другим данным, это прототип баллистической ракеты. Высота 3,3 метра. Она выставлена на обозрение в преддверии там определенной там, их выставки или ярмарки. Вот что это за ракета? Почему столько шума вокруг нее, по крайней мере, вот на днях? Чем она опасна?
3: Да, мне кажется, это, в общем, больше пиар-акция, которая должна показать развитие новейших технологий. Ну, собственно говоря, почему пиар-акция? Мы с вами знаем, есть бомбардировщик B-21 Raider. он должен быть в ближайшем, ну, наверное, в следующем году принят уже на вооружение, идет он на смену Б-2 «Спирит». Это стратегический бомбардировщик, малозаметный носитель ядерного оружия. Вот он создавался с помощью тоже компьютерных технологий, связанных с искусственным интеллектом. Кроме того, американцы сейчас разрабатывают истребитель новейший, который должен прийти, на, как они говорят, истребитель шестого поколения, не пятого поколения, а шестого, который должен прийти на смену F-35. F-35, так Пентагон ведь на вооружение не принял. Его впаривают всем странам мира, заставляют платить баснословные деньги, как я уже говорил, для, учитывая его возможности по сбору разведывательной информации. Но как боевая машина он малоэффективен. И американцы это понимают, и они делают самолет шестого поколения, уже делают давно, только с помощью компьютерных технологий. И тот и другой самолеты, ну вот Б-21 уже, по-моему, 4 экземпляра сделали, они направлены в войска для испытаний, хотя, в общем, открыто это не рассказывается, широко так где-то утечки есть. Что касается на самолет шестого поколения, там только силуэты его были показаны, а как он даже выглядит, на самом деле, в общем, пока еще не раскрывается. Так что изготовление боевой техники с помощью искусственного интеллекта это уже стало нормой. Я хочу сказать, что и мы в этих вопросах не отстаем. Мы применяем компьютерное моделирование, мы применяем разработки различных узлов, агрегатов, которые позволяют создавать технику не просто современную, а ультрасовременную. Причем тогда, когда с помощью компьютерной программы какие-то узлы, агрегаты фактически прорисованы и просчитаны, только тогда их и уже изготавливают непосредственно в металле. И, как правило, ну, в общем-то, подобного рода изделия, они оказываются, что почти с первого, практически с первого раза они функционируют так, как и задумывалось конструктором. Поэтому подобного... Я, кстати, сам видел своими глазами такую работу. Это вот когда человек сидит, инженер, конструктор, и за ноутбуком, соответственно, вот создает, творит, что называется, да, потерял мысль, пошел где-то там в садике погулял, специально садик есть, подышал воздухом, пришла мысль, бегом бежит, раз на место сел, давай дальше. Творить, именно создавать то, что действительно, на что раньше уходили годы, а может быть там и работали не один человек, а целые там отделы, либо целые институты. Так что в этом отношении движение идет и на Западе, и в нашей стране. И, в принципе, я исхожу из того, что те задачи, которые ставятся искусственному интеллекту, они будут решаться. Но принципиальный вопрос, о котором я бы еще раз тоже хотел бы сказать, на сегодняшний день искусственный интеллект – это пока лишь фильтр. То есть это не интеллект в прямом смысле слова. Поэтому, когда мы говорим «искусственный интеллект», это неправильно. Мы должны говорить компьютер с элементами искусственного интеллекта. Потому что мы составляем программу, в эту программу мы закладываем алгоритмы, и на основе этих алгоритмов, то есть фильтров, которые мы сделали, соответственно, программа отслеживает те или иные моменты, она может, используя машинное зрение, даже что-то анализировать, что-то принимать какие-то решения, но в любом случае это пока лишь фильтр. Хотя и очень опасный. Мы с вами раньше работали все с Windows.
2: Да.
3: Сейчас Windows, раньше у нас Windows регулярно обновлялся. Сейчас этого нет. Вот обновление Windows с чем связано? Ну, только Windows, а других программ. Оно связано с тем, что в программе накапливаются ошибки. И эти ошибки, они могут там, ну, носят вредоносный характер, как считается. Поэтому программисты выявляет эти ошибки, и происходит обновление. А вот эти сами ошибки, что с ними делается, никто толком не знает и не понимает. Они где-то накапливаются и живут своей жизнью. Какой жизнью, тоже никто не знает. И к чему это со временем приведет, тоже нет никакого понимания. И самое главное, что этим никто не интересуется. Вот это вот самое интересное. Поэтому вопрос, связанный с развитием искусственного интеллекта, он еще связан с тем, что идет параллельное неконтролируемое развитие различных каких-то, ну скажем, спонтанно, стихийно возникающих подпрограмм, которые могут принять и изменить основную программу таким образом, что мы окажемся в шоке.
2: Спасибо вам большое. Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.
1: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Политолог Александр Камкин о разладе между Польшей и Украиной.
9: На самом деле отношения Польши и Украины изначально строились по принципу «пан-халуп». Польше нужна Украина, но не нужны украинцы. Сейчас ситуация дошла до того даже, что несколько оставшихся МиГов-29, которые Польша собиралась передать киевскому режиму, было принято решение утилизировать. Так не достанешься ты никому, как писал русский классик. Действительно, та оголтелая нацификация, которую проводит режим Зеленского, носясь как со списанной торбой с этими гробами преступников, устраивая некий такой пантеон, как пародию на Арлингтонское кладбище в Соединенных Штатах, это очень сильный удар по польской национальной идентичности, которые во многом строятся вокруг Волынской резни, с одной стороны, и доминирование Польши в Восточной Европе в 17 веке. И нужно понимать, что в отличие от многих других европейских государств, историческая память является не просто наследием духовным, но и политическим инструментом, инструментом политической борьбы среди различных противоборствующих групп внутри польского политического класса. И поэтому, кто первый закричит о том, что оскорбили великий польский народ, тот сразу набирает политические очки. Поэтому, ну, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе можно, наверное, говорить, что отношения Украины и Польши сильно испорчены.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О важном.
0: Дмитрий Песков заявил, что Москва расширит буферную зону и продлит спецоперацию, если украинская армия продолжит разрушать российскую инфраструктуру. Пресс-секретарь президента отметил, что чем активнее противник будет атаковать территорию страны, тем дальше войска отодвинут линию безопасности. Так представитель Кремля ответил на заявление Дональда Трампа, который посчитал, что обстрелы российских энергообъектов помогут быстрее завершить конфликт.
1: О расследованиях.
0: ФСБ предотвратила серию крупных терактов против российских военных. Украинские спецслужбы планировали диверсии на оборонных объектах и покушения на офицеров Минобороны, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Силовики задержали сегодня нескольких пособников Киева в разных регионах страны. До этого разведка неоднократно заявляла о попытках дестабилизировать обстановку внутри государства.
1: Об атаках.
0: Значительная часть Запорожской и Херсонской областей осталась без электричества после ударов украинской армии по ключевым энергообъектам. Аварийные отключения затронули сразу несколько районов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что специалисты начнут ремонт сразу после стабилизации обстановки. Сейчас беспилотники противника продолжают летать над поврежденными участками. С сегодняшнего дня в Запорожье действует режим ЧС регионального уровня из-за непрекращающихся атак.
1: О Ближнем Востоке.
0: Американская авиация нанесла новую серию ударов по южным и юго-восточным регионам Ирана. Мощные взрывы прогремели в окрестностях нескольких городов, сообщает местное агентство Мехр. Как отмечают журналисты, атаки подверглись военные инфраструктурные объекты, при этом АЭС «Бушер» не пострадал. Синоптики спрогнозировали сильные ливни и грозы в московском регионе. Погода испортится уже в пятницу, в выходные дожди усилятся, сообщили в гидрометцентре. Специалисты отметили, что за трое суток в столице может выпасть почти месячная норма осадков.
1: О спорте.
0: Нападающего футбольного клуба «Краснодар» Джона Кордобу признали лучшим игроком прошедшего сезона российской премьер-лиги. Торжественное оглашение итогов ежегодной премии «Герои РПЛ» состоялось вечером в Москве. Как отметили организаторы, колумбийский спортсмен также завоевал титул лучшего бомбардира чемпионата, забив 17 мячей.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 75.93, евро 86.59, юань 11.16. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
10: Часть 49. Глава 18.
11: Никто не подозревал, что это разовьется в такую большую силу. Пошли первые выступления перед публикой. Однажды вместе с поэтом Петром Вейгиным, который был впечатлен. Тогда всех принимали хорошо, но у Высоцкого был сумасшедший успех. Это я не потому говорю, что он стал Высоцким. Это тогдашнее впечатление. Его принимали просто, что называется, на разрыв. То, что делали мы все, это литература. А что делал он, это было совершенно новое. Вот что еще важно отметить. Высоцкий сразу сформировал для себя свободную манеру исполнения. Как считает Людмила Абрамова, многое дал ему Джордж Марьянович. Был такой дико популярный в Союзе сербский певец. Его маленькую девочку крутили с утра до вечера. В родной Югославии была даже Джорджи-мания, настолько он был популярен.

0: Итак, Людмила Абрамова. На этом концерте пел Джордж Марьянович. Пашка Леонидов устроил нас в ложе, прямо носом на сцене. Володя смотрел на работу Марьяновича, как он идет на общение, как много добавляет к тексту песни. Там были и наши певцы, хорошие певцы. Майя Кристалинская, Вадим Мулерман, Кобзон. У Кобзона голос нисколько не уступает Марьяновичу, даже лучше. Но какие же они зажатые, малоподвижные. Манекены с часовым механизмом внутри. А Марьянович ходил по сцене, садился, строил глазки девушкам, перекладывал микрофон из руки в руку, делал вид, что не в микрофон поет, а живет песней. Он весь был в контакте с публикой. Он, как и Володя небольшого роста, старался строить диагонали, всякие жесты, ногу поднимет или руку, чтобы увеличить себя визуально. Я его, естественно, тогда не с Володей сравнивала, а с тем, как двигался, скажем, Мулерман. Он тоже пытался приплясывать, а впечатление от него — кадавр. А Марьянович из ничего, из пустяковой советской песенки «Три года ты мне снилась» сотворил шедевр. Не забыть. Кто не знает значения слова «кадавр», даю пояснение. Это нечто вроде живого трупа. И Вегин подтверждает. Володя хорошо держался. У него уже был, так сказать, сценический вид. Явно он уже знал и что такое сцена, и что такое концерт. Полно звонких историй, откуда Высоцкий черпал сюжеты песен. Артур Макаров рассказывал. «Мы не давали себе отчета, откуда все это берется. Еще одна новая песня, ну и хорошо. Даже если и узнавали что-то из нашей жизни, то никто не обращал внимания. Ну, например, меня вывезли из блокадного Ленинграда. Володя часто просил меня рассказать о блокаде, и я рассказывал, что знал». Прервем Макарова. Понятно, что песня «Ленинградская блокада» — следствие его рассказа.
1: «Я вырос в ленинградскую блокаду, но я тогда не пил и не гулял. Я видел, как горят огнем бадаевские склады, в очередях за хлебушком стоял. Граждане смелые, а что ж тогда вы делали, когда наш город счет не вел смертям? Ели хлеб с икоркою, а я считал махоркою, а курок с-под платформы черти с чем напополам. От стужи даже птицы не летали, а вору было нечего украсть. Родителей моих в ту зиму ангелы прибрали, а я боялся только бы не упасть. Был здесь дофига голодных и дистрофиков, все голодали, даже прокурор. А вы в эвакуации читали информации и слушали по радио отцов информбюро. Блокада затянулась даже слишком. Но наш народ врагов своих разбил, и можно жить, как у Христа, за пазухой под мышкой, но только вот мешает бригадмил. Я скажу вам ласково, граждане с повязками, в душу ко мне лапами не лезь. Про жизнь вашу личную и непатриотичную знают уже органы и ВЦСПС».
0: И снова Макаров. Или песня «Придется рассчитаться». Помню конкретную ситуацию, хотя вполне возможно, что на это мог наложиться какой-то другой случай. Мы ехали в такси всей нашей компанией. Были девушки. А таксист вел себя по-хамски и начал материться. Так вот, я что-то сказал таксисту, он завелся еще больше. Я ему говорю: «Ну ничего, ничего, в конце пути все равно придется рассчитаться». Опять прервем Макарова, чтобы проиллюстрировать, как фраза легла в песню «Счетчик щелкает».

0: рассчитаться.
1: И вновь писатель Макаров. Песня про сентиментального боксера – это отражение рассказов Эдика Борисова, чемпиона СССР, участника Мельбурнской Олимпиады. Он приезжал с соревнований, многое интересно рассказывал. Вот во что вылились рассказы боксера в интерпретации Высоцкого.
2: Удар, удар, еще удар, опять удар, и вот Борис Буткеев Краснодар проводит апперкот. Вот он прижал меня в углу, вот я едва ушел. Вот апперкот, я на полу, и мне нехорошо. И думал Буткеев, мне челюсть кроша, и жить хороша, и жизнь хороша. При счете 7 я все лежу, рыдают землячки. Встаю, ныряю, ухожу, и мне идут очки. Неправда, будто бы к концу я силы берегу. Бить человека по лицу я с детства не могу. Но думал Буткеев, мне ребра круша, и жить хороша. И жизнь хороша.
1: Впрочем, все же это не про Борисова. Если он вот так после каждого удара валялся на ринге, то не стал бы ни чемпионом СССР, ни тем более олимпийским чемпионом. Уж скорее им бы стал Борис Буткеев из Краснодара. А строчка «Бить человека по лицу я с детства не могу» по свидетельству того же Макарова имеет такое жизненное происхождение. Как-то у их компании, в которой был и Высоцкий, возникла потасовка с чужаками на Арбатской площади. Кулаки свистели, только увертывайся. Макаров видит, что за спиной у него Миша Туманишвили, решил, что тыл прикрыт, и получает удар сзади. Потом уже после драки спрашивает: «Миша, как же так? Ты был сзади, а меня оттуда навесили». И Туманишвили выдал гениальную фразу: «Артур, ты без размышления ударишь любого, а я с детства не могу бить человека по лицу». Все так и попадали от смеха. У Высоцкого фраза залегла в закоулках памяти. А наступил момент, легла в ту же песенку о том же несчастном сентиментальном боксере. И сколько еще можно привести подобных историй? Обрывок фразы, намек на ситуацию, комичный или трагичный эпизод преображались в сюжет песни. Да вот еще одна рассказанная Еловичем история, отлившаяся в песню. Идут они с Высоцким по улице Горького, слышат разговор двух мужчин, один другому. «Представляешь, встречаю я его, а у него тыловой крысы, на груди золотая звезда героя». Высоцкий это запомнил. И результат.
3: «Кровь лью я за тебя, моя страна,

вкус себе не дует. Кровь лью я за сережку в имена, а он сидит и в ус себе не дует. Теперь, небось, он ходит по кинам.

0: Встречаю раз Сережку Фомина, а он герой Советского Союза.
1: Хотя не особо верится в такой случай. Звезду героя в военные времена по блату не получишь, даже пронырливой тыловой крыси. Но история, представленная в песне, имеет тайну. В ней много потаенного смысла. Андрей Иллиш, мой хороший знакомый, рассказывал такой случай середины 50-х годов. В нашем дворе обитали три бывалых алкоголика. Толик и Карандей были личностями яркими. Третий же вообще без лица, без особенностей и оригинальности поведения. Звали его просто Васнадзе. Трезвым я его не встречал. Неожиданное произошло 9 мая. Утром во двор вышел Васнадзе, как стеклышко. На лацкане пиджака с загнутыми наружу уголками висела звезда Героя Советского Союза. Мужики открыли рты от изумления. Васнадзе оказался героем. Происходило это, кстати, совсем недалеко от Большого Каретного, в Камергерском переулке. Жил Андрей в доме напротив МХАТа и школы-студии. Васнадзе вполне годится на прообраз Сережки Фомина.
2: Продолжение через несколько минут.
3: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП.
4: Я слушаю Радио КП
3: и тебе рекомендую.
5: Реклама.
6: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
7: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
9: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
10: Часть 50-я. Глава 18-я.
1: Никто не подозревал, что это разовьется в такую большую силу. Песни военные все основаны на реальных рассказах. Дядя Высоцкого, Алексей Владимирович, много рассказывал о фронте, приводил массу историй. Вот одна, которую запомнил маленький Володя. Батальон держал оборону в Плавнях, а фланги не прикрыты. Из-за паники они об этом сообщили открытым текстом. Немцы сообщение перехватили и поперли напрямую. Командир батальона дал команду на отход. Его под расстрел, а человек заслуженный, ордена на груди. Приказ не был приведен в исполнение, потому что начался сильный обстрел, они отошли. Боевой эпизод стал основой для песни «Один, который не стрелял».
11: Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир. Меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял. И взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И особист суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком «бли», и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят. А врач потом все цокал языком и, удивляя, с пули удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял.
1: Комбат услышит эту песню, скажет: да, это было, точно. Было, было, было. Хотя сам Высоцкий на одном из концертов утверждал: я все придумываю, иначе это не было бы искусством. Я думаю, это настолько придумано, что становится правдой. Но ведь действительно так придумано, что от жизни не отличишь. А иные рассказывают вполне жизненную историю, а впечатление придумано, не веришь. Высоцкий продолжает. Темы повсюду. Те новые впечатления, которые я получаю, являются основой. А вообще это все придумано, обрастает материалом. Я же имею право на авторскую фантазию, на какие-то допуски. Песни мои сюрреальны. В них иногда происходят такие вещи, которые мы в нормальной жизни, может быть, никогда и не видим. 10% я беру из чьих-нибудь рассказов и собственных впечатлений, а на 90% придумано. Иначе нет тайны. Ее даже песней не назовешь. Какая же это поэзия? Героев я не ищу. В каждом из нас похоронено по крайней мере 1000 персонажей. Вот вы выбрали эту профессию. А могли бы выбрать другую и иметь другой характер. Есть глаз, есть ухо. Слышишь и видишь все вокруг. Трудно объяснить, где я беру героев для песен. Вот они здесь. Вы все здесь передо мной сидите. Точно сказано. Герои песен здесь, в зале. Увлекательный анализ источника сказочного цикла Высоцкого провела Людмила Абрамова. Откуда он знал, что леший питается корой? Прочитать Володя не мог, потому что это было в редком издании Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». А источник знания по славянской мифологии у нас был один, общий для Володи, для Шукшина, для Андрея Тарковского, для меня. У нас был один преподаватель по истории изобразительного искусства во ВГИКе и школе-студии МХАТ – Симолин. Прервем Людмилу Владимировну, чтобы сказать пару слов о преподавателе Симолине. Симолин Борис Николаевич – уникальная личность. Небольшого роста, щуплый, с большими светлыми глазами, похож на художника-передвижника типа Крамского. Любил свой предмет страстно. Его ощущение формы, цвета, фактуры, деталей безукоризненное. Но главное – блистательный рассказчик. Слушали его студенты упоенно. Он приносил в аудиторию большие репродукции, осторожно разворачивал их, прикреплял на доске, отходил на несколько шагов, смотрел, будто видел первый раз в жизни, и через паузу, тихо, восхищенно. Это Джотто. И его восхищение передавалось студентам. А как он подавал картину «Поцелуй Иуды»? Это вечный бой правды и лжи, человечности и фашизма, духовности с бездуховностью, жизни со смертью. Записал ли Высоцкий эти слова в тетрадку? Записал ли вопрос Симолина, который он задал? Небо было одно для тех, кто на картине. Ступали оба босыми ногами по одной земле, жили в одно время и общались с одними людьми. Но какой же внутренней силой один из них стал сыном человеческим, а второй — дрожащей тварью? Вот он, вопрос вопросов. Ну, послушаем продолжение рассказа Абрамовой. Симолин читал историю изобразительного искусства. Но его страстью, его большой любовью была раннеславянская дохристианская мифология. Он приносил иллюстрации, редкие книги, в том числе и Афанасьева, о котором до того я и не слышала. А в школе-студии студенты все это еще и играли. мастерили костюмы, делали этюды на эти темы. У нас в Авгике это не получалось. Наши актеры были ленивы, а амхатовские ребята у Симолина делали. Поэтому Володины знания конкретны. Хотя у него напрочь все это вылетело, ему не нужно было держать это в активе, но когда надо, всплывало готовым. И именно момент мгновенной ассоциации, когда она нужна, мгновенно протянуть руку и взять с полки у себя в памяти то, что необходимо, вот это он любил. Это доставляло ему огромное удовольствие. Симолин покончил с собой. Года через три, как Высоцкий закончил школу-студию. Главная причина, почему Высоцкого считали представителем уголовного мира, логична. В его песнях рассказ от первого лица «Я в деле и со мною нож» или «Сколько лет воровал, сколько лет старался» или «Это был воскресный день, и я не лазал по карманам» и так далее. Искренне, убедительно звучит. Явно человек из криминального мира исповедуется. Но когда у него пойдут песни на серьезные темы о моряках, альпинистах, летчиках, мужиках, прошедших войну, то моряки, альпинисты, летчики, ветераны войны были уверены. Автор плавал, поднимался в горы, летал, воевал. Космонавт Георгий Гречко скажет: «Я был потрясен поэмой о космонавтах. Там все правда. Мне казалось, что это сделать невозможно, не побывав в космосе». А Высоцкий все понял. «Я трижды летал, но даже в прозе, даже приблизительно не смог бы это так выразить». Ольга Ширяева чуть о другом, но к теме имеет отношение. Игра Высоцкого в спектаклях «Таганки». Нравится некоторым ставить знак равенства между персонажем, ролью и автором, исполнителем. И приравнивают, не задумываясь, Высоцкого к матросикам, солдатикам, хулиганам, грубиянам, простачкам. А почему не поставить знак равенства между Высоцким и Кульчицким, между Высоцким и Вознесенским, между Высоцким и Маяковским? Что, у Высоцкого одна характерность? Просто он очень разный. Он человек умный, интеллигентный, тонко чувствующий, способный воспринять чужую беду как свою. На сцене он часто бушующий, а со мной был другим. Смешно огорчался из-за моих крашеных волос и, по-мальчишески дурачась, спорил с партнером, кто из них знаменитее. Старался не показать, что его задевает грубость, невоспитанность, хамство. Наивно спрашивал о вертикале, разве такой плохой фильм, и остро переживал из-за неудачного спектакля. Противопоставления, штрихи, детали, ими можно заполнить целую тетрадь. Нельзя судить о Высоцком однобоко. Какие правильные слова. Нельзя судить о Высоцком однобоко. Магия, когда Высоцкий говорит в песне «Я» — огромная. Полное ощущение, что пел о себе. И мощь своего «Я» он ощущал с самых ранних лет. Студентам в стихотворных набросках отчеканил: «Я — последняя буква в алфавите. Я — есть очень большое лицо. И меня ни за что не заставите пренебречь алфавитным концом». Однажды на концерте Высоцкий сформулировал: «Меня часто отождествляют с героями моих песен, но никто и никогда не догадался еще спросить, был ли я волком, лошадью или истребителем, от имени которых я тоже пою. Ведь можно писать от имени любых предметов. В них во все можно вложить душу, и все». Фрид уточняет: «Простодушие, свойственного персонажам его песен, в нем самом не было и в помине». Вложить душу — это понятно. Даже если он не поет от «я», все равно вкладывает в произведение душу. У Высоцкого 42 песни, которые начинаются с «я». Тут другой вопрос. Как отделить «я» Высоцкого от «я» персонажа песни?
2: Продолжение через несколько минут. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме.

0: несколько меньшей степени Литвы готовились к этому 35 лет. Поэтому вполне можно сказать, что они к этому готовы. По каким причинам это явление не состоялось в прошлом году, в позапрошлом? Дело в том, что эскалация отношений между европейскими странами в целом и Эстонией, Латвией, Россией, она нарастала постепенно. И, пожалуй, только сейчас мы можем говорить в этом году о необратимости кризиса двусторонних отношений. То есть, проще говоря, Эстонии и Латвии с экономической, политической, военной точки зрения терять больше нечего.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: Об атаках.
2: ПВО сбило еще один беспилотник на подлете к Москве. Дрон уничтожен, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб уже ликвидируют последствия падения обломков. Воздушная атака на столичный регион началась в четверг днем. К этой минуте перехвачено уже 7 вражеских аппаратов.
1: О важном.
2: Ситуация с правами человека на Украине ухудшилась. Раздел об этой стране занял больше всего места в совместном отчете России и Белоруссии. Об этом заявил представитель нашего МИДа Григорий Лукьянцев. Он отметил, что правозащитные проблемы в соседнем государстве усугубляются ежегодно. Дипломат напомнил, что эксперты зафиксировали массовые гонения на русскоязычное население, уничтожение памятников и переписывание истории.
1: О расследованиях.
2: Подозреваемый в тройном убийстве в Таганроге поджег частный дом с людьми. Злоумышленник хотел убить родственников жертв. Об этом сообщили в Следственном комитете по Ростовской области. Как уточнили в ведомстве, спрятаться и выжить в том числе удалось женщине с маленьким ребенком. Ранее в лесополосе оперативники обнаружили тело 69-летнего преступника. Он предварительно покончил с собой. Его сына задержали.
1: О стихийных бедствиях.
2: Власти Дагестана ввели режим ЧС в Гергебельском районе из-за разрушительного паводка. Сильные ливни размыли дороги, повредили дамбу и оставили без электричества десятки населенных пунктов, сообщили в МЧС. Как отмечается, спасатели уже эвакуировали из зоны подтопления более 100 человек. Дептранс Москвы призвал автомобилистов пересесть на городской транспорт в пятницу из-за сильного ливня с грозой. Водителям рекомендуют отказаться от личных машин, чтобы не перегружать дороги. Синоптики прогнозируют, что шквалистый ветер и грозовые дожди начнутся уже этой ночью и продлятся до конца суток. Специалисты не исключают появление смерчей.
1: Обо всем.
2: Мессенджер Макс открыл возможность создания публичных каналов для всех пользователей. На первом этапе новая функция стала доступно владельцам мобильных устройств на базе Android. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. Чтобы запустить открытый блок или преобразовать уже существующий приватный чат, достаточно верифицировать цифровой ID. Ранее регистрировать публичное сообщество на платформе могли исключительно компании, госучреждения и авторы из реестра Роскомнадзора.
1: О валютах.
2: Доллар 75.93, евро 86.59, юань 11.16.
1: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 19, завтра до 28 тепла и дождь. В Санкт-Петербурге плюс 16, в пятницу до 24 тепла и малооблачно. Подробнее на КП.ру.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 51.

0: Глава 18.
1: Никто не подозревал, что это разовьется в такую большую силу. Русская литературная традиция всегда предполагала некоторую гипертрофированность фигуры автора. Достоевский по этому поводу замечал: «Писатель — это в России святое, народ чтит писателей». В писателе, поэте, ценилась так называемая гражданская позиция. От пушкинского «глаголом жги сердца людей» до евтушенковского «поэт в России больше, чем поэт» как раз о гражданской позиции. А какая гражданская позиция у «я в деле и со мною нож»? Да никакой. Или все же есть какая-то? Классики потому и стали классиками, что приходили в литературу с ощущением гражданского долга и великой ответственности. Российский социум со всей его тупой соборностью и идеологическим халуйством требовал истин и пророчеств. Человек, бравшийся за перо, неизбежно становился потенциальным учителем масс. Был ли Высоцкий учителем масс? Да. Но чему он учил? Чувству собственного достоинства. А этому чувству можно учить, только если говоришь от собственного имени. Высоцкий в интервью 1980 года выскажется: «Это манера беседовать с людьми при помощи песни. Поэтому я хочу от себя писать. Вот я. В отличие от многих других поэтов, которые пытаются делать песни и стихи, я актер, и мне проще говорить от имени других людей». Он, кстати, не был безапелляционным. Никогда не утверждает напрочь. В его интервью постоянно «мне кажется», «я считаю», «возможно», «по-моему». И продолжит разъяснять свою позицию. «У нас принято отождествлять персонаж, которого ты играешь на экране или от имени которого поешь. А так как я не только сочиняю стихи, я актер. Мне проще, чем другим поэтам, говорить от первого лица. И поэтому меня отождествляют с людьми. Я всегда говорю «я». Это не от нескромности, а просто удобно и по форме, и потому что я часто, как актер, бывал в шкуре других людей. Это не ячество. Это для удобства формы. Всегда, когда приглашают люди на беседу, они хотят знать, что у тебя там за рубахой, за кожей, что ты из себя сам представляешь. Я надеюсь, вы не хотите показать меня зрителям таким, как бы вам хотелось. Пускай у них останется впечатление от встречи со мной такое вот истинное, естественное, теперешнее, сиюминутное. Мне нет смысла ни лгать, ни подхалимничать, ни притворяться. Хотите — верите, хотите — нет». Я во всех своих выступлениях, во всех беседах, даже дома, стараюсь разговаривать искренне. Загадочное уточнение. Даже дома стараюсь говорить искренне. А как иначе? Неужели с Людмилой, с Мариной он был неискренним? Высоцкий развивает тему. Некоторые мои песни доходят до обобщений, некоторые нет. Но я всегда прочерчиваю твердый сюжет, будто сам участник событий. Из-за того, что почти все мои песни написаны от первого лица, их кто-то назвал песнями-монологами. Я не стал возражать, хотя это и не совсем точно. У меня есть песни-диалоги и песни других жанров. Самое главное — есть мое отношение, мое рассуждение, мое мнение о том предмете, о котором я говорю с людьми. Я это не где-то вычитал, а так сам об этом думаю. Поэтому я имею право говорить «я». Людмила Абрамова использовала выражение «его исповедальные песни». Это отзвук от исповедальной прозы. Существовала такая в 60-е годы прошлого столетия. Анатолий Гладилин, Анатолий Кузнецов, Василий Аксенов, Владимир Орлов и ее яркие представители. Их творческий метод — душа нараспашку. А исповедь невозможна без «я». Отличие Высоцкого от писателей этого направления — его исповедальность лишена налета романтизма. Он в исповедях суров, жесток, предельно откровенен. Это исповеди зрелого человека. Как сказала Луиза Хмельницкая, у Володи стихи исповеди. Не знаю, как он писал от имени других. Однажды спросила его об этом. Он сказал: «Я не знаю, у меня внутри это. Когда я пишу, у меня внутри впечатление, что я, например, летчик или канатоходец». Человек нуждается в исповеди, но она подразумевает и сокровенную тайну. Высоцкий в песнях-исповедях откровенен, ничего не скрывает, но и остается тайна, недоступная, манящая. Мы ее разгадываем. Как только не определяют статус Высоцкого — бард, шансонье, министрель. А он себя никогда так не называл. Представлялся: «Я занимаюсь авторской песней, сам пишу тексты, мелодии, сам исполняю. Это не умирающее искусство. Оно началось очень давно, много-много веков назад. У нас среди акынов, а у них среди всяких гомеров. У нас с гуслями ходили и пели песни. У авторской песни есть история, традиция. Поэтому я и предпочитаю заниматься именно ею, хотя мне в последнее время часто предлагали выступать со всевозможными ансамблями и оркестрами». Как видим, Высоцкий не употребляет слово «бард», даже когда обращается к истории. А по свидетельству Юнгвальд Хилькевича, он вообще не принимал этого слова. «Я высказал Володе свое восхищение. Тогда и возникла тема, кто он, бард или нет. Высоцкий жестко сказал: „Я не бард, я профессионально поющий актер театра на Таганке“». Галич, кстати, не терпел, когда его называли бардом. Всегда жестко поправлял: „Я поэт“». Михаил Державин заметил: „Бард — нехорошее, неподходящее слово. Это штамп уже просто стал“. Юнгвальд Хилькевич добавляет: „Общество бардовской песни Володя ненавидел и всячески от них отбрыкивался. Он не считал себя самодеятельным автором. Причисление к бардам его унижало. Он хорошо относился ко многим из них, но ненавидел их за то, что они хотели держать его за своего“. Композитор, певица Луиза Хмельницкая добавила штрих: „У меня свое отношение к бардам. Володя туда настолько не относится, но это же просто смешно. Я, как музыкант, считаю, что барды не должны петь на больших сценах. Это попевки, напевки, их у костра петь надо. Но Володя-то почему в этом списке?“ Вообще тогда, в начале 60-х годов, растворилась грань между «это профессиональные певцы, композиторы, а это любители». Авторами песен стали литераторы, геологи, актеры, учителя. Песенное направление, основанное на несложном гитарном сопровождении, стало противовесом официальной эстрадной песни. Главным в авторской песне стала не музыка, а стихи. Городницкий считает, что выражение «авторская песня» придумал Владимир Высоцкий, чтобы подчеркнуть, что в этой песне все делает один и тот же человек. Сам придумывает стихи и мелодию, сам поет. В 1963 году журналистка Алла Гербер опубликовала в «Юности» статью, в которой авторов этих песен назвала бардами и министрелями. Оттуда и пошло это пошлое определение. Официальная пресса, и прежде всего комсомольская, сразу же принялась воевать с авторской песней, присвоила этому направлению снисходительное название «самодеятельное», решительно отказав этим унижающим терминам авторам в какой бы то ни было профессиональности. Смешно считать Булата Акуджаву или Новеллу Матвееву самодеятельными поэтами, а Владимира Высоцкого или Юлия Кима самодеятельными исполнителями. Как нельзя назвать Евстигнеева, Даля или Доронину звездами, они много выше этого пошлого слова. Так и к Высоцкому, Киму, Галичу, Акуджаве, многим другим не приклеишь этикетку «бард». Вознесенский назвал Высоцкого «шансонье». Несусветная фальшь в этом слове, нечто кокетливое, не сочетается с мужественным образом Высоцкого. Но, с другой стороны, уж слишком громоздкое словосочетание «исполнитель авторской песни». Не родил русский язык слова для обозначения такого феноменального явления, как Высоцкий, Акуджава, Галич. Не акынами же их в самом деле называть, и уж тем более не гуслярами. Высоцкого тоже занимал этот вопрос. «Может быть, в будущем все это будет называться каким-то одним словом, и тогда я вам скажу, я себя считаю вот этим-то». Вот и наступило будущее, о котором говорил Высоцкий, а слова так и нет. Впрочем, погодите, погодите, есть такое слово. Точно и исчерпывающе обозначающее явление. Слово это «Высоцкий», или «Акуджава», или «Галич», и «Городницкий», и «Висбор», и «Никитины». И два слова «Юлий Ким», «Новелла Матвеева». Сам Высоцкий в интервью 1967 года так определил жанр своего искусства: «Наши песни в основном играются. И это песни, в которых слушается текст, воспринимается содержание. В песнях же эстрадных, я не хочу огульно охаивать все, когда слушаешь, не воспринимаешь текст. Например, песня «Я случайно забежал за поворот» — это кошмар. Хотя и хорошая мелодия. Там «На тебе сошелся клином белый свет» повторяется 5 раз. Он так и говорил слушателям. А сейчас я покажу свою новую песню. Не спою, не исполню, покажу. В интервью болгарскому журналисту он растолкует. Людей всегда волнуют одни и те же страсти, вечные. А я всегда занимаюсь темами и проблемами, которые вечны. Любовь, ненависть, горе, радость. В 1977 году в интервью «Комсомольцу Донбасса» об образе, созданном в его песнях. Это образ моего современника, и не только молодого. Это образ человека, прошедшего войну, все этапы нашей жизни. Человека цельного, сильного, а самое главное, неравнодушного, волнующегося. Ведь песня — работа живая. Она должна, обязана мгновенно откликаться на то, что волнует людей. Вечные проблемы добра и зла. Вечная проблема добра и зла — ведущая тема его творчества.
2: Продолжение через несколько минут.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежды для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, 3 этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Растение пушкиния названо не в честь поэта, а в честь ученого Аполлоса Аполлосовича Мусина Пушкина. Правда всегда одна. Это радио. Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
0: Часть 52. Глава 18.
1: Никто не подозревал, что это разовьется в такую большую силу. Есть часть правды в утверждении, что владел он 2-3 аккордами. Дмитрий Межевич об этом. У Володи было желание и дальше учиться игре на гитаре, это вообще одна из главных черт его характера, стремление совершенствоваться. Но постоянно возникали какие-то другие дела, которые мешали приступить к этому всерьез. Да и невозможно, чтобы одному человеку было дано все сразу. И быть поэтом, знаменитым на всю страну, и актером, и концерты работать, и, ко всему прочему, виртуозно играть на гитаре. «Виталий Шаповалов виртуозно владел гитарой», скажет Высоцкому. «Вальдемар, тебя упрекают, что на гитаре ты примитивен, что повторяешься в мелодии. А ты в любой вещи возьми 6-ю низкую ступень, ля-бемоль-мажор в данном случае это будет, и аккомпанемент будет богаче. По песне можно и так, но с ля-бемоль-мажор разнообразнее». Высоцкий подумал, потом говорит: «Шопен, я знаю 6 аккордов, но народ меня понимает». Он все же раздражал Шаповалова примитивными аккордами. Как врежет в Гамлете на расстроенной гитаре: «Гул затих, я вышел на подмостки», но слушать невозможно. Уши вянут. Будто меня режут. Будто железом по стеклу. Бррр. А Высоцкий так увлекался самим нервом, внутренним пульсом песни, что ему казалось не до гитары. Она ему только для поддержки ритма пульсаций, чтобы энергия хлестала как можно мощнее. Он любил четкий ритм. В аккомпанементе Шаповалова это его всегда подкупало. Шопену было по силам завести Высоцкого в одну секунду. Стоят, ждут выхода на 10 дней, и Шаповалов вдруг принимается отбивать четкий двухдольный ритм. Высоцкий начинает дергаться. «Давай, давай, Шопен, давай!» Приплясывает, напевает непонятно что. «В Париж он больше не вернется! А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля!» Моментально, только начнется ритм, все, он уже пошел жить. Но мы уже знаем, ритм для него все. Абрамова размышляет, почему именно в начале 60-х Высоцкий начал писать песни. А что делать актеру, когда ему нечего играть? А что делать актеру с самой большой буквы, великому актеру, когда ему нечего играть? Он сам себе начал делать репертуар. То есть не то, чтобы он делал его сознательно, «дай-ка сяду и напишу себе репертуар». Так не было. А вот когда есть потребность себя высказать, а негде, в «Свиных хвостиках», что ли, или в «Аленьком цветочке», вот он и созывал друзей. Придумывал всякие штучки, хохмочки, чтобы актеры похохотали. Это не уровень актерского творчества. Это уровень актерских забав. А кто бы написал ему пьесу про двух зэка, как они шли в Монголию? Кто? Да чтобы он и сыграл одного зэка, да другого, да повара с половничком. Кто бы ему тогда написал пьесу про штрафбат? Казалось бы, начало 60-х годов — время темное, пустое в Володиной биографии. Ну, нет ничего, пустота. Но было то, чего не было ни до, ни после. Свободное время. Была жажда работы, вот он и создавал свой репертуар. При Людмиле открылся бурный этап его творчества. Рождалась песня за песней. Елена Щербиновская, сестра Людмилы, отмечает: «С момента его появления наша жизнь пошла по-другому. Мы ждали Володиных песен, буквально жили ими. Смеялись, слушая «Рыжую шалаву», «Нинку сардынки». А штрафные батальоны, парус, «Спасите наши души» потрясали драматическим пафосом. Володя менялся буквально на глазах, рос духовно, творчески, рос как личность. И его талант, который сначала существовал как бы отдельно от него, все крепче соединялся в единое целое.
6: Я хочу сейчас вам спеть песню, с которой начинал я. Песня «Беспокойство» под названием «Парус». Вообще, считаю, что люди, которые сидят в зрительном зале, тоже хотят не только развлекаться и отдыхать, но хотят и побеспокоиться, и понервничать, и поволноваться. Эта песня не имеет точного сюжета, как большинство моих вещей, и содержания, но в ней есть одно. Сюжет ее и драматургия – это беспокойство. Потому что не все так уж хорошо в этом мире, верно? Много несправедливости. Я вот хотел такими обрывочными фразами об этом и сказать.

0: Людмила считала, что неудачи в актерской судьбе стимулировали у него процесс творчества. Он писал безостановочно. Потребность в реализации своей творческой натуры была бескрайней, но не находила выхода на сцене, в кино. А в песнях он выкладывался как автор, как исполнитель, как актер. Песня — это маленький спектакль. Высоцкий размышляет о процессе творчества. «Песня всегда живет с тобой, не дает тебе покоя, вымучивает тебя, выжимает как белье. Иногда она мучает месяца по два. Когда я писал «Охоту на волков», мне ночью снился этот припев. Я не знал еще, что я буду писать, была только строчка «Идет охота на волков, идет охота». Через два месяца, это было в Сибири, в селе Выезжелок, мы снимали там картину «Хозяин тайги». Я сидел в пустом доме под гигантской лампочкой, свечей на 500. У какого-то фотографа мы ее достали. Золотухин спал, выпивший, потому что был праздник. Я сел за белый лист и думаю, что я буду писать. В это время встал Золотухин и сказал мне: «Не сиди под светом, тебя застрелят». Я спрашиваю: «С чего ты взял, Валерий?» «Мне Паустовский сказал, что в Лермонтова стрелял пьяный прапорщик и уснул». Я все понял. И написал песню, которая называется «Охота на волков». Вот так проходит работа над песней, и авторской она называется именно потому, что ты все делаешь сам, от «А» до «З». Доронина по поводу этой песни скажет: «Охота на волков у Владимира Высоцкого, мне кажется, взята из «Волчьей гибели» Сергея Есенина. Странно, что он не поставил посвящение Сергею Александровичу. Мне кажется, что претензия Доронина и натянутая. У Высоцкого все оригинальное, свое. Жажда актерской работы, ее он утолил, когда его взяли в театр на Таганке. Что, впрочем, не пресекло сочинение песен. Даже наоборот, будто в костер плеснули керосинчику.
1: Глава 19.
0: Страшное безденежье. На жизнь с Людмилой выпали самые суровые годы жизни Высоцкого. Нет постоянной работы, с жильем неустроенность, маленькие дети, постоянные переезды. То живут у Нины Максимовны в Черемушках, то у ее родителей на Беговой. Она, к тому же, не работала. Трудные времена, невыносимо трудные и для него, и для его семьи. В Людмиле он нашел созвучную его интересам и влечением душу. Она прекрасно знала Гумилева, Ахматову, Цветаеву, Мандельштама, поэтов, которыми он был увлечен со школы. Они обсуждали книги Булгакова, Льва Толстого, творчество Рериха, Дали. Она первый слушатель и критик его песен. Но, собственно, критики в ее оценках было мало. Почти все созданное им ей нравилось. Хвалила, не жалея слов восхищения и чувства восторга. Считала, похвала поднимает творческого человека, тем более, что похвала от души, а не потому, что он ее муж. Бесконечно верила в его талант. Она выскажет, какое мнение, а он полушутливо, полусерьезно. «Правда, Люсечка?» Высоцкий в театре Пушкина без сильных крупных ролей. Да вообще без ролей. Нельзя же считать мечтой роль Лешего в «Аленьком цветочке». А так, что не спектакль, то проходная роль. В трехминутном разговоре — шофер с тремя репликами. В «Доброй ночи, Патриция» — фотокорреспондент без слов. В «Дорогах жизни» — красноармеец, две реплики. В «Изгнании блудного беса» топтался в массовке. Ну, какое настроение может быть от такого творчества? Только выпить. Чем он на горе Людмиле регулярно и занимался. И Кровенских, главному режиссеру, какие могут быть претензии? Никаких. Он главный, кого хочет, того и назначает премьером. А может, причина в том, что Высоцкий попросту не его актер? Кровенских сделал ставку на другого, Александра Леонидова. Тот стал у него премьером. Ну а что актер пьет, то кому из режиссеров это понравится?
1: Высоцкий. Человек, который не знал меры. Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и «Радио Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа, в Тольятти полночь, в Кемерове 3 ночи, во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О важном.
3: Россия больше не верит заявлениям западных стран о готовности к мирному урегулированию украинского конфликта. США и Европа лишь имитируют желание вести диалог. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, они перешли к открытым ультиматумам. Поэтому запас веры в искренность зарубежных партнеров иссяк. Ранее глава МИДа подчеркивал, что Россия не станет размениваться на временные соглашения ради заморозки боевых действий.
1: О расследованиях.
3: Украинские СМИ сообщили, что убийство, подозреваемое в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева, было законной ликвидацией. Защита подозреваемого в гибели Анастасии Березовской назвала ее смерть выполнением служебного приказа. Адвокат бывшего сотрудника СБУ Виталия Жиковича заявил в суде, что высокопоставленные силовики подставили его подзащитного и второго фигуранта дела, офицера военной разведки УСУ Владислава Риута. Ранее СБУ арестовало мужчин после того, как под Киевом нашли тело Березовской.
1: О судебных делах.
3: В Подмосковье арестовали шестого фигуранта дела о массовом отравлении наркотиками. Мужчина вместе с сообщниками продал запрещенные вещества в деревне Бакеево. Об этом сообщили в Следственном комитете по Московской области. После сделки двое покупателей скончались, еще семерых врачей госпитализировали. Ранее силовики отправили под стражу других участников преступной группы.
1: О Ближнем Востоке.
3: Звуки взрывов в иранском городе Бушер были работой ПВО. Один из снарядов противника попал по военному объекту, расположенному на окраине города, заявили местные власти. Также со стороны противника были попытки атаковать АЭС, однако этот ядерный объект не пострадал.
1: Обо всем.
3: Власти Китая готовы расширить сотрудничество с Россией по защите больших панд. Пекин планирует развивать совместные программы для сохранения редких видов животных. животных и укрепления дружбы между народами, заявили в МИДе КНР, говоря о судьбе панды Катюши. Как отметили в ведомстве, бамбуковые медведи получили в нашей стране теплый прием и всеобщую любовь. Сейчас московский зоопарк ведет переговоры с китайской стороной, чтобы оставить Катюшу в столице. По действующим правилам, рожденные за рубежом детеныши панд могут находиться в принимающей стране до 4 лет.
1: О валютах.
3: Доллар 75.93, евро 86.59, юань 11.16. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 9 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Телеграм-канал Панкин, если интересно. Но про тему сегодня. Тема необычная. Что самое экстремальное вы делали в жизни? Вот так стоит сегодня вопрос. Про экстрим хотим поговорить. То есть можно и про отдых экстремальный тоже. Какой самый экстремальный отдых был в вашей жизни? Ну или про какие-то экстремальные приключения. Может быть, вы попадали в экстремальные ситуации. Все, что связано с экстримом, пожалуйста, милости просим, звоните, рассказывайте про любые ситуации, связанные именно с экстримом. Экстрим, как мы знаем, ну, это то, что граничит примерно с опасностью для жизни. Экстрим! Хотя можно просто и про отдых, друзья, просто про экстремальный отдых. А экстремальный отдых, как мы знаем, у россиян довольно популярен. Как это ни странно, не так давно аналитический центр сервиса поездок и путешествий Tuturu опрашивал пользователей и спрашивал, каким активными экстремальными видами спорта и отдыха увлекаются россияне. И, ну, там все, в общем-то, стандартно. Восхождение, трекинг, потом конные прогулки. Да, конные прогулки, друзья, это тоже, оказывается, экстрим. Ну и, собственно, рафтинг, каякинг и другие. Это огромное количество. В пятерку востребованных активностей входят сноуборд, горные лыжи, полеты на самолетах и вертолетах. Короче, звоните, друзья, и рассказывайте обо всем, что связано с экстримом в вашей жизни. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Чичерина и смысловые галлюцинации на радио «Комсомольская правда». С этого и начинаем. Говорим про экстрим. Экстрим в вашей жизни. Отдых ли это или что-то другое? Может быть, просто попадали в экстремальную ситуацию? Пожалуйста, звоните, рассказывайте. Делитесь своими историями. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Пожалуйста, Маргарита из Ижевска. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: У меня был... я сразу после того, как вы объявили тему, сразу вспомнила детство. Мне было лет, наверное, 12, и был велосипед. Старенький такой, ну, в общем, решила прокатиться на нем. И когда стала проезжать мимо школы, а там такая гора была и проезжая часть. И не сработали, представляете, тормоза у велосипеда. И я уже с закрытыми глазами, в общем, выезжаю вот на эту проезжую часть. А так меня спасло то, что время было, ну, такое, что транспорта было мало. А вот, и я чуть, в общем, так получилось, когда я выезжаю, даже сейчас у меня такие мурашки по коже, как я вспомнила все это, я выезжаю на проезжую часть, вот, и идет этот, грузовая машина идет, и как бы она пролетает, и тут же я, и тут, в общем, я не попала, вернее, ничего там, все было нормально.
0: Машина у вас не попала, вы имеете в виду?
1: Нет, то есть я ее не задела, эту машину, то есть она как бы проезжает, и я, в общем, в противоположную сторону еду и врезаюсь мощно в забор.
0: Забор, ну слава богу, что в забор на самом деле.
1: Это было
0: без травм обошлось?
1: Обошлось, конечно, у меня было колесо восьмеркой.
0: Ну, колесо-то бог с ним.
1: Синяк был там где-то в районе глаза, где-то я помню. Ну, ушла с разбитой коленкой и, в общем, шла уже пешком.
0: Ну, понятно.
1: Ну, вам, это было...
0: У меня
1: это,
0: была похожая история. Я выехал, волгоградцы знают, на вторую продольную тоже со склона. И, слава богу, не было потока машин. Очень повезло, на самом деле. Очень опасная
1: история. Но мы-то с вами... Да-да, но мы-то с вами здесь как бы... Вот у меня тормоза просто не сработали.
0: Та же история. Выехал на велосипеде на вторую продольную на оживлённую трассу. Спасибо за звонок. Спасибо.
1: Всего доброго.
0: И вам тоже. Вот вам, пожалуйста, друзья, отличная история для разгона. Давайте дальше. Сергей, Нижний Тагил. Здрасте.
2: Здравствуйте, Иван.
0: Здрасте.
2: Я уже ваш постоянный слушатель. 17 лет, студент первого курса, учился в Кургане. И студенческая группа пошла в туристический поход на Южный Урал.
0: О, тогда это было популярно.
2: А, да, это, значит, Сатка, городок, и дальше на автобусе в горы. Получилось так, а это было, значит, ну, около 1 мая время. Так, получилось так, что я отошел от своей группы, ну, не будем, там, не буду уточнять, что и как. В общем, я типа заблудился. Мы остановились на...
0: А время года и... еще раз уточните, я пропустил.
2: Около 1 мая было.
0: А, ну весна, ага.
2: Да, да, так. То есть мы 1 мая встречались с шариками, развешанными на березе, хороводом вокруг, демонстрация такая. В общем, все нормально, весело. Я, значит, оказался... Остановились мы около реки, на берегу реки. Кто, значит, рыбку ловит, кто в палатке храпит и так далее. А мы не особо были все знакомы, потому что однокурсы, первый курс, ну, сборная такая команда с разных групп, с разных потоков. Были старшие у нас, были младшие. Я пошел в лес в сторону, ходил, и понимаю, что надо возвращаться, но я не понимаю, в какую сторону. Потому что шум стоит со всех сторон. С одной стороны, значит, шумит река, где мы остановились, с другой стороны, ветер шумит в верхушках деревьев. Я начинаю сначала суетиться, метаться вроде бы туда-сюда. Потом, ну, у меня это в характере такое есть, остановился, понимаю, так, стоять. Если я сейчас буду метаться, я могу конкретно заблудиться. А признаваться, то есть кричать «Ау, караул!» Что-то я как-то стесняюсь. Ну, в смысле, звать на помощь.
0: Так.
2: Я, значит, хожу, смотрю, значит, где-то кочки. Ну, вроде бы болото не должно здесь быть. Ну, что-то так. Походил. Принимаю решение. Нет, Ну, а в итоге-то я удалился далеко довольно-таки, потом, когда выяснилось. Соображаю, что надо делать. Значит, такое решение. Значит, я вспоминаю местность, по которой мы проходили до этого. Должны быть какие-то примечательные места, скалы, например, там. Я выбираю дерево потолще и повыше. Значит, смотрю, это или пихта, или ель, что-то такое. И вспоминаю, после несколько метров от земли не было ни одного сучка. И я, значит, как, знаете, как на столб, когда лезут за призом на масленицах. Как можно выше прыгаю на эту елку, скажем, и вот так вот руками, ногами обхватывая, ползу вверх. Добрался до первых сучков, потом дальше по ним, как по лестнице. Я забираюсь на самый верх, на самую-самую макушку. Я помню, что я ее обхватил руками, и меня ветер мотает буквально, ну, чуть ли не метр, наверное, влево и вправо. Мне страшновато, но тут уже работают мозги. Я, значит, сидя верхом на самом, на верхушке этой елки, смотрю по сторонам и нахожу глазами скалу, по которой мы проходили. Она очень запоминающейся формы такой. Я запоминаю взглядом направление на нее, спускаюсь вниз по дереву. Спускаться было еще тяжелее. Не теряя, ну, как бы направление, стараюсь не сбиться. И потом иду прямо по памяти на этим курсом, какой я запомнил. И точно я выхожу на берег этой самой реки. Вижу эту скалу, выхожу на берег этой реки. И потом спускаюсь по течению, минут 40 у меня заняло это путешествие, и выхожу на наш лагерь. Ну, люди также храпят в палатках, кто-то ловит рыбку, никто даже понятия не имеет.
0: Не подозревали, а вы могли заблудиться. Понятно, да.
2: Вот так вот я вышел, это было довольно-таки, ну, это было не единственное, конечно, много еще что можно вспомнить.
0: Отличная история, спасибо большое. Друзья, идем к перерыву. Звоните, пожалуйста, рассказывайте про экстремальные истории, случаи из вашей жизни. Ну и про отдых, конечно. Те истории не обязательно должны быть связаны с опасностью или с риском для жизни. Хотя, пожалуйста, любые истории, экстрим, равно позвонить в эфир. Позвонить просто 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Пожалуйста, берете телефон, набирайте, хотя у многих уже записано, но, и слава богу, запишите этот номер еще раз. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира студии радио «Комсомольская правда». Сейчас послушаем новости, рекламу, ну и, конечно, все остальное, что идет во время перерыва. После этого продолжим наш эфир.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Игорь Шкраб так о рисках выхода США из НАТО.
5: По поводу выхода из НАТО, из Североатлантического альянса для США, ну, какой-то прям слишком апокалиптический сценарий для, собственно, как для НАТО и для, в принципе, всей вот этой конфигурации оборонного союза, альянса и так далее. И, во-первых, такие вещи, они быстро не происходят, они быстро не собираются. То есть, в любом случае, у нас есть определенные негативные признаки, которые в любом случае очень плохо влияют на репутацию Североатлантического альянса. То есть, например, пролет украинских дронов там и пролет якобы российских дронов и всего прочего. То есть, казалось бы, а где тут пятая статья, например? Или взрывы тоже судов вот около побережья Румынии, там еще вопросы. То есть вот эти вещи, как бы, они, по идее, казус белли, но что-то они не казус белли вообще, как бы, в глазах текущего руководства Североатлантического альянса. Это первый момент. Второй момент, который тут важно обозначить, это то, что, грубо говоря, причиной формальным поводом для выхода из НАТО будет полная смена оборонной стратегии США. То есть, грубо говоря, когда они полностью вот возьмут, откопают, вот пыль стряхнут с доктрины Монро, что есть вот американский континент, вот в Европу мы не лезем, тогда это возможно будет. То есть, как только вот вся рузвельтианская история, она уйдет на покой, возможно, может быть и нет, тогда вот можно будет говорить о выходе из НАТО и выходе из Европы. Но в текущей конфигурации, вежливо говоря, это не только невыгодно, это просто нецелесообразно. Это в представлении американцев о безопасности вообще никак не входит.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 9 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Что самое экстремальное вы делали в жизни, пожалуйста? Ну, или что экстремальное происходило в вашей жизни? Экстрим – это либо на отпуске, либо в жизни. Пожалуйста, может быть, просто связанные с опасностью ситуации. Ну, назовем их, условно говоря, экстремальными, да, связанными с экстримом. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Виктор из Москвы, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здрасте.
6: В общем, у меня была такая экстремальная ситуация, которую я не предполагал, что будет. Мне было 4 года. Мы в Омске получили, отец получил как строитель квартиры. И построили 5-6 пятиэтажек. Я 4 года. Мне я одет как пингвин. Раньше шубы такие были детские, шапки с помпонами огромные, такие мохнатые. Я познакомился с соседкой девочкой, мы играем в магазин. Зима, холодно, отец с бригадой ушел на работу, я вижу, как они уходят. И, играя с девочкой в магазин, я говорю, вот смотри, вон красная тряпочка висит, давай я тебе ее принесу. И побежал в валенках, маленький, как комок такой. И потом что-то происходит, я чувствую, что я мокрый весь полностью, прихожу, не помню как, домой, и мне мама рассказывает, в общем, я провалился в колодец, это было ограждение, красный флажочек. Тряпочка. Я провалился в колодец в 3 кольца. И, потеряв валенок, я вылез по скобам. 4 года. На мне этот тулуп, шапка мокрая вся, холодная. Декабрь месяц, 4 года. Вот я домой дошел, меня мать отхлестала. Потом запихала в отцовский кальсон. И я уснул. Смотрю одним глазом, она стоит на подоконнике с 5-го этажа, подняв ножку так это, ну так. В окошко, в форточку кричит. Он дома, он дома. А я поднимаюсь такой на подоконник, смотрю, там люди, мужик в трусах, пытается как-то найти меня, что-то. В общем, люди. И говорят, он дома. Вот так вот я сходил за тряпочкой девочки, хотел бы поиграть в магазин. Я вот сейчас до сих пор вспоминаю, вот меня сейчас взбудоражили память. Вот это была в жизни моей вода. Потом были фары, медные трубы, но это в других темах. Спасибо за память, вот вы меня окунули.
0: И вам спасибо, что позвонили. Далее, Ирина, Приморский край.
7: Да.
0: Ирина, говорите.
8: Алло, здравствуйте, Иван.
0: Здрасте, пожалуйста.
8: Я хотела вам рассказать про свое свадебное путешествие.
0: О, свадебное путешествие.
8: 91 год, июнь месяц, мы с друзьями поехали в свадебное путешествие. Оно заключалось в том, что наш друг должен был отвезти нас в верховье реки, там оставить нас на островке. И мы вдвоем с друзьями, еще вторая семья с нами была. И мы там остались на несколько дней.
0: Потом проще на Мальдивы поехать, не судьба, да, куда-нибудь.
8: Это был 91 год, Иван.
0: Ну и что, некоторые ездили.
8: Мы должны были там остаться, провести веселое время, рыбалка, загорать. Так. Но это было очень экстремально, потому что лодка от нас уехала. В тот же день начался прилив воды, а мы были на острове. И ребята ночью наши щупали палатку так, чтобы она у нас не уплыла. Когда мы утром встали, то все кострище, все это было в воде, одна наша палатка так, в общем, оставалась еще на земле. Начали мы переплавляться на берег. Там трава была выше нашего роста. Ну, чуть-чуть так подкосили. Поставили там палатку. Ну, по дороге, когда мы еще переплавлялись, у нас была небольшая лодка. Мы ее, естественно, прокололи. Ну, в общем, это тоже была отдельная история. Потом, когда мы туда перебрались, там были комары размером, наверное, с пчел, очень большие. Потом приехал этот товарищ за нами, говорит, ну что? Мы говорим, да, все нормально, мы тут перебрались уже, приезжай еще через несколько дней. А у него что-то случилось с лодкой, и вместо того, чтобы приехать за нами через 3 дня, он приехал за нами через неделю. У нас закончились все продукты, остались только мука и, ну, и вода из речки. И у нас ребята делали, они выпускники Дальневосточного торгового института, технологи. И вот они делали лепешки, их можно было есть только вот со сковородки, иначе были очень твердые, иначе. В общем, весело было.
0: Ну, вот зато, зато запомнили на всю жизнь. Разве такое забудешь? Прекрасно, спасибо. Далее. Степан из Щелково. Здравствуйте, Степан.
7: У меня вот какая была ситуация. Те далекие начала 90-х я проживал еще в Республике Армения. Я, жена и 3-летний сынишка поехали к близким знакомым в отпуск в город Сухуми, это Абхазия. На поезде из Еревана в Сухуми приехали. 2-3 дня отдохнули. На 3-й день начался грузино-абхазский конфликт. Грузия вторгается в Абхазию. Мы под обстрелами. За пару дней те россияне, которые были в Сухуми и вообще в Абхазии, были вывезены, в том числе российскими войсковыми кораблями из Сухуми в Россию. Но мне-то туда не надо, мне надо в обратном направлении. А в обратном направлении мост, который соединял железнодорожную Абхазию с Грузией, был подорван. И вот мы там застряли вплоть до конца моего отпуска под обстрелами, под бомбежками. Потом только удалось нам чудом... Да, не было, тогда же не было сотовой связи. Не могли даже сообщить родственникам, что мы живы, потому что почта, магазины, все было разграблено и не работало. И вот чудом мы на каком-то катере из Сухуми в Батуми перебрались. Там поездом до Тбилиси, из Тбилиси в Ереван. Вот вернулись вот с такими приключениями. Вот, собственно, такой отпуск экстремальный.
0: Спасибо, спасибо, отличная история. Ну, хорошо, что все хорошо закончилось, так или иначе, для вас. Да, могло бы закончиться иначе, конечно. Далее, Евгения из Белгорода. Евгения, да, Евгения, Белгород.
9: Здравствуйте, Иван. Ну, я, как услышала тему передачи, сразу подумала, это про наш город.
0: Ну да, вот, в принципе, да. Можно просто рассказать о том, как вы там живете.
9: Да, да, да, у нас это будни, так что если кому не хватает экстрима, к нам... Белгородскую область. Сейчас и на маршрутках опасно ездить. Вот последние дни в маршрутке стали беспилотники влетать. Об этом мало говорят, поэтому крик души, наверное, какой-то. Ну и так, живем в экстриме каждый день. И так 5-й год. И ждем, когда будут какие-то изменения, да. Поэтому тут больше, наверное, крик души какой-то. Экстрим, думаю, услышала. Вот экстрим прям про наш город. Особенно приграничье. Там я не знаю, как люди живут, бедные. Поэтому сложно, сложно.
0: Спасибо. Спасибо, что позвонили. Далее. Олег из Москвы.
10: Ой, слушайте. Я сначала подумал, как, какие истории из детства, да, люди рассказывают. Хотя бы, да, не какие-то такие экстремальные. Ну,
0: так у вас что за история?
10: Извините, про войну там, да, это все так, конечно. Слушайте, я скорее, знаете, вот мне что-то везет. Я вот второй раз, может быть, всего лишь попытался позвонить и звонился. Давайте я скорее, вот велосипедная история, да, она скорее смешная. Давайте, да, я вот именно экстрим, да.
0: Видимо, много экстрима в вашей жизни, выбираете, сидите,
10: да? Нет, давайте, да. Город Чекалин, он самый маленький город России, да, я там... все детство провел. Там есть еще лесогородок. В общем, дорога, ну, 45, наверное, вряд ли. Ну, короче, очень наклонная асфальтированная дорога. Прекрасная абсолютно. Но, ближе к концу желобок сантиметров 10-15 там то ли проводили что-то, то ли что-то такое. В общем, такая ямочка, ну, продольная, поперечная, в смысле. А я на велосипеде Десна, я маленький. Десна или какая-то, где ты стоишь на педалях. На педалях, ты стоишь на педалях, ты даже до сиденья не дотягиваешься. И вот и на этом моменте на скорости прекрасной, а тормоза здесь только ножные, и ты соскакиваешь, и простите, пожалуйста, то, что у тебя между этим ногами, ты падаешь на это, и ты пытаешься их поймать, а там ты обратно. Вот как вот девушка первая рассказала, забор. Перед тобой забор, у меня выбор. Ну какой, я просто заваливаюсь на правый бок, и все, все, что у меня было справа, все, я стал кормить. Бок! И пыль. Вот, ну, блин, ну, такой экстрим, да. Ну, слава богу, я, что истории такие...
0: Слава хорошо, богу, что поймали то самое во время полета-то. Спасибо. Спасибо большое за звонок. Телефон прямого эфира, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Сегодня мы говорим про экстрим. Под экстримом понимают совершенно разные истории и ситуации. Звоните и рассказывайте. Может быть, экстрим на отдыхе, а может быть, конечно, и в других жизненных обстоятельствах. Пожалуйста, еще раз номер телефона. 8 800 200 ровно 9702. Реклама, новости, анонсы пройдут, как обычно, быстро, хотя перерыв сейчас в середине часа традиционно большой, тем не менее он пролетит незаметно. Для вас никуда не переключайтесь, оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Историк-политолог Владимир Семендей об отношении к русскоговорящим в Прибалтике.
13: В Тихой Сапе сейчас ведется работа по выдворению граждан России, постоянно проживающих на территории Латвии. Для них введена совершенно

0: внутренней обстановки, они будут изолированы и интернированы. Вот такие, к сожалению, там планы.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О важном.
3: СМИ сообщили, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предположительно прилетел в Калининград. Руководитель организации должен провести переговоры с российской делегацией, передает РИА Новости. Ожидается, что стороны обсудят безопасность Запорожской атомной электростанции. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что передаст Гросси новые факты украинских атак на энергетический объект.
1: О происшествии.
3: Председатель правительства Курской области Александр Чепик выразил соболезнования семье школьницы, которая погибла в аварии с участием его автомобиля. Он отметил, что власти окажут всестороннюю поддержку родственникам погибшей. Трагедия произошла в четверг во время рабочей поездки чиновника. Машина вице-губернатора столкнулась со скутером на местной трассе. При этом сам глава областного кабмина в ДТП не пострадал. Европейские СМИ опубликовали расследование о якобы тайных переговорах России и Китая в космической и военной сферах. Зарубежные журналисты заявили, что Москва и Пекин обсуждали совместные методы противодействия спутниковой системе Starlink. Об этом пишет немецкое издание «Шпигель» и французская газета «Le Monde». В материалах отмечается, что оборонные ведомства двух стран разрабатывают низковысотную систему противовоздушной обороны и новые автономные дроны. Официально эта информация не подтверждена. Столичные аэропорты изменили расписание вылетов из-за сильного шторма. Пассажиры могут столкнуться с отменой или переносом рейсов, сообщили в Минтрансе. Ведомстве добавили, что ливни и штормовой ветер серьезно ограничивают видимость, поэтому пилотам трудно взлетать и садиться. По данным синоптиков, сильные грозы ожидаются в Москве до конца выходных. Власти Москвы закроют движение в районе Лужников из-за концерта. Ограничения будут действовать в эту пятницу и субботу, сообщили в Дептрансе. Ведомстве уточнили, что перекрытие затронут съезд с улицы Хамоунческий вал, а также несколько соседних улиц и переулков.
1: О спорте.
3: Нападающий Килиан Мбаппе повторил рекорд сборной Франции по количеству мячей на чемпионатах мира. Форвард вышел в стартовом составе на четвертьфинальную игру против команды Марокко. Как отмечают спортивные обозреватели, теперь на счету лидера французов 20 встреч на мировых первенствах. Столько же провел бывший вратарь Уго Льорис. Ранее Мбаппе выиграл золото на турнире 8 лет назад и завоевал серебряную медаль на чемпионате в Катаре.
1: О валютах.
3: Доллар 75.93, евро 86.59, юань 11.16. Больше новостей на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 9 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Что самое экстремальное вы делали в жизни или пережили в жизни? Что самое экстремальное? Итак, вопрос поставить тоже можно. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Ждем ваши звонки, пожалуйста. Далее у нас на связи Алексей из Самары. Здравствуйте, Алексей. Пожалуйста.
6: Здравствуйте вам. Меня мама повела в садик, но она оторопилась на работу, довела до входа в сад и побежала на автобус, чтобы успеть на работу. Я подошел к саду, а там проводились инфекционные работы. Мне сказали, что надо, ну, в садик не пустят.
5: А это сколько лет назад было? Напомните, пожалуйста.
6: Это ровно 51 год.

0: год назад, мне 6 лет было.
1: Так.
0: И я вышел, хорошо было лето. Я весь день гулял вокруг садика, дошел до дома, но никто из взрослых ко мне не подходил, ничего не спрашивал. Но отец пришел только в 6 часов, и вот только тогда я был удивлен, я вот сейчас вспомнил тоже. Никто не подошел, я просто гулял, ходил. Ни воды, ни еды, ничего. А было жарковато летом.
1: А дорогу домой вы не помнили?
0: Нет, я сначала в садике полазил, погулял, потом вокруг садика, потом дошел до дома, там близко, там 5 минут идти. То есть дорогу-то я знаю.
1: Дом просто никого не было, да?
0: Ну, все на работу уходили.
1: Все на работу. Ну, понятно. Да, интересная история. Могла бы закончиться совершенно иначе. Но слава богу. Спасибо. Далее. Евгений из Волгограда, пожалуйста.
2: Да, я так и вы из Волгограда, и плюс к этому я еще в детстве тоже был на Камчатке. И я хочу рассказать
1: прекрасно.
2: Про детство, про Камчатку. Да, то есть, думаю, вам будет интересно и слушателям тоже. Вы помните такое село Паратунка?
1: Конечно, ездили купаться, конечно, да.
2: Да, ну да, там как бы бассейн там был. Вот, ну, в общем, село Паратунка, 93-й год. Вот, мы 12-летними пацанами пошли на сопку. Пошли на сопку, там сопка рядом. Вот, и нашли какое-то такое, по нашему мнению, такое укромное, уютное местечко, которое все со всех сторон закрыто сланником. Сланник, это вот для радиослушателей говорю, это вот такие кедровые, небольшие такие, ну, как бы, кустарники, скажем так. Вот, и начали осваиваться, начали осматривать это место, и все, будем думать, все, сейчас сюда будем приходить. Вот, каждый день здесь у нас будет такая вот своя хибара, так называемая. Вот, ну и вот при таком детальном осмотре мы обнаружили следы медвежьего помета, засохшие. Вот. И мы как бы оттуда сразу начали ретироваться. И по пути вот ретирования увидели еще как бы следы уже более свежего полета, помета, господи. И у нас скорость этого как бы побега возросла там x3 сразу. Вот. И больше мы туда никогда уже не ходили на эту сопку. А сопка называлась Лысая.
1: Лысая?
2: Лысая сопка, да.
1: А, Лысая сопка. Понятно. Хорошо. Спасибо большое. Далее. Рина из Подмосковья. Марина из Подмосковья. Пожалуйста, алло. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Иван. Хорошая у вас передача. Ну, сегодня вот как раз мужчина рассказывал про Камчатку. И мы со временем, ну, сейчас мне лет много, а в свое время где-то лет 30 там, с хвостиком, я туда поехала путешествовать с группой. Приехали туда, и нам там, значит, заявили, что, к сожалению, гидов нет, много понаехало иностранцев, отдали нашего гида иностранцам. И, в общем, вы что хотите, типа там 5-6 дней, то и делайте в Петропавловске-Камчатском. Но мы на океан съездили, на сопку в городе, значит, залезли на рынок, а что делать такое время? Я пошла, думаю, ладно, сейчас на телевидении там местном найду знакомых, они мне скажут, что делать. Пошла, мне ребята, значит, говорят, ну ладно, такая ситуация, вы, значит, ездите в аэропорт, здесь можно доезд местным самолетом, может долететь туда-обратно, там очень красиво. Ну, если что, вы, значит, билетов не будет, вы сядьте на автобус, доедете до Мячино туда-сюда, опять посмотрите. Выйдите там на одну сопку, залезьте, значит, посмотрите то да сё, значит, потом на автобусе вернетесь. Ну, в аэропорт мы приехали, билетов нету, народ там на мешках, и как всегда. Значит, я пошла к начальнику аэропорта, передала там привет от всяких разных своих. Он говорит, ладно, сейчас мы вам, значит, вызвал знакомых. Ну, своих сослуживцев, они нас привели к самолету, значит, там что-то сказали, и как раз немцы стояли в очереди, они говорят, так раз, два человека из очереди вышли, мы, значит, сели и полетели над сопкой, значит, над вулканом полетали. А по дороге ко мне в этом на телевидении прицепилась вторая журналистка. Ну, я хотя бы была одета там в сапогах, собралась в куртке яркой там, с рюкзаком, со спичками на всякий случай. Она как была в таких балетках, вот кожаные, плетеные, в джинсах и такая короткая курточка в конце августа. И ничего с собой, в общем, даже сумочки типа. О, она прицепилась, возьмите меня с собой. Ну хорошо, слетали, сели обратно, а дальше что? Поехали на этот вокзал. Автобус. Значит, ну купили билет на автобус. А трасса одна доезда, там 500 километров. Вот, значит, поехали на этом автобусе, доехали до крайней точки. Ну, что там, вышли, он обратно через какое-то время, через час или что-то идет. Ну, мы пошли, болото там, люди сидят, собирают клюкву, типа. Значит, что делать? Ну, я полез, сказали на сопку, значит, на сопку. Вот молодой человек вам рассказывал про медведя, да? Вы на эту сопку заберитесь, там что, как растет. А она, значит, ладно, хорошо, на сопку слазили, автобус не идет. Вокруг обошли, там три дома, типа, стояло, когда они говорят, вы дальше не ходите, медведи. Ну, что делать? Думаем, ну, ладно, пойдем, тут вот, дорога одна, солнце светит, погода хорошая, значит, как прогуляемся. Ну, и пошли близко там, ну, буквально там метры. Идет КамАЗ, останавливается КамАЗ, говорит, ребят, девчонки, а вы что тут делаете в тайге? А там по радио каждый раз объявляют на Камчатке, Петропавловск, группа пошла в тайгу, заблудилась и поиски. Найти не могут. Вот, значит, мы говорим, ну, вот так и так. Нам, значит, сказали, они говорят, хотите, мы, значит, едем, значит, там, в общем, по делам своим, мы вас с собой возьмем, будем вести вам, рассказывать, показывать, ну, высаживать, дела делать, потом приезжать, вас забирать. Ну, мы что, две москвички чокнутые? Мы говорим, хотим, конечно, поехали. И вот, значит, мы ездили там дня три или чего, они нас, значит, возили, идите туда, там горячие источники, мы купались, и вернетесь сюда, мы здесь заберем. Вот так мы, значит, и ездили. В конце концов, доехали до этого Эсса. Там красота! Рыба по этим рекам, нерест идет там, ну, в общем, это самое, скалы. И когда мы приехали туда, это был конец августа, типа начало сентября, там олени и снег идет. И все вот эти вот иностранцы с рогами и так далее, ничего не ходит. Вот эта машина могла за несколько дней там одна. Ну, значит, побывали, едем обратно, возвращаемся уже. И, значит, доехали, но они также тоже туда-сюда, а у нас уже там самолет или что, сказали бы, еще прилетаете, тут придет круизный лайнер, ребят, с телевидения, мы вас на лайнер свозим. Я думаю, вот мне на Камчатке нужен круизный лайнер. Значит, и, значит, едем уже обратно, нас подобрали. И уже где-то километров там за 40, это считается близко, говорят, они говорят, да, вся Камчатка следит, как две москвички, типа дуры, вообще безо всего, пошли, значит, в тайгу, и все ждут, значит, съедят вас медведи или не съедят, пропадете вы или нет. Значит, мы так сидим, уже притихли, потому что журналистка была, это вообще чудо в перьях, конечно. Я хоть это, со спичками. Он говорит, ну вот здесь, Ичигирский заповедник с медведями, уже там километров за 40 или что ли до Камчатки, пойдете? Я говорю, пойдем. Значит, а это везде идет. Значит, это самое, он говорит, ну ладно, давайте, выходите. А я говорю, они огня боятся, у меня коробок спички. Значит, сама они, говорит, боятся. Ну ладно, высадил нас, а вся трасса знает, следит, что здесь две москвички чокнутые, значит, безо всего. Значит, поэтому останавливались те, кто были. Вот, мы выходим, там под кустик бросили мой рюкзачок там с чем-нибудь. Значит, спички взяли и пошли. Ну, по дороге такой, уже между полей, между сопок, туда, внутрь, вглубь от магистрали. Ну, не магистрали, а трассы. А так вверху там были, на вышке смотрели все. Ой, ой, красота. Кто не был, обязательно съездите за любые деньги. Вот, значит, ну лучше с экскурсоводом, с группой и так далее.
1: Спасибо большое. Спасибо, благодарим за звонок. Далее. Игорь из Тамбова. Прошу вас.
4: Здравствуйте. У меня такая история, Иван. Где-то 83-й год, вот так, прошлого века, возвращаюсь с работы в ночную смену, последний троллейбус, льет ливень, идет, ну, подъезжаем к остановке, заходит молодой человек, пытается зайти с большим радиоприемником, тогда такая мод была, с приемниками ходили, у кого громче, у кого там сильнее свист, то ты самый крутой. Ну, хватается за поручень и пытается зайти, и он начинает лупить током. Ну, я с разбега так не сильно бью пинком, но не помню, куда попал. Но он падает в грязь, а троллейбус стоит. Он опять пытается зайти. Опять хватает, его опять начинает лупить током. Я думаю, мать, что ж такое настырное? Я посильнее стукнул. Он опять падает в грязь. Думаю, мать, ну когда же дверь закроется, троллейбус уедет. А троллейбус опять стоит. Ну, он третий раз схватился, его опять начинает лупить током. Ну, тут я уж примочил ему как надо, добежал до водителя, пока он там в грязи ковырял. Говорю, дверь закрывай, поехали. Но он дверь закрыл, и мы так счастливо уехали. Но потом в ночную смену, когда я возвращался, я по другой улице ходил пешком. А то, думаю, встретить, вот так вот, не поймет, за что я его бил.
1: Спасибо. Спасибо. Перерыв у нас, друзья. Сейчас 2 минуты. Быстро послушаем новости, рекламу и анонсы. После этого продолжим наш эфир, наш разговор. Что самое экстремальное вы делали или пережили в жизни? Пожалуйста, звоните, рассказывайте.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военно-политический эксперт Андрей Клинцевич о просчете НАТО в подготовке к войне с Россией.
7: НАТО сейчас находится, ну, в определенной степени на перепутье. НАТО сейчас, ну, в моем понимании, совершило стратегическую ошибку, из-за этого им придется потом расплачиваться. Они постоянно повторяют одну мантру, которая не соответствует реальности, что Украина воюет за нас, и пока она воюет, мы в безопасности от русских. То есть они сделали неправильное умозаключение в том, что русские нападут, нужно вкачивать деньги в Украину, а в итоге получается все ровно наоборот. Чем больше они вкачивают в Украину, тем сильнее становимся мы. Чем больше они милитаризируются и больше втягиваются в конфликт, тем больше вероятность, что мы в итоге по ним жахнем, потому что для нас это уже становится угрозой. То есть, знаете, как самосбывающее пророчество. При этом на самом деле проблема заключается для них в том, что они тратят реально много денег, но они не приблизились к способности вести сухопутную войну с русскими. Потому что русские настолько быстро адаптируются, по их же словам, настолько быстро мы меняем тактики, настолько быстро мы меняем и вводим новые вооружения в строй, а также новые военные производства совместно там с союзниками и так далее, что для них это становится прям серьезной проблемой.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 9 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Что самое экстремальное было в вашей жизни? 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Артем из Москвы. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Здрасте.
8: Далекий 98 год. Меня жена забеременела. Я ее отправил на сохранение. 10 дней она лежала. Я вот время, как обычно, загулял. Ее подружкой, ну, зажигали. Пришло время ехать за ней. Я ее забрал с роддома. Ну, как обычно, там небольшой столик. И пришла ее эта подруга ко мне. Ну, домой. Как бы я хочу посмотреть. Моя супруга начала кормить грудью. Мы с ней вышли покурить в подъезд. И здесь прямо перед дверью, как бы дом трехэтажный, хрущевка. И как бы выход на чердак здесь такой. Ну, прямо вот дверь открываешь, и мы ставим, короче, курим. И она стоит, курит, подруга. Я ее за грудь потрогал, мне что-то прям так захотелось. Ну, и получилось так, что я с ней стаскиваю джинсы до колена и вхожу в нее. И получается, у нас, короче, половой акт. Когда я закончил, у меня холодный пот прошиб, что я сделал. Она же, жена, супруга, в любой момент могла, ну, выйти и все увидеть. Это просто трэш какой-то.
1: И это самая экстремальная история, да, в вашей жизни? Вы решили в эфир позвонить и поделиться ей, да?
8: Ну, да.
1: Ну, в принципе, да. Под категорию подходит. Спасибо большое. Ну, не могу сказать, что я как особенно рад этому звонку, вообще, как бы, за традиционные ценности и прочее, прочее, прочее, но, тем не менее, за откровенность пятерка. Далее, Дмитрий из Нижнего Новгорода, слушаем вас.
9: Здравствуйте, Иван, здравствуйте, слушатели. Значит, ситуаций много было в жизни экстремальных, но вот вспомнилась одна где-то тоже давнишний, наверное, 2007-2006 год, поехали в отпуск на Алтай с супругой на рафтинг. Опыта у обоих ноль. Ну, из опыта на лодке на резиновой катались там по нашей, по Волге на рыбалке. Все, значит, опыта ноль. Поехали на Алтай на рафтинг.
1: Просто. Ну, это давайте объясним, кто не знает, сплав на надувной лодке по горной,
9: да,
1: реке.
9: Категорийная река Катунь. Значит, там сложности какие-то. Потом уже. Больно-то мы и не вникали. В общем, ладно, дело не в этом. Значит, приехали туда. У нас группа 9 человек на этом рафтинге. Подразумевалось, у нас будет страховка на двойке катамаране, где 2 человека. То есть гид с помощником должны были нас там сопровождать. И если кто выпадет из рафта, подбирать и все прочее. Значит, 2 должно быть гида. Один гид оказался такой, скажем, любитель выпить с первого же дня. Мы еще спрашивали первого, который более-менее нормальный. А как он, говорим, будет нас там помогать, спасать? Да вы, говорит, не переживайте. Все нормально будет. На рафтинге никто еще здесь не переворачивался. Все нормально, все будет. В первый же день гиду посадили. Девушка тоже опыта ноль. В первый же день эту девушку смыло с этого, с двойки, со страховочной. Подобрали. Ладно, все нормально. Дальше. 4 дня мы сплавлялись. Все вроде там более-менее присмотрелись. Жутко, конечно, но ничего. Ну, дело в том, что в последний день вот этот наш рафт, все 8 человек вместе с гидом, в одном из порогов мы переворачиваемся. Я первый выплыл из-под него, никого нет. Минут 5, ни одной каски, никого. Все под рафтом, впереди еще один порог. А порог — это как вот в стиральной машине, кто знает, кто сплавлялся, или, ну, представление, чтобы иметь. То есть там вообще все гудит, кипит, бурлит, никого нет, жены нет. И вот я там жути натерпелся, думал, все, каюк, жена плавать не умеет, паника. И гляжу, только каска всплывает, первая голова. Это моя супруга. И у меня такое было облегчение, вот я на всю жизнь запомнил. Ну, сразу скажу, все, слава богу, без жертв обошлось. Все выплыли, до финиша дошли. Двое, конечно, нахлебались, их пришлось маленько откачивать, они позеленели так капитально. Вот запомнился этот случай.
1: Отлично. Спасибо. Спасибо. Слава богу, что все закончилось хорошо. Далее. Никита из Москвы. Слушаем вас. Да, здрасте.
10: Как-то мы с вами было дело уже общались. В прошлом я ваш бывший коллега, отдел информации комсомолки. И вот была такая история. В 80, не помню, каком году было 60-летие СССР, и надо было нам сделать полосу о том, как здорово живут малые народности при Советском Союзе. Но мне выпали вепсы. Это народность, значит, финской группы, самый север Питерской, Ленинградской области. Но пока я туда допилил, это отдельная история. И человек, который единственный, который мне в этой деревне смог, значит, проэкскурсоводить и рассказать вообще что-нибудь вразумительное, была библиотекарь местная, все остальные у них был банный день. Вот ходили, она мне рассказала, говорит, ну вот ваш автобус, значит, вам ехать обратно. Мы приходим на автобусную остановку, тьма кромешная, говорит, автобус уже ушел полчаса назад, здрасте, пожалуйста. А добраться там, да, там на перекладных 35 всяких населенных пунктов, пока ты до Питера доберешься, там я там до сих пор живу. Он говорит, ну давай пешком. Я говорю, куда пешком? Вот тут тропинка, вот через болото, ну ты не волнуйся, это только слово болото, а тут вот эта местность, и да. Представляете себе сцену? Тьма, глаз кали, север же. Болото, мертвые сосны, пики вот эти стоят. Встает луна над соснами. А мне нужно успеть там в одно место, чтобы сесть на автобус. Я, ничего же не видно. И вдруг такой тихий протяжный вой откуда-то из сосен этих мертвых доносится. Иван, вы бы видели, как я чесанул по этой дорожке, вообще не глядя.
1: Представляю. Так.
10: Вот. Я вам должен сказать, что на автобус я успел.
1: Слава Больше
10: Богу. С такой скоростью я никогда не бегал. Но полоса получилась хорошая, отдел информации был отмечен.
1: Ну, слава Богу, слава Богу. Спасибо за звонок. Далее Олег из Москвы, прошу вас.
11: Алло, здравствуйте, Иван, здравствуйте, страна. Я, в общем, в армии служил когда. Я служил на УАЗике, возил командира части. И вот к командиру части приехали его друзья, генералы там, в общем, какие-то, еще что-то. И он говорит, давай, в общем, в выходной на стрельбище поедем, шашлыки там и все такое. Ну хорошо, они сели ко мне в УАЗик, в машину в выходной. Поехали мы, в общем, на стрельбище. Они шашлык пока ели. Ну, я думаю, с машиной поковыряюсь там. Открыл мотор, почистил все. Все закончилось. Они, в общем, ко мне в УАЗик потом садятся. Ну, поехали назад. А там надо было через лес ехать 5 километров до части. Я завожу машину, она не заводится. Вообще не заводится. В общем, аккумулятор посадил. Они говорят, ну, давай мы тебя толкнем. Начали машину толкать, УАЗик этот. Толкают, толкают, и все равно не заводится, даже не схватывает. А я потом руку в карман сунул, они все аж вспотели уже, наверное, ну, 200 метров меня толкали. А я потом смотрю, а у меня в кармане бегунок от этого, от трамблера лежит.
1: Так.
11: Я, то есть, когда разбирал, я его почистил, и пока не ставил, просто положил в карман его. Я из машины выхожу и не знаю, как его поставить, чтобы они не заметили, что они просто так сейчас...
1: Да, иначе, иначе страшно думать о последствиях, да, так.
11: Ну, в общем, ладно, я начал ковыряться сначала там стартер смотреть, еще чего-то. Потом, в общем, это, открыл незаметно, поворкнул этот бегунок туда, закрыл. Ну и говорю им, давайте еще раз попробуем. Ну, они начали толкать, она раз и завелась. Так мне потом... Благодарность даже сделали за то, что я так справился с этим поломкой. В общем, вот такая история.
1: Спасибо. Отличная, кстати, история в завершении нашего сегодняшнего с вами разговора.

0: что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Американский журналист Джон Вароли о взаимоотношениях Америки и стран НАТО.
3: Куда Европа деться без США? Они полностью зависимы от США. Всегда так было. Это все то, что мы видим, это якобы раскол. Это театр, это цирк, это медийный цирк и больше ничего. Потому что за кулисами есть другие люди, которые решают серьезный вопрос. Пентагон работает независимо от того, что Трамп говорит или Макрон говорит. ЦРУ работает в Киеве. Независимо от того, что Трамп говорит сегодня или завтра, или то, что Макрон скажет, или Штаммер, или Мерц, у них уже есть указания от так называемого глубинного государства. Они работают беспрерывно.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На «Радио Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.